0: 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Про НАТО.
2: Представитель НАТО Элисон Харт заявила, что деятельность Альянса носит оборонительный характер и не угрожает России. Об этом сообщает Bloomberg. По словам Харт, ни одно из мероприятий или учений НАТО не представляет угрозы для какой-либо части России. В последние годы российские власти неоднократно заявляли об обеспокоенности военной активностью НАТО у западных границ страны.
1: О Ближнем Востоке.
2: МАГАТЭ готова немедленно направить инспекторов в Иран для полноценного возобновления работы, если получит соответствующий запрос. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, группа специалистов уже готова к выезду. Гросси отметил, что сотрудники МАГАТЭ точно знают, куда направлять и что делать. Полноценная инспекционная деятельность агентства в Иране была прервана после ударов по ядерным объектам и последующего решения Тегерана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.
1: О расследованиях.
2: В Бурятии завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче нефрита. Об этом сообщила Генпрокуратура России. По данным ведомства, фигуранты без лицензии добыли 178 камней общим весом более 2,5 тонн. Стоимость минерала оценивается более чем в 9 миллионов рублей. Камни перевозили к месту временного хранения на снегоходе и самодельных санях. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
1: О технологиях.
2: Ученые Новосибирского государственного университета предложили построить на берегу Байкала установку для регистрации космических частиц. Она должна дополнить нейтринный телескоп Байкал GVD. Предварительное название станции – Байкал ТОП. Она будет регистрировать широкие атмосферные ливни и синхронизировать данные с детекторами телескопа, расположенными под водой. По расчетам ученых, установка площадью около 100 квадратных метров сможет регистрировать до 100 совместных событий в год.
1: О птицах.
2: Розовая чайка – редкая арктическая птица, которая осенью мигрирует не на юг, а к северу. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Кандалакшского заповедника Алексей Ежов. Основная популяция птиц обитает на севере Сибири. Зимой розовые чайки держатся в районе арктических льдов и проводят время в полыньях. Орнитолог отметил, что встретить такую птицу в городе практически невозможно. Она может оказаться там только случайно. Моряки считают розовую чайку предвестником удачи. Доллар США сегодня стоит 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, китайский юань 12 рублей 58 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Проект бюджета ЕС под угрозой. Почему 6 стран выдвинули ультиматум Брюсселю? Грозит ли Евросоюзу мощный энергетический кризис? И физлицам, юрлицам и ИП больше нельзя вывозить из России в ЕАЭС и ряд стран свыше 1 миллиона рублей наличными. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем с того, что 6 стран ЕС во главе с Германией пригрозили отклонить проект 7-летнего бюджета на 28-34 годы, если расходы не сократят на сотни миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на письмо. И вот помимо Германии обращение подписали еще и Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия. Бюджет, который по предложению Еврокомиссии может достичь почти 2 триллионов евро, нуждается, по мнению авторов письма, в фундаментальном реформировании. Дипломат одной из стран заявил, что без сокращения расходов соглашения в этом году не будет. И для утверждения нужна единогласная поддержка всех 27 членов. Страны предлагают перенаправить средства на оборону и поддержку инновационных компаний, сократив финансирование сельского хозяйства, но и менее развитых регионов. На них традиционно уходит около 2/3 расходов. Ирландия, которая председательствует в сообществе, должна к середине октября подготовить некий компромисс. Начнем с этого и обсудим. У нас на связи член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, профессор МГИМО МИД России Сергей Александрович Афонцев. Сергей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Ну что ж, мы видим, что что-то неладное в Евросоюзе происходит. На ваш взгляд, вот эти 6 стран – Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия – на что рассчитывают, требуя сокращения расходов?
0: Ну, для начала важно понимать, что эти шесть стран являются главными спонсорами бюджета ЕС. А если мы оставим за скобками тех главных спонсоров, которые одновременно являются и бенефициарами тех самых сельскохозяйственных и региональных программ поддержки, от которых инициаторы заявления предлагают отказаться. То есть, условно говоря, мы имеем здесь классический конфликт интересов, когда спонсоры, которые не заинтересованы одновременно в получении денег, эти деньги давать не хотят. А другие спонсоры, которые одновременно являются получателями денег, придумывают дополнительные инициативы и механизмы, которые все-таки позволяли бы им за счет общего бюджета ЕС получать свои выгоды. А насколько глубок вот этот раскол интересов, это важный вопрос, который, с моей точки зрения, очень много будет значить для дальнейших судеб Европейского Союза.
3: На мой взгляд, еще один очень важный момент. Не означает ли это того, что внутри Евросоюза наступает эпоха, если хотите, жесткого эгоизма, когда богатые страны больше не готовы кормить отстающие регионы ради европейской солидарности?
0: Ну, здесь более сложная история. Значит, здесь вопрос же не только про масштабы, но и про приоритеты. Важно понимать, что вот среди тех шести стран, которые, так сказать, выступили против принятия бюджета в том виде, в котором он сейчас предлагается, пять стран – это одни из самых жестких критиков Российской Федерации. Ну, я имею в виду из числа спонсоров, значит, бюджета ЕС, потому что понятно, что Прибалтика, Польша – это все тоже жесткие критики, но они-то как раз деньги из бюджета ЕС получают, а не вносят чистый вклад. Вот, и здесь я бы обратил внимание вот на тот комментарий, который иногда вскользь упоминается в анализе вот этого самого протеста шестерых, ведь там ничего не говорится о том, что нужно сокращать те расходы, которые направлены на милитаризацию экономики ЕС. Вот эти, значит, замечательные инновационные компании, ведь под ними по большей части имеются в виду компании ВПК, которые, так сказать, работают ровно на те интересы, которые поддерживают европейские спонсоры войны. И здесь, так сказать, конфликт интересов, на мой взгляд, приобретает еще более острый характер, потому что никто не говорит о рационализации расходов ЕС. Все говорят, вот эти критики говорят о том, что их нужно перераспределить традиционных расходов, которые, собственно, на протяжении десятилетий составляли базис ЕС. Это расходы на поддержание регионального выравнивания и на поддержание интересов сельскохозяйственных производителей. А речь идет о том, чтобы эти расходы сократить, а перераспределить деньги на военные цели. И это не может не вызывать очень серьезного беспокойства.
3: То есть лидеры этой коалиции, я еще обратил внимание, предлагают фактически забрать деньги у фермеров и направить их на оборону. Внутренней стабильности ЕС это не грозит, потому что если будут масштабные бунты аграриев, а они очень хорошо умеют это делать с помощью того же самого навоза, да, и как это решение может на продовольственную безопасность Европы повлиять?
0: Ну, понимаете, по большей части вот инициатором этого протеста на интересы рядовых граждан, ведь, ну, грубо говоря, наплевать. И, значит, сколько было таких протестов аграриев, ну и во что это вылилось. А более важным, с моей точки зрения, является предложение сократить программы региональной поддержки. Вот там реально деньги шли России идут на поддержку людей, которые реально нуждаются в создании равных условий для своей жизни, существования, конкуренции с более сильными соседями. И здесь, с моей точки зрения, как раз социальный-то эффект долгосрочный может быть еще более выражен. И неудивительно, что и Франция, и Италия как раз делают акцент на сохранении этих программ, на том, что, значит, это деньги для людей, для европейцев, а не для компаний военно-промышленного комплекса, и не для оголтелых политиканов, которые там только и знают, что кормить людей не едой, а политическими лозунгами.
3: А в то же время мы видим, что запасы газа в европейских хранилищах находятся на историческом минимуме с 2011 года. На ваш взгляд, насколько сильно провальна подготовка к зиме и сверхдорогая вот эта энергетика ударит и бьет уже по экономикам Германии и Нидерландов, урезать общеевропейский бюджет, вынуждая их таким образом? Я напомню, «Газпром» прогнозировал, что 75% не смогут набрать в хранилища, и сегодня мы видим цифру около 71%, то есть был прав «Газпром».
0: Ну, смотрите, я бы все-таки не преувеличивал роль вот традиционного фактора, который у нас называется подготовка к зиме, в европейской политике. Но есть некоторые средние за разные периоды, сколько газа было накоплено, в каких хранилищах, за какие месяцы. Но критического значения для европейской экономики и для социальной сферы вот такого рода показатели не несут. Да, это дополнительные издержки для европейских налогоплательщиков и, кстати говоря, дополнительный повод для них подумать, за кого голосовать на ближайших выборах. Но, так сказать, даже если там будет не 71%, а 65%, то с точки зрения обеспечение потребностей европейской экономики какого-то критического значения эти цифры не имеют.
3: Понимаю вас. Но вот цифры, которые имеют значение, это цены на бензин. В частности, в Нидерландах и Великобритании они бьют исторические рекорды. Там в Нидерландах, если литр 95-го на рубли пересчитать, 262 рубля получается. Но волатильность цен на нефть снова же разгоняет инфляцию, и из-за этого доллар растет. А видим ли мы начало нового глобального витка стагфляции, когда цены растут, а экономический рост останавливается? Или это другой процесс?
0: Ну, смотрите, у вас в вашем вопросе сразу три разных вопроса. Значит, пока, ну, глобальном витке стагфляции говорить рано, мы просто говорим о дополнительных издержках для экономик европейских стран и в первую очередь для рядовых граждан европейских стран, которые связаны с последствиями нынешнего кризиса в Персидском заливе в сочетании с очень близорукой и несоответствующей национальным интересам европейских субъектов принятия решений. Здесь вот наложение одного на другого, конечно, очень вредно для рядовых европейских граждан. Сколько времени они готовы будут терпеть эту ситуацию, значит, конечно, отдельная интрига. Судя по всему, достаточно долго машина промывания мозгов работает, но объективно это, конечно, очень мощный тормоз для развития европейской экономики.
3: Спасибо большое, Сергей Александрович, за подробные ответы. Времени, к сожалению, практически не осталось, а вопросы еще есть, но в следующий раз попробуем их обсудить. Сергей Афонцев, член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, профессор МГИМО МИД России, был с нами на прямой связи, обсудили то, что происходит в Европе, и то, что касается бюджета, и то, что касается энергетики в том числе. Продолжим наш эфир. Физлицам, юрлицам и ИП больше нельзя вывозить в ЕАЭС и ряд стран свыше 1 миллиона рублей наличными. Через пару минут подробности.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об ответственности человека за свое здоровье.
4: Как бы государство ни заботилось о нас с вами, если мы ничего не делаем, а только брюзжим, боимся и по поводу и без повода ругаем, а какие плохие у нас медицина, она никуда не годится. Вот когда я был молодым, вот тогда было все не так. Поэтому ответственное отношение к собственному здоровью – это один из главных критериев эффективности нашего здравоохранения. Есть аксиома. Если взять за 100% наше с вами здоровье, то от медицины оно зависит на 20%, а на 80% наследственности, то, которую вам подарили родители, на того, как вы относитесь к своему здоровью. Прежде всего, проходите ли вы ту диспансеризацию, которую вам сегодня разрешили. Второе. Режим сна. Сколько вы спите? И спите ли вообще? Режим питания. Режим физической активности. Самый главный бич сегодня у нас эпидемия нарастает. Ожирение – это малая подвижность детей. Если раньше ребенка была проблема загнать после школы домой, чтобы он пришел домой, хотя бы поел, я уже не говорю об уроках. Сейчас проблема его выставить на улицу, чтобы он прогулялся по двору, потому что он сидит и смотрит в эту проклятую мыльницу, которая называется интернет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна новость. Президент России Владимир Путин запретил вывоз наличных рублей свыше 1 миллиона в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ опубликован на портале правовой информации. И в перечень исключений вошли перевозка денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Для этого должны быть банковские выписки, которые подтверждают, что на наличные, снятые со счетов человека, который их вывозит. Подробнее обсудим с кандидатом экономических наук, с финансовым аналитиком Михаил Беляев. С нами на прямой связи. Михаил Химович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Михаил Химович, ну вот раньше рубли ведь фактически без вот таких ограничений возили. А зачем, на ваш взгляд, государству понадобилось перекрывать этот канал именно сейчас? Мы, может быть, боремся с серым оттоком капитала, спасаем курс рубля от давления, какие-то еще версии есть?
5: Вы знаете, вот всегда задается вопрос, почему именно сейчас. На самом деле, в общем, надо было бы давно. Вот, и хочу сказать, что во многих странах есть вообще, в принципе, ограничения на вывоз национальной валюты в наличной денежной форме. Вот, а в некоторых и безналичных ограничения. Вот, например, вот Япония, которая очень зависит от экспорта своей продукции, и у нее очень строгое валютное законодательство, там вот есть очень похожие ограничения. Но это так просто, для расширения кругозора и понимания, что мы тут совершенно не уникальны, а наоборот, скорее наоборот. Теперь возвращаемся к нашему вопросу. Почему именно сейчас? Вот мы видим, что у нас в стране, значит, ну, что там говорить, будем называть все открытым текстом. Достаточно силен и широко распространен серый оборот и товаров, и расчетов. И он где-то по разным оценкам, понятно, его очень трудно оценить, но где-то 10% это как минимум у нас считается, а то 15-20%. Вот, значит, эта ситуация, естественно, нетерпимая, потому что за пределами официального учета движений товаров и денег, значит, это уход и от налогов, это прокручивание всяких разных схем, включая финансирование терроризма, это закон 115, это дело ограничивает федеральный. Ну и мы понимаем, что сейчас та ситуация, когда контроль за этим делом нужен особый. Даже не с точки зрения терроризма, а с точки зрения того, что надо в конце концов навести порядок вот с оборотом товаров, оплатой и избежанием и пресечением вот всякого рода вот этих самых схем. Для этого государство у нас усилило контроль за перемещением денег в безналичной форме, потому что легче всего вот это вот отслеживается в безналичной форме. Но предприниматели, которые, понятно, у нас исключительно изобретательные, они ушли в налично-денежное обращение, которое достаточно трудно отследить. Там чемодан привез, чемодан увез, да, и никто его особенно не видит. Вот, и дальше дело в том, что эти вот все схемы такого рода получения не вполне легальных денег, не хочу сказать преступных, но нелегальных, вот серых, которые не являются прямым вот следствием торговли оружием, наркотиками, там, проституции и так далее, вот чисто запрещенные, а серые, вот которые уходят от официального учета. Там включаются заодно и страны ЕАЭС. Вот, потому что туда можно увести деньги, там их спрятать на счетах, и, в общем, конечно, возможности, сами понимаете, намного шире и намного больше, вот, чем крутиться в рамках одной страны. Потому что тут контроль уже, сами понимаете, трансграничный, и у этих самых ребят, у них руки развязаны для осуществления такого рода схем. Вот, собственно, и была введена такая мера, что вывозить в налично-денежной форме можно 1 миллион рублей. Сумма сейчас, не бог весть какая, было вот это 100 тысяч долларов. Ограничение, кстати, было 100 тысяч долларов с апреля, но 100 тысяч долларов по современному курсу, это что-то типа, ну, я грубо считаю, типа 10 миллионов рублей. Угу. Ну, вот ровно в 10 раз сократили там до 1 миллиона. Но на личные нужды, да, вы можете поехать в любую страну ЕС для личных нужд. У вас там на какое-то время этого миллиона хватит, чтобы его обменять внутри страны. Больше вам там эти деньги, русские рубли, не нужны. Вам нужна там местная валюта. Я не беру серый рынок, там понятно. Угу. Вот, а я рассуждаю в официальных рамках. Вот, собственно, все. И объяснение такое простое и, на мой взгляд, вполне логичное.
3: Ну вот мне видится, что новые правила никак не ущемляют обычных граждан и туристов, а вот тех, кто едет за рубеж крупно закупаться, да, там перевозит сбережения или планирует покупку автомобиля там, в той же Беларуси или Казахстане, какого-то там суперкрутого, это все-таки уже ограничение. А придется ли теперь декларировать, на ваш взгляд, вообще каждую поездку с наличными?
5: Нет, ну вот видите, до миллиона же вы можете не декларировать ничего. Вот декларация, по-моему, если я не ошибаюсь, там вот даже если вы выезжаете в недружественные страны, там свыше 10 тысяч долларов вот надо декларировать. И я вспоминаю, ну у меня все-таки кое-какой опыт есть, который уходит глубоко корнями в историю. Там просто ты при выезде заполнял декларацию, в любом случае описывал все, что у тебя там есть, сколько валют ты ввозишь, сколько вывозишь, подтверждал, что у тебя нет никаких наркотиков там и огнестрельного оружия, и с этой декларацией тебе ставили такой штампик, ты выезжал, потом, когда въезжал, ты эту декларацию опять показывал, и тебя, значит, пропускали. Так что декларации тут никаких особых таких ограничений нету. Вот. А для простых людей, как вы совершенно правильно сказали, ну, миллион рублей на первое время там поесть плов где-нибудь в Узбекистане, ну, вполне, на мой взгляд, хватит.
3: Да, а потом остальные потратить для похудения. А пойдут ли эти потоки через какое-то время через цифровой рубль, криптовалюту, или это стимулирует новые серые схемы обхода запрета через какие-то третьи страны?
5: Ну, вы знаете, что... извините, что я перебиваю, потому что знаю, что времени мало. Цифровой рубль и криптовалюта – это абсолютно разные звери. Цифровой рубль, вот не нужно путать его.
3: Я не путаю, я через запятую сказал.
5: Я не вам, я этим нашим слушателям объясняю, потому что путаница тут полнейшая присутствует, даже у некоторых людей, которые себя считают экспертами. Это, извините, это не ваш адрес, это разъяснение, да?
3: Да, спасибо.
5: Вот цифровой рубль – это та же самая национальная валюта. И, в общем-то, пусть простят меня тонкие политэкономы, можно сказать, что это одна из разновидностей безналичного оборота, безналичного рубля. Только он осуществляется на платформе Центрального банка. То есть специальным алгоритмом, который осуществляется Центральным банком.
3: Михаил Кимович, я вас благодарю. Я понял вашу мысль. Спасибо за уточнение. Все остальное мы обсудим в следующий раз в нашем следующем эфире. Михаил Беляев был с нами на связи. А теперь сюжет Виталия Осипова про цены на красную икру.
6: К концу сентября 2026 года красная икра в магазинах заметно подорожала. Теперь килограмм стоит около 20 тысяч рублей. По данным аналитиков Рыбного союза, некоторые виды премиальной икры доходят даже до 23 тысяч рублей. Проблемы начались из-за неудачной рыбалки в этом году. К 20 сентября рыбаки поймали всего 97,5 тысяч тонн рыбы. В прошлом году результат был намного выше – 335 тысяч тонн. Икры произвели в три раза меньше, чем обычно. Простыми словами, на рынке случился дефицит, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
7: Лососевая путина, она крайне неудачная, и выловили в 2 с лишним раза меньше, чем прогнозировали, то есть около 100 тысяч тонн. Максимум красной икры, лососевой икры, а это 5 видов всего лососей, которые можно извлечь из этого объема самок, икру, я хотел бы обратить внимание, получают только от самок лососей. Максимум, что можно получить из этого объема самок, то это будет около 2 тысяч тонн. Вот точные цифры мы ожидаем от Россельхознадзора. А Росрыболовство оценивает среднегодовой спрос на красную икру в 12-15 тысяч тонн. То есть заготовили красные икры в 10 раз меньше, чем спрос. Да? То есть это, иными словами, и называется дефицит.
6: При этом, как заявляют в Рыбном союзе, существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж. Дальнейшая динамика цен будет формироваться на основе баланса спроса и предложения. В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев считает, что красная икра возвращается к стоимости, соответствующей премиальному статусу этого продукта. Представление о дешевизне деликатеса сформировалось в том числе из-за большого объема браконьерской продукции и товаров низкого качества, которые ранее попадали на рынок. Нынешний уровень цен глава ассоциации назвал более справедливыми для редкого продукта. В целом с ним согласен и Александр Савельев из информационного агентства по рыболовству. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
7: На рынке огромное количество разной дряни. Ну, по данным Центра развития перспективных технологий, это оператор частного знака, треть, так сказать, объема вот рыночного красной икры – это контрафакт. Это структурированная, имитированная, откровенно фальсифицированная икра. Я бы не советовал покупать икру в интернет-магазинах, на рынках, то есть все, что проходит мимо кассы. Касса в данном случае безупречно определяет вот этот вот контрафакт, фальсификат, поскольку честный знак видит Меркурий, а Меркурий создает прослеживаемость от конкретного рыбьего хвоста до прилавка. Вот все остальное на рынке – это блеф.
6: За последний год сильно поднялись цены на все виды икры. Например, икра нерки подорожала в 2 раза, икра горбуши стала дороже на 80%, кижуча – на 70%, а киты – на 50%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Писатель Виталий Волков о внутриполитических проблемах Германии.
8: Я лично считаю, что в этих оценках содержится доля правды и существенные ошибки. Как минимум 2. Первое. Главный вывод немецких аналитиков в том, что эти выборы показали, что, так сказать, края побеждают центр. То есть левый и правый край побеждают центр. Я считаю, что это принципиальная давняя ошибка. Дело в том, что христианские демократы, партия Мерца, давно перестала быть центральной партией. И давно вместе с зелеными и с социал-демократами ушла вообще от этой классификации. А действительно центристской партией в своих частях определенных остается АДГ. То есть АДГ и призывает к нормализации, к возвращению к старой Германии. И вторая принципиальная ошибка, что да, действительно и демография, и различные другие вопросы требуют серьезных реформ, решительных реформ, которые когда-то стоили, кстати, канцлерства Шрёдера. И, с другой стороны, абсолютно упускается из виду один аспект. Важнейшим фактором нынешнего кризиса Германии является политическая и материальная, и моральная поддержка Украины, поскольку она – это катализатор тех проблем, которые сегодня имеются в Германии. они. Она не их причина, но их серьезный катализатор. И пока они не видят этого, и как констатировал один из наблюдателей, довольно точных с правого как бы лагеря, пока в партии Мерца не нашлось ни одного политика, который бы сказал вот эту правду.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Европейские государства фактически ведут войну против России. Такое мнение выразил глава МИДа Сергей Лавров на полях 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат указал на военную помощь Киеву со стороны Великобритании и государств континентальной Европы. По его словам, поставляемые Украине ракеты и беспилотники используются против России, а наши военные уничтожают эти средства поражения. Ранее Лавров заявил, что Германия стремится не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта на Украине.
1: О мигрантах.
2: Необходимо и дальше внедрять цифровизацию границы Российской Федерации для контроля за мигрантами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснил, что цифровизация необходима, чтобы не было половины границ в одном режиме, а половины в другом, чтобы мы видели всех въехавших, выехавших, знали их биометрические данные и видели их перемещение. У нас деньги на это заложены, сказал Собянин.
1: Об образовании.
2: Приемная кампания 2026 года завершится в российских вузах 30 сентября вместе с окончанием приема на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщили РИА Новости в Миноборнауке Российской Федерации. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершилась 29 августа, по программам магистратуры 20 сентября. Зачисление в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября. Приемная кампания вуза стартовала в России 20 июня.
1: О катаклизмах.
2: Несколько станций метро в Барселоне оказались затоплены из-за сильных ливней. Потоки воды стекают с потолков в подземных переходах. Об этом сообщают местные СМИ. Проливные дожди привели к перебоям в работе городского транспорта. По данным издания, пришлось временно закрыть станции метро Барселоны, в которые проникла вода. Часть маршрутов общественного транспорта удалось восстановить в течение дня. Однако некоторые дороги по-прежнему остаются закрытыми. Ограничения движения спровоцировали пробки.
1: О погоде.
2: Желтый уровень погодной опасности будет действовать этой ночью и утром в среду в московском регионе из-за ожидаемых заморозков и тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре Российской Федерации. Прогнозируют видимость до 200-700 метров по области. Также в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Минувшей ночью заморозки отмечались на территории Новой Москвы. При этом сама по себе ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Температура воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, опускалась до плюс 4,8 градуса. Доллар США сегодня стоит 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, китайский юань 12 рублей 58 копеек. В Москве в среду безоблачно от плюс 6 до плюс 17, в Санкт-Петербурге облачно от плюс 10 до плюс 17. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украинские средства противовоздушной обороны не в состоянии противодействовать современным российским технологиям, пишет «Вашингтон-Пост». Украинцы начали массово покидать города из-за проблем с энергетикой. И как, тратя миллиарды на Украину, Европа погубила свои лучшие заводы. Обсудим материал «Комсомолки» в эфире. Ну, а начнем мы с того, что украинские средства ПВО не в состоянии противодействовать современным российским технологиям, что приближает Киев по условиям к прифронтовой зоне. Об этом пишет американская «Вашингтон-Пост». Как отмечается в публикации, российская армия применяет все более совершенные и быстрые средства поражения. И в публикации говорится, что новые реактивные беспилотники без особого труда преодолевают устаревшие системы украинской ПВО. Последние удары вооруженных сил Российской Федерации привели к масштабным последствиям. последствиям для обороны Киева, подчеркивает особо «Вашингтон-Пост», и пишет о том, что оборона ВСУ не поспевает за технологическими достижениями России. Украинская столица стремительно превращается в прифронтовой город. Ранее глава киевского режима Зеленский признал, что ВСУ не смогли сбить около 45% беспилотников, запущенных Россией по целям на Украине в сентябре. Обсудим эти данные, эту информацию с военным экспертом, председателем межрегиональной общественной организации ВИЧ. У нас на связи Владимир Орлов. Владимир Петрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Как вы можете прокомментировать вот эту публикацию в газете «Вашингтон-Пост» по поводу того,
7: Понял. Вот, ну, вообще, если говорить о публикации, на самом деле, там, это издание дает свою оценочную точку зрения в части прифронтовой зоны. Вот, если так вот, ну, с их позиции смотреть на территорию бывшей Украины, то, ну, на самом деле, как бы, прифронтовая зона – это вся территория, которая сейчас находится под контролем киевских властей, так называемых. Вот, по одной простой причине, поскольку, ну, мы своими беспилотниками, своим комбинированным ракетно-дроновым ударом достаем до любой точки, будь то Киев, будь то Львов, там, да, либо там порты в Рени. То есть для нас нет каких-то там закрытых территорий, закрытого воздушного пространства, куда мы бы не могли дотянуться. И вот, и с этой точки зрения, конечно, да, вся территория под контролем вот этой вот власти Зеленского, так называемой, вот, она, конечно, вся прифронтовая зона. Что касается вот сентенций в части того, что ПВО Украины не может забивать наши современные беспилотники, ну, вот это действительно правда. Да, как бы в какой-то момент времени они приноровились противодействовать нашим обычным гераням, да, которые, ну, повторяли там технологии иранских шахедов. И вот против них, конечно, там в какой-то мере они научились бороться, там и действовали мобильные огневые группы, и воздушные перехваты. Вот. А против наших реактивных беспилотников здесь уже, ну, те системы ПВО, которые они создавали, но они, откровенно говоря, не работают. Вот. И работать не будет по одной простой причине, что есть, ну, скажем так, определенные технологии, да, которые решают определенные задачи. Mm-hmm. То есть там дрон-перехватчик, условно говоря, кинетический, ну, он может перехватить герань, летящую, ну, примерно сопоставимой скоростью. Но наши современные реактивные беспилотники летят на скоростях до 500-600 км в час. Как бы никакой кинетический перехват на этих скоростях невозможен. Да и мобильные огневые группы на таких скоростях беспилотники, низколетящие, перехватывать просто, ну, физически не в состоянии.
3: А комплексы ПВО могут перехватывать их? Или у них, у Киева, нехватка? И если эту нехватку устранить, то тогда снова будет паритет?
7: Нет, тут тоже есть определенные затыки. Но все-таки нужно понимать, что ПВО «Патриот», они были разработаны для, скажем так, борьбы с определенным классом воздушных целей. То есть, когда создавался этот комплекс ПВО, там ни про какие беспилотники, как говорится, никто еще там даже не предполагал и не знал. То есть сама по себе система «Патриот», она очень плохо борется с подобными типами угроз воздушных. Вот, те немецкие ЗРК, которые передаются, да, они в какой-то части решают задачу. Но, опять же, они решают эту задачу очень объектово, то есть, условно говоря, там радиус прикрытия там немецких этих зенитных установок, ну, в лучшем случае не превышает 2-3 километров. Понятное дело, что там каждому столбу в Киеве, там, да, во Львове, там, их не поставить. Угу. И они не в состоянии перекрыть там все воздушное пространство. Понятное дело, они пытаются делать перехваты на каких-то, ну, очень важных объектах, защищать там какие-то очень такую критичную инфраструктуру. Но при этом до 90% территории и размещенных на них объектов, они остаются незащищенными, и мы спокойно их поражаем, что, собственно говоря, мы с вами видим телеграм-каналов там, да, или других социальных сетей, которые там, собственно говоря, появляются.
3: Еще один, на мой взгляд, очень важный момент. Зеленский открыто признает, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% запущенных беспилотников, ну, около того. А если учитывать, что официально Киев обычно очень сильно завышает свои успехи, на ваш взгляд, о какой реальной картине эффективности украинской ПВО говорят эти цифры?
9: Ну, давайте поймем. Ну, скажем так, если говорить по классу обычные моторные керани, ну, наверное, я думаю, тут процент сбития достаточно высок. Что касается перехватов наших «Искандеров», наших гиперзвуковых ракет, вот, или аэробаллистических ракет, то они, как говорится, там, ну, давно уже сообщают, что они их не в состоянии перехватить. Что касается наших реактивных беспилотников, то здесь процент перехвата очень низкий. То есть, да, у них иногда получается попробовать, скажем так, сделать воздушный перехват, то есть когда там они поднимают либо F-16, либо МиГ-29, который там с ними играет в догонялки. То есть тут, да, у них иногда получается. Но опять же, подчеркиваю, процент сбитий очень небольшой и далеко не на всей территории подконтрольной киевским властям, поскольку они тоже прекрасно понимают, что у нас в воздушном пространстве постоянно дежурят наши сушки Су-35 с очень хорошим радаром, с очень хорошими ракетами класса воздух-воздух, там, которые на дистанции до 250 километров там, могут наказать там любого нарушителя воздушного пространства, который появится в их орбите.
3: Я вас понял, Владимир Петрович. Спасибо вам большое. Владимир Орлов был с нами на прямой связи. Ну, а украинцы начали массово покидать города из-за проблем с энергетикой. Эту тему подробнее продолжит обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бранец.
10: Как сообщает российское подполье на Украине, в этой недостране происходят странные явления. А именно, начался массовый отток населения из крупных городов, в том числе и из Киева, где когда-то было жителей 3 800 000, а сейчас говорят, чем быстрее приближается зима и холода, и чем интенсивнее российская армия уничтожает энергетику, в том числе в Киеве, отток населения увеличился втрое. Ну куда же бежит это население из крупных городов Украины? В сельскую местность. В сельской местности сразу быстро сообразили, что надо бы поднять, конечно, плату за съем жилья. Ну, так всегда это бывает. Одновременно увеличились платы за газ, за свет, за дрова. За дрова даже на 80% увеличилась цена. Обыкновенные эти деревянные чушки. Ну, как тут не вспомнить слова бывшего президента-националиста Ющенко о том, что мы ради незалежности будем соломою политы. Похоже, что придется этой холодной зимой украинцам платить и соломой. Но не все. Не все бегут украинцы в сельские населенные пункты, где снимают там, а то хату снимают, кто коттедж. Одновременно, конечно, запасаются и дизелем, и генераторами. Вы знаете, продажа дизелей на Украине за последние месяцы, я бы даже сказал, увеличилось там, по-моему, процентов на 60. Ну и Запад кое-как помогает, в основном вооруженным силам Украины, подбрасывает дизели в украинскую армию. Но не все украинцы бегут в сельскую местность. Кто побогаче, у кого толстый кошелек, тот смывается за границу. Ну, куда чаще всего бегут украинцы, вы знаете. Прежде всего, конечно, в Польшу. Но вы знаете, вот это бегство от зимы, бегство от холодов, бегство от того, что в общем-то энергетика Украины скукоживается все сильнее по мере систематических интенсивных ударов российской армии, она вызывает и другие проблемы. Прежде всего, социально-политические проблемы, потому что народ видит, что в такой ситуации еще и заплатить нужно за не всегда поступающее тепло там и воду. Тем не менее, в этих условиях украинские власти в том же Киеве наращивают эти самые проценты, которые вынуждают пополнять бюджет Киева за счет обдирания карманов собственного населения. Ну а что в целом? Бегут ведь не только сейчас в предчувствии зимы и очень плохой ситуации с энергетикой. Бегут уже, по-моему, года 4. И тут как мне не вспомнить, что когда-то украинцы гордо все говорили, что нас аж 45 миллионов. А что там сегодня на Украине осталось? Сами украинские власти признают во главе с фюрером, что украинцев от той цифры 45 миллионов осталось меньше половины. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Тратя миллиарды на Украину, Европа погубила свои лучшие заводы. Обсудим материал на kp.ru через пару минут в эфире.
1: Сказано реклама.
11: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик.

0: Эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
1: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона и открыл уже портал наш kp.ru. Сайт вам хорошо известен, так что призываю тоже, когда будет возможность, обязательно его открыть, чтобы прочесть интереснейший материал, один из многих. Но этот выделяется. Рубрика «В мире» и название его «Шумел Рено, Volkswagen гнулся». Тратя миллиарды на Украину, Европа погубила свои лучшие заводы. И здесь два автора, один из которых специальный корреспондент отдела международной политики Мария Берг с нами на прямой связи. Маш, приветствую тебя, здравствуй.
4: Здравствуй, Сережа. Ну, тема на самом деле актуальная, хоть может и показаться на первый взгляд, что довольно скучная, но мы решили ее показать все-таки через реальные житейские истории, через трагедии простых европейских рабочих, которые в последние, ну, пожалуй, года 4 оказываются без работы в силу определенных причин, которые, собственно, сейчас превалируют в европейской экономике и, в принципе, определяют долгосрочные тренды, в частности, речь идет, собственно, это об отказе от российского газа, то, что случилось в Европе, собственно, в начале, ну, вообще в 22-м году, и потом невозможность купить, например, газ в данный момент, потому что он заоблачных денег стоит, плюс еще вдобавок выросли цены на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, нарушились логистические цепочки, ну и еще вдобавок сказывается и то, что Дональд Трамп ввел новые санкции, которые распространяются, в частности, на европейскую продукцию. И таким образом, что то, что сейчас производит Европа, сейчас, ну, это довольно слишком дорого. Слишком дорого и для европейского покупателя, и для мирового покупателя. Ну, как приводят, к примеру, наши эксперты, что сейчас, например, газ, в частности, например, в Великобритании стоит в 8 раз дороже, чем в США, и в 12 раз дороже, чем Китае. Понятное дело, что та продукция, которая будет производиться, в частности, например, в Великобритании, которая сейчас заново думает вернуться в Евросоюз, будет в разы дороже, чем то, что делает, например, Китай или то, что делают американцы.
3: Угу. Ну и когда уже можно, как говорится, последний гвоздь в крышечку этого ящика заколачивать? Я просто смотрю сейчас на репродукции, да, и где еврочиновники вогнали в гроб собственную промышленность, и вот фото очень и очень говорящее.
4: Ну, на самом деле, Сереж, не стоит, конечно, раньше времени хоронить европейскую промышленность и вообще европейскую экономику. Все-таки за заряд прочности у нее довольно неплохой. И как бы нам не казалось, что закат Европы вот-вот он близок, все-таки европейцы еще пока будут падать. И падать будут довольно долго. Пытаются они, конечно, спасти свою экономику за счет вложения денег в военно-промышленный комплекс. Ну, такая довольно типичная и довольно распространенная тактика, которую прибегали, в частности, в 20 веке, чтобы спасти, в принципе, от кризисных явлений. Там, в частности, и США так за счет этого выползало, там и даже, собственно, и Третий Рейх, пока не были окончательно разгромлены. Вот. На самом деле, как бы, в Германии уже есть примеры, когда обычные заводы, в частности, например, там один из заводов Volkswagen, вот в Нижней Саксонии, его сейчас собираются взять в аренду, ну, как бы фактически там перекупить, израильская компания, которая занимается производством, ну, систем для железного купола. То есть другие, например, в той же Нижней Саксонии власти предложили другим заводам перейти на производство человека,

0: подобных роботов, военных дронов и другой военной техники. То есть на самом деле они пытаются за счет получения именно военных контрактов хоть как-то оживить свою экономику, хоть как-то ее, собственно, ну, какой-то импульс ей придать. Но вот наши эксперты все-таки говорят, что как бы да, определенный импульс действительно будет, но говорить о том, что это в долгосрочной перспективе на самом деле будет способствовать развитию европейской экономики, это вряд ли, потому что все-таки ВПК дает довольно ограниченную как бы систему там и рабочих мест, и как бы вообще развитие, потому что там на одном каком-то предприятии можно выпускать детали как и для автопрома, так и для других каких-то там и конструкций, и инструментов. Вот. И, собственно, и себестоимость тоже развития будет другая. А он все-таки в этом плане ВПК, он, конечно, действительно даст деньги и даст время для того, чтобы немножко оклематься, но это все-таки история крайне ограниченная. Так что я не думаю, что мы видим прям расцвет Европы именно за счет выживания, за счет вложения денег в военно-промышленный комплекс.
1: Маш, спасибо большое. Интереснейший материал, интереснейшие высказывания, в том числе и экспертов. И вообще рекомендую всем зайти на наш портал kp.ru. Специальный корреспондент отдела международной политики Мария Берг была с нами на прямой связи. Материалы, которые мы сейчас говорили и рассуждали в нашем эфире в рубрике «В мире», опубликован на сайте kp.ru под заголовком «Шумел Рено, Volkswagen гнулся, тратя миллиарды на Украину». Европа погубила свои лучшие заводы. И вот Мария Берг, автор этого материала, и Ирина Бринаева. Много интересных и фотографий, и фактов, в том числе и размышлений. А что же делать, а каким образом из этого выйти? И есть в том числе и предположение, что в Европе нужно капитулировать. Да, реальный выход только один. Капитулировать имеется в виду в экономической войне, которую Европа же и объявила России, сложить санкционное оружие. По крайней мере, так заявил kp.ru директор Института нового общества Василий Колташов. Ну что ж, читайте, будьте в курсе. Ну а мы пока перейдем к другим темам нашего эфира. А другая тема нашего эфира заключается вот в чем. Октябрь уже не за горами, и с первого его дня в России начнется выдача лицензий на торговлю табака. Само требование о наличии разрешения для такой торговли действовать начнет с марта будущего года, 2027-го, и вот с помощью этой меры власти рассчитывают минимизировать долю нелегальной продукции на рынке. Все подробности в специальном сюжете, который для нас подготовил Василий Воронин.
2: В России с 1 октября начинают выдавать лицензии на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Это будут делать регионы. С марта будущего года без лицензии торговать табаком будет нельзя. Как отметил один из руководителей Думского комитета по конкуренции Игорь Игошин, полугодовой переходный период дается бизнесу для спокойного оформления документов и адаптации к новым правилам. Лицензию будут оформлять на каждый торговый объект отдельно. Срок – до 5 лет. Цель – контролировать всю цепочку от производителя до покупателя и вытеснить нелегальный рынок. Лицензированные продавцы не смогут работать с теневыми поставщиками, предлагающими дешевые, несертифицированные подделки. Ожидается, что доля последних существенно сократится. У легальных точек продаж будут официальные разрешения. А у покупателей четкие ориентиры. Они будут точно знать, где продают легальную сертифицированную продукцию. Легализация табачной розницы пополнит бюджеты регионов. Это один из предполагаемых положительных эффектов нововведения, заявил Радио КП главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
3: Бюджеты будут пополнены. Более того, пополнятся бюджеты местные от табачной торговли во всех регионах, а этого давно уже не происходило. Как 20 лет назад забрали все акцизы в федеральный бюджет, так от табачного бизнеса местные власти никакого эффекта не имели и, соответственно, никак в нем не заинтересованы. В данном случае они будут выдавать лицензии, и теоретически они заинтересованы в том, чтобы было больше белых точек. Поэтому, во-первых, не должно быть препятствий для лицензирования, во-вторых, они будут стремиться увеличить свою выручку и создавать более-менее, будем надеяться, благоприятные условия.
2: По словам статс-секретаря замминистра финансов Алексея Сазонова, государство рассчитывает благодаря новой системе получить в следующем году около 50 миллиардов рублей дополнительных доходов. Сейчас, по его оценке, нелегальный сегмент табачного рынка составляет 11-12 12%, тогда как два года назад он оценивался в 9-10%. Выпадающие бюджетные доходы из-за серого рынка Минфин оценивает в 100-120 миллиардов рублей в год. При полноценном запуске лицензирования доля теневого оборота, по прогнозу ведомства, должна сократиться в 1,5-2 раза. Получится ли это сделать, комментирует Максим Королев.
3: Кто работает легально, подключился к маркировке, он получит лицензию, продолжит легально работать. Кто работал нелегально, зачем ему лицензию получать? Там сразу такой букет затрат, только с одной маркировкой. Кто не хочет так работать, тот и не будет так работать. Более того, это обременительно все для розничных точек, особенно независимых, небольших. Часть из них просто не станет получать лицензию. Это значит, что уменьшится число каналов поставки для потребителей легальной продукции, но свято место пусто не бывает, у нас будет заполнено нелегальными каналами. Один из каналов – это интернет, действительно полностью скрытый от глаз, что называется, вся деятельность. Ну и есть обычные точки на улице, что называется. Есть предпосылки к тому, что он станет менее легальным, что вырастет доля нелегального рынка из-за того, что конечный канал уменьшает доступ к потребителя продукции.
2: По статистике, около 16 лет назад российский рынок составлял почти 400 миллиардов сигарет в год. Сейчас менее 200 миллиардов. За тот же период акцизы выросли более чем в 4 раза. Сейчас государство рассчитывает одновременно сохранить сокращение потребления, увеличить собираемость налогов и уменьшить долю нелегального рынка. Будет ли успешна новая система лицензирования, покажет время. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Павел Склинчук о работе Госдумы.
6: Ну, действительно, 450 депутатов избрали, и, конечно, профессионально занимаются законотворчеством, ну, человек 50 максимум. У большинства депутатов задача больше такая медийная, то есть выступать на телевидении, направлять какие-то письма, предложения, вот все то, что мы называем в Госдуме предложили, партийную повестку как-то продвигать. А вот законотворчество – это председатели комитетов, и как у нас Госдума управляется как спикероцентричная, то есть Володиным, также и в каждом комитете ключевая роль у председателя комитета. Аппарат ему подчиняется, и поэтому эти фигуры, ну, фактически, самые главные будут законодатели в 9-м созыве.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
7: Жилые дома получили повреждения после ночной атаки украинских беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Кроме того, более 30 ВПЛА уничтожено ночью в Ростовской области. Пострадавших нет, это сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что в одном районе после падения обломков дрона произошло возгорание сухой травы. Оно уже ликвидировано.
4: О выборах.
7: Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан вновь получила наибольшую поддержку по итогам четвертого предварительного голосования на пост главы организации, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Кандидатуру Гринспан поддержали 10 членов Совбеза ООН, 3 выступили против, еще 2 воздержались. Второе место заняли кандидат от Гайаны Каролин Родригес Биркет и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Оба получили по 8 голосов. Совет Безопасности ООН проводит предварительный голосование для определения кандидата, которого затем рекомендует Генеральная Ассамблея Организации. Срок полномочий нынешнего главы ООН Антонио Гутерреша истекает 31 декабря этого года.
4: Об искусственном интеллекте.
7: Крупнейшие разработчики ИИ подписали соглашение о самоконтроле. Руководители NVIDIA, OpenAI, Anthropic, Google, Meta и XAI подписали в Белом доме добровольное соглашение об усилении контроля за искусственным интеллектом. Компании обязались внедрять внутренние механизмы контроля и проводить независимые внешние проверки своих ИИ-систем. Дональд Трамп назвал документ морально обязательным. Также обсуждается создание комитета из 10 человек для контроля за отраслью.
4: О животных.
7: Лоси в брачный период в конце сентября и в октябре становятся агрессивными и могут напасть на человека, предупреждают зоологи. Чтобы избежать нападения, следует остановиться и стоять неподвижно. Лоси плохо видят и могут потерять человека из виду. Если животное проявляет интерес, нужно медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной, а при необходимости укрыться за толстым стволом дерева, машиной, забором или зданием. Больше всего активны лоси с позднего вечера и ночью.
4: О валютах.
7: Официальный курс доллара в среду 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, курс юаня 12,58. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube. Канал «Нео Панкин». Чат работает. Пишите, пожалуйста, в том числе реагируйте комментариями на тему эфира, и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир» тоже идет трансляция. Тема эфира сегодня: почему не можете найти работу, в связи с чем вдруг такой внезапный вопрос. В полтора раза выросло число россиян, которые не могут найти работу более года, то есть долго ищут. В общем, какие у вас причины, почему вас можно отнести к этой категории, то есть потеряли работу, ушли с работы, и вот долгое время не можете ее найти, по какой причине. 8 800 200 ровно 9702, еще раз, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, жду ваших звонков, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор, все как всегда.

0: Дядь Кай. Имя исполнителя. Я впервые слышу эту песню, да и имя исполнителя тоже впервые, но тема так или иначе подходит к эфиру, к теме нашего сегодняшнего эфира, и именно поэтому ее и поставили в эфир. Соответственно, да, Америку открыл. Соответственно, вопрос, ну, вытекает, собственно, из слов песни, из песни слов не выкинешь, как известно. Почему вы не можете найти работу? По какой причине? Число безработных, которые не могут найти более года, выросло в полтора раза. Таких безработных уже около 226 тысяч. Есть цифра официальная. В общем, может быть, вы относитесь к этой категории людей. По какой причине, друзья? Что не получается, что не сходится, если вдруг вы к этой категории людей относитесь? Вот ушли, уволились, потеряли работу, вас сократили. Еще 150 причин, по которым вы остались без работы. Может быть, по болезни. И потом вдруг не смогли найти работу. Долго-долго-долго ищете и не можете найти. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Полностью эта новость звучит так. Известия пишут. Россияне стали чаще оставаться без работы более года. Число тех, кто не может трудоустроиться столь длительный срок, выросло почти в полтора раза, примерно до 226 тысяч. Дольше других ищут работу молодежь и люди предпенсионного возраста. Среди профессий, представители которых сталкиваются с такими трудностями, менеджеры по продажам, администраторы и сотрудники сферы услуг. Это, кстати говоря, вот мой комментарий короткий, странно, администраторы вроде бы, кстати говоря, везде нужны и все. Всегда. Это вот работа, которую ты всегда можешь найти, потому мне странно видеть именно администраторов вот в списке тех людей, которые не могут найти работы. Сотрудники сферы услуг, это я уже сказал, но это такое, знаете, общее понятие, общее место. Кто такие сотрудники сферы услуг? Это, может быть, уборщики там, они тоже всегда нужны, официанты, они тоже всегда нужны. В общем, кто это? На ситуацию влияют низкие зарплаты в доступных вакансиях, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда. Вот так и говорится. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Сергей из Воронежа, вы первый, слушаем вас.
1: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: Ну, про себя скажу, и знаю много таких товарищей, как я. Когда-то был уволен из вооруженных сил и пытался найти себе работу. Встал также на биржу труда. Долго находился не потому, что мне нужна была работа. Я ее и без биржи труда мог найти. Но социальные выплаты, хоть небольшие, но в размере 5000 рублей, мне не лишние бывают каждый месяц такие выплаты. Поэтому, может, люди так же, как и я, стоят на бирже труда, чтобы получать какую-то копейку, а работу они сами находят и сами продолжают трудиться.
0: А, неофициальную, да, неофициальную?
1: Конечно, конечно.
0: Ого. А уволенные из вооруженных сил по какой причине? И уточните, пожалуйста, из вооруженных сил вы в СВО участвовали или не участвовали, просто служили, проходили службу где-то?
2: Да, я тоже принимал участие, но сейчас немножечко о другом. Это были времена Сердюковские, когда он был министром.
0: До этого. Все, я понял.
2: Да.
0: Еще
2: и
0: до этого.
2: Многие были уволены, да.
0: А, все понятно. После реформы, там была небольшая реформа, насколько я помню.
2: Да, она была очень большая реформа. Из 65 вузов 20 осталось, поэтому она была очень большая.
0: Но это не реформа просто в традиционном понимании. Реформа была, это милиция, полиция, официальная реформа. А реформы вооруженных сил, по-моему, вот как таковой все-таки не было. Это была такая внутренняя история, сердюковские времена, действительно. Хорошо, а скажите, так вот, со стороны имени вашего, фамилии, в общем, нет, не фигурирует, поэтому вы, что называется, анонимно. А вы как считаете, это нормально просто вот получать у государства вот эти деньги, собственно, и, ну, как-то со стороны выглядит не очень, откровенно говоря?
2: Согласен абсолютно. Это не нормально, но государство кинуло, как вы сказали, это была не реформа, 45 вузов, почему бы попытаться не кинуть в обратно?
0: Угу. Ну, это ладно, даже не знаю, морализаторствовать тут не буду. Я не могу сказать, что я поддерживаю такой подход. Нет, не поддерживаю. Но, тем не менее, спасибо, что позвонили. Я обещал в свое время слушателям, что никогда не буду их упрекать ни в чем. Я просто слушаю и, собственно, взаимодействую, общаюсь. Да, за редкими, крайне редкими исключениями. Поэтому все равно спасибо за звонок и откровенность. Далее. Сергей из Челябинска, пожалуйста.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Это как раз моя тема. Значит, нормальную работу, то есть постоянную, я пытался найти в течение 3 лет.
0: Ух ты.
3: Когда меня уволили мне 62 года, 59 лет я остался без работы.
0: Так, кем работали?
3: Я работал менеджером по продаже, топ-менеджер. То есть я хороший менеджер. Понимаете,
0: топ-менеджер, подождите, уточнить. Топ-менеджер, в моем понимании, это руководитель крупной компании.
3: Нет, хорошо, не руководитель. То есть я объясняю, что такое топ-менеджер. Это, ну, когда продажа сложного оборудования, одна организация продает другой. То есть нужны мозги. То есть это...
0: Я примерно понял, но это все-таки просто менеджер. Внутри компании вы могли считаться топ-менеджером, но официально вас топ-менеджером все-таки найти назвать нельзя. Все, продолжайте, пожалуйста. Да. Я думал, вы богатый человек, топ-менеджер, пальцы веером и прочее. Ну, все, я понял. Рассказывайте дальше.
3: Спасибо Боже, ну что.
0: Да я вам этого желаю. Ваши-то 62, побыть топ-менеджером, почему бы и нет? Давайте от этого.
3: После 59 лет найти работу менеджером по продажам невозможно. Пришлось работать и в такси, и один мне руководитель сказал, я говорю, почему вы не берете, ну, умных ребят? Он мне сказал очень простую вещь. Он сказал, понимаете, в чем дело? Я знаю, что ты можешь продавать и так далее, но ты, как вам сказать, мне проще набрать молодых и построить под себя, потому что ты дурную работу делать не можешь и не будешь. С тобой очень сложно. Да, ты умеешь продавать, но руководить тобой очень сложно. Я пытался устроить в разные компании. Возраст. Я вначале думал, что я один такой. Моего друга, который проработал 35 лет, за 2 месяца в Москве до начала 60 лет просто вызвали и сказали, Дмитрий Иванович, нам не нужны.
0: А все-таки официальная причина какая была? Уточните, пожалуйста.
3: Увольнение мое?
0: Да-да.
3: Ну, как вам сказать, 59, вы не справляетесь с планом и так далее. То есть, ну, объяснить-то можно все, что угодно. Понимаете, в чем дело? Я другое скажу. Я пришел в Челябинске на биржу труда. Мы вместе с консультантом меня направляли. Никто не приглашает, не читает резюме. Понимаете, в чем дело?
0: Но резюме действительно нынче не особенно читают. Это бессмысленно. В пустоту это отправляешь.
3: Вообще никто не читает. Понимаете? Они смотрят возраст. Я вам другое скажу. После 55 мне знакомых найти работу нормальную невозможно. Это я точно вам говорю. Поэтому то, что происходит в нашем государстве, можно критиковать.
0: Вы думаете, в других государствах после 59 зеленый свет на все, да, вы считаете?
3: Я там не был, я не знаю.
0: Давайте тогда просто интенционно выделять в нашем государстве. Мне кажется, повсеместная история, как мне кажется, что...
3: Я там не был, не знаю. Но я знаю другое, что... найти работу. Все говорят, иди на завод. Да я бы пошел, только, ну, извините, я... Они говорят, Серег, ну ты физически не выдержишь.
0: Все, я понял, спасибо. Спасибо, что позвонили. 8-800-200-97-02. Почему вы не можете найти работу? Так звучит тема эфира. Звоните, перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио.
2: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Почему вы не можете найти работу? По какой причине выросло количество тех, кто не может найти работу более года? 1,5 раза увеличилось это число за последнее время. Как я понимаю, соответственно, друзья, вопрос к вам. Если вы относитесь к их числу или относились, долго не могли найти работу, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, позвоните нам, мне. И назовите эту причину, объясните, пожалуйста, как так получилось. Мне, правда, интересно. Слушаем сейчас Галину из Екатеринбурга. Здравствуйте, Галина, пожалуйста.
4: Иван, здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Я хотела сказать немножко о другом. Моему мужу 77 лет. У него образование высшее, Уральский политехнический институт, технолог, станки, инструменты. Вот он до сих пор востребован, работает на крупном предприятии инженером-технологом.
3: Да, технари сейчас в цене, даже пожилые, да. Да. Особенно на этих, на заводах, ну, военных заводах.
4: Да. Да. Единственное, что, конечно, у него проблемы немножко с компьютером, но даже руководители идут на это, что
3: закрывают глаза. Да.
4: Ага. Да. То есть вообще проблемы не было никогда с работой в таком возрасте.
3: А конкретно поэтому уточните, кто он, пожалуйста, по профессии, скажите, вот он кто?
4: Он инженер-технолог, станки, инструменты, работает на оборонном предприятии.
3: А, ну, на оборонном, да. Там, конечно, там никого не увольняют из, собственно, людей пожилого возраста, так скажем. Действительно, они по-прежнему востребованы, ну, просто потому что кадров нет. Кадров нет, компетентных людей, умеющих работать головой и руками. Это правда. 8 800 200 ровно 9702, последние 4 меня вот сбили, говорили по внутренней связи. Далее у нас кто? Алексей Каменск-Уральский. Пожалуйста, здрасте.
5: Алло, здравствуйте, Иван.
3: Да, пожалуйста.
5: Рад, что дозвонился до вас. Второй раз уже слушаю передачу всегда. Но мне кажется, вот тема, которую вы сегодня поднимаете, ну и вообще она существует.
3: Проблема, думаю, вы имеете в виду? Проблема существует?
5: Да.
3: Ну,
5: да.
3: Статистику из пальца не высасывают, как известно.
5: Ну, да.
3: Особенно отрицательную. Да, говорите, пожалуйста.
5: Я хочу сказать о том, что люди перестали ценить работу. Те, которые вот, они менеджеры, там все остальные, а вот они по образованию кем были когда-то, на кого они учились, и вот, ну, пускай смотрят какие-то другие профессии, выбирают. Я думаю, что вот у нас, я в армии служил, нам старшина был, он говорил, солдат без работы преступник. Вот и все, я от этого и скажу, я всю жизнь работаю.
3: Без специальности, скорее всего, а не без работы. Без специальности, он говорил.
5: Ну, без специальности надо вот именно и переучиваться, что-то искать такое, чтобы востребованная работа, которая идти на те же заводы, которые там, ну, грамотным надо быть человеком.
3: В общем, просто чаще всего в стройбат отправляли тех, у кого нет конкретной специальности, и эти
5: ямы. Ну, и там люди ведь живут. И там люди жили, хорошие такие. У меня очень много друзей, которые со Стройбатом были.
3: Так я еще раз, в основном, я сказал не всех, а в основном, потому что что делать? Траншеи рыть, кирпичи таскать. В общем, если специальности нет конкретной, куда, зачем ты нужен? Вообще иди копай. Еще раз, кирпичи подтаскивай. Это такой, знаете, разнорабочий. Это вот, это что называется, мы проходили. А вы сам, у вас с работой все в порядке?
5: Да. Я на пенсии, пенсионер, и вот сейчас работаю на большой машине, 24 метра таскаю, работаю, не стесняюсь
3: на
5: ничего.
3: На грузовой вы имеете в виду?
5: Загружаю там.
3: На грузовой, все понятно, спасибо. Да. Да, кстати говоря, если вы умеете управлять БелАЗом, допустим, огромным, то я думаю, что цены вам нет. И вы легко найдете работу не только на территории России, но и не только на севере, кстати говоря, да, в России, но и в Беларуси, допустим. Причем неплохо оплачиваемую. Далее. Ирина из Калуги. Здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Да, пожалуйста, говорите.
6: Я хочу сказать, что мне 59 лет. Я всю жизнь работала главным бухгалтером во многих организациях. А потом по некоторым причинам переезда уволилась. Какое-то время не могла найти работу, а потом решила, что я не буду искать работу именно главным бухгалтером в своем возрасте, пенсионном. И решила вспомнить то, чем, что меня интересовало когда-либо в жизни. Вот, и посмотреть работу в других каких-то направлениях. Работу нашла, работаю с автозапчастями, всю жизнь хотела крутить гайки, но не до такой степени нашла работу, но тем не менее. Вот, посоветовать, что хочу.
3: А можете уточнить, подождите, вы работаете, я не понял, кем конкретно вы сейчас работаете?
6: Подбираю запчасти на машины.
3: А, все понятно, подбирайте запчасти. Все, то есть это уже ручная работа, работа руками, правильно ведь?
6: Ну, в общем-то, да.
3: Все понятно.
6: Вот, мне это интересно. Хочу посоветовать, во-первых, не зацикливаться на том направлении, в котором работали, и смотреть что-то еще, может быть, кардинально вообще другое, но оно может быть оказаться интересным, во-первых. А во-вторых, почему столько много людей очень долго ищут работу? Сейчас на этапе отбора резюме проходит, ну, все это контролирует искусственный интеллект. И многие резюме отсеиваются сразу вот на первом этапе.
3: Потому что плохо оформлены.
6: Надо писать,
3: Надо
6: писать грамотно резюме, да. То есть брать те требования, которые указаны в вакансии. Надо, ну, в общем, в интернете много всяких вот этих вот видосиков, в которых все рассказано, как составить правильное резюме. И это, в общем-то, помогает. Предложений мне много. Даже вот я по разным направлениям каким-то резюме отправляла. Я работаю 4-й год вот в этой сфере, в которой работаю. Но резюме, предложения по вакансиям продолжают поступать до сих пор.
3: Слушайте, уточните, пожалуйста, по поводу того, вы были главным бухгалтером, а почему бухгалтером вас на работу не брали потом? Можете объяснить? Если вы разбираетесь в вопросе, если вы хороший главный бухгалтер, в чем была причина?
6: Ну, потому что главным бухгалтером уже не возьмут в силу возраста, в общем-то. Вот. Я пыталась найти работу главного бухгалтера. Предлагают в основном бухгалтерам каким-то вот прям совсем-совсем...
3: Ну, рядовым.
6: Да, рядовым бухгалтерам на очень небольшую зарплату. Ну, в связи с тем, что сейчас все автоматизировано, и количество бухгалтеров, наверное, такое не нужно.
3: Все понятно. Вот. Спасибо.
6: В общем, я не жалею, что я сменила сферу деятельности.
3: Спасибо большое. Далее. Сергей из Кирова. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
7: Добрый день.
3: Здрасте.
7: Почему-то все хотят стать менеджерами. Вот я послушал этого, который 3 года
3: ищет. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Слышали такую песню группы «Ленинград»?
7: Да, понятно.
3: Вот ты менеджер среднего звена. Ты не работаешь в, ты работаешь на. Как в той самой песне поется. Продолжайте, пожалуйста.
7: Вот-вот я его послушал, значит, я бы тоже его ни за что не взял на работу. Вот, значит, а поддерживаю ту мадам, которая сказала, муж уже 77 лет, и он действительно востребован. Я тоже ушел на пенсию в 67 лет, и я до сих пор, мне звонят, и я тоже востребован.
3: А вы кем работаете-то?
7: Механик в обслуживании торгово-технологического оборудования.
3: А, ну да, такие нужны, конечно.
7: Да, да вот да. Все. Угу. Да, менеджер.
3: А востребованный, зарплата-то высокая, можно быть востребованным, но низкооплачиваемым. Разнорабочие, ну, на разнорабочие тоже везде нужны, как бы, знаете.
7: Нет, не хватало. И разнорабочие сейчас у нас не хватает, значит, и все. Вот. А менеджер...
3: Ну, так я и говорю, разнорабочие везде нужны, как бы, легко найдете работу разнорабочим, просто вот.
7: Так,
3: подтаскивать.
7: Понятно.
3: Да. Вот. Я спросил про зарплату. Зарплата вас устраивает? Она конкурентоспособная, да? Конкурентоспособная.
7: Да, да.
3: А если не секрет, вот специалист вашего уровня сколько зарабатывает, сколько получает в месяц?
7: Ну, у нас, значит, где-то порядка, я бы уходил, когда получал, значит, где-то под 60.
3: Вот под 60.
7: Было.
3: Да. Спасибо большое. Далее, Олег из Москвы, слушаем вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван,
3: говорите,
8: это москвич Уральского разлива.
3: Да.
8: Вот. Ну, вот у меня отец 55 лет, у них завод, приказал долго жить, там слесарем работал. После 55 лет он получил профессию плотника и благополучно работал на стройке до последнего времени. Вот. А такого менеджера я тоже придерживаюсь.
3: Ну, все, хватит. Давайте, я прошу вас, давайте не будем оскорблять слушателей и других все-таки. Мы все участвуем в эфире, каждый рассказывает свою историю, это важно.
8: Ну, да. Вот так, как говорится, у нас вот дворника не стало. Уехал таджик-дворник в отпуск, ругаются все на них, а вот никого не нашлось, кто бы его заменил.
3: Слушайте, действительно, с дворниками большая беда в той же Москве, это правда. Но там, чтобы вы знали, можно расследование проводить. Не так-то просто в условный жилищник московский устроиться дворником работать. Если ты не таджик. Я серьезно говорю. У меня есть реальные истории. Серьезно. Да.
8: А вот в общежитии, Иван, я жил. Со мной рядом дядя Леша жил. Ну, он, правда, там уголовник и все прочее-прочее, но он говорит, надо такую профессию иметь, которая пригодится и в армии, и в тюрьме, и в плену, и везде. Вот он сапожником работал всю жизнь. Он и в тюрьму попал сапожником был, и в армии сапожником.
3: И это правда, кстати говоря, все в сапожники на всякий случай, да, друзья. Все в сапожники на всякий... Но это я без иронии. Действительно, нужно уметь работать руками. Тут, как бы говоря, искусственный интеллект не скоро доберется до этого. Потому что на всех роботов, знаете ли, не хватит. Далее. Марина из подмосковных Люберец. Пожалуйста.
9: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
9: Тут вот такой момент есть, что пенсионеров касается. Вот мне рассказывают, я все-таки такого же...
3: 50 возраста, секунд только уложитесь, я вас очень прошу. Пожалуйста, продолжайте.
9: Да, я уложусь в 50 секунд. Так вот, первое, это возрастной ценз. Куда бы мы ни шли, говорит, подработка ли, работа, возрастной ценз сразу перерубает шлагбаум, это говорит, все. Потому что уже, ну, говорят, что пенсионеры востребованы, ничего не востребованы. На деле это не так. А молодежь, она как бы за такие деньги не хочет работать, потому что вся закредитована, там машина проплачивает, квартира и все. Короче, так что...
3: А какая у вас специальность? Скажите, вы кем работали?
9: Я товаровед. Меня все устраивает. До сих пор я востребована.
3: Да. Спасибо. Спасибо большое. Так, друзья, почему не можете найти работу? По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. У нас перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
12: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Бывшего главу города Пскова Бориса Ёлкина выбрали председателем законодательного собрания Псковской области на первой сессии Заксобрания 8-го созыва. В его работе приняли участие вновь избранные депутаты от Великих Луг. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Также утвердили структуру законодательного собрания Псковской области. Образовано 5 комитетов по социальной политике, по региональной политике и местному самоуправлению, по агропромышленному комплексу, землепользованию, по бюджету, финансам и налоговой политике, по строительству ЖКХ, энергетике и транспорту. В Псковской области проходит международный молодежный форум «Наследие поколений». Мероприятие собрало почти 120 ребят и наставников из Псковской области, Белоруссии и Абхазии. Целью форума является формирование у молодежи устойчивых патриотических ценностей, укрепление межкультурного диалога и сохранение исторической памяти. Программа включает выставку молодежных организаций и патриотических объединений, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и встречи, исторические квесты, презентацию эффективных практик в системе наставничества, работу в командах, а также экскурсии по культурно-историческим местам региона. Великолукский боксер Кирилл Коршаков проходит решающий этап подготовки к первенству мира в Сочи с 29 сентября по 13 октября. Тренер спортсмена Юрий Федоров рассказал, что вопрос участия великолучанина в первенстве мира по боксу уже решен на 99%. Соревнования среди молодежи до 19 лет пройдут в черногорском городе Будва с 14 по 28 октября.
2: О валютах.
12: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Почему вы не можете найти работу? По какой причине? Увеличилось число тех людей, кто уже более года сидит без работы, более года не может найти работу. По какой причине, друзья, если вы вдруг в такой ситуации оказались, поделитесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав из Подольска. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста, говорите.
13: В 1981 году был снят фильм «Опасный возраст» называется. Как высококвалифицированные люди теряют работу. Кстати, там в главных ролях Мишка Людоед.
3: Угу. Так, и к чему вы?
13: Ну, вот там как бы семья, там высокообразованные люди живут в центре Москвы. Ну, в общем, фильм «Опасный возраст», 81-й год.
3: Так.
13: Там лучше посмотреть.
3: Угу. Алис Френдлих, да, Юзас Будрайтис, да, Антон Табаков, да, да, да, да, конечно. То есть вы рекомендуете нам, позвонили фильм на вечер, да? И все, больше ничего не скажете.
13: Да, спасибо.
3: Ага, отлично. Не, ну тоже как бы рекомендация, давайте прочтем, о чем фильм. 40-летний 40-летние супруги Радимцевы, прожившие вместе 20 лет, вдруг обнаруживают, что надоели друг другу. Суд, бракоразводный процесс, размен квартиры. Однако не все так просто. Муж, главный эксперт парфюмерной фабрики Наркис Радимцев, вдруг лишается своего главного дара – способности различать запахи. Жена, Лилия Радимцева, ставит крест на научной работе, а их сын Дима Радимцев уезжает из Москвы поступать в мореходное училище. Вот это да, вот так затравка. Спасибо. «Опасный возраст», друзья, так называется фильм. Можете посмотреть. Далее. Сергей из Тольятти. Здравствуйте.
14: Да, здравствуйте. Да,
3: пожалуйста.
14: По поводу возрастного ценза. Мне вот 40, и возрастной ценз подтверждаю. HR говорят, что, извините, 30-35, дальше установка не врать.
3: Даже секундочку. Стоп. Да. Вы кем работаете? Сразу с этого давайте начнем.
14: Я сейчас работаю в коммерции. Я так называемый менеджер.
3: Угу. А да. По образованию вы кто? Профессия какая?
14: Образование у меня два. Строительный я и юрист по образованию.
3: Неплохо. Два высших образования у вас. Два высших образования.
14: Или... Да, все верно.
3: Два высших образования. Да. И вы сейчас ушли в коммерцию. Поподробнее можете рассказать?
14: Нет, не сейчас. Ушел я давно. Все-таки возраст накладывает.
3: Да какой возраст? Вам 40 лет. Какой возраст-то, блин, я не понимаю. Какой возраст-то?
14: Ну, вы не понимаете, а HR это... Знаете, я немножко другое хотел сказать. Вот почему вот старшее поколение звонит и не понимает, что вот люди должны осваивать профессию. Смотрите, вот профессия – это ваш образ жизни, скажем так. Вот я не видел ни одного менеджера пьяным лавочки на скамейке. Я не видел ни одного менеджера, который толпится на распродаже в «Магните». Вот какую профессию вы выбираете, так вы этой жизнью живете. И потом молодежь не хочет идти ни в сварщики, ни в разнорабочие, ни в строители. Да, у вас будет постоянно, но это будет копейки, и никто не хочет так жить.
3: Но сварщики не копейки зарабатывают, извините.
14: Я образно говорю. Это сварщики сейчас зарабатывают, а вот 3 года назад они...
3: Нет, и 3 года, три года назад они тоже неплохо зарабатывали. Может быть, лет 10 назад.
14: Хорошо.
3: Это еще куда не шло.
14: Смотрите, вот почему так я считаю. Вот из менеджера можно сделать плохого, скажем так, строителя. А вот из строителя менеджера сделать нельзя. Это дорога в один конец.
3: Я думаю, что строителя... В каком смысле, какая специальность конкретно в строительной сфере?
14: Любая. Любая рабочая специальность, когда работаешь руками, головой, тяжело.
3: Вот из менеджера как раз вряд ли можно сделать хорошего строителя. Я, чтобы вы понимали...
14: Плохого строителя. Я и сказал, плохого строителя можно. А из хорошего строителя даже плохого менеджера не сделаешь.
3: А зачем, собственно? Зачем?
14: Ну, вот хорошего, я говорю, хороший, один конец.
3: Нет, ну хороший строитель всегда пригодится. Я не видел хорошего строителя, у которого нет работы. Пока что.
14: Вот только что звонил главный хороший бухгалтер, но, к сожалению, она не смогла.
3: Но она не строитель, она главный бухгалтер.
14: Да и хороший строитель тоже не везде пригодится.
3: Ну, даже не знаю.
14: Не за те деньги, которые он хочет получать, строитель. Он пригодится, да, за 60 тысяч, 50 на морозе. Ну, отлично.
3: Угу.
14: Здравствуй, ревматизм.
3: Я понял, несколько правда
14: скептично. Поэтому молодежь выбирает образ жизни. Она не хочет этих профессий. Она не хочет жить так, как живут вот эти вот рабочие.
3: Нет, в общем, справедливо. Я даже отчасти их поддерживаю, эту молодежь. Но с вами не совсем согласен просто. Ладно, это можно, эта песня может длиться вечно. Но, в принципе, мнение ваше услышано. Спасибо, что позвонили далее. Федор из Москвы, слушаем вас.
15: Здравствуйте, мне 55 так. лет, уже будет 56. Я пытался устроиться на завод «Сапфир». Причина отказа была такая, что я на собеседовании был слишком борзый.
3: Это что значит?
15: Вот так вот.
3: Нет, вы можете, собственно, вот объяснить, что значит слишком борзый?
15: Ну, не могу. Отказали мне, и потом искали, что вот... Я слишком борзый.
3: Но это официальная причина была?
15: Ну, нет, просто отказали без причины, а потом я узнал, что одной даме я не понравился при собеседовании, сказали, что я слишком борзый. И по предыдущему товарищу я могу сказать, что я видел и пьяных, и каких только не менеджеров, которые ведут себя вообще необоснованно, ну, скажем так.
3: Ну, вообще, да. Разные люди в разные ситуации попадают и оказываются. Вот. Это правда.
15: Так что вот с работы у меня проблемы. Хотя я вот по профессии и слесарь, и сантехник, и плотником.
3: И был, у вас и проблемы? Был. И у вас проблемы с работой?
15: Да. Возраст.
3: Ну, даже не знаю. Вы просто сантехник, вот ко мне недавно приходил сантехник, ему за 60 было. Вроде так, знаете, неплохо упакован, насколько я по разговору понял. Ну, хорошо.
15: Каждому свое.
3: Ну, наверное. Спасибо. Наверное. Вам спасибо, что позвонили. Вот я сейчас одно сообщение зачитаю. В Телеграме у меня комментируют. Доброе утро, Иван. Мой сын окончил колледж с красным дипломом. Специальность организации технологий информационной безопасности. Работу по специальности найти не может, потому что везде требуется опытом работы от года до трех лет. Откуда взять этот опыт для таких ребят, только окончивших учебные заведения? Лена пишет. Линия, скажу так, и 20 лет назад, собственно, те же проблемы у молодежи были. Ничего не меняется. Ну, как-то вот нужно, да, как-то нужно... пристраиваться для начала можно стажером пойти, а вообще лучше во время учебы куда-нибудь пристраиваться, уже думать. Ну, тут и родители должны помогать, знакомые, близкие и прочее, прочее, прочее. Куда-то сначала стажером, потом прикрепляешься постепенно. В общем, так и натаскиваешься. Далее. Владимир из Волгограда, мы слушаем вас.
16: Доброе утро, Иван.
3: Здрасте.
16: Доброе утро, страна. Ну, я кратенько в этот раз для менеджеров отвечу. Это профессия, которой ничего не нужно, кроме умения работать ртом. Поэтому это очень быстро заменимо. Вы заметили, что вам сегодня не позвонили врачи, учителя, которые сказали, что, видите, нас выгнали в 60, там, в 70 лет. Не позвонили. Не позвонили какие-нибудь там операторы ЧПУ. Скажу по себе, у меня есть... Ну, как говорится, есть родители, которым 70 лет. Они врачи. Они не работают. Их не выгоняют, потому что некем заменить. У меня есть друзья-учителя 40+. Их не выгоняют. Им не говорят, знаете, вы уже взрослые, да, 60. Некому заменить. У меня есть друзья 25-6 лет. Они ушли на завод с торговли, с менеджеров по торговле. И работают операторами ЧПУ, там, стройки и так далее. Так там все мужчины старше 50-55 лет и работают. Просто все в торговле, в менеджеров, они хотят легких денег, потому что живут на процентах. А работать физически, ежедневно, монотонно, каждый день в течение всей жизни никто не хочет. Ну, легкие деньги, они всегда легкие. Понимаете? Расти там не надо. Чаще всего в торговле. Я сам работал менеджером по молодости. Там, как говорится, дело случая. Сегодня ты хорошо продаешь, к тебе пришли люди. Завтра тебе не пришли, ты плохо продаешь. Вот и все. А монотонно каждый день делать одну и ту же работу, ну, как вы, приходить на работу к 6-7, придумывать темы, понимаете, думать, продумать, это тяжело. Поэтому вот эти менеджеры в 50-60 не нужны.
3: Связь забарахлила. В общем, ваша мысль понятна. Чуть-чуть начала барахлить связь. В общем, мысль, еще раз повторю. Мысль понятна. Спасибо, что позвонили. Далее. Степан из Москвы. Здравствуйте.
17: Добрый день, да, Москва. Говорите. Работодатель Степан.
3: Работодатель, что вы работу даете конкретно?
17: Спецтехника. Услуги спецтехники. Вот у меня работают на данный момент люди разные, разного возраста, но от тебя хочу сказать, что критерий по возрасту нет никаких абсолютно. У меня работают и 60 лет ребята, 70 лет, 72 года, 30 лет. Главное только желание и больше ничего. Вот.
3: Но и умение, я надеюсь, не только желание, но и умение, да?
17: Ну, вы знаете, чаще всего принимаем на работу, бывают такие, что приходят, но вижу, что хочет, мы научим, то есть обучаем, есть желание, все получается абсолютно.
3: А вы идете навстречу людям по какой причине? Кадров все-таки не хватает, я правильно понимаю?
17: То есть, да, не хватает.
3: Все-таки не хватает.
17: Но когда, да. Когда приходит человек, на него прежде всего смотришь в целом, в общем плане. То есть я не выбираю там, да, там условно, вот ты там, вот там возраст там и все остальное. Нет. Мы смотрим желание, главное только желание и все. Вот если есть нрав к работе, все, тут как бы Вот у меня главный механик, ему... Да, главный механик, ему 63 года. Вот. Мужик все делает абсолютно.
3: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Комсомольская
18: правда. Читайте сегодня. С 1 октября маркетплейсы будут работать по-новому. Что изменится для продавцов и покупателей? Общение в гаджетах разрушает мозг. 4 совета, как вернуться в реальность. Муж Юлии Пересильд – самый красивый оператор страны. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
19: Для лиц старше 15 лет.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об опасности гриппа.
22: Человек привился. Когда идет подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, это еще 200 вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее, и так далее. С этого года мы даже ковид включили в эти 200. Мы прививаем от самых актуальных, те, которые делают погоду. А погоду делает штаммы гриппа. А все остальные 200, они идут как сопутствующие. Поэтому это нормальный процесс, он объяснимый. Может человек и после прививки заболеть от гриппа, если у него ослаблена иммунная система. Такое тоже может быть. Мы же с вами...

0: Здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Почему не можете найти работу? По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Почему сидите без работы? Уже долго ищете. Не можете найти. Почему? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Кирилл из Москвы. Мы слушаем вас.
3: Реклама.
4: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Более там красивые, симпатичные или 30+ девочки. А в таких местах, где очень большой объем работы, такие как школы или крупные предприятия, да, я нужна, но зарплата 30-35, на нее не проживешь. Сейчас я работаю доставка, у меня зарплата выше 110 тысяч. То есть, и знаете, страшно, что тенденция такая. У меня многие девочки, которые уже умеют и бухгалтер, и юрист, они все уходят в такси и в доставку. Она говорит, мы не хотим на эти деньги сидеть и отвечать. Большой уровень ответственности, вплоть до уголовной ответственности, это там главный бухгалтер. И постоянные отчеты, командировки, постоянные какие-то... счета надо сдать, то есть... Все уходят.
2: Все понятно, но я вас очень прошу, про внешность не говорите, пожалуйста, потому что я видел разных офис-менеджеров, разной внешности абсолютно. Все-таки квалификации часто побеждает, и не внешность. Это, мне кажется, уже ушедшее в далекое прошлое, вот эта история с тем, что секретарша обязательно должна быть очень красивой. Да, к тому же по голосу слышу, что красавиц каких не видно. И я вам желаю найти все-таки работу, которую вы хотите, высокооплачиваемую, конечно. Спасибо за звонок. Далее... Николай из Хакасии, слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, страна.
2: Да,
9: здравствуй,
2: пожалуйста.
9: Иван.
2: Говорите.
9: Здравствуй, страна. Здравствуй, Иван.
2: Мы поняли.
9: Мне 62 года. Сантехником работал. Сварщик, сантехник работал. Но в этот пришлось уйти. Было 3 человека. Остался один. Зарплата та же самая.
2: Какая?
9: 24 часа в сутки. Ну, 19-200 получал. Это 23-й год был. Ушел. Стал на биржу. Ну, бюро по трудоустройству. Отправили в фирму. Отправляли этот на завод работать, на стройке. Вредные краски. Все наше. Никакой защиты. Даже простых масок.

0: давали. В трудовой поставили разнорабочий. Зарплата невеликая, но держак первого дня в руки сварщика. Платить не надо за сварщика, за вредность, ничего. И так везде. И сейчас пришел на работу, разнорабочий, работы все. Упаковка, станки деревообрабатывающие, все. Зарплата 36. 225 рублей в час.
1: Все
0: вот, вот так вот. То, что говорят этот разнорабочий, профессия сварщика этот, не берут, а берут разнорабочим. И держак сразу в руки и вперед.
1: Это очень... Ну, я понял. Спасибо большое. Это очень странно. Два моих знакомых, ну, знакомых шапошных, разумеется, работают сварщиками и, в общем, неплохо себя чувствуют. Переучивались в свое время. Далее. Кстати, один вот из представителей творческих профессий был раньше копирайтером. Далее. Дмитрий из Хабаровска. Прошу вас, говорите.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я работал в одной из крупнейших предприятий водного транспорта в городе Хабаровске.
1: Государственная или частная?
2: Ну, коммерческая организация, там сменились собственники, компанию начали потихонечку сдувать. Я был сокращен, встал на биржу труда, и, значит, пока работу ищут. Я что хотел сказать, что в связи с тем, что компании практически не осталось такого плана в Хабаровске. Поэтому с работой очень тяжело. Хотел только сказать, что в новостях, к сожалению, говорят о том, что развитие идет. Докладывают президенту о том, что развитие идет водного транспорта. А на самом деле все это ерунда полная, все это рушится. И на работу пока найти невозможно. Ну, работа специфическая в этой сфере. Поэтому вот так просто крик души кратко.
1: Угу. Еще раз, по профессии вы кто? По-моему, вы не сказали именно по профессии.
2: Ну, профессия связана с речным транспортом.
1: Нет, профессия какая конкретно?
2: Профессия механик-наставник.
1: А, ну вот, все понятно. Спасибо, спасибо. Далее. Светлана из Саратова, слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван. Я вот хочу заступиться как бы за вообще за людей. Сейчас вот даже у начальства нет такого отношения, что ценен человек. Если он ценен, пусть он как бы...
1: Когда-то было иначе?
3: Я не знаю, может быть, как-то, не знаю. Вы знаете, у меня прекрасная знакомая, она была репетитором моего сына. Она работала 30 лет, работала в техникуме нефтегаза. Она преподавала химию, была там как королева этой химической лаборатории. И там какая-то случилась ситуация у человека. Человек очень высокой квалификации преподавателя. Я просто, два высших образования у человека. И случилась ситуация, ей там предложили, говорят, вы пока увольтесь, потом мы вас возьмем, там разборки какие-то с министерством через... Она ушла. Она говорит, работа тяжелая, зарплата не такая высокая. И она сейчас работает в сетевом магазине. Вот просто она ушла, я не буду называть, какой сетевой магазин. И мне просто за человека вот обидно. Какая-то нехорошая ситуация. Там они побоялись там технику, там директора уволили, а эту просто, говорит, мы вернем.
1: В общем, мысль ваша понятна. Я мысль вашу понял. Да. Ну, в общем, 30 секунд остается, уже не успеем никого послушать. Спасибо всем, кто звонил. Все-таки вывод промежуточный такой, все зависит от человека, несмотря на специальность. Мне кажется так. Значит, сейчас перерыв, большой перерыв. После него мы вернемся и продолжим уже в рамках большого эфира. Всем спасибо, кто звонил.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Все-таки мучительно больно смотреть на то, как Седовласый, Сергей Шнуров пытаются угнаться за молодежными трендами. Вот и на этот раз лидер Ленинграда сел в лужу. Спустя полгода после того, как весь молодой свет досмеялся над мемом «Six Seven», Сергей Владимирович решил вставить свои 5 заржавевших копеек в эту устаревшую шутку. В результате мучительных потуг на свет появилось недоразумение под названием 7 причин. 6-7 причин. Ну и группа «Ленинград» должна же как-то прозвучать, в конце концов. Итак, «Ленинград. 6-7 причин». 1, 2,

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО ночью уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших у разрушений нет. Ранее сообщалось, что жилые дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Самарскую область. Это сообщал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, более 30 БПЛА уничтожено ночью в Ростовской области. Там также пострадавших нет, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.
0: О политике.
1: Посол КНР назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и США. Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС будут благоприятными для формирования многополярного мира. Потому что Россия, Америка и Китай – это постоянные члены Совбез ООН, это мировые державы. От нас зависит будущее этого мира, отметил глава дипмиссии КНР в Москве Джан Хань Хуэй в интервью «Известиям». Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что стороны обсуждали идею организации такой встречи.
0: Об ограничениях.
1: ЕС обсуждает расширение ограничений на туристические и краткосрочные визы для целых категорий россиян, пишет немецкая пресса. Речь может идти о гражданах конкретных стран или о тех, чья поездка не считается обязательной. Сейчас каждое заявление на визу, как правило, рассматривается индивидуально. Также ЕС начал работу над практическим применением визовых ограничений для участников СВО, в том числе бывших. Проект пересмотра кодекса Еврокомиссии может обнародовать в начале будущего года.
0: О здоровье.
1: Время ожидания приема у терапевта, педиатра и врача общей практики по ОМС не должно превышать 24 часов с момента обращения. Это сообщила ТАСС уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По словам омбудсмена, неотложную помощь в поликлинике необходимо оказать не позднее 2 часов, а консультацию врача-специалиста в течение 14 рабочих дней. Как отметила Лантратова, такой же максимальный срок установлен для многих исследований при первичной помощи, включая лабораторную диагностику, рентген, УЗИ и функциональную диагностику.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, курс юаня 12.58. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе, бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Киев, Дима Иванов в студии, и давно я на эфирах не был, такие у меня недели трудовые выдаются.
4: Я тебя видел, кстати.
3: Где?
4: Мы в субботу ехали на Нептун, остановились забрать человека на третьей ударной, и ты такой чешешь с работы, наверное, в униформе, довольно необычный.
3: В сторону работы?
4: В сторону дома.
3: В сторону дома?
4: Да, после четырех.
3: После четырех?
4: Угу, вот мы и рассекретили.
3: На обед ходил.
4: А, это всего лишь обед
3: всего
4: был?
3: Всего лишь обед.
4: А я думал, сокращенный рабочий день.
3: Не.
4: Мощные условия.
3: Мощные, да. Я говорю, урабатываемся.
4: Ну, хотя бы у тебя было алиби, почему ты не поехал на Нептун.
3: А я, кстати,
4: а ты не собирался?
3: Я не был ни разу на Нептун.
4: А, ни разу не был? Это странно.
3: Угу.
4: Вот почему всегда грустный ходит Ваня, остальные ребята, которые тебя знают.
3: Да? Они грустные.
4: Да, где же этот аэростатный бородач?
3: Ну да.
4: Димитриос Иванчелло.
3: Я успел за это время дистанционно понаблюдать за чемпионатом мира.
4: Дистанцироваться.
3: Да, по воздухоплавательному спорту.
4: Достался доволен?
3: Нет, конечно, потому что российские наши спортсмены замечательные, прекрасные, великолепные не участвовали. Очень хочется посмотреть там на Диму Жохова, например, из Тулы, Серегу Латыпова, конечно, Ивана Меняйла. Но, увы, пока отстранены от соревнований мы по-прежнему. Ждем, когда допустят и вернемся.
4: Мне нравится, как ты впервые в эфире начинаешь заниматься бытовыми делами. Прикручивать часы, заряжать телефон.
3: Ну, вот так вот. Уработавшись, все, некогда даже телефон зарядить.
4: И у тебя наблюдается какой-то отпуск в ближайшее время?
3: Да, через 2 недели. Потому что с первой половины не отпустили.
4: С первой половины чего? Октября. А собирался?
3: Хотел.
4: Это будет какая-то поездка или
3: нет,
4: просто чил?
3: Это будет не чил, это полная смена деятельности. И желательно бы вообще на работу не возвращаться, но это вряд ли.
4: И на какую же деятельность ты поменяешь свое ремесло?
3: Бытово-ремонтную.
4: А, ну ты же этим занимался.
3: Ну вот да, но только не там.
4: Интервью с очень интересным человеком, такая передача называется.
3: Ну а что, а что поделать? У тебя что?
4: А, у нас сегодня утром трек выходит, кстати.
3: Я смотрел там клип какой-то. Клип это что? Промо?
4: А это...
3: Промо, тромо, тизер, трейлер.
4: Это тромбы чуть не отвалились, пока мы выступали. Это в воскресенье был фестиваль японских автомобилей возле парковки «Апельсина».
3: А, может, вот что это было.
4: Да, и мы там выступали прямо на, получается, на верху автомобиля Nissan. Как-то так. Ну, согласились.
3: Я больше смотрел за автомобилем, как раз-таки. Вспоминал, чей он.
4: А ты знаешь владельца?
3: Конечно. Они же воздухоплавательные ребята. Это почти все. Весь клуб этих внедорожников.
4: А, правда? А я этого мужчину помню как человека, у которого я покупал диски на рынке. По каталогу. Он привозил диски из Японии. Ну, или не сам привозил, ему привозили. И он их продавал. Причем там были и Битлы... Маккартни, Леннон, Майкл Джексон и по рэпу, там, Эминем, Гориллес и так далее.
3: Я прям соскучился по отбивке, по-моему.
4: Отбивка, которая у нас вот эта вот,
3: да.
4: Веселая?
3: Да, угу. Меня прям качает.
4: А, в общем, такие у нас были условия выступления. Мы сначала с девчонками забрались на крышу и увидели, что там дощечка. Дощечка там небольшая. Они там еле-еле...
3: Дощечка.
4: Доска. Они там вдвоем еле-еле помещаются, хотя обе малышки. Ну, в плане, они компактные девчонки невысокого роста. И почему-то изначально, когда мы это обговаривали, я буду стоять либо рядом, либо как-то заберусь на капот. Я говорю, Сергей, а можно на капот? Он такой, нет. И в итоге я просто, свесив ножки, сначала сидел на краю автомобиля, а потом на второй песне девчонки пошли отдыхать, а я занял место дощечки. Примерно так
3: почему
4: было.
3: Наверх не лез-то?
4: С ними? Но я не помещался уже.
3: А, вообще не.
4: Конечно, такой.
3: Не знаю,
4: бугай.
3: Я помещался.
4: А ты репетировал с ними?
3: Нет, я тебе потом наши танцы покажу в ожидании аэростатов.
4: А, я понял.
3: Судейские машины.
4: Так ты в итоге был знаком с этим Сергеем?
3: Да.
4: Который на автомобиле? Все ясно. Ну, если увидишь как-нибудь, передавай привет.
3: Хорошо.
4: Но диски мои не передавай. Но я ему рассказал, кстати, что я 15 лет назад ходил регулярно к нему на его рабочую точку.
3: Я вот это вот не знал.
4: Угу.
3: Из его репертуара.
4: Так что такие удивительные встречи в Великих Луках. А ты еще спросил, нет, это было не промо, это вообще трек, который мы в том году записали, а сегодня утром выходит новая песня. Это многострадальный трек, который мы месяц мурыжим в плане того, что дистрибьютор вернул нам его обратно из-за того, что некоторые слова не соответствуют современному законодательству. Вот, и нам пришлось полностью переписать песню, чтобы она вышла на всех площадках. И мы закончим, я приеду домой, буду заниматься публикациями. Такие вот новости. Ты спросил. Ты спросил, я ответил.
3: Все верно. Все так и было. Как дела? Вообще, мне интересно, что слово концерт не прозвучало, а ты как сказал? Какие треки? Не запоздалый, а задержавшийся.
4: Многострадальный.
3: Многострадальный. Да. Вот, я хотел перейти к многострадальному концерту.
4: Я знаю кого.
3: Кого?
4: Шуфутинского.
3: Ну, он немного страдальный. Он
4: малострадальный.
3: Он нормальный, да. Он нормальный.
4: Он каждый год, каждый сентябрь страдальный.
3: Да, в общем, концерты 10-11 октября в Санкт-Петербурге не состоятся, если вы знаете, о ком мы. Угу. Его имя можно произносить?
4: Конечно.
3: Канье Уэста концерта не состоят.
4: Не состоят.
3: Это тема, которую я просто, наверное, уже месяца два Антона терроризирую абсолютно. И он никак не может... Почему даже он не идет на контакт в этих темах?
4: Я иду на контакт.
3: Хотя Канье Уэст для него все.
4: Я больше 20 лет слежу за его творчеством. И это правда. Я так почитал недавно.
3: А у него не такая ситуация, как... в популярном шутка-меме. Популярном
4: шутка-меме.
3: Шутка-меме, да. Сколько тебе лет? 40. А стаж работы 45. Или 42. Как так? То есть тебе 40 лет, а стаж работы 42? Ну, как так получается? Переработки.
4: Угу. Да. Суровая российская действительность.
3: Да, да. Вот, может, у него тоже так с творчеством?
4: Я думаю, да.
3: Переработки.
4: А, нет, в целом я даже доволен, что он не приедет, потому что, ну, мне кажется, как-то как попало это все. Но не получил бы, точно я не получил бы удовольствия за эти деньги. Там танцпол 30 тысяч стоил. А все артисты, ну, большинство артистов мировых.
3: Какой самый большой билет ты ходил на концерт по ценнику?
4: Я могу сказать, что я ходил на концерт большого артиста, но тогда это были, сейчас это небольшие деньги. За 3500 мы ходили на Джастина Тимберлейка.
3: Угу.
4: И он выступал на сцене как нормальный человек. И там было шоу, оркестр с ним играл, вторая сцена, которая поднималась. А у Канье, ну вот кто-то видел, может быть, «Планета», которую многие уже общучивают в мемах, то, что «Планета» в виде колобка еще может быть у нас в России. То, что он половину концерта просто колобродит под свою музыку в маске, и особо не выдавая каких-то эмоций или даже пения, ну это немного плевок в сторону фанатов, считаю. Поэтому, может быть, даже и хорошо, что он приедет в следующей жизни уже с другим концептом, с более человеческим.
3: А он вообще эмоционально выступает? Или, да. Так, или всегда так бродит?
4: Не, вообще нет. Если посмотреть его нулевые, там, начало десятых
3: нет,
4: даже...
3: Нет, ты мне про сейчас скажи.
4: Сейчас нет, к сожалению.
3: Ну и все. Ну, значит, все. Вот и сдулся ваш Канье вместе со своей планетой.
4: Он надулся, наоборот.
3: Да. В общем, отмену года подтвердил в своих соцсетях американский партнер тура с претензиями нытьем отправляют к российским организаторам Say Agency. Убирайте сервиз и сервант. Сервиз в сервант.
4: Да. Но это был уже такой мем. Приезжает Канье Уэст, доставайте сервиз.
3: Угу.
4: Так что, ну, конечно, люди поволновались, попереживали. Ну, а теперь самое время вернуть 100 тысяч рублей себе на карту. Как это сделать? Большой вопрос. Ну, те, кто платил VIP.
3: Ну, как-то разброс между VIP и 30 танцпол.
4: 30
3: танцпол. Как будто и небольшой.
4: Ну, как будто бы, да. Там первые билеты были, по-моему, по 9 тысяч, которые в первые часы раскупили. Это самые-самые дальние места. Вот там, в принципе, можно даже не
3: заправиться. В отдаленном уголке планеты.
4: Конечно. Где-то это получается...
3: Даже сигнал.
4: Это ряд третьего мира.
3: Ну ладно.
4: Да. Так что Канье молодец в плане маркетинга. Ну а организаторам дизлайк.
3: А по-моему, это и был просто...
4: Профил.
3: Прокачать. Ну, по-моему, сколько раз он уже едет? Он каждую неделю. То в Великие Луки, то в Псков.
4: Ну, я показывал афишу Великий Новгород еще.
3: То в Невель. Да, ты Новгород показывал.
4: Да. Но, по крайней мере, раньше не продавали билеты официально, а тут раз начали продавать, и люди поверили.
3: Да, ну да, в принципе, тоже верно.
4: Потому что он в том году приезжал в Москву, но там был рабочий визит к дизайнеру Гоше Рубчинскому в гости.
3: Ты много раз это говорил.
4: Да. Ну, потому
3: теперь
4: что...
3: я верю, что ты следишь за его творчеством.
4: Потому что хочется...
3: И рабочими
4: хочется
3: поездками.
4: Быть где-то рядом, возле Гоши Рубчинского, чтобы общаться с такими звездами. Тут я могу только посоветовать, не знаю, не переживать, а переключиться на что-то другое, потому что осенью можно заниматься другими более полезными делами, например, своим музыкальным творчеством. Возможно, если вы будете им заниматься, станете такими же великими, как Канье Уэст.
3: Думаю, сейчас такими же великими, как я, скажешь.
4: Как ты, ну вот если
3: как,
4: у тебя
3: как
4: было...
3: ты, как ты.
4: А, как я.
3: Да.
4: Нет,
3: это мне... бы вписывалось в образ твоего проекта.
4: Но мне неплохое творчество. Мне нравится, кстати.
3: У тебя рассинхрон сильно просто. Вот что-то действительно проект отдельно стоящий от Антона Кифа.
4: Стоящий, да, конкретно.
3: Потому что люди этим живут, а ты балуешься. Вот, кстати, у нас красный флаг, о нем тоже поговорим чуть позже. А пока реклама.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которые входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа.
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Всем приветики, здесь Дима и Антон. Утро с той ноги. И пока мы не добрались до праздников, у нас есть какие-то интересные темы, еще и связанные с красным флагом, оказывается, который не просто маячит периодически перед нашими глазами, но является частью новостей.
3: Если кто еще не в курсе там про особенности нашей мультивселенной эфиров шоу «Утро с той ноги», у нас есть один супергерой.
4: Мистер Хоффман.
3: Виталий Калинин, звукорежиссер эфиров наших. И у него есть... инструмент, который мы подарили на Новый год. Катя Пахомова, кстати.
4: И вот деревянный жезл.
3: Да, флаг на деревянном древке, красный флаг. И он им, нам сигнализирует, когда пора уходить на рекламы, какие-то перерывы и так далее. Вот.
4: Это был новогодний подарок, я уже забыл про это.
3: Да ты был тогда вообще?
4: На вашем корпоративе нет, но я помню, как Катя возрождалась. Да, на следующее утро мы приехали. Да, и смутно-смутно помню, что в этой канители новогодних корпоративов я припоминаю, что Катя рассказывала, хотя я этот эфир не особо помню. Опять же, из-за общей усталости. Ну и чего?
3: Чего-чего?
4: Ну ты обещал подвести как-то.
3: А, ну вот, я подвел. А по-английски это как?
4: Red flag.
3: Red flag, да. Ну. В общем, опубликованы топ-40 претендентов. Мы обычно, короче, обычно что? Ждем там номинантов на «Оскар», да, а потом кто лучший фильм там выбираем. Предлагаю вот еще поучаствовать в одном таком предсказании.
4: Давай.
3: Опубликован топ-40, значит, лонг-лист, большой лист, длинный список.
4: Длинный глист, если бы ты говорил про заболевание какое-нибудь.
3: Длинный список слов года 2026. Это тебе не золотой граммофон и даже не Эмми. Это слово года 2026. В него вошли, в частности, в топ-40, Red Flag. И у меня сразу на эти слова выскочила реклама. Она даже реагирует, Виталя махает обычно.
4: А реклама чего, кстати?
3: У меня тут, слава богу, вся не прогрузилась. Просто окно, которое закрыло мне все. Значит, Red Flag, Brain Rot, Prime Era, нишевый, 6-7 и нейрослоп. Медиахолдинг Rambler & Co. спросил интернет-пользователей, как они относятся к словам из соцсетей онлайн-культуры. Вот. И какие выражения самые модные.
4: Что такое brain rot?
3: Brain rot.
4: Мозговой что? Что мозговой? Мозговой рот? Что
3: я
4: за рот?
3: Я не знаю. Я не успеваю.
4: Или рот. Рот.
3: Рот.
4: Рот?
3: Рот по-немецки красный.
4: Красный мозг? Или это брат голливудского актера Тима Рота? Звезды фильмов Квентина Тарантино.
3: Ну и сериала «Обмани меня».
4: Естественно, Первый канал. Его праймера.
3: Да. В общем, сленговое название примитивного, абсурдного и часто бессмысленного интернет-контента это.
4: А, да?
3: Это как нейрослоп, только пообширнее.
4: А нейрослоп это что?
3: Это примитивный и контент вообще такой. Да, как-то так.
4: Непритязательный, да?
3: Ну,
4: все понятно.
3: Ну, в общем, где видно, что это, ну, головной убор, ну, то есть шляпа.
4: Угу. Ну. Все ясно теперь.
3: В общем, ты, какое у тебя слово года у тебя бы было? Вот в этом, как у тебя появилось, ты его использовал. Может, не из этого списка?
4: А, не из этого списка, слово инфернальный, наверное. Это слишком,
3: ну, а
4: слишком
3: ну,
4: нишево.
3: Антон, ну у тебя... Тебе можно.
4: Не знаю, мне нравится слово.
3: У тебя болезни длинный, не лист.
4: Длинный глист.
3: Ты не думаю, что... Ладно.
4: Это почему так? Мне нравится, когда описывают всяких антигероев, я говорю, вот это инфернальный персонаж.
3: Инфернальный персонаж.
4: Да, мне нравится.
3: Типа из преисподней.
4: Да. Это где-то вычитал и взял на заметку, мне понравилось. Я теперь везде это использую.
3: Я даже не знаю, какое слово в этом году меня поразило, захватило, похитило меня.
4: Нишевый, может?
3: Не, он мне отвратительно на мне. Ну, вот именно как с точки зрения произношений. Это как многих последний крайний выбешивает постоянно. Вот эта история.
4: Всегда в компании есть такой человек. Когда... Крайний, не последний.
3: Ну, у меня специфика есть воздухоплавательная, поэтому там...
4: Там чаще это слово говорят.
3: Оно там принято.
4: Потому что там принято?
3: Полет не может быть последним. Ну, в авиации это у летчиков, в принципе, нормальная история. Я, например, крайний ряд могу сказать. Он же не последний он или крайний?
4: Ну, я в этом случае скажу крайний рива. Мы вспоминали концерт Тимберлейка сегодня.
3: Да, я за секунду это моментально срисовал вообще. Я-то могу, я уже. Да, вот. В общем, у меня нету. Если говорю крайний, то без без крайней необходимости.
4: А, понятно. Но это более безопасная форма.
3: Да, потому что я вообще привык уже с точки зрения, я нашел даже как журналист, да, и корреспондент воздухоплавательный, такую точку соприкосновения двух миров, которые не принимают слово «крайний», то есть все читатели, там, большинство, и все-таки воздухоплаватели, которых, ну, вот это мистическое, или как его назвать, ну, в общем, традиционное воздухоплавательное,
4: суеверное
3: авиационное
4: это, да?
3: Применение слова «крайний», и ничего в этом позорного, стыдного не вижу. В общем, у нас есть крайний полет спортивный, да, то есть с точки зрения соревнований он последний соревновательный полет. И чтобы вот это все, две мультивселенные у меня в тексте не схлопывались, я пишу заключительный спортивный полет.
4: А заключительный тоже нормальное слово.
3: Вот, вообще подходит, то есть вот так. В общем, русский язык богат, используйте синонимы и не оказывайтесь на краю.
4: И читайте книги еще.
3: Да.
4: Это полезно.
3: Желательно классику.
4: Ты читаешь какую-то книгу сейчас?
3: Сейчас, да. На Чехове.
4: На Чехове?
3: На пьесах.
4: А почему ты решил? Ты готовишься к чему-то? Походу в театр, может?
3: Нет, но я думаю, что это будет ступенькой. Я не планировал, но будет ступенькой. Я очень надеюсь. Надо. Сколько я лет уже говорю, что надо?
4: Да, тут еще у нас в группе
3: уже
4: появился
3: обещал.
4: Человек, который как раз-таки мотивирует к этим походам. Она меня замотивировала, кстати.
3: У меня есть специальный литературный эксперт.
4: Так.
3: Который советует мне книги. И сроки их прочитки у меня, конечно.
4: Татьяна Рассолова?
3: Нет.
4: А кто?
3: Неважно.
4: Почему?
3: Потому что... Чтобы все мучили человека, не скажу.
4: Это великолучанин, великолучанка?
3: Из города Великие Луки, да.
4: Человек молодой, в возрасте?
3: Ровесник.
4: Я хочу выиграть этот квиз. Ровесник?
3: Да. Велосипед. Созданный в Великих Луках.
4: Юрий.
3: Почему?
4: Ты говоришь велосипед.
3: Велосипед-ровесник.
4: Он ровесник велосипеда?
3: Велосипед-ровесник. Ты не знаешь велосипед-ровесник?
4: Велосипед-ровесник?
3: Да.
4: Нет, это какой-то супергерой?
3: Пускай так.
4: Я не знаю, что это
3: ты
4: такое.
3: Ты не знаешь супергероев?
4: Да. Я знаю супергероев. А что такое велосипед-ровесник?
3: Да, по-моему, так он назывался. Это было 1-1 с Crime River, понимаешь? Это
4: велосипед-ровесник.
3: Каламбуря просто бешеная.
4: Это на что-то похоже, да?
3: Ну, название велосипеда.
4: Аист. Странный квиз какой-то, да, не находишь?
3: Да, я уже увел тебя от первоначальной.
4: Ты раскроешь?
3: Нет.
4: Ну ладно. Я читаю сейчас «Рога», автор Джо Хилл. Кто такой Джо Хилл?
3: Дима, Джона ответь. Хилл.
4: Не.
3: Ну, тогда не знаю.
4: Но я как-то рассказывал, я думал, ты запомнишь информацию. Джо Хилл — это сын Стивена Кинга. У него тоже много романов, которые выпускаются в России. Это второй роман, который читаю. Хилл?
3: Кинг Хилл, кстати, как напиток какой-нибудь уже считает.
4: Ну, какой-то, да. Он звучит. Просто хотел прославиться...
3: Жить на Манхэттене.
4: И с Деми Мур делиться секретами. Но ему это проще сделать, чем нам с тобой.
3: Да.
4: Но, по крайней мере, он хотел прославиться не за счет заслуг отца.
3: Угу.
4: Тем не менее, когда издаются его книги в России, открываешь описание, и первая строчка, конечно же, Джо Хилл, знаменитый писатель, сын Стивена Кинга. Тут от этого клейма никуда не денешься, но пишет он тоже прикольно, и поэтому... Мне понравился первый роман, читая второй, хочу охватить всю его дискографию, чуть не сказал, библиографию. Хорошо пишет, пацан.
3: Пацан к успеху ушел.
4: Да, и пришел.
3: Точно?
4: Ну, мне нравится. Кстати, «Рога», есть экранизация с Дэниелом Рэдклиффом, фильм. Тоже надо посмотреть будет. Там парень просыпается после тусовки и обнаруживает...
3: Мы на краю.
4: На краю Дэниела Рэдклиффа?
3: У нас крайний случай.
4: Какой? Что?
3: Мы в шаге от Гарри Поттера.
4: А, блин, подожди.
3: Это может завести в Хогвартс.
4: Просыпается Дэниел Рэдклифф, это как анекдот. Смотрит в зеркало, у него рога выросли. И он получает способность читать грязные мыслишки людей, к которым он прикасается. И то, да, и...
3: Опять пошел...
4: Заходить в их мысли.
3: Дэниел!
4: Дэниел.
3: Как-то без Рэдклиффа, но как Дэниел. Дэниел. Все равно звучит без фамилии отдельно как-то плохо.
4: Да. Даня.
3: Даня. Завязывай бороться с образом Гарри. Ты уже его отбил как мог. Там сейчас сериал выйдет как раз на новогодний весь сезон. Вот. В общем, завязывай. Все, ты справился. Тебя уже все равно будут воспринимать как Гарри Поттера.
4: Но... Я не думал, что он там какой-то не Гарри Поттер.
3: Но взрослого... Да, так он сколько проектов там? Человек швейцарский нож какой-нибудь. Это
4: да.
3: Он все ради того, чтобы отмазаться от клейма.
4: Вот, Пушки Акимбо.
3: И точно. Угу. И вот этому сыну Кинга...
4: Как Джо Хилл.
3: Джона Хилл. Сейчас мы свою...
4: Волк Сол Стрит.
3: Свою мультивселенную сделаем. Джона Хилл, сын Стивена Кинга. Вот. А ты тоже убери строчку, что ты сын Стивена Кинга. Где бы ты был? Что бы ты делал?
4: У нас какое-то министерство пустых обещаний.
3: Вот. Займись сам с нуля карьер, начни свою.
4: Ладно, ну, такой, да, бюджетный подкаст. Не помню, как мы это... А, книги, то, что книги читаем.
3: Да, сейчас к экранизации книг
4: перейдем. Да, экранизация Гарри Поттера, сериал. Скоро же начнутся
3: вот эти
4: квизы, вот эти еще начнутся по Гарри Поттеру в декабре. Не отвертишься. Это же атмосфера. СТС, так или иначе, ты включишь, будешь смотреть.
3: Ничего там не будешь смотреть.
4: А чего? Там же показывают.
3: Не будет там ничего.
4: А уже отменили Поттера?
3: Уже сколько лет не показывают. Я просто удивился, что очень рано кинотеатр взялся за это. Может, он, конечно, под финальные части.
4: А ты видел, они поставили ростовые фигуры?
3: Да. Они объявления развешивали про сбежавших из Азкабана. Мне кажется, они рано начали эту историю. В принципе, может быть, у них по таймингу распланировано, что финальные части будут на Новый год. Может быть, где-то там. Но там вообще-то и очередная эпохальная битва намечается. Простоквашина против Мстителей, поэтому...
4: А, выйдет Простоквашина и Мстители,
3: В одни даты релиза. То есть это будет посильнее Колобка и Человека-паука.
4: Но это был разогрев.
3: Это был прогрев-разогрев, да. Я уже там мемы накидываю тоже в группу. У меня что-то такое настроение игривое было.
4: Накидывать мемы.
3: Там кто-то тоже написал, парень, по-моему, про вот эту битву Простоквашина и Мстителей. Очередных финальных новых. Назовем их так. И что дата релиза одинаковая. Я, перефразировал сразу имя человека там стоял. Неправильно ты, дядя Степан, по-моему, премьеры ждешь. Надо отечественным релизом кверху класть, так вкуснее получается.
4: Забавно.
3: А потом Печкина что-то вклеил. Там, это почему я раньше такой вредный был? У меня гром секиры не было. Вот меня понесло просто вообще в разнос. В разнос, мемчики. Вот.
4: Да, Простоквашина — это легенда.
3: Да, ну, кстати, вот схлопнуть эти мультивселенные реально, чтобы Печкин, Танос был, например. Танос в Простоквашино. Вообще новая стезя.
4: Таносквашино. Я пару недель назад был на дне рождения у человека, который фанатеет по Марвел. Я очень-очень быстро искал игрушку по Марвел в нашем городе, потому что не было времени на маркетплейс. И в итоге я зашел в один торговый центр и купил там прям-таки китайское издание, очень крутое, Таноса. Он очень красивый, я тебе покажу его. Там даже лицензионная наклейка Disney приклеена. Вот, он был счастлив безмерно.
3: Круто.
4: А мы безмерно счастливы от новостей на Луки-ФМ.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Бывшего главу города Пскова Бориса Ёлкина выбрали председателем законодательного собрания Псковской области на первой сессии Заксобрания 8-го созыва. В его работе приняли участие вновь избранные депутаты от Великих Луг. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Также утвердили структуру законодательного собрания Псковской области. Образовано 5 комитетов по социальной политике, по региональной политике и местному самоуправлению, по агропромышленному комплексу, землепользованию, по бюджету, финансам и налоговой политике, по строительству ЖКХ, энергетике и транспорту. В Псковской области проходит международный молодежный форум «Наследие поколений». Мероприятие собрало почти 120 ребят и наставников из Псковской области, Белоруссии и Абхазии. Целью форума является формирование у молодежи устойчивых патриотических ценностей, укрепление межкультурного диалога и сохранение исторической памяти. Программа включает выставку молодежных организаций и патриотических объединений, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и встречи, исторические квесты, презентацию эффективности активных практик в системе наставничества, работу в командах, а также экскурсии по культурно-историческим местам региона. Великолукский боксер Кирилл Коршаков проходит решающий этап подготовки к первенству мира в Сочи с 29 сентября по 13 октября. Тренер спортсмена Юрий Федоров рассказал, что вопрос участия великолучанина в первенстве мира по боксу уже решен на 99%. Соревнования среди молодежи до 19 лет пройдут в черногорском городе Будва с 14 по 28 октября.
0: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
0: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Так, ты спрашивал про новости, я как-то отвлекся на переписку, но пока мы находимся в процессе поиска, могу поделиться одной интересной информацией по поводу того, что мы же вспомнили наших участников, с которыми мы работаем в шоу «Утро с той ноги». И у нас есть Алена Медведева, она актриса Великолукского драматического театра. И она не то чтобы уговорила, а смотивировала посетить очередной спектакль. Просто я в последнее время хожу достаточно редко. И сегодня, да, уже сегодня вечером она играет главную роль в спектакле «Мы живем в чудесное время, Оля». Скажу посмотреть. Потом поделюсь впечатлениями с удовольствием. Причем там такая необычная рассадка, вообще обожаю необычные рассадки в театре. Стулья будут прямо на сцене стоять. Это будет такой максимальный контакт с артистом.
3: Да, на большой сцене?
4: На большой сцене, да.
3: Я помню, я на
4: сидел как-то?
3: На Макбета в школе нас, по-моему, водили.
4: Да, мы там тоже сидели. Но я ходил в 15-м году. Ты, видимо, еще раньше.
3: Или как? Не в школе. Да не, наверное, в школе. Где бы я еще сходил?
4: И там был, конечно же, Павел Петрович Сергеев.
3: Конечно же.
4: Великий и инфернальный. Вспомним это слово.
3: Мне надо подумать до конца года.
4: Про твое любимое слово года?
3: Ну, не любимое слово, а которое угу. Вошло в обиход максимально мощно в этом году. Ну вот, не знаю. Ладно.
4: А ты когда в театр пойдешь?
3: Ну, надо. Я смотрел, я понял, что на премьеру вообще без вариантов. Когда ты поздно так очухиваешься. И думаю, что надо смотреть. Ну, я думаю, во второй половине октября можно попытаться, потому что будет времечко.
4: Так, новости могут быть такие, но не обязательно трэш, можно что-то просто интересное. Симфонический оркестр «Люмисфера» представит в Москве концерт «Мировые хиты» от «Битлз» до «Билли Айлиш». Интересный разброс.
3: Они у «Конкорд оркестры» что-то позаимствовали? Что за оркестр такой?
4: Как будто бы, да, «Люмисфера». Этим концертом проект отмечает свое трехлетие. Молодой проект очень. Поэтому программа впервые пройдет в концертном зале «Москва». Ожидается, что «Люмисфера» выйдет на сцену под управлением дирижера Гаделя Абдурахманова, а приглашенными гостями выступит хор «Палестина», электронный дуэт «Матген» и солисты Кристина Стельмах, Фантин и Алексей Макшанцев. Но это не великие луки. Зрители ждут...
3: Я бы даже сказал по-другому.
4: Зрители...
3: Это не... Скажи, как надо.
4: Это... Майорка — это где? Это нет, далеко от
3: это
4: Нью-Йорка.
3: Это не великие луки, скажи по-другому, как надо. В контексте оркестров, которые играют такую музыку.
4: В контексте...
3: Это не великие луки.
4: А, про это, да. Лики луки чао.
3: Да.
4: Как сказал бы Фабио Пиролли.
3: Пиролла.
4: Ну... Он бы не обиделся.
3: Да.
4: Пироль. А зрители ждут мировые хиты разных эпох. Битлз,
3: человек
4: Queen,
3: с ним разговаривал.
4: Общался. На разных языках. Queen, Coldplay, Aerosmith, U2, Michael Jackson, Celine Dion, Whitney Houston, Sting, Adele, Billie Eilish и другие великие артисты. Вот все это можно будет послушать. А когда? Не знаю. Ну, какой-то день, наверное, удобный для москвичей. Какая-нибудь зажигательная пятница. Такой вот, для тех, кто будет в скором времени в Москве. Так, а у нас есть еще другие новости, не менее интересные. Интересна ли тебе новость, Дима? Стали известны подробности первой московской независимой книжной ярмарки?
3: Ну, ты как-то не по своим новостям как будто пошел. Ну,
4: да вообще.
3: Не так, чтобы интересно, но новость хорошая, наверное.
4: Так, концерт Kanye West в Санкт-Петербурге перенесут. Вот такая есть новость,
3: ну,
4: мы
3: да,
4: уже обсуждали.
3: На тысячелетие.
4: Да, когда будет выступать его какой-нибудь правнук. А, ну вот, например. Так.
3: Под песни правнука Стивена Кинга.
4: Да, хотя у него могли бы быть песни свои. Ну, например. Кологривый сыграет в новых «Папиных дочках».
3: Ну, наконец-то! Ну вот, вот они новости,
4: вот
3: Антон.
4: Они новости,
3: вот,
4: да.
3: Вот они. В каких там? Супер новые, Супер Марио, супер новые дочки. Или как? Какой? Сейчас идут, которые? Как? Давай. Это очень интересная новость.
4: По сюжету олигарх Федотов в исполнении Александра Олешко. Это для меня новости, я не в курсе.
3: Они его откопали.
4: Из передачи «Один в один». Захочет порадовать младшую дочку Веника и Даши, пригласив ее любимую певицу Люсю Чеботину спеть вживую прямо в квартире Васильевых. Артистов Васильевых, которые в Великих Луках живут, этих что ли? Сама девочка же напишет сценарий сказки, на роль в которой олигарх позовет нелюбимого девушка Никиту Кологривого вместо Вани Дмитриенко.
3: Что? Это кто-то сидел в эфире и писал сценарий. Да.
4: Ранее Любовь Аксенова призналась, что прошла пробы на «Машу папиных дочках», но потеряла роль. Это другое немножко. Так. Следующая новость. Прохор Шаляпин...
3: Да подожди, дай, я то не прочух. Короче, они описали весь сценарий какой-то серии, да?
4: Да.
3: Где Олежка пригласит Чеботину, Кологривый, и Кологривый сыграет камео?
4: Нелюбимого артиста, который вместо Вани Дмитриенко пришел.
3: Короче, по сути, это камео.
4: Камео Вест.
3: Вот какой нужен нам концерт.
4: Да.
3: Ну, ты смотришь «Папиных дочек»?
4: Не, я не видел ни одной серии целиком.
3: А смотрел? Старый.
4: Ни одной серии.
3: В одном шоу «Звезды», там команда актеры выступала. И была шутка, что... Ну, там у них монолог какой-то идет, такой тоже насыщенный юмором, глубоким смыслом. И была вся страна смотрела папиных дочек, а Вербух присматривался.
4: А, ну да. Это мы вот даже знаем, к кому.
3: Да?
4: Угу.
3: Вот такая шутка была.
4: Ну, неплохая, кстати.
3: Ну, там в контейнере еще сдают хорошо, красиво. Угу. Молодцы.
4: Сдают, кстати, хорошо
3: ждем,
4: и красиво.
3: Ждем теперь до конца года, где будут поединки в шоу «Звезды», дуэли и потом большой гала-финал.
4: Не смотрел, кстати, ни разу, но, возможно, видел какие-то рилсы.
3: Да,
4: оттуда.
3: Они разлетаются достаточно мощно.
4: Оказывается, Сергей Жуков супергерой.
3: А ты же что-то там, какая-то про Шаляпина. Ну ладно, Шаляпина, как всегда, на затравку.
4: Да-да. Телефоны фанатов на концерте лидера «Руки вверх» Сергея Жукова ослепило лазером.
3: Есть, скинул владельцам айфонов в чатик там. У меня есть один, они. Да, такая штука бывает. Просто так спокойно. В общем, камера. Телефон за 70 тысяч. Вот так вот.
4: А что случилось?
3: Лазеры спалили.
4: Лазеры спалили телефоны?
3: Ну ты что, ты ж новость
4: такое бывает?
3: Открывай.
4: Я не верю.
3: Потому что концерты слушать надо, наслаждаться и портить глаза, а не снимать видосики. Вот так вот высунув зомбари.
4: А кто там, Рома Зверь, ругался на зрителей?
3: Не знаю, давай, читай.
4: Да как вы можете снимать?
3: Почитай.
4: Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех айфонах и одном устройстве Android были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. И Сергей ей такой нашептывает: «Думала».
3: Хорошая, но плохая. Шутка-то да.
4: Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. Но, видимо, там ни у кого не было айфонов.
3: Либо не все так снимали видео.
4: Ну, в каких городах только это могло быть? В какой-нибудь, может быть, Куни? Но там мог выступить только Алексей Потехин, но не Сергей Жуков.
3: И кого-то мы недавно тоже туда гнали. Не Канье Уэста. Концерт.
4: В Невеле, да. Угу. Мы хотели его туда. Так что, ну, мы сочувствуем. Но искусство требует жертв, я считаю.
3: Кстати, да.
4: Да. Прохор Шаляпин. Готовы ли мы к нему перейти?
3: А есть еще что-то?
4: А я не успел еще пролистать.
3: Ну, в общем, про лазеры слышал.
4: Да.
3: Про концерт Канье Уэста поговорили.
4: Я думаю, как раз до...
3: Галагривый был.
4: Галагривый, да.
3: Флэш-рояль какой-то собирается.
4: Как раз до рекламы мы успеем. Прохор Шаляпин усомнился в смерти Майкла Джексона.
3: Нормально.
4: Да.
3: Нормально.
4: Артист допустил, что теории заговора о короле поп-музыки могут оказаться правдой. Он признался, что дважды пытался пробраться на могилу Джексона в Лос-Анджелесе. Однако оба раза его не пустили. Странно.
3: Шаляпина
4: не пустили.
3: На могилу Джексона пробирался.
4: Звучит как детская страшилка. В темном-темном городе.
3: Жестко.
4: Там все замуровано.
3: Уже не темный мальчик.
4: Да. Кто? Прохор? А, Майкл? Там все замуровано. Какой-то склеп. Непонятно, есть ли там Майкл или нет. Это как будто он пишет новую песню. Правда, недавно это место посещал Филипп Киркоров. Надо вот его спросить, что он там видел. Провести расследование.
3: Кстати, заключил у певец. Киркорова какая-то песня по всем радиостанциям сейчас.
4: Сейчас?
3: Да. Сколько он занес?
4: Ты имеешь в виду
3: творческих душевных позывов. Сколько он занес?
4: Здесь так красиво, я не могу дышать, вот это?
3: Не знаю. Мне просто сказали вчера. И начали щелкать радио, потому что она опять заиграла.
4: Угу.
3: В автомобиле. А у нас звонок.
4: Какой?
3: Виталий Калинин нам говорит,
4: неужели
3: что у нас звонок.
4: Нам звонит либо Прохор, либо Джексон. Тут только два варианта.
3: Да. Алло, доброе
4: здравствуйте.
3: Утро.
7: Доброе утро, ребята. Здравствуйте, уважаемые ведущие. И вам желаю бодрого и доброго утра.
4: Спасибо.
7: А придачу и уютного вечера.
4: А как вас зовут?
7: Евгений Беляев, творческий блогер.
4: Евгений.
7: Я как-то
3: снова здравствуйте,
7: беседовал.
3: Евгений, да.
7: Считаю вас крутыми интеллектуалами вашего формата.
4: Спасибо большое.
7: И постоянно слушаю и получаю полезную для меня информацию. К юбилею города вот сочинил цикл из 6 песен. Для Димы там здесь летают шары. Антону в его репертуар могу предложить вечернюю прогулку и великолучанку. Понимаете? Главная моя песня прозвучала 25 мая в конкурсе хоров школ города. Третья школа пела в ДК «Алка». 17 апреля в концертном зале детской музыкальной школы для ветеранов правоохранительных органов. И 22 августа на летней площадке. Вот как-то так.
4: Евгений, вы верите в то, что Майкл Джексон умер?
7: А, нет.
4: Мы тоже не верим.
7: А как?
4: Но мы считаем, что он жив. В наших сердцах.
7: А, в сердцах.
3: Как и творчество, да, оно всегда остается в сердцах, да. Любое замечательное, которое с любовью написано.
7: Слушай, я не для рекламы, собственно говоря, а я просто для от души. Я вот до подачи Димы стал ходить на футбол 3 раза, понимаешь?
3: И как у вас, Евгений?
7: Здорово.
3: Атмосфера.
7: Я доволен.
3: Я больше даже за атмосферу, чем за футбол, потому что действительно, когда все кричат, что нечего делать в городе, а вы сходите туда, сходите сюда. Вот это...
7: Нет, я с удовольствием.
3: Потому что да.
7: Посетил, такая... даже послушал вот 2 минуты там интервью после 17 часов, по-моему, с капитаном команды. Я и так слушаю.
4: У тебя есть слушатели, Дим?
3: Ну, да,
7: Ксения меня подтолкнула. Вот я съездил в субботу в Пушкинские горы.
4: Она умеет замотивировать.
7: Да, а Катя сагитировала как бы Майскую долину. Вот такая история.
3: Ну здорово.
4: С миру по нитке.
3: Это одно из лучших, что мы, наверное, в наш адрес слышали.
4: Ну, Евгений, получается, Алена Медведева должна вас замотивировать сходить в театр.
7: А, слушайте, я слышал про театр, была премьера недавно. И там наша, уже ваша, она вписалась в вашу команду, Алина.
4: Алена, получается.
7: Медведева.
4: Алена Медведева, да, все верно.
7: Да, так что вот я в курсе ваших дел, личных, встреч ваших, обсуждений, все как-то умно, глубоко, и я уже 1.5 года вот с вами утро встречаю.
4: Евгений, нам очень приятно, спасибо большое.
3: Спасибо большое, да.
7: И, ребята, вот если вот какой-то есть интерес вот к моему творчеству, все-таки вы любите.

0: Не хотите, не звоните. Но в любом случае, спасибо вам за этот звонок. Сейчас послушаем рекламу, скоро вернемся.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». И вот так стремительно уже и эфир завершается практически.
5: Ну это какой насыщенный эфир у нас получается. Хорошо, что мы реже видимся.
4: Да, да, да. Еще бы вообще тебя не
5: видеть. Еще столько же.
4: Да, еще столько же, да.
5: Да, поэтому увидимся какого-то там 30 октября. О, кстати, подожди, сегодня 30 сентября, а сегодня конец месяца или есть еще 31?
4: Вроде бы конец.
5: Конец? Сегодня последний день сентября.
4: Первого месяца осени. А хотя на дворе такая золотая осень.
5: А мы недавно отмечали 1 сентября, День знаний.
4: Угу. Еще недавно я сам в школу ходил.
5: Не успели моргнуть глазом?
4: Да, а до этого еще в садик ходил, представляешь, а уже вот, мы здесь.
5: Ну, ты это копнул, конечно.
4: Вся жизнь перед глазами.
5: Ой, кошмар. Как бы будем сохранять, ну, грубо говоря, позитив, как сказал бы один наш бывший коллега.
4: Подытожим.
5: Ну, говорится, да. Но это если бы он написал какую-нибудь речь в качестве подводки. Так, ну это мы совсем заностальгировались. Кстати, у меня такая тоже ностальгическая штука появилась. Я даже пару раз, помню, вечером посмотрел какие-то пару старых выпусков «Провинциальной индустрии». Я этого не делал лет 5. Мне кажется, мне было прям интересно сравнить, как тогда создавали контент и как он сейчас создается. Интересно, интересно.
4: Интересный заголовок я прочитал только что.
5: Какой?
4: Канье Шрёдингера.
5: Угу.
4: Ну это вот. По мотивам его концертов.
5: По мотивам кота?
4: Да. Пока концерт не проведен, его как бы и нет, а проведут, он как бы и есть. Получается так.
5: Я вообще прочитал, что организаторы строят планы на 2027 год. Концерт Kanye West в Москве. Думаю, за что вы беретесь? Вы еще в Петербурге не провели, а уже город Москва.
4: Там сложный персонаж нашли в его действиях. Неправильные действия, поэтому думаю,
5: разные высказывания.
4: Вряд ли что-то состоится на самом деле. Ну да ладно.
5: Зато в эту пятницу и субботу, кажется, в Москве и Петербурге даст концерт замечательный альтернативный музыкант Джеймисон. Я тоже давно слежу за его творчеством. Он не такой популярный, как Канье, конечно. Он скорее, ну вот выражаясь топовыми фразочками этого года, он нишевый, по большей части. Но, в принципе, на слуху у тех, кто следит за альтернативным R&B. Он вообще смешивает поп, рок. И все это в одну кучу, и любит делать какие-то креативные видео.

0: визуализации по своему творчеству. Вообще очень многогранный исполнитель. И он впервые приезжает в Россию. Его зовут Джеймисон. Он даст концерты в пятницу и субботу. Хотелось бы тоже съездить, но не знаю, что там и как по билетам. Ну, мне вообще интересно, что в социальных сетях он показывает афишу своих передвижений по разным странам, там по штатам, по странам. И там не фигурирует Россия, точнее не фигурирует, но только в официальных источниках. Поэтому, если вижу какие-то российские каналы, там, конечно, я вижу подборку, там лучшие клипы Джеймисона, описание, конечно же, там, с кем он работал, с чего начинал деятельность, сколько у него альбомов и так далее. Но для тех, кто соскучился по, ну, такой, скажем, международной классной музыке, сходите посмотреть. Я бы съездил, не знаю, что... Что мне там в планах?
1: Я бы съездил, не знаю что. Цитаты Антона Кифа.
0: Не знаю что и как, да. Но потому что никогда не знаешь, как горизонт планирования твою судьбу, скажем так, скорректирует.
1: А что может скорректировать твою судьбу на день?
0: Только гороскоп.
1: Только звезды, да.
0: Да. Неужели мы так уже проговорили, что... А, наверное, да. Уже 53
1: вообще
0: минуты.
1: Вообще пора бы, да. Пора было.
0: Пора было, да.
1: Пора было.
0: Угу.
1: Врага согнуть в параболу.
0: Как шутила Софья Ковалевская.
1: Угу. Вот этот вариант мне лучше нравится, чем оригинал автора этого текста называть. Поэтому да.
0: Так, ну что, мы обратимся к звездам. Можешь пока зачитать предисловие, я потом подключусь.
1: Да я бы с радостью. Ну вот а ты, тебя... ты давно смотрел в гороскопы вообще?
0: Вчера, по-моему.
1: А, ты был на эфирах, а я давно не был на
0: да.
1: эфирах.
0: А я не знаю, что ты не ходишь.
1: А мне, я же говорю, уработался.
0: Совсем уже?
1: Угу.
0: Но для таких, кто уработался, есть позитивный гороскоп, который как раз-таки поможет начать день правильно. Но у меня начинает день почему-то Сергей Безруков. Хочу закрыть эту рекламу.
1: А что, что, что, что? Трудно быть богом какой-нибудь?
0: Не, реклама банка.
1: А, банка.
0: Угу.
1: Ну ладно. Хороший. Ну, сериал пока заходит нормально.
0: А ты смотришь сериал с таким названием?
1: Угу.
0: Не знаю, я смотрю «Джентльмена» второй сезон.
1: Мне не зашли.
0: Они, не зашли?
1: Вот именно сериальный вариант.
0: Не, нормально.
1: Мне, я первый сезон не досмотрел еще, год-два назад.
0: Так, ну это мы говорим, потому что у нас загружалось еще. У меня загрузилось.
1: Ну так и начинай, что ты тут тянешь.
0: 30 сентября, среда. День пройдет в замедленном и неспешном ритме, как мы любим. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
1: Который пока нет.
0: Ну, давай.
1: Овны, вам надо переосмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
0: Тельцы, не форсируйте события, не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранять постоянство.
1: Mm-hmm.
0: Близнецы,
1: вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
0: Еще. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
1: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
0: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
1: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
0: Дима думает, что он на свадьбе, и как будто воображаемый платочек у него в руке. Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия. Стрельцы.
1: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
0: Козероги, в отношениях... А почему у нас опять реклама? В отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются, требуют времени, чтобы определиться.
1: Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
0: Это хороший день-день. Рыбы... Как будто реклама от одного банка. Рыбы... Да, папа. Я пародировал рыбу просто. Ничего такого нет в этом. Рыбы, вообще не сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением. И пусть этот день
1: принесет вам счастье, тепло, и тепло оно есть, и пускай будет его еще много-много-много-много.
0: В целом у нас сегодня все по гороскопу, по новостям и по разным событиям. Праздники не обсудили, но это не является обязательной частью нашей программы, поэтому, если вам интересно, посмотрите праздники в интернете.
1: Да.
0: Звоните, пишите, нам всегда кайфово с вами. Это Луки FM, утро с той ноги.
1: Всем пока-пока.
0: Всем до свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Что уже через много лет, я раньше так не считал, каюсь, да, что это нужно было делать давным-давно, в 2014 году. Вот тогда бы нас действительно цветами встретили. Но мы упустили возможности. По ряду причин. Возможно, о некоторых причинах очень веских мы просто не знаем. Мы так рассуждаем, знаешь, как на кухне, да, ну, с радиопередачей.
4: Спасибо. Это Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас в телеграме, канал так называется. Подписывайтесь. Большой перерыв впереди, но в следующем часе я вернусь и продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. «Комсомольская
5: правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: За минувшую ночь средства ПВО сбили 384 беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. БПЛА сбивали над приграничными Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над регионами Поволжья, над Москвой и областью, Пермским краем, Крымом и Черным морем.
2: О политике.
6: Ирландия предложит документ по сокращению бюджета ЕС на более чем 100 миллиардов евро, пишет «Политико» со ссылкой на источники. При таком сокращении бюджета будут урезаны субсидии для фермеров и часть региональных выплат. Против такой экономии выступает группа из 17 стран, которую называют «Друзья сплоченности». В нее входят, среди прочего, Италия, Испания и Польша.
2: О происшествии.
6: В демонтажной камере на шахте «Распадская» ночью произошел пожар. На поверхность вывели 305 рабочих, никто не пострадал. Возгорание потушено, сообщили в МЧС по Кемеровской области. Возгорание потушили сами работники шахты, причины пока не установлены.
2: О нововведениях.
6: Для маркетплейсов с 1 октября вводится стандартный срок возврата денег за товары. Торговые площадки обязаны вернуть средства покупателям не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее онлайн-магазины сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
2: Обо всем.
6: Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября, сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть не горючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. По степени воздействия на человека такие составы должны относиться к классу опасности не ниже третьего, то есть быть не более чем умеренно опасными. Отдельные требования могут вводиться для дорог, проходящих через особо охраняемые природные территории.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара в среду 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, курс юаня от Центробанка 12 рублей и 58 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуй, дорогое отечество, привет, семья. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб, ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Пишите в чатах. Каждые полчаса мы общаемся, микрофон работает. Вот и через полчаса повторим. Геворг Мирзоян к нам присоединяется, политолог-международник. И в «Максе», и в «Телеграме» канал «Мирзоян». Находите, подписывайтесь. Геворг, я вас приветствую.
7: Здравствуйте.
4: С важных новостей начнем или так, с разгрузочных, пожалуйста. Вот как,
7: давайте нас, сразу с важных.
4: С важных, значит. Смотрите, в Госдуме переименовали котлет по-киевски, теперь она называется котлет со сливочным маслом.
7: И, ну, вот, референдум по этой теме уже проводить, да?
4: Нет.
7: Большинство населения высказалось за.
4: Большинство депутатов
7: наверняка. Все процедуры наверняка в Госдуме прошли, все три чтения.
4: Просто, наверное, внутренним голосованием каким-то. Или на госуслугах депутаты проголосовали в закрытом, опять-таки, режиме. Я не знаю. Но вот просто, вы знаете, вот так вот начали работать, и сразу котлеты не по-киевски. Там у них столовая лежит. Я картинку уже сегодня показывал. 270 рублей, кстати, стоит. Я не знаю, дорого это или дешево для Москвы. Я ориентируюсь по волгоградским ценам. Родина котлет по-киевски – это Волгоград, для тех, кто не знает. Да, неофициальная, правда. Но это ладно. В общем, вот я про само переименование. Да, стесняются, что ли. Кстати, киевский торт, если там его подают, но вот если будут подавать, наверное, тоже киевским называть как-то нелогично будет. Можно
7: понимаете,
4: просто торт безе с
7: орешками. Вот такого рода переименования, они, может быть, хороши, когда вы не говорите о том, что Киев является матерью городов русских.
4: А мы не
7: такого
4: говорим.
7: Такого рода переименования.
4: Мы с вами, мы и не говорим с вами. Да, я и Украину братским народом как-то вот не называю особенно, но против переименований. И Киевское метро пусть остается станцией Киевская все-таки. Вот.
7: Абсолютно правильно, да. Подсказ показывает всем, что Киев был частью большой российской семьи, и таковым остается, в общем-то, в теории. Если там вся ситуация будет исправлена. Понимаете, такого рода переименования, они мелочные, что ли. То есть они хороши для политиков уровня Зеленского. Да, там вот это вот массовое переименование, там вот мы демонстративно рвем все связи с Россией, мы не Россия, мы антироссия и так далее. У нас, понимаете, одно дело ставить условные какие-то памятники новоделы, и потом их как-то сносить. Это ладно, там доски Маннергейма и так далее, это понятно. А другое дело, когда мы берем какой-то элемент российской культуры, в данном случае кулинарный, который существовал достаточно давно, давайте так, и просто переименовываем его в знак протеста против Украины. Не знаю, насколько это правильно.
4: Маннергейм, напомните мне, пожалуйста, если вдруг у меня пробел в этой части истории. Вы говорите, мы помним о том, что Киев был частью российской советской семьи, грубо говоря. Да. Да, мы помним. Русской семьи, можно и так говорить. Маннергейм вроде бы был, если не офицером, но, в общем, служил в
7: российской армии.
4: Все. Значит, по этой логике, получается, зачем сносить ему табличку? Или я не... Я не говорю правильно, неправильно. Это вопрос, пожалуйста.
7: Да, тем, что мы же не переименовываем финский вокзал, но в то же время мы не ставим, изначально нельзя было ставить табличку Маннергейма, человека, который участвовал в блокаде Ленинграда, ее нельзя было ставить в Ленинграде. Ну, я не знаю, у кого там возникла такая блестящая мысль, вот, но тем не менее, ее поставили и абсолютно правильно сделали, что ее убрали. Но финский вокзал, как таковой, он остался.
4: Но из Киева летят ракеты. Но из Киева летят ракеты, в Киеве отдают преступные приказы, тоже, как бы, видите, да.
7: Но если это же не Киев
4: из этой плоскости, а кто? Ну, официальный Киев, и в новостях так. Киев там эту позицию, собственно, поддерживает. Ну, вы знаете, да, в новостях. Москва, значит, выступает против. Это просто новостной прием. Так или иначе, Киев нынче враждебное логово, я так назову это.
7: Ну, Киев, может быть, дальше, раньше, сейчас враждебным логовом, но еще раз, переименовывая в кулинарной истории блюдо, которое очень давно является котлетой по-киевски, условно говоря, мы тем самым, еще раз, занимаемся немножко мелочной политикой, вот. Потому что мы не можем отрицать, мы же сами говорим о том, что Украина взяла территории, которые были исторически российскими, что Киев – это исторически российский город, как таковой. И переименовывая котлету по-киевски, мы тем самым, на мой взгляд, показываем отчасти правоту украинских пропагандистов о том, что Киев – это не Россия. Тогда зачем мы претендуем на эти территории?
4: Не знаю, зачем мы претендуем на эти территории. Вопрос к вам. Можно киевский режим просто уничтожить и все, и, собственно, заставить его какими-то другими путями капитулировать.
7: Можно киевский режим уничтожить.
4: Не обязательно занимать Киев вот ногой пехотинца российского. На мой скромный взгляд.
7: Можно уничтожить Киев, но при этом оставить котлету по-киевски.
4: И съесть ее при этом, да. Можно съесть котлету по-киевски, да. Но вот, собственно, эти сломать зубы о Киев тоже... Тоже справедливости ради надо вот проговаривать, да. И чтобы не сломать зубы, нужно действовать, как мне кажется, на упреждение. Знаете, вот не лезь в воду, не зная броду. Это вот из этой истории. И... Либо перейти к каким-то решительным действиям уже.
7: На мой взгляд. Мы сейчас же переходим к решительным действиям.
4: А вот знаете, как? Мне в силу того, что я же пацифист. Вы не знали, да? Вот я пацифист. Я пацифист в том плане, что я не в пользу Украины пацифист, а в пользу России. И вот это на самом деле ключевые моменты. Есть пацифисты, которые за Украину почему-то, по какой-то загадочной для меня причине. А я пацифист за Россию. И я вообще за любой кипиш, кроме голодовки, в том плане, вот мне говорят, ядерный удар, это же ужас, как можно вообще о таком подумать? Я на это очень просто отвечаю, когда меня спрашивают, а это решит вопрос? Вот любой метод, он применим, если он наконец-то закроет для нас вопрос Украины, закончит СВО, если надо для этого нанести ядерный удар или серию ядерных ударов. И это закончит СВО, а вот об этом уже закончит или нет, должны думать люди поумнее моего. Но они давно должны были это предусмотреть. Но вот если это поможет, если это решит вопрос, любые вообще действия, любые средства хороши. Все остальные разговоры в пользу бедных. Да, это тоже про пацифизм, вы не поверите.
7: Ну, давайте так. Ядерные удары по Западной Украине могут отчасти решить вопрос СВО. Да. Но то, что мы сейчас делаем в отношении украинской инфраструктуры, особенно киевской инфраструктуры, тоже решает вопрос СВО. Я уже много раз говорил, если Киев зимой утонет в дерьме, если Киев зимой останется без света, если киевляне осознают внутри себя, что СВО – это не что-то там, что идет в Донецкой области, а что касается их напрямую, и не в виде отдельных прилетов по отдельным зданиям в отдельной украинской столице, а именно напрямую касается, тем более касается из-за каких-то там, не знаю, дончан, которых они не считают за людей равных себе. Возможно, это приведет на фоне тех других проблем для режима Зеленского к определенным подвижкам в настроениях украинского населения. Возможно. Но, по крайней мере, есть на это шанс. Поэтому мы этим и занимаемся. Мы ведем классическую войну на истощение.
4: Ну и против нас тоже ведут эту самую классическую тоже войну.
7: Тоже да, и против нас тоже ведут. Ну, да, у нас закрывается аэропорт, у меня жена на 5 дней в Сочи застряла из-за всей
4: этой истории. Ну, так это радоваться надо в Сочи, не, собственно,
7: не муха. Ну, у них, правда, благо там есть и жить, А у людей, которые точно так же застревают, то у них нет где жить. Это большие проблемы.
4: Слушайте, не за границей. Застряли в самом деле. Вот я застревал просто в российском городе, и это не проблема. Просто уезжаешь, плюешь на все, заселяешься снова в гостиницу, в любую, и ждешь, пока ситуация нормализуется. Вот за границей, когда у тебя, допустим, рейс, и если ты на него не попадешь, ты будешь платить там, не знаю, 1080-100, но это совсем другая история, согласитесь. Плюс есть поезда, автомобили, есть варианты. Есть, можно решить вопрос.
7: Автомобили сейчас с бензином из Сочи.
4: Слушайте, все-таки есть.
7: Ну, дотолкаем до Москвы.
4: Я вас умоляю, есть. И в Сочи все-таки заправки в области, они есть, бензин можно купить. Вы что думаете, оттуда люди не ездят на машинах, там трассы пустые?
7: Ездят.
4: Где ворк?
7: У меня ездили знакомые с юга России до Москвы.
4: Да. Ну и как?
7: Бегали по всей области, искали бензин.
4: Ну, доехали.
7: Было такое.
4: Ну, проблемы есть, мы их не отрицаем.
7: Да.
4: Ладно, в кричку перешли уже. Георгий, где такое вообще? Должны защищать национальные интересы. Нет никаких проблем.
7: Так мы проблем. Защищаем.
4: Нет никаких проблем.
7: Мы говорим
4: проблем.
7: О том, что у нас... секундочку, проблемы есть.
4: Я вас умоляю, скрывать. Это не проблемы. Это так, ерунда.
7: Если мы их не будем скрывать, другие будут о них говорить. Лучше пусть нас слушают.
4: Это правда.
7: Есть тоже, проблемы, да. Но проблемы Украины, гораздо сильнее сейчас. И, мы должны четко понимать, что идет война.
4: Вы политолог, а я журналист.
7: Да, продают обе стороны.
4: Вы политолог, а я журналист. Мы с вами никогда друг друга не поймем, как слепой глухого. Знаете, по какой причине? Потому что говорит, да, вот очень, я могу просто поймать вас на крючок, но очень простой. Мне хочется с вами аккуратно согласиться, потому что я все-таки тут в пропаганду немножко, да. Но когда мы говорим, но на Украине хуже. Ну, как бы это, знаете, как будто бы не утешает, согласитесь. Проблема есть, но на Украине хуже.
7: Нет, конечно, если вам рассказывали о том, что у нас все зашибись, а та сторона страдает, и что эта игра абсолютно в одни ворота, как в компьютерной игрушке, да, наверное, фраза «Украине хуже», она не греет. Но если мы с вами занимаемся войной на истощение, и в войне на истощение, еще раз, всегда страдают обе стороны, и... проиграет та сторона, которая, пострадает больше, и, общество, которое рухнет раньше, сломается раньше. Вот в этой ситуации мы должны честно говорить, да, мы страдаем, но наше общество стоит и держится, у нас нету бензиновых бунтов в стране, несмотря на все проблемы.
4: Да, кстати говоря, пробки к заправкам сильно уменьшились тоже, надо говорить. 10 секунд, продолжим после перерыва. Договорите мысль обязательно и к другой теме. Мы с вами как-то поднимали один спор насчет референдумов. Продолжим обязательно после перерыва. Георг Мирзоян, политолог-международник с нами.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
10: Выкрути эмоции на макс,
11: макс, максимум!
10: Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Мама на грузинском означает отец.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет?
13: «Честный взгляд» на 30 сентября.
16: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Геворг Мирзоян, политолог-международник. Возвращаемся к разговору. С одной стороны, международник, сегодня как-то мы про внутренние дела больше. Но сейчас тема, которую я, собственно, приберег для обсуждения с вами специально 30 сентября, 4 года со дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Вы помните, была у нас с вами дискуссия, которую потом радостно подхватили украинские СМИ, шут бы с ними, они придурки, все переврали, но дело не в этом. Вы тогда сказали, что Харьковской области не хватает, надо было и там референдум провести. Я, правда, да, честно говоря, с этого прифигел тогда немножечко. Да? Надо посмотреть, сколько сейчас, на текущий момент даже не на 22-й, референдумы, я вот не помню, кстати говоря, прямо сейчас задумался и не помню, референдумы проводились до или после отступления?
7: Да.
4: Вот Изюм, прочее, отступление того самого.
7: Нет,
4: вот.
7: Они проводились до, потому до. Что как раз после того, как был проведен референдум, украинцы заняли Красный Лиман, и там показывали вот эти бюллетени, которые они захватили, какой-то идиот их там оставил.
4: Но вот, срочно отступали, причем тут я... Вы знаете, что такое срочное отступление, Георг?
7: Я понимаю, вот... что такое срочное отступление. Вот, вот. То есть вы оставляете личные данные тех жителей, которые голосовали за присоединение
4: да,
7: к России.
4: Да, да, да. А этот думаете, вопрос, и этот вопрос, собственно, вот в том числе к вам и к отдельно взятым вот людям, которые это допустили. Это не к военному вопросу. Это не к военному вопросу. Военные, кстати, тогда...
7: Это к военному вопросу.
4: Нет, это не к военному вопросу. Я знаю, как отступали на Харьковском направлении от очень многих людей. Героически, героически, кстати, нанеся противнику огромные потери, понесли потери, безусловно. Это невероятный подвиг, который, кстати говоря,
7: я
4: в общем, не освещен должным образом.
7: Я не говорю, что это вопрос к тем солдатам, которые отступали подразделениям. Вопрос к тем генералам, которые рассказывали сказки в Министерство обороны о том, что у нас там все укомплектовано, что у нас там все стоит, и что оставление это... обороны и так далее.
4: Тогда надо, знаете, как формулировать? Я не то чтобы вас учу, но так, чтобы военные не обижались, они обижаются. Это к руководству вопрос, не к военным.
7: Хорошо, к руководству военных.
4: Да,
7: вот
4: так справедливости ради, мы с вами крутые парни. Можем, можем себе это позволить, да, значит, сказать честно руководству.
7: У нас нету претензий сейчас к солдатам, ни к тем, кто отступал из Харьковской области, ни к тем, кто сейчас отступает под Лиманом. В общем,
4: ой, нет, под Лиманом тоже открываю завесу, тех, кто не знает. И, кстати, наслушался, в том числе, коль уж мы с этой позиции об этом говорим, я говорю с этой позиции, могу привести цитату террориста, экстремиста, иноагента и вообще, значит, нехорошего человека Арестовича, который накануне дал, кстати, отдельный расклад по отступлению, сказав, что это просто тактическое недоразумение, не более. И я, кстати, подтверждаю, и поверьте мне, рано или поздно и Купинск, и Светогорск, все то, где немножко раньше времени, где немножко раньше времени объявили о победах, все равно будут российскими. Вы хохлы... Ой, господи, что я такое говорю? Нельзя же. Хозлы. Да, хозлы. Можете радоваться сколько угодно, других поводов для этого нет.
7: Значит... Нет, давайте так. Никто, секундочку, никто не говорит о том, что у нас там какое-то стратегическое бегство и так далее. Да, там где-то какие-то позиции мы теряем.
4: Это просто бодание сторон тому... называется. Вы знаете, как военные называют?
7: Я
4: бодание
7: опять сторон. Возвращаюсь к тому, что было, что мы говорили вначале, да, это война. Где-то отступают, где-то наступают. Где-то тактическое отступление, где-то тактическое наступление. Где-то стратегические проблемы, как у Киева под Запорожьем и под Доброволием. Где-то у нас тактические проблемы. Тоже сравнивать нельзя. Посмотрите на все другие участки фронта, где все происходит.
4: Геворг, все-таки давайте так. Вот я был в недоумении, когда мы впервые начали с вами этот разговор по поводу отдельно взятых решений. Наверное, все-таки, ну, скажем так, принятых на горячую голову, на мой скромный взгляд, особенно касательно Херсона. Я понимаю, разделить Украину вдоль Днепра, вот эти все истории. Я все понимаю, с одной стороны, но мне кажется, пока полностью. И это было, на мой взгляд, все-таки скорее, я аккуратненько выражусь, и это вопрос не к армии, я не дискредитирую армию. Наверное, все-таки поспешное решение тогда. А вы говорите еще и про Харьковскую область. Все, слово вам, я затыкаюсь, вы говорите.
7: Давайте. Мое личное мнение, что у нас был целый ряд ошибок в ходе СВО, в том числе ошибочно принятых решений или не принятых решений, например, мобилизацию, которую нужно было еще летом проводить, а не осенью 2022 года. Но решение о референдуме было одним из важнейших, вернейших стратегических решений, принятых президентом тогда. Потому что если бы не было принято решение о референдуме, если бы эти территории конституционно не вошли в состав Российской Федерации, не исключено, что целый ряд уважаемых и неуважаемых людей попытались бы продавить очень сильно российское руководство, в том числе людей изнутри, я буду аккуратно говорить, на сдачу и прекращение СВО в 2022 году, на отказ от всех территорий, на отказ от требований к Украине и так далее. Именно включение территорий в состав Российской Федерации делает невозможным любой похабный договорняк, о котором постоянно рассказывают наши ура-патриоты, вот, мол, сейчас российские власти все сдадут, сделают какой-то похабный договорняк. Нет. Именно включение территории в состав России поставило важнейшее конституционное препятствие на пути к такого рода соглашениям. И это очень сильно убедило, по крайней мере, часть людей, по крайней мере, с той территории, где сейчас мы контролируем, в том, что их по окончанию войны не сдадут Украине. А если их не сдадут Украине, то значит имеет смысл активно интегрироваться и встраиваться в российскую реальность. В 2022 году значительная доля, например, той же самой Запорожской областной администрации, состояла из тупых ждунов, которые сидели на одном месте ровно, саботировали российские процессы и ждали, когда сейчас будет договорняк и когда Запорожье вернется в состав Украины. После референдума наиболее умные из них поняли, что этого не произойдет, а тупые поняли чуть попозже. Вот и все. Поэтому это еще раз важнейшее решение, которое поставило крест на любых попытках всяких проукраинских и предательских лоббистов добиться прекращения СВО и сдачи наших интересов в конце 2022 года, когда мы, ну, скажем так, у нас не все очень хорошо шло на фронте.
4: Георг, а нет ли у вас опасений, я даже скажу страха, по поводу того, что вот не приведи Господь. Это ведь решение Владимира Владимировича и определенного круга людей рядом с ним. Определенного, но этот круг гораздо шире. И, ну вот, когда-нибудь, но ситуация изменится, правда ведь? К сожалению или к счастью, скажем это прямо, Владимир Владимирович, как и все мы, когда-нибудь, ну, просто перестанет быть президентом вообще, или человек смерти, я и вы, и все на свете. И вот, ну, когда-нибудь, это будет в 30-м, 35-м году, да в любом году, 40-м, плевать, 50-м. И, ну, другие люди, я уж не знаю, займем мы все-таки полностью Херсон или нет, или это будет, собственно, ну, какая-то другая история, да, может, ограниченная. Мы сейчас не знаем. Вообще, чаще звучит Донбасс история. Когда Путин сказал про Новороссию, он тоже не расшифровал, что имеет в виду. И этих целей можно добиваться до бесконечности и говорить о том, что мы продолжаем добиваться. И вот другой круг, если он вдруг придет к власти, он не посчитает нужным, что это действительно стратегический интерес России. Что мы тогда будем делать? Переписывать Конституцию взад или что?
7: А нельзя будет уже переписать Конституцию? Я посмотрю, как после того, как после условно n-ного количества лет войны кто-нибудь, кто придет к власти, решит переписать Конституцию, имея миллионы людей в России, кто воевал или кто участвовал в этой войне.
4: Да дай то Бог.
7: Скажем так.
4: Дай то Бог, но вы же не можете.
7: Это раз. И два. Я скажу так. К моменту, когда уйдет наш президент в мир иной, что-то давайте, мне подсказывает.
4: Да, что такое говорите? Давайте просто говорить. Ну, просто вот передаст разды правления.
7: Уже к этому времени документально зафиксированы итоги войны, документально, подчеркиваю, зафиксированы, и уже не будет никакого смысла и нужды заниматься переписыванием Конституции или там, проталкивать эту глупую идею.
4: Документ и флаг на территории – это не одно и то же. Документ.
7: Хорошо, вот скажите мне.
4: Документ – это следствие, а не причина. Причина – нога пехотинца.
7: Мы сейчас говорим какие-нибудь идеи о том, чтобы переписать Конституцию и передать Калининград Германии.
4: Тут уже анонсировали ядерный удар, если вдруг они позарятся вдруг.
7: Нет, мы сейчас говорим об этом. Сталин умер уже давно.
4: Да, но по поводу Курил,
7: кстати. Нет, мы не говорим.
4: По поводу Курил, кстати, видите, дискуссия продолжается. Хотя казалось
7: бы, да. По поводу Курил дискуссия продолжается, потому что мы ее продолжали. Другая история. Да и сейчас, в общем-то,
4: по курению. Ну, там не задокументировано, я понимаю, есть свои особенности. С другой стороны, мы же понимаем, что вообще даже дискуссии
7: не должны... Вы не ответили на мой вопрос, Иван.
4: А повторите, пожалуйста. Я,
7: по да, Калининграду мы сейчас говорим что-то о переписывании Конституции,
4: нет, не
7: хотя Сталин умер уже более полувека назад.
4: Нет, не говорим.
7: Потому что история зафиксирована.
4: Зафиксировано абсолютным большинством...
7: В международных документах и в российском сознании.
4: При, Георг, полном уничтожении и сил, и командования противника. С проведением суда.
7: Мы сейчас этим занимаемся.
4: Нюрнбергского процесса. Вы себе представляете условный Нюрнбергский процесс? Я прямо сейчас нет. Мне кажется, что всех этих людей, конечно, передавят, потом они все куда-нибудь там испарятся, исчезнут, в авиакатастрофы попадут.
7: Так, но суда не будет над ними. Я скажу так. Мое личное мнение, это мое личное мнение Геворга Мирзояна.
4: Давайте.
7: Либо у нас должен быть Донецкий процесс после окончания войны, либо у нас должен быть меч Гедеона после окончания войны. Или одно, или другое.
4: Да, вы помните, по-моему, в начале СВО мы британских военных задержали, и в Донецке их, кажется, приговорили к высшей мере, а потом их...
7: Отменяли.
4: Да, помните.
7: Отменяли.
4: Да. Но они были приговорены к высшей мере здесь. Помните, да?
7: Их отменяли. Это нормально.
4: Не
7: мы
4: думаю.
7: Сейчас говорим не о Донецком трибунале над британскими военными, а хотя бы о Донецком трибунале над украинскими военными
4: преступниками. Да, и, вы знаешь, ваши или слова я всегда так говорю. Да богу б в уши. Спасибо вам. Спасибо большое. Георг Мирзоян, политолог-международник. Благодарим за выход. Большой перерыв впереди.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
18: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
19: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
20: «Комсомольская правда».
21: Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Бывшего главу города Пскова Бориса Ёлкина выбрали председателем законодательного собрания Псковской области на первой сессии Заксобрания 8-го созыва. В его работе приняли участие вновь избранные депутаты от Великих Луг. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Также утвердили структуру законодательного собрания Псковской области. Образовано 5 комитетов по социальной политике, по региональной политике и местному самоуправлению, по агропромышленному комплексу, землепользованию, по бюджету, финансам и налоговой политике, по строительству ЖКХ, энергетике и транспорту. В Псковской области проходит международный молодежный форум «Наследие поколений». Мероприятие собрало почти 120 ребят и наставников из Псковской области, Белоруссии и Абхазии. Целью форума является формирование у молодежи устойчивых патриотических ценностей, укрепление межкультурного диалога и сохранение исторической памяти. Программа включает выставку молодежных организаций и патриотических объединений, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и встречи, исторические квесты, презентацию эффективных практик в системе наставничества, работу в командах, а также экскурсии по культурно-историческим местам региона. Великолукский боксер Кирилл Коршаков проходит решающий этап подготовки к первенству мира в Сочи с 29 сентября по 13 октября. Тренер спортсмена Юрий Федоров рассказал, что вопрос участия великолучанина в первенстве мира по боксу уже решен на 99%. Соревнования среди молодежи до 19 лет пройдут в черногорском городе Будва с 14 по 28 октября.
0: О валютах.
27: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
0: О погоде.
27: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября.
6: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ, кандидат философских наук, главный редактор журнала «Оттиск». Здравствуйте, Алексей Павлович.
8: Здравствуйте, Иван.
4: Здравствуйте, ваш коллега, Межуев тут написал у себя в телеграм-канале, он и к нам выходит в эфир время от времени. Значит, «Самая короткая и беспокойная жизнь» — это ваша цитата, он ее приводит. Значит, «Самая короткая и беспокойная жизнь» бывает у людей, которые не помнят прошлого, пренебрегают настоящим, боятся будущего, писал Сенека. «Чтение нашего журнала — остановка в пути, позволяющая с различных ракурсов настоящего бросить взгляд на горизонт будущего, найти в палитре настоящего те краски, из которых будет создан пейзаж будущего». Это ваша цитата как раз. И вот он рассказал, что тема второго номера «Оттиска» — образ будущего. Я уже дальше не буду цитировать, значит, господина Межуева, а вопрос к вам. Ну, с одной стороны, мы прекрасно помним, что, ну, философия, да, это не наука о будущем все-таки, правда ведь? С другой стороны, вот вы решили о будущем порассуждать, давайте порассуждаем вместе, хоть и не футурологи, но тем не менее. Образ будущего, и это все-таки по-вашему, коль уж целый номер журнала об этом вышел, «Оттиск», это все-таки, ну, в рамках нашего состояния и положения, это про что? Образ будущего.
8: Ну, вы правы, что все-таки науки о будущем быть не может, потому что наука...
4: Но есть же вот футурология, она же как бы о будущем.
8: Ну, большой вопрос, насколько она научна. Точно так же, как есть и пророчества библейские, да? Есть пророчество, это прекрасно. Пророк — это человек, наделенный даром божественным, харизмой. Вот, но это не значит, что это наука.
4: Ну, да? И, собственно, факультета футурологии тоже я вот не слышал про такие нигде.
8: Нету, и ваховской специальности тоже нет. Поэтому вот я здесь бы вспомнил другие слова Августина, которые я там, кстати, цитирую. А блаженный Августин – это великий эксперт по философии времени, вот, в своей исповеди. Он говорит, что мы можем изучать не будущее, а можем изучать те ростки, которые коренятся в настоящем. Собственно говоря, мы имеем дело с настоящим, и подобно хорошему садовнику мы можем смотреть, а что прорастет, а что не прорастет, а что, может быть, надо пересадить, а что надо подкормить, да? Вот, а что климату не подходит. Вот, и тогда, наверное, у нас будет зимний сад. Да? А если мы будем просто беспорядочно тыкать что-то, даже очень дорогую рассаду, да, вот, и поливать ее огромным количеством воды, у нас может просто ничего не взойти, потому что мы неправильно будем с этим заниматься. Вот поэтому что из настоящего можно взять в будущее, что, какой взгляд на будущее из настоящего. Кстати, как вы правильно сказали, вот как можно видеть образ. Да? Образ можно видеть, опять-таки, научно, вот с точки зрения философской теории деятельности. Вот есть у нас потребность, есть интерес, есть цель социального развития. И мы сопоставляем вот эти элементы социальной философии. И из этого складывается у нас телос, то есть цель, образ, да, к чему мы хотим прийти. Для того, чтобы такие-то и такие-то потребности удовлетворялись лучше. Вот. А можно образ представить себе по-другому. Вот представлять как художник, как мечтатель. И вот, собственно, мем «Русская мечта» тоже существует в нашей политической жизни. Вот. Но, опять-таки, здесь мы должны всегда себя критически внутри сдерживать, да, потому что мы можем такое намечтать, как вот герои Достоевского, например, «Белые ночи», вот, что в конце концов просто упадем в яму, как это нередко бывало с философами, когда они созерцали звездное небо и спотыкались, вот, и падали куда-нибудь в яму. Вот, поэтому вот, это другой тип мышления об образе будущего. То есть такой как бы художественно-творческий. И, кстати, здесь мы не можем не вспомнить наших утопистов. Да, вот сегодня я выхожу на связь из славного города Ярославля.
4: Был недавно, здесь, очень понравилось. Да,
8: да, вот проходит Дегория, и вот сегодня проплывет пароход, корабль, да, и в Ярославском университете 120 философов будут обсуждать как раз образ будущего. Да. Вот, и в связи с этим вот, надо сказать, что здесь мы должны в каком-то смысле себя внутренне подвергать критическому мышлению, критическому разуму. Да? Вот, что из того, что мы можем сказать о будущем, что из того, что мы можем спроектировать в будущем, да, основано на каких-то реальных ростках, если мы уподобим снова этой биологической метафоре, вот, а что является чистым плодом нашего такого художественного и творческого воображения. Вот русская утопия, которая существует и как жанр литературы, и как жанр политической и социальной мысли. Возьмем, например, крестьянскую утопию Чаяна. Сегодня мы об этом будем говорить. Вот, и утопия Владимира Федоровича Адоевского, да, 4338 год, по-моему, через 2500 лет после того, как Адоевский этот текст написал, все это дело происходит. Вот. Понятно, что там есть очень много надуманного, смешного и художественного, и даже нелепого. Вот. Но есть какие-то вещи, ну, скажем так, удивительным образом попадающие. Да? Вот. Или, во всяком случае, с нашей сегодняшней точки зрения, например, когда Адоевский пишет свою утопию, там она написана от лица китайского студента, который приезжает в Москву и говорит, что ну, сегодня вот все цивилизации пали, остались только Россия и Китай. Вот. То есть это написано когда? Это написано при царствовании Николая I, да? Вот. А действие происходит через 2500 лет. Ну вот, я не знаю, что там будет через уже практически 2300, да, но эта мысль Адоевского сегодня, ну, как-то ложится нам на сердце, потому что вот, исходя из того цивилизационного расклада, который в мире мы имеем, да, мы видим стремительно развивающийся Китай, и мы видим Россию, которая, скажем так, встала с колен.
4: Не стремительно развивается все-таки, давайте так.
8: Да. Но она провозгласила себя государством цивилизации. Извините.
4: Это как? Кто конкретно это сказал? Я знаю, что как бы, да, провозгласили, а кто конкретно это сказал?
8: Ну, это постоянно говорит наш президент, да, называя Россию государством цивилизации, страной цивилизации. Вот, и это не констатация, это историческая задача.
4: Вот, наверное, вот должны... может быть, это скорее про историю, может быть, потому что, ну, вы только что с Китаем сравнили. Давайте в Благовещенске посмотрим за речку, что называется, да? И, ну, контраст будет немножечко пугать. Я вот про что.
8: Ну, у нас тоже в Москва-Сити ничего, да, так если какие-то наши новостройки посмотрим, архитекторы есть, и тут же ведь надо... дизайн в каком-то смысле сопоставлять с внутренней сущностью, с динамикой роста, с теми процессами, которые происходят, с теми изменениями, которые могут быть там, за десятилетия, за 30 лет. А Россия, на мой взгляд, стремительно достаточно меняется сейчас. Поэтому, вообще говоря, я вот, ну, сравнительно недавно оказался на конференции недружественной нам стране. Это Франция. О. И ко мне подошел католический священник и сказал, вот ваш президент говорит, Россия – государство цивилизации. И правильно говорит. Вы – государство цивилизации. Так же, как Китай. Вот. Ну, извините, но если священники недружественных нам стран признают, что мы – государство цивилизации, почему мы должны от этого отказываться? Вот. Мы должны сделать все, чтобы так и было в истории. И вот я почему вспомнил? Я вспомнил утопию Адоевского, да? И я вспомнил утопию как вообще жанр, литературный, социальный жанр, который не надо спрашивать со счетов, потому что мы в свое время критиковали утопическое мышление. Говорили, что вот Томас Мор, да, ну все это так, выдумки, сказки, Кампанелла. Но ведь надо к утопии отнестись как к своего рода и социальному проекту, и предсказанию, и предостережению, да, поскольку утопия связана с антиутопией всегда диалектически. Да, неудавшаяся утопия срывается в антиутопию. Вот, и это тоже одна из тех моделей философских стратегий разговора о будущем. Вот, фантастика, фантастический роман. Ефремов, Казанцев, вот, Богдан, который был знаменитым философом, тектологом, да, основателем института переливания крови в 20-е годы и погиб, по сути, поставив над собой эксперимент в 26-м году. У него тоже есть романы утопии. Да? Вот, поэтому сегодня и вот это составляющая нашего образа будущего тоже, что называется, подстегивается. Когда мы говорим наука, но не только наука. Не только с помощью науки мы вот, пытаемся как бы проявить будущее. Вот. Ну и наш журнал, он, конечно, научный журнал, плюс философский. Вот, и здесь вы вспомнили моего коллегу...
4: 30 Мишу, секунд до перерыва. Алексей Павлович, 30 секунд до перерыва.
8: Представляете, политолог. Да, представляется политологом, а он философ.
4: Нет, вот, кандидат философских наук, журнал. Точно так же, Алексей Павлович, точно так же говорим.
8: Точно так же.
4: Да, конечно. Да,
8: докторскую написал, сейчас будет защищать.
4: Да будем надеяться, что защитит. Давайте перерыв сделаем, через 2 минуты мы продолжим. Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ, кандидат философских наук, главный редактор журнала «Отиск». Мы скоро вернемся и продолжим, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических...
14: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября.
15: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ, кандидат философских наук, главный редактор журнала «Оттиск». Философствуем в этой части, финальный выход. Алексей Павлович, вот вы про утопию заговорили. Вообще, давайте

0: тот прогноз не сбылся. Но потом, после этого, мы вот и десятилетия спустя, в 2018 году я поднимал эту тему, мы почему-то перестали мечтать. Нет целей и задачи на будущее. Ну, реально, вот так, чтобы громко объявить, что вот через 10 лет, как пятилетки в свое время, будут достигнуты эти и эти показатели. Вот это будет. И давайте это сделаем. Вот сейчас почему-то вот этого не происходит. Это, ну, скорее плохо, по-моему, да, перестали мечтать. И, ну, это точно не в пользу стране, цивилизации.
1: Ну, вы знаете, вообще, когда эти задачи были поставлены в 2008 году, был существенный, значительный рост уровня жизни.
0: А потом людей. Кризис, я это помню, потом кризис 2008
1: да,
0: года.
1: Потом ковид был, да. А вообще-то говоря, люди жили неплохо. Вот. И, может быть, не все задачи были достигнуты из поставок. Но никто тогда в страшном сне не мог подумать о том, что мир рухнет в пандемию универсальную, да, не знаю уж там, что было ее причинами, вот, а потом начнется, и я думаю, эти события, они связаны, да, такая мировая турбулентность, вот, конфликт российско-украинский, американско-иранский, вот, а перед этим, если вспомним, еще другие точки напряжения были, вот, но, вы знаете, когда вот я вспоминаю Великую Отечественную войну, письма моих дедов, которые, кстати сказать, все погибли на войне, и родные, и двоюродные, они писали, что они воюют за то, чтобы снова вернуться и жить той счастливой жизнью, которой они жили перед войной. Вот. При том, что они все жили не в центре России, кто-то на селе, кто-то в Орле. Но они ощущали ту свою жизнь, которую они жили до войны, счастливой. Вот. То есть, наверное, мечтать надо не о том, чтобы у нас все резко увеличилось и показатели выросли, а о том, чтобы вернулось ощущение счастья, веры в будущее, да, какой-то устремленности.
0: Это вы про индекс счастья вот. Говорите сейчас, я правильно понимаю? Он нынче хромает.
1: И это тоже. Я, кстати, вот когда-то выпускал журнал «Сократ», и у меня номер был посвящен 5. Это было, по-моему, в 2014 году этот номер мы делали. Вот, когда все говорили о счастье. Знаете, помните, там булочные открывались, кондитерские. Все называлось счастье. Какие-то разговоры, круглые столы про счастье были. Вот такое ощущение, что хотели поймать синюю птицу, и уже почти поймали. Да? Вот. И индекс счастья и вообще ощущение счастья, право человека на счастье, да? Вот, каждый его по-своему понимает, вот, это в каком-то смысле залог мечты. Потому что несчастный человек мечтать может разучиться и впасть в глубокую социальную депрессию. Вот. А счастье, от чего человек бывает счастлив, ну, наверное, уж точно не от удовлетворения всех потребностей и не от полного богатства. А иногда человек бывает счастлив от того, что он чувствует себя нужным людям вокруг, своей семье, своей стране, своей родине. Иногда человек бывает счастлив, потому что он любит, да, и ощущение любви, которое не просчитывается какими-то экономическими моделями, а дарится как дар Божий человеку. Вот, поэтому, мне кажется, вот это состояние мечты, его нельзя вызвать искусственно. Вот нужно что-то делать для того, чтобы человек поверил в то, что у нас действительно социальное государство, что действительно человек является предметом заботы, вот, власти, что общество имеет смысл, да, как позиция каждого может быть услышана. Вот, вот эти вещи, они, наверное, и очень сильно влияют на формирование социального климата. И вот на то, что люди сообща, активно создают себе такой образ, который они хотят воплотить. Потому что если люди думают только об апокалипсисе, о том, что вот мы живем в последние времена, но для христианского сознания каждое поколение об этом задумывается. И апокалипсис нашего времени, как говорил Василий Васильевич Розанов, происходит, наверное, для каждого поколения. то есть какой-то

0: местного значения апокалипсис. Но все-таки вот такие тревожно апокалиптические ощущения, что мир скоро рухнет, и там через какое-то количество лет все погрузится в какую-то физическую, метафизическую катастрофу, вот, вот от этого надо как-то уходить. Да? Уходить за счет наращивания социального оптимизма. Вот. И, может быть, та рефлексия, которая сегодня поддерживается и нашими властями, относительно образа будущего, философии будущего, она и есть попытка направить вот это общественное сознание, канализировать его в русло социального оптимизма, в русло того, что не все еще у нас кончено, и многое у нас еще впереди, и дети наши будут жить хорошо, и страну мы им передадим такую, чтобы не стыдно было потом. Вот, мне кажется, что важно.
1: Вы знаете, есть такое понятие аутотренинг, когда стоишь вот перед зеркалом, смотришь на свое отражение и, значит, даешь себе некую установку, хвалишь себя, и это, говорят, в некотором смысле помогает. Вы, вот я читаю ваш титр в очередной раз, да, декан философского факультета МГУ и главный редактор журнала «Отиск». И знаешь, что вы не только творческий человек, правда ведь, вы еще и функционер. Соответственно, вот у меня есть такая условная рубрика, она не совсем оформлена в рубрику, но вот она есть, я часто задаю этот вопрос, если бы я был директор из этой категории. И вам вопрос, я сейчас вспомнил, как раз слушая вас, вспомнил одну цитату, не помню, правда, и сейчас не могу найти, из какого произведения драматурга Евгения Гришковца. Я ее цитирую. «Я соскучился по себе счастливому». По себе, такому, который идет по улице и радуется, радуется тому, что просто идет, что солнце светит, что люди вокруг. Я соскучился по тому парню, у которого внутри было столько сил, столько надежды, который точно знал, что все будет хорошо. Куда он делся? Почему я стал таким сложным, таким уставшим? Я просто очень хочу снова встретить того себя и хотя бы немного с ним побыть. Как встретить того себя? Про нас я говорю. Я вас спрашиваю, как нам встретить того себя, которого мы, наверное, все-таки где-то потеряли, да? Мы где-то расстались, разлучились.
0: Знаете, Иван, я вспомню одну смешную историю. Я не знаю Евгения Гришковца лично и даже никогда не был на его концертах. Но как-то после лекции ко мне подошла студентка и сказала: «Алексей Павлович, как вам не стыдно?»
1: Как вам не стыдно, действительно, да.
0: Как не вам знать. Не стыдно? Вы же сегодня на лекции слово в слово повторили то, что Гришковец говорил на своем концерте в четверг. Я говорю, ну я счастлив. Вообще я Гришковца-то читал, да, но на концерте в четверг я не был. Вот, поэтому, видимо, тут дело не в Гришковце, а в каком-то коллективном чувстве, которое некоторые люди, в частности Гришковец, выражают. Да, это человек моего поколения. Вот, и, ну, наверное, встретить себя можно. Вот, вы знаете, я бы сказал, встречайтесь чаще со своими друзьями, особенно друзьями ранних лет.
1: Мода ушла на встречи. Домой уже...
0: Ушла,
1: да. Но... И домой друг другу никто не зовет посидеть на кухне. Понимаете, куда-то это
0: никто
1: все пропало.
0: Никто не мешает позвать первым. Никто не мешает взять телефон, найти какие-то старые, давно не прозвоненные контакты, позвонить, да. Вот, ну, если уж мы хотим встретить себя прежним.
1: Возвращаться к истокам, да? Новую этику надо отвергнуть тогда, понимаете? Новая этика – это сначала написать. Звонишь только после предупреждения. Ну и прочее, там много нюансов. Это все надо послать.
0: Новую нормальность. Новую нормальность тоже надо отвергнуть. Потому что вообще этика, она одна. Нормальность, она тоже одна. Да? Вот, не новая, не старая. Вот. Но это один из способов, конечно. А другой, ну, наверное, Гераклит говорил, все течет. Да? Вот и мы течем, и мы меняемся. Да? И не только в одну реку нельзя войти дважды, но и один и тот же я не может два раза войти в одну реку. Но надо течь упорядоченно, не останавливаясь, и придавать какой-то смысл своему течению, чтобы жизнь была наполнена интересом. Интересом, событиями, да, встречами какими-то новыми. Вот, то есть не терять динамику личностного роста, темпа своего развития, вкуса к жизни. Да, вот, тогда, может быть, мы встретим или того себя, или, может быть, какого-то нового себя обретем, потому что не факт, что тот я был идеальный. Да, у меня много вопросов к тому я, которым я был в молодости. Вот. Ну и познай самого себя. Философская максима, написанная на храме Аполлона в Дельфах.
1: Вот. Спасибо. Хочешь быть счастливым, будь им. Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ, кандидат философских наук, главный редактор журнала «Отиск». Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, все будет хорошо.
2: Происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О происшествии.
5: Самолет Fly Dubai подал сигнал бедствия на пути в Тель-Авив. Боинг 737 МАКС 8 выполнял рейс из Дубая. На борту находится около 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. Сначала самолет подал код, указывающий на общую чрезвычайную ситуацию. Затем появился код, который используется при возможном захвате воздушного судна. Официального подтверждения от авиакомпании или авиационных властей пока нет. По данным израильских СМИ, связь с экипажем была потеряна. Самолет находился над территорией Иордании, после чего развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии. Лайнер резко снизился до высоты около 15 тысяч футов, что значительно ниже стандартного эшелона для этого маршрута. По последним данным, сигнал самолета снова появился в приложении для отслеживания авиарейсов. Ситуацию с захватом, о которой пишут израильские СМИ, пока официально не подтверждали. И прямо сейчас появилась информация, что этот самолет, который подал сигнал о ЧП на борту, приземлился в Саудовской Аравии. Других подробностей нет.
2: О политике.
5: Посол КНР назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и США. Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТС будут благоприятными для формирования многополярного мира, потому что Россия, Америка и Китай – это постоянные члены Совбез ООН, это мировые державы. От нас зависит будущее этого мира, отметил глава дипмиссии КНР в Москве Джан Ханьхуэ в интервью «Известиям». Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что стороны обсуждали идею организации такой встречи.
2: Об искусственном интеллекте.
5: Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании ИИ в суперинтеллект в терминологии правительства США. Как сказано в документе, термин должен отражать преобразующие возможности этих технологий и безграничные возможности, которые они открывают перед американским народом. Теперь новое обозначение ИИ ведомства должны использовать во всех публичных сообщениях.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, курс юаня 12.58.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 10, днем до плюс 17, ясно. В Санкт-Петербурге в среду тоже без осадков, до плюс 15. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А знаете ли вы, что «Азимут» — это не только 1,5 тонны технологического суверенитета, который мы с вами ждем. Это еще и толстая пачка писем счастья от госавтоинспекции. Эта пачка становится еще толще. Нам обещают новые дорожные камеры «Азимут-5», и они будут фиксировать в два раза больше нарушений, чем нынешние четвертые «Азимуты». В общей сложности более полусотни, в том числе езду без фар, ближнего света и без дневных ходовых огней.
7: А я уже думал, они изобрели камеры, которые будут провоцировать людей на то, чтобы те нарушали правила дорожного движения. Ну,
6: На язык Кириллу Манжуле.
7: За счет чего они будут собирать больше штрафов?
6: За счет того, что они больше нарушений видят.
7: Ничего, такая выскакивает из-за угла на тебя. Вот. И давай на гашетку жать и скорость превышать.
6: Так, пожалуйста, заткните кто-нибудь этот фонтан. Пусть Кирилл Манжула больше никому ничего не подсказывает. Пожалуйста, я очень вас прошу. Здрасте всем, доброе утро.
7: Доброе утро. Олег еще с нами, Осипов, на связи.
6: Олег, доброе утро.
7: Это Дима Делинский.
8: Да, доброе утро вам.
6: Так, значит, есть такая компания, которая называется Urbantech. Это оператор систем фото-видеофиксации в российских регионах. И вот заместитель гендиректора Urbantech Александр Домбровский в интервью коллегам с портала Автоньюз рассказал прелюбопытно. Во-первых, эти камеры начнут появляться на дорогах в 2027 году. То есть вот не прямо сейчас, а только в 2027. А во-вторых, смотрите.
7: 2027 год, я напомню, через 2 месяца.
6: Ну, через сколько?
7: Октябрь, ноябрь, декабрь. Через 3, прости.
6: Цитата. «В камерах нового поколения среди изменений также модульная архитектура. Моноблок выступает ядром системы и выполняет вычисления для всех подключаемых периферийных устройств, двоеточие обзорных и купольных камер, детекторов транспорта, детализирующих датчиков».
8: Дима, и ты вот сейчас с кем говорил?
7: Я не знаю, с кем он говорит. Олег, вот ты с языка у меня вопрос.
8: Да, просто... Вот эту ахинею зачем нам цитировать?
6: Други моя, сколько раз вы проезжали по какой-нибудь загородной дороге, и Яндекс вам говорил, впереди камера, да? И проезжая мимо этой камеры, вы видели вот не комплекс фото-видеофиксации. Вы же знаете, что точки на Яндексе расставляют не только эти роботы Яндекса, но еще и обычные люди, которые видят что-то, висящее на столбе.
7: И думают, что это камера.
6: Да, и думают, что это...
7: Либо они видят камеру, например, которая является частью системы «Безопасный город», которая не фиксирует нарушение правил дорожного движения, и отмечают ее как камеру на ПДД.
6: И вот господин Домбровский в интервью порталу «Автоньюз» говорит, что моноблок выступает ядром системы и выполняет вычисления для всех подключаемых периферийных устройств, обзорных и купольных камер, детекторов транспорта, детализирующих датчиков.
7: Олег, понимаешь, в чем дело? Да,
8: это по-прежнему. Надежно, да.
7: Смотри, видимо, Дима пытается нам сказать, давайте его на русский язык переведем, что все камеры, которыми усыпаны современные большие, особенно города, будут включены в единую систему фиксации нарушений ПДД. Ты это хочешь нам сказать?
8: Послушайте, да. Можно я...
7: Так скажи так по... сразу, что по ты сути. Вот это вот
8: по сути, можно?
7: Читаешь?
8: Вот первое, что я узнал, когда я прочел эту странную заметку от Домбровского, я не верю ему. Да? Потому что он тут много чего говорит, вот этого заумного, так сказать, и непонятного. Но есть и понятные вещи. Например, они будут фиксировать разговор по телефону за рулем. Да? Нифига они не фиксируют. Я езжу каждый день, боже, в Москве, где так, стоят самые новые камеры.
6: Сейчас я спрошу, значит,
7: сейчас
6: сколько штраф
7: фиксируют,
6: на, штраф на камеру?
7: Фиксировать.
6: Смотри, фишка в чем заключается, Олег? Парк камер у нас безумно устаревший. У нас треть всех камер на дорогах общего пользования. Подожди, это камеры, которые ловят... Ловят только на скорость. Две трети – это камеры, которые были сделаны, там, условно говоря, разработаны 5 лет тому назад. Они значительная часть из них...
8: Они заявляли, да, что будут фиксировать разговор по телефону за рулем. Нифига не фиксируют.
6: Тупой радар, висящий на столбе, не фиксирует разговор по телефону, не фиксирует ремень непристегнутый, не фиксирует отсутствие шлема. Это тупой радар. Их треть.
8: Нет, вот, кстати говоря, пристегнутый, не пристегнутый, фиксируют.
7: Да, и даже... Тупой радар уже фиксирует. Нет, нет, Олег, там уже другая камера. Просто радар фиксирует превышение скорости, не более.
8: Вот хоть бы что-нибудь изобрели, чтобы там был такой слово. Мы поможем вам сэкономить, увернуться, так сказать, от этих. Вот это вот я понимаю.
7: В смысле? То есть, подожди, ты хочешь провоцировать людей на нарушение... То есть, купите что-то, что позволит вам избежать наказания за нарушение правил? А правила, как мы помним, дорожного движения написаны чем?
9: Кровью.
7: Кровью. И это не для громкого словца. Для,
8: ну, правила написаны кровью, а дорожная разметка в Москве нанесена идиотами. Ну вот что тут поделаешь? Если бы можно было вот как-то так, ну скажем, хотя бы знать.
9: Олег, при чем здесь не пристегнутый ремень и телефоны? Объясни мне, пожалуйста.
8: Сейчас все объясню. Во-первых, это не фиксируется. Хотя говорит этот самый человек, который вот из Урбантеха, что фиксирует. Значит, я ему не верю. Это первое. Второе. Они фиксируют два вида нарушений, как правило, в основном. Превышение скорости, нарушение разметки. Вот и все. Больше они там...
7: Есть еще пересечение этой стоп-линии и выезд на запрещающий сигнал светофора.
8: Ну, запрещающий, да, наверное, так сказать. Короче говоря, они нацелены на сбор денег, конечно, безусловно. Но я к чему это говорю? К тому, что мы, вот, конечно, уделяем этому много внимания, но, в принципе, это не особенно повлияет ни на нашу, так сказать, езду, ни на... Ну что, на дорожную безопасность. А вот то, что денег будет Олег. Больше в казне, да, наверное.
9: Я понимаю. А смотри, в чем прикол заключается. А сколько у нас сейчас штраф за разговор по мобильному телефону за рулем?
8: Да чуть ли не 1500.
9: Вот. Для москвичей, вместе с которыми ты едешь в потоке, это абонентская плата.
8: Прикол. Да не верю я в этом. Ну, что ты нас всех дураками считаешь?
9: Смотри, в 25-м году в Москве камеры выписали около 1 000 000 штрафов за разговор по телефону за рулем без устройства hands-free. 1 000 000, Олег.
8: Ну, не
9: знаю. 1500 рублей – это абонентская плата.
8: Нет, я все равно я не могу с этим согласиться.
7: Ну, с чем именно?
8: Психически здоровый человек не будет платить как...
7: То есть, подожди, секундочку. Смотри, Олег, я не к тому, чтобы защитить там, Диму. А ты говоришь, что ты повсеместно наблюдаешь на дорогах Москвы людей...
8: Кучу идиотов.
7: Кучу идиотов, да. Разговаривающих по мобильному телефону.
8: Более того, пишешь смс.
7: Да, я с тобой согласен, это полнейший идиотизм. Дима приводит тебе статистику за прошедший год, да?
9: 25-й год.
7: За 25-й год выписано 1 000 000 штрафов за нарушение этого правила дорожного движения в Москве.
8: Хорошо. И 150 миллионов за превышение скорости. Ну, вот так давайте, да?
7: Так просто в этой ситуации превышение скорости является более, ну, самое популярное нарушение из всех существующих.
8: Вот, а я считаю, что разговор по телефону без hands-free это опаснее, чем превышение скорости в большинстве случаев.
9: Да,
8: опаснее.
9: И при этом, значит, Олег 5 минут назад говорил, что камеры в Москве на телефон не работают. Ну, я говорю, 1 000 000 штрафов. Ну, люди продолжают говорить по телефону, но просто потому, что для них это важнее, чем 1500 рублей. Вот и нет, все.
8: Это говорит о том, что
7: недостаточно камер в Москве, которые фиксируют это нарушение. Об этом говорит Олег.
9: Значит, будет больше.
7: Обязательно.
9: Будет не 1 000 000, будет в 2 000 000.
8: То есть вы привели к тому, что я ратую за большее количество камер. Это не так. Я говорю о том, что человек, который рассказывает нам о том, что камеры фиксируют успешно то или иное нарушение, на самом деле не совсем прав. Да, скажем так. Он нас вводит в заблуждение.
9: Олег, смотри, человек рассказывает, что камеры фиксируют нарушения. Значит, у нас есть статистика, 1 000 000 штрафов по Москве. Окей, камеры фиксируют нарушения, но это не работает на безопасность дорожного движения.
7: Их, видимо, недостаточно, этих камер.
9: Либо сумма штрафа недостаточна для того, чтобы люди задумались.
7: Не думаю. Просто, ну, 1 000 000, видимо, для Москвы, 1 000 000 штрафов, я имею в виду, это...
9: Для Москвы 1500 рублей, это не деньги.
7: И в том числе...
8: Да неправда это, ну как это не деньги? Ну, слушайте, не все такие в Москве, уверяю.
9: Короче, Значит, смотрите, система фото-видеофиксации, которая ловит на телефон за рулем в руках, она работает не только в Москве, она работает в других регионах. А штраф повсеместно одинаковый, 1500 рублей. Я сильно подозреваю, что, допустим, там в Пермском крае, где-нибудь в Красноярске, вот, или в какой-нибудь чуть более глубокой глубинке, где стоят такие камеры, а их сейчас будет больше. Просто потому что, смотрите, они внедряют новую камеру. Еще раз повторю, а эта система называется Азимут 5. И ей будут заменять то, что устарело морально и физически. Вот те самые 30% камер, которые не умеют ничего, кроме скорости и полосы, их будут менять на новые. Какие новые? Не Азимут 4, скорее всего, Азимут 5. Этот Азимут 5, 50 видов нарушений, это просто камера. Это как бы вот дырка в реальности, которая схватывает номер машины и анализирует его через искусственный интеллект, через вот эту коробку, которая спрятана где-то в центре организации дорожного движения. И смотрит, а что этот человек нарушил? Вот об этом мы говорим, Олег. Таких камер умных на 50 нарушений будет много. Но не сейчас, потом.
7: Почему потом? В 27-м году.
9: Угу. Так? Если денег хватит.
8: И ситуация немедленно улучшится на дороге, да?
9: А вот вопрос. Перед ними стоит задача сократить во сколько? В 1,5 раза к 30-му году смертность на дорогах?
8: А что так скромно-то, я не понимаю.
9: Ну, да, я понимаю, была нулевая задача, нулевая смертность, но что-то как-то пошло не так, а вот сейчас 1,5. Короче, мы...
7: Это наша вечная тема, спор с Олегом по поводу...
9: Да. Камеры-не-камеры.
7: Камеры-не-камеры, да.
8: Камера Олег, давай... сама это ничего не значит.
7: Давай вспомним, что творилось на дорогах нашей страны, неважно, глубинка, не глубинка, 20 лет тому назад.
9: О, ужас.
7: Вот именно так
9: когда камер не было.
7: Это охарактеризовать. О, ужас, что творилось на дорогах. И сколько бились...
8: Да, когда будем анализировать это, хорошо бы вспомнить, сколько тогда было погибших и раненых, и сколько сейчас.
7: Прервемся для анализа на 2 минуты.
9: Ага.
2: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
11: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого – нет. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: В 2007 году на дорогах России погибло больше 30 тысяч человек. В 2008 появились камеры фото-видеофиксации. В 2025 на дорогах России погибло 13 900 человек. Практически вдвое меньше, чем было в те времена, когда камер не было.
3: И как мы можем, Олег, оспаривать тот факт, что появление камер фото-видеофиксации улучшили ситуацию? Я не понимаю,
4: Не оспариваем этот факт. Я его не хочу оспаривать. Я хочу сказать, что за это время, за 20 лет, мы построили много приличных дорог.
3: В том числе, да.
2: Ты прав. Машины стали безопаснее.
4: Ты прав, Олег. Мы разделили потоки. И главное, за счет чего удалось уменьшить количество погибших.
3: Вопрос не в том, что это что-то из этого, тобой перечисленного. Главное, это комплекс, понимаешь?
4: Это комплекс, совершенно верно.
3: И если из этого комплекса вытащить что-то, как ты сказал, хорошие дороги, безопасные автомобили, как сказал Дима, или камеры, то ситуация начнет ухудшаться. Ты понимаешь? Мы, безусловно, должны улучшать дороги, бороться за безопасность автомобилей, разделять потоки, строить нормальные вот эти вот трассы с разделенными барьерами и устанавливать камеры фото-видеофиксации. Иначе никак.
2: Вера в разумное и доброе вечное в людях никогда ни к чему не приводила человечество в...
3: Только наказание в этой ситуации работает. Увы.
2: А это мы вернулись к разговору о том, что в 27-м году у нас на дорогах появятся новые комплексы фото-видеофиксации, которые будут отлавливать 50 нарушений. Это просто камера, которая подключена к коробочке с искусственным интеллектом. А называется это все хозяйство «Азимут 5». Сколько эта штука стоит, насколько быстро ее будут внедрять в связи с ее стоимостью, а это не дешевое удовольствие, я подозреваю. Мы пока не знаем, сказать ничего по этому поводу не можем. Но еще раз, на всякий случай, я процитирую господина Домбровского. «Моноблок выступает ядром системы, выполняет вычисления всех подключаемых периферийных устройств, обзорных и купольных камер, детекторов транспорта, детализирующих датчиков». То есть высока вероятность того, что если господин Домбровский, отвечает за свои слова, у нас все камеры, висящие на столбах, будут работать на фото-видеофиксацию нарушений. Все. А не только те, что повесила госавтоинспекция. Ладно, теперь у нас еще одно потрясение устоев. Мы же свернули, все, мы больше не говорим о камерах, да?
3: Да, уже все, уже язык стерт об этом.
4: Молчу.
3: И я молчу.
2: Объявлен лонг-лист премии World Car of the Year. Значит, 56 претендентов, и 27 автомобилей, претендующих на звание лучшего автомобиля в мире в 2026 году, это китайцы.
3: А как ты думал, если есть страна, продающая 30 миллионов автомобилей в год, как иначе может быть?
2: Смотри.
3: Это просто чисто математически.
2: Я просто провалился в условия участия в этом конкурсе, да? Значит, тираж машины не меньше 10 тысяч. Машина должна продаваться на двух ключевых рынках, разнесенных на разные континенты, например, США и Азия. Угу. Вот. Европа и Америка. Как-то так. Это во-первых. Во-вторых, эти машины не должны быть премиальными на внутреннем, на родном рынке.
3: Окей.
4: Я не понимаю, что тебя удивляет-то?
3: Я тоже не очень понимаю, что тебя удивляет, Дип.
2: Значит, европейцы уже не лучшие, уже не в списке. Есть европейские машины в этом самом списке, длинном списке претендентов.
3: Они массы закидали, понимаешь?
4: Дело не в этом. Слушайте, я миллион раз говорю, как попугай об этом деле. Да, все, нет китайского автопрома, есть глобальный автопром. Китайские автомобили дизайн разрабатывает Пенинфорина в Италии, да. Подвеску делают англичане, что-то берут моторостроители американские, и так далее. Это все те же
3: коробки самые... Коробки японские, ну и так далее.
4: Коробки японские или немецкие. ZF и Eisen. Других приличных просто нет в мире, да? Ну, еще есть американские, Delphi там, допустим. Но, слушайте, это все, так сказать, общее дело. Тут удивляться нечего. Дело в том, что у китайцев чуть больше возможностей вкладывать деньги именно, вот, допустим, в такие доступные автомобили.
3: А у китайцев деньги и производственные возможности.
4: Деньги, производственные возможности.
3: И в том числе огромное количество людей, которые могут работать.
4: И в том числе колоссальная поддержка государства. Чего тут греха таить? И, конечно,
2: вот... колоссальная поддержка государства уже сворачивается.
3: Ничего да, там конечно, не сворачивается. Ничего не сворачивается.
2: Самый просевший автомобильный рынок в мире. На 25% продажи автомобилей в Китае упали в этом году, в сравнении с прошлым годом.
3: Такого уровня можно и просесть немножечко. Знаешь ли, как бы, ну, нельзя вот съесть больше 10 тарелок, лопнешь иначе.
2: И обратите внимание, где-то на прошлой неделе, по-моему, мы рассказывали, удивлялись... Или, ну, в общем, неважно. Совсем недавно мы удивлялись тому, что Китай устраивает по одной-две премьеры в сутки. У них с начала года было 600 новых автомобилей выпущено.
3: Вот это надо немножечко поубавить этот темп.
4: Да, они, кстати, об этом говорят уже в открытую, так сказать. Надо поубавить, говорят они. И поэтому тут неудивительно, что и рынок немножко проседает, и он будет проседать по разным причинам. И потом... Окей. Происходит насыщение.
2: Мы пришли к выводу, что китайцы просто завалили числом.
4: Нет, не только числом. Они завалили и деньгами одновременно.
3: Благодаря этому завалили числом. Олег, скажи, пожалуйста, ты ведь тестируешь постоянно китайский автопром.
4: Да, не без удовольствия, нам заметить.
3: Вот, смотри, я вспоминаю наши разговоры, ну, там, скажем, трехлетней давности.
2: Даже в 2025 году мы еще со скепсисом.
3: Про удовольствие, ну, знаешь, вот редко. Может быть, какой-нибудь факт ты отмечал у очередного китайского автомобиля, что это вызывает у тебя, ну, немножечко удовольствия. Но в основном подвергал критике большую часть собственного этого автомобиля. Сейчас ты поменял свое мнение? Сейчас стало иначе?
4: Я в процессе изменения мнения, да, я тестирую действительно. Вот сейчас, например, сухопутную яхту, ни больше, ни меньше. Хотите, потом еще немножко скажу о ней. Но они становятся лучше, они становятся конкурентоспособны на всех рынках, не только на китайском. И тем не менее, там остаются их, ну, скажем, генетические дефекты, вне всякого сомнения. Прежде всего связанные с интерфейсом, да?
3: Вот, смотри, ты сам себе противоречишь.
4: Нет, я не противоречу, это все... Как вам сказать? Дело в том, что сейчас они подтягиваются под требования, в том числе европейского рынка. Выходят туда с успехом, вот в частности с этой моделью, да? То есть они продаются в Германии, в Нидерландах, там еще в ряде стран. Так сказать. И понятно, что это уже другой автомобиль. Это не тот, который идет, там, допустим, к самим китайцам на рынок. Вот. То есть они, безусловно, развиваются, причем это делают очень быстро. Вот этого у них не отнять. И поэтому меня вот этот список, возвращаясь к тому, с чего мы начали, он совершенно не удивляет. Работают лучшие, скажем так, дизайнеры в том числе.
3: Но все-таки генетически это автомобили китайские, ты только что сказал.
4: Да, я имею в виду прежде всего, так сказать, то, что производится даже по лицензии в самом Китае, там немножко другой металл, немножко другой, соответственно, ресурс. Да? Вот сейчас, но они дешевле по этой в том числе причине. Но почему Audi сейчас скандал? Не хотят, чтобы продавались китайские Audi, потому что они дешевле обходятся. И они, конечно, не такие, ну, просто, тупо говоря, не такие ресурсные, как немецкие.
3: Тим, что пишут в интернете?
2: Я смотрю на список. Значит, смотрите, в лонглисте премии World Car of the Year GAC Aion 5. Что-то вот умка пятая.
4: Ума пять, да, совершенно верно.
2: Ну, то есть, как бы, вот.
4: Автомобиль, кстати.
2: Одна из машин, которая претендует на звание лучшего автомобиля года.
3: Лонглист все-таки.
2: Да, в лонглисте одна из 20 с лишним машин, которые претендуют на звание лучшего автомобиля года во всем мире, она ее собирает на «Москвиче».
4: Ну да, но ее собирают...
3: Вот это из... да, вот это круть какая! Ты это хочешь сказать?
2: Ну, шильдики меняют и...
3: Ну, вообще!
2: Зашивают туда Алису.
3: Нас не выкинули из вот этого мирового процесса никаким образом.
4: Да послушай, другого процесса в автомобилестроении не существует. Ну что, какой еще процесс? Вот существует только такой, который есть. Ну понятно, да?
3: А кто, Дима, ты же у нас любитель...
4: Все. Я, например, рад. Умка хорошая машинка, между прочим. Я на ней ездил, я не рассказывал. Еще, надеюсь, скоро поеду. Поэтому, да, электромобиль, естественно. Но это не мешает производить наш Атом там, или Иксалантис, или такие другие машины.
3: А, кстати, а что с нашим Атомом происходит? Он производится?
2: Да, он встал на конвейер и обещает, что эта машина кому-то понадобится.
4: Знаешь, какой у него слоган?
3: Какой?
4: Гаджет на колесах. Это абсолютно искренняя правда. Это признание, я бы сказал.
2: О, боже.
4: Атом, гаджет на колесах. Правда, это официальное название слогана.
2: Ладно.
4: Вот такая, например, ситуация. Очень любопытная, с моей точки зрения, показательно.
3: Так, подождите, я просто пытаюсь понять, если я хочу сейчас купить автомобиль, если я настолько псих, купить автомобиль Атом. Вот я набираю купить автомобиль Атом. Почему мне ничего не предлагают?
2: Ну, там предзаказ был.
4: Не продают.
3: А, все-таки еще не продают.
2: Да, вот. Оно по предзаказу доступно. То есть первые покупатели, которые вложили деньги в этот проект там еще в 25-м, в 24-м году, они машинки-то уже начали получать, потому что они уже сходят с конвейера. Вот. А в открытой продаже, в дилерских центрах машин пока нет. Так, и возвращаясь вот к этому лонглисту. Значит, 56 претендентов, 27 из них – это китайские автомобили. Жюри, то есть это не, господи, не народное голосование, там профессиональные жюри, 102 международных автомобильных журналиста из 30 стран, и они до Нового года будут выяснять, собственно, кто лучший.
0: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается реконструкция аварийных участков кольцевого водовода. Она проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета. Процент готовности объекта составляет 71%. Работы ведутся с опережением графика на 25 дней. 23-летняя Елизавета Веселова стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Теперь великолучанка представляет регион на федеральном этапе в Тамбовской области. За победу там борются механизаторы из 21 региона России. 4 октября на базе Великолукской академии физической культуры состоится всероссийский спортивный диктант. В качестве федерального эксперта вновь выступает Дмитрий Белюков. По приглашению Олимпийского комитета России он принимал участие в составлении вопросов и является организатором региональной площадки на базе Великолукского вуза. Для желающих проверить свои знания очно начало в 11 часов.
8: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
10: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Honda XR-V по цене Лады Весты SV Cross. 1 935 000 рублей.
3: Вместе с утилизбором?
2: Так, не надо о больном. Короче, тут в интернете разгоняют очередное вот это вот явление Христа народу, что называется. В России, значит, появились автомобили Honda, кроссоверы Honda появились в России по цене Лады Весты. Проваливаешься под этот заголовок, а это на минуточку под заказ машина. Вот. Ну, то есть во Владивостоке она стоит 1 935 000, и ее нет в наличии. Написано «под заказ». А если в наличии, то, ну, вот есть, например, вариант в Петербурге. 2 600 000 уже. С пробегом. 5 километров на одометре. Официально.
3: Из Владика.
2: 5 километров. На автовозе же. Ну, что ты?
3: А, действительно, с автовоза надо съехать.
2: Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула.
2: Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
4: Доброе утро, привет всем.
2: Заманчиво. Вот. Ну, по крайней мере, для меня, для человека, который уже 10 лет ездит на одной и той же машине, который уже 16 лет, по большому счету, вот я смотрю на эту XR-V 5. Второй рестайлинг. Полтора литра под капотом, 124 лошадиные силы, передний привод и, в общем, достаточное количество современных свистелок для того, чтобы чувствовать себя не самым ущербным человеком на свете. За 2 600 000 в Петербурге. Но под заказ.
4: Нормальное предложение.
3: Что, ты против, Дим?
4: Слушай, мне нравится, что есть конкуренция все равно сейчас. Прямо, параллельно, перпендикулярно. Но машины есть, и есть выбор. И это самое главное. Нужно торговаться.
2: Я просто горючими слезами обливаюсь, когда приходит сообщение о новинках. Ну, это все вот не из нашей жизни. Это из другого мира, значит, когда нам обещают панораму, проекцию на лобовое стекло, когда нам обещают там 1700 километров запас хода в связи с тем, что машина гибридная, это ПХЕВ. И это стоит 1,5 миллиона рублей на родном рынке, там 2 миллиона рублей на родном рынке.
3: Ну, ты же ратуешь за утилизбор. Вот тебе, пожалуйста.
2: Да, я хочу, чтобы наши машины, которые благодаря утилизбору собирают здесь, в России, были современны. Вот как в случае с сумкой с той же.
4: А ты не хочешь, чтобы они были дешевле, чем есть? Нет? Я вот, например, ну, мечтаю.
3: Дим, ты понимаешь, в чем дело? В нормальном мире существует и то, и другое. Когда нас не ограничивают в выборе автомобилей, но при этом еще каким-то образом умудряются свои выпускать нормальные. Вот как-то так. Есть
4: а
3: ведь
4: у нас
3: такой...
4: выпускаются и дорожают.
3: Да, вот...
2: Насколько умка стоит?
4: Слушай, я не буду сейчас врать, я не помню.
2: Так,
4: где-то 3 с лишним.
2: Ума 5. Новый, написано, в пути... Сколько?
4: И сколько?
2: 3 515 000.
4: Ну, вот 3 500, да.
3: Дешевле, чем «Атом».
2: Да. А ну, если, да. Слушайте, ввязаться еще в кредит, то минус 925 000.
3: Слушай, Олег, скажи, пожалуйста, ты наверняка знаешь, по современным тенденциям электрички, ну, машины полностью электрические, у которых не полный привод, они делаются с передним приводом или с задним приводом?
4: Как правило, с передним, конечно.
3: А почему «Атом» с задним приводом? Объясните мне, пожалуйста.
2: Это, ну, а почему у него двери распашные? Объясните мне, пожалуйста. А почему у него экран в рулевом колесе?
3: Слушай, ну вот здесь как-то вот на ходовые качества это мало влияет. А вот я просто посмотрел на сайте, где продают этот «Атом», предлагают, точнее, купить, и увидел с удивлением, что это задний привод. Меня это очень удивило.
4: Это не хорошо и не плохо. Это, ну, такое решение инженерное имеет право на существование. BMW только заднеприводные были в свое время.
2: А можно валить боком на «Атоме»?
4: Вот, кстати. А как же? Он для этого и создан.
3: 200 лошадей там, между прочим. 207, я бы сказал.
4: Слушай, хочется попробовать, конечно. Попробуем. Расскажем, я думаю. Все это говорит о том, что все равно выбор есть. И слава богу.
3: Были бы вот деньги.
4: Цены только не падают, гад. И падать не будут, как нам обещают дилеры и все прочие операторы рынка.
2: Да. В преддверии утилизбора, а он, напомню, с Нового года для легковых машин повышается на 10%. Еще раз, на всякий случай, если кто-то все пропустил, это фиксированное и заранее запланированное повышение утилизбора. Плюс 10% к той сумме, которую государство забирает прямо сейчас с машины, пересекающей таможенную границу. Так вот, автопроизводители и дилеры уже начали повышать цены. Вот. Зачем?
3: Ну, на всякий случай.
4: Ну, это, ну, слушай, в жажде заработать, в бесстыдной жажде заработка, я бы так сказал. Ну, конечно, будут повышать, но будут и понижать, будут и скидки.
3: Ну, опять же, видишь, они же должны скидки из чего-то делать. Сейчас повысят.
2: А, это как «Черная пятница».
3: Да, естественно. А потом понизят, а мы будем радостно об этом рапортовать в наших эфирах.
4: Смотри, 25% скидка. Да? Вчера увеличилось на 30, сегодня на 25 дешевле.
3: Надо брать.
4: Надо брать, конечно, безусловно. Это обычный маркетинг, который вот у меня вызывает как бы совершенно...
3: А также надо готовиться к подорожанию полиса ОСАГО, друзья мои. Я напомню еще раз. Минфин поддержал предложение повысить лимиты выплат по ОСАГО. Ожидается, что максимальный предел компенсации по автогражданке начнет действовать уже с весны следующего года. Это пока просто по предварительным расходам расчетам страховщиков приведет к росту стоимости полисов на 10%.
2: А у нас еще новые справочники по новым принципам.
3: Вот, и это туда же. Ту же самую корзиночку.
4: Значит,
3: ну, хотите,
4: 15.
3: Хотите, чтобы увеличили лимит? Будьте любезны, заплатите еще 10% сверху.
4: Слушай, ну там, по-моему, по здоровью увеличат до 2 миллионов, а так-то по железу пока еще нет решения.
2: Вот. По железу, ну, как бы, нас предупреждали о том, что если увеличивать лимит по железу, то повышение стоимости полиса ОСАГО будет гораздо более существенным. Что, типа, не надо, ребята, не надо вам такое.
4: Ну, слушай, не хватает реально, так сказать, 7% оценил этот самый РСА. 7% владельцев не могут восстановить на 400 тысяч твою машину. Ну, вот для них, наверное...
2: Так, Олег, а это что получается? Мы добропорядочные люди, которые не попадают в дорожно-транспортные происшествия, по крайней мере, по своей собственной вине. Мы стараемся не нарушать правила дорожного движения. Мы будем оплачивать проблемы вот этих 7%?
3: Подожди, секундочку.
4: Слушай, во-первых, эти 7% завтра будут расти, и получится 27%. Это, так сказать, поскольку дорожают запчасти, как мы с тобой знаем, да? Угу. Это, во-первых. А во-вторых, вообще, кто сказал, что все эти поборы должны быть справедливыми?
2: Ну, нет. ОСАГО вот у нас... Все. Олег, на всякий случай, ОСАГО, система ОСАГО у нас срисована с французской.
4: Хоть зимбабвийской, какая разница.
2: Я понимаю. Когда ее срисовывали, значит, был выбор. Это вот как Владимир Ясносолнышко выбирал между иудаизмом, исламом и православием, выбрал православие. Mm-hmm. Вот, значит,
3: наш... Но еще католицизм рассматривался.
2: Христианство, скажем.
3: Ну да.
2: Тогда хорошо. Еще раскола вот этого не было. Так вот, он выбрал византийскую веру. Короче говоря, наши власти, рассматривая разные варианты ОСАГО...
3: Раскол уже был, ну ладно, неважно.
2: Наши власти, рассматривая разные варианты системы автострахования обязательного, выбрали французский, исходя из его социальной ориентированности. Вы платите немножко денег, но взамен вы получаете хоть какую-то защиту, гарантию того, что...
4: Да-да-да-да-да. Благими намерениями известны куда выложена дорога, да?
2: И вот, ну, на сегодня так получилось, что эта штуковина трещит по швам. И вот они пытаются, значит, этот Тришкин кафтан залатать какими-то способами, какими-то поправками в законы, которые нам с вами не нравятся. Но другого варианта у нас нет. Либо ломать все к чертовой матери, либо смириться и получать удовольствие.
4: Слушай, ну самое главное, что этот институт необходим. Вот это надо подчеркнуть. Он нужен, и он должен быть. Французский, немецкий, голландский, неважно, так сказать. Но этот институт очень нам нужен.
2: Безусловно. Я готовлюсь к тому, что в феврале, когда мне нужно будет покупать страховку, она будет стоить уже не 7,5, как вот нынешний мой полис, а 10 000. Ну, хорошо, 9. Мне это не нравится. Ладно, прямо сейчас вынужден прерваться, а по крайней мере, попрощаться с Олегом Осиповым. Олегу говорим спасибо.
3: Олег, спасибо.
4: Пока, всем удачи.
2: А теперь о больших машинах.
0: На правах рекламы. Есть такая тачка.
2: Надежность. Одна из ключевых вещей, которые мы ценим в машинах. Ведь тратить на ремонт не хочется ни времени, ни деньги. И если выбирать автомобиль, помимо прочих качеств, мы оцениваем, как долго он нам прослужит и будет ли легко за ним ухаживать. С Havail H5 в этом плане проблем не возникнет. Напомним, внедорожник построен на базе пикапа Great Wall Power King Kong, который сам по себе выпускается с 2021 года. Так что он проверен временем и гордится репутацией неприхотливой и надежной машины. Рамная конструкция предполагает, что H5 по умолчанию рассчитан на самые суровые условия, в том числе серьезное бездорожье. И отсюда утилитарность и простота инженерных решений. В виде А-образных рычагов подвески, неразрезного заднего моста, классического автомата, а не более нежного робота, подключаемого вручную полного привода, неубиваемые раздатки Borg-Warner. Нет ничего, что может вдруг заглючить или тем более отвалиться при штурме очередного препятствия. Да и ремонтировать машину в полевых условиях при наличии знаний и инструментов можно самостоятельно. Если что-то случится, не всегда обязательно звать эвакуатор и ехать в ближайший сервис. Хотя случиться что-то может, разве что по вине водителя или форс-мажора. Убить Havail H5 – это надо постараться. Специально для российских условий кузов подвергли дополнительной антикоррозийной обработке, а под капотом установлен аккумулятор повышенной мощности. Проблем с запуском на морозе, опять-таки, не возникнет. Плюс можно без опаски забираться подальше от цивилизации. Массивная стальная защита основных агрегатов, мотора, бензобака, редуктора передней оси также намекает на готовность к самой суровой эксплуатации. Но это далеко не все особенности автомобиля. О них в следующий раз, а прямо сейчас вынужден прерваться на пару минут буквально.
0: Программа «Мой автомобиль».
11: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» великие. Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
13: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
15: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Эта машина станет лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте. Конкурентными преимуществами является эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская и сервисная сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена.
3: А теперь вопрос нашим радиослушателям. Это о каком автомобиле идет речь? Время пошло.
2: В смысле, куда пошло?
3: Ну, на ответ правильный.
2: Ладно, не будем издеваться друг над другом. Ну, это «Азимут». Это пресс-служба «АвтоВАЗа» таким способом дает нам понять, что цена на «Азимут» будет где-то
3: конкурентоспособна.
2: В пределах 2 миллиона, 2,5 миллиона.
3: Ну, это, в общем,
2: я так предполагаю.
3: Ну, как бы не открыли Америку, не за 3,5 его продавать.
2: Ну, это естественно, но тем не менее у нас
3: и не за 1 700 000.
2: Вопросики по поводу того, насколько эта штука будет продаваема, с учетом того, какая конкуренция вот в этом самом сегменте от двух

0: BLJX50+. А ты что скажешь по этому поводу?
1: Ну, совершенно правильно. Список конкурентов. Туда надо добавить еще один автомобиль, который называется «Лада Веста СВ Кросс».
0: Да.
1: К сожалению, АвтоВАЗ пока не может выскочить из тех рамок, куда сам себя загнал. У них все машины одного типа размера. Это или B+, ну, близко B+, близко к C. И тот же Азимут примерно по размерам такой же, как и замечательно красивый СВ Кросс. Ну и клиренс примерно одинаковый, и объем багажника сопоставимый. Вот как выбирать из этих двух машин, сложно будет.
0: Ну вот я смотрю на цифры, на технические характеристики. Пока шла реклама, я готовился к вот такому повороту. Значит, у Азимута клиренс 208 мм, у Весты Сарай в версии Кросс 203 мм. Багажник у Весты Сарай 480 литров без сложных сидений, у Азимута 508. А со сложными сидениями совершенно одинаково, 825 литров. Короче говоря, машины сопоставимы по габаритам. И Азимут, насколько я понимаю, чисто технически более совершенная машина, в том смысле, что у нее там панорама, там, значит, контроль слепых зон, вот все свистелки, которые АвтоВАЗ сумел локализовать.
2: Панораму ты имеешь в виду, панорамную крышу? Что ты имеешь в виду под словом панорама?
1: Да, панорамная крыша.
2: Это не техническое новшество.
1: Ну, это плюс.
0: Для АвтоВАЗа.
1: Самое главное достоинство, что это новая модель. Но если они еще будут совпадать по цене примерно одинаково, тут вот, в общем, получится такая ситуация, что человек, который выбирает Азимут, подъедает долю у СВ Кросса. Хотя есть такое ожидание, что прибавится новых клиентов у марки «Лада», потому что это совершенно новый автомобиль. Может быть, какое-то количество молодых людей, которые раньше не смотрели в сторону отечественного производителя, скажут, а вот классная машина, давай, пожалуй, я ее куплю.
2: Можно вопрос, друзья? Я вот просто сейчас совсем не понимаю, как на этот вопрос сам ответил, поэтому вас спрашиваю. Вы не знаете, как сейчас среднестатистический покупатель автомобиля подходит к выбору этого самого автомобиля? То есть, что для него являются главными критериями? Вот ты, Дим, перечислял клиренс, размер багажника, да? Вот что стоит на первом месте вот в наше время?
1: Я вам сейчас скажу. Да. В наше время на первом месте стоит вопрос, какой бензин? 92-й? Как раз у обоих моделей 92-й бензин.
0: Это закончится.
2: Да, это и такой весьма эмоциональный.
0: А потом всплеск. Ты останешься с этой машиной. Вот те люди, которые сейчас покупают электрички, они потом останутся с этими электричками,
2: так,
0: ничего не будут делать.
2: Подожди секунду, давай мы не будем переводить тему. Вот все-таки, ну вот правда, кроме бензина, на что еще смотрит человек, на ваш взгляд?
1: Слушайте,
2: вот
1: тут очень сложный вопрос. Потому что можно говорить, что человек там оценивает экономичность, комфорт, там, дизайн, ремонтно-пригодность, еще 100 показателей. А в результате я могу сказать честно, что человек выбирает, что называется, сердцем. Вот легла ему эта машина, она мне легла, я ее беру. И мне, по большому счету, то, что там на пол-литра больше бензина она будет есть, по барабану. Потому что я ее полюбил. Я с ней буду жить несколько лет, а без любви несколько лет не проживешь. Будешь все время чего-то находить, какие-то изъяны. В ситуации с выбором машины человек все-таки выбирает сердце. Вот запала машина, беру. Не запала, никто меня не переубедит, что я должен эту машину обязательно купить. Вот не лежит мне к ней сердце. Поэтому кто-то выберет. Мне очень нравится дизайн СВ Кросса. Это, в общем, действительно, наверное, вершина красоты, скажем так, верхняя точка у всех машин АвтоВАЗа. Азимут я видел несколько раз, пока присматриваюсь к нему, но что выберет тот или иной потребитель, я не знаю. Тем более, знаете, есть такое очень смешное исследование, которое говорит, что в 80% случаев мужчина, выбирая машину, ориентируется на точку зрения его жены, спутницы, там, любимой женщины и так далее, и покупает под ее влиянием. Вот что выберут женщины, я пока не знаю. Я хотел бы узнать, о чем думают и говорят женщины, но мне это не дано.
0: Ладно, у меня немножко другое представление о прекрасном. Мир прагматичен, страшно и безумно. И вот, допустим, я не меняю свой фокус.
2: Денег нет.
0: По одной простой. На самом деле, если напрячься, я могу купить что-нибудь. Угу. Ту же самую Весту СВ Кросс, в принципе, я потяну. Вот. Но у меня возникают вопросики, собственно. А насколько эта машина не сырая? Смотрите, что я имею в виду. Вот сейчас, в ближайшие месяцы, на рынке появится вот этот самый Азимут. Эффект новизны никто не отменял. Машина, только сошедшая с конвейера, со всеми детскими болячками, несмотря на то, что АвтоВАЗ уверяет нас, что машина прошла

0: миллионы километров в разных климатических условиях, значит, ее гоняли там-сям, и эта машина вроде как должна быть лишена детских болезней. Но, тем не менее, мы все знаем, что свежая машина, только что сошедшая с конвейера, это, ну, такая, кот в мешке немножко.
1: Ну да, причем это неважно, российский завод или не российский, бывают детские болезни, у всех болезней, у всех моделей, всех концернов. Я помню, как у меня один родственник купил лет 10 назад новый совершенно автомобиль германского концерна из трех букв, и как он с этой машиной мучился. Там действительно глючила все время электроника. Так что всяко бывает и у китайцев, и у немцев, и у россиян. Этот фактор не сбросить тоже со счетов. Так что посмотрим. Ну, я очень жду начала продаж. Я очень жду объявления цены. Ну, вот я, как человек, который занимается рынком, могу сказать, что машина пойдет, если ее базовая цена будет от 1 900 000. Если будет базовая цена. Дальше уже в район там 2 300, вот там 2 400, это все понятно. Ну вот психологически она должна быть до 2 000 000 базовая, базовая комплектация.
0: Угу. А, на всякий случай, Vesta Sarai в версии Cross стоит 1 700 000, если обмазываться кредитами и трейдинами, а базовая стоимость, вот ты приходишь с деньгами в автосалон, комплектация Drive стоит 2 100 000. Соответственно, если Азимут выходит на рынок, то мы можем забыть про Vesta SV Cross. Ну, никому она не нужна будет.
1: Ну, я думаю, что... Нет, она будет нужна, на нее есть определенный спрос, потому что психологически это все-таки универсал. Человек воспринимает как универсал, хотя универсал повышенной проходимости. А Азимут изначально позиционируется как кроссовер. У него, видите, еще на 5 миллиметров клиренс больше.
0: О, да, это очень важно.
2: И багажник.
1: Слушайте, самое главное, ни у той, ни у другой машины нет и не будет полного привода. Вот что обидно.
0: Не, погоди.
2: Подожди, с Азимутом там не все так однозначно.
0: Демонстратор возможностей, на самом деле, вряд ли эта машина будет продаваться какими-то тиражами. Они же допиливают гибридную версию, в которой электромотор на передней оси, электромотор на задней оси, там что-то порядка 300 сил.
2: Вот тебе и полный привод.
1: Ну, это когда будет, и потом сколько это будет стоить.
2: Это другой вопрос.
1: Поэтому давайте дождемся. Я не думаю, что в октябре появится эта машина у дилеров. Скорее, ноябрь, даже начало декабря. По опыту продаж «Искры», я так понимаю. Ну, посмотрим, ждем с нетерпением. Действительно, самая главная новинка года.
0: Угу. Помните вот эту безумную историю про Бугатти Мистраль, который приехал в Россию и встал на учет на...
2: Известному рэперу?
0: Да, Тимура Юнусова.
2: Угу. Еще одну машину ввезли.
0: У нас вторая такая же тачка.
2: Ну, видимо, кому-то стало завидно.
0: Транзитом через Киргизию. А Россия — страна, блин, возможностей.
2: Этот автомобиль, я напомню, на нашем рынке стоит 500 000 000 рублей, из которых 250...
0: Это плюсом 250 миллионов, плюсом к стоимости... Вот...
2: Ой, 500 миллиардов. 500 миллионов он стоит, 500 000 000 он стоит. Да,
0: да? 500 000 000 это цена. И еще плюсом 250 ты платишь утиль сбора.
2: А я понял, что утиль сбор в этой цене, да?
0: Нет,
2: я неправильно понял?
0: Да, это плюсом.
2: То есть эта машина на нашем рынке стоит 750 миллионов?
0: Минимум. Там еще доставка, там еще...
1: А
2: курьеру надо заплатить.
1: Слушайте, а еще если поставить там защиту картера, подкрылки и еще чего-нибудь там, брызговики, это вообще будет...
2: Коврики! Купить фирменные коврики.
0: Короче, всего 99 машин Bugatti Mistral
2: выпущено.
0: В версии W16 выпущено в мире, две из них уже в России. О чем это говорит?
2: Да, говорит о совершенном безумии.
1: Да, ладно, бывает же, повезло людям, да?
2: Спасибо, Игорь, ладно, будем завидовать молча.
0: А я смотрю на рейтинг России, на каком наша страна находится месте по количеству миллиардеров.
2: Да не на первом, и далеко не на 10-м, по-моему.
1: Слушайте, на одном из первых я радуюсь, я горжусь нашей страной.
0: Значит, США, Китай, Германия на первых трех местах, а Россия на 4-м.
1: Давайте гордиться вместе.
0: Вынужден прерваться в этом месте. Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
2: Спасибо, Игорь.
0: Давай, хорошего дня.
1: Всем хорошей дороги и берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Реклама. Комсомольская
4: правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Алексей Мухин о повестке Генассамблеи ООН.
6: Основной проблемой является хаотизация конфликтов и их масштабирование, что отражается на мировой экономике и, в свою очередь, требует реакции мирового сообщества. Западные страны тянут ВОЗ в свою сторону, глобальный юг и мы тянем в другую. И все это нуждается, конечно, в координации. Антонио Гутерреш явно не справляется с этой ситуацией. Это вкратце. Что касается миротворца Трампа, то, безусловно, он сейчас определяет свою позицию внутренними выборами, несмотря на объявленность с трибуны ООН им, то, что это его не очень заботит. Он уже, избранный президент и эту страничку для себя закрыл. Но нет же, потому что все его действия носят как раз характер предвыборного маневрирования для того, чтобы помочь республиканцам хотя бы немного удержать позиции.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
7: Сегодня ночью вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены коммуникационные центры в Киеве, объекты энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающие военное производство, инфраструктура порта «Измаил». Это сообщили в Минобороны. Кроме того, ведомстве заявили, что за ночь над регионами России ПВО сбило 384 дрона.
3: О конфликтах.
7: Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не принесли результатов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Американские чиновники заявили порталу, что возобновление боевых действий становится все более вероятным. Власти Катара предлагали странам компромисс, снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Катарский посредник Али Аль-Тавади встречался в понедельник с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и его командой, а позже в тот же день со спецпосланником Трампа Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками. По словам источников, в Белом доме сейчас не видят смысла в компромиссах.
3: О происшествии.
7: Группу спасенных из пещеры Крыма спелеологов осмотрела бригада скорой. В медпомощи они не нуждались, сообщили в региональном Минздраве. Спасатели обнаружили 4 туристов, пропавших в Красной пещере на полуострове в ночь на среду. Поиски длились 12 часов. Группа, состоящая из спелеологов-любителей, вышла по маршруту глубины пещеры Красной. Пещера днем в понедельник и в назначенное время на связь не вышла. Во вторник сотрудники МЧС начали поисковую операцию. В группу входили 3 мужчин и женщина.
3: О здоровье.
7: Время ожидания приема у терапевта, педиатра и врача общей практики по ОМС не должно превышать 24 часов с момента обращения. Это сообщила ТАСС, уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По словам омбудсмена, неотложную помощь в поликлинике необходимо оказать не позднее 2 часов, а консультацию врача-специалиста в течение 14 рабочих дней. Как отметила Лантратова, такой же максимальный срок установлен для многих исследований при первичной помощи, включая лабораторную диагностику, рентген, УЗИ и функциональную диагностику.
3: О валютах.
7: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек и курс юаня от Центробанка 12,58. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва. Кто будет спикером? Какие законы в приоритете? Россия готова задействовать все средства, включая ядерные, для защиты Калининградской области от изоляции. Реплика полковника Баранца. И Штаты официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Она длилась 12 лет. Об этом сообщает Пентагон. Начинаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И первое заседание Госдумы 9-го созыва. Кто будет спикером, какие законы в приоритете и что скажет депутатам Владимир Путин. Это я анонсирую материал, который в том числе опубликован на нашем сайте kp.ru. И здесь два автора, Андрей Зубов и Дина Карпицкая. И Дина Карпицкая с нами на прямой связи находится. Это специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Дина, приветствую. День добрый.
9: Здравствуйте, да, и вот прямо сейчас нахожусь в Государственной Думе, где прямо вот в эти же минуты происходит первое заседание, избираются главы счетных комиссий, потом состав других думских. В общем, тут целый происходит процесс такой организационный больше сегодня. Определяются комитеты, главы комитетов и так далее. Ну, конечно, центральным событием ожидается приезд президента Путина. И вот что он скажет, тоже будем следить, все вам расскажем, покажем. Пока же, что могу сказать, что атмосфера здесь, в здании на Охотном ряду, очень заметно, что этот созыв необычный. Почему? Потому что как будто бы больше, чем людей в пиджаках и галстуках, депутатов в военной форме с медалями. И даже вот сегодня так был построен протокол, что не было традиционных пресс-подходов глав фракции, а выступали перед журналистами до начала заседания вот герои СВО, которые теперь стали депутатами Госдумы. Угу. Ну, такая вот, да, поэтому смотрим, следим.
8: А вот позволь, Дина, задать тебе вопрос. Ведь президент очень нечасто лично открывает новые созывы. А что говорят коллеги, почему вот этот визит называют историческим сегодняшний? И когда в последний раз вообще глава государства также лично давал старт работе Нижней палаты? Я не вспомнил, честно говоря.
9: Ну, честно говоря, да. Он скорее вот там перед началом нового созыва принимал у себя глав фракций. Но чтобы приезжал сам лично в Госдуму, это случается крайне редко. Последний раз, мне кажется, когда вот был пересмотр Конституции. И
8: вот 10 лет назад, по-моему, последний раз это случалось, да, на старте как раз 7-го созыва. 10 лет уже прошло, да.
9: Я думаю, что это тоже связано с тем, что в составе Госдумы теперь много военных. Президент не раз говорил, да, что это новая элита страны, и мне так кажется, что лично вот приедет их поприветствовать здесь и как-то направить, дать наказы, и что сейчас важно, какие... Ну, мы, я думаю, и так все догадываемся, да, экономика, поддержка ветеранов СВО, семьи, дети, да, но тем не менее, видимо, вот лично почтить своим присутствием, вниманием вот такой необычный состав Госдумы.
8: А я еще знаю, что по регламенту, если память не изменяет, первое заседание нового созыва, оно же без спикера проходит, да, потому что его открывает и ведет, видимо, старейший по возрасту депутат, да, пока не выбрал постоянного спикера. Я так понимаю, постоянного спикера пока еще не выбрали, это сегодня должно будет произойти, правильно?
9: Вот сейчас это происходит, да, комиссия Думы сейчас формируется, потом комиссия будет выбирать спикера, но уже кандидатура предполагаемое известно, скорее всего, это будет Вячеслав Володин, потому что вчера на съезде Единой России, не на съезде, а на собрании фракции Единой России уже его кандидатуру как бы утвердили, а так как Единая Россия в большинстве в парламенте, то и тут как бы большая вероятность, что Вячеслав Викторович станет спикером в третий раз. Но пока это все не случилось, мы не будем, скажем, двигать вперед. Будем смотреть всякие сюрпризы.
8: Да, если случится, то тогда Вячеслав Володин станет абсолютным рекордсменом в новейшей истории России. Давайте действительно посмотрим, чем дело все закончится. Я думаю, что ждать осталось уже совсем недолго. Ну и вот структура новой Думы уже определена, я так понимаю, да, ибо объявлено о создании 34 комитетов, 4 постоянных комиссий. И абсолютно новая структура также есть. Это комиссия по вопросам искусственного интеллекта. проекта. Вот еще одно новое веяние, поскольку вот это новое веяние все плотнее и плотнее входит в нашу жизнь, и вот уже, собственно, и в Госдуме достаточно серьезно к этому относятся и будут в том числе обсуждать. Пока, по крайней мере, я так понимаю, про искусственный интеллект речи нет, потому что все это больше, наверное, похоже на 1 сентября в школе, да, в основном организационные моменты выбирают важных людей, скорее всего.
9: Да, именно так, все очень нарядные, напудренные в прямом и переносном смысле слова, женщины все с прическами, с укладками, ну, женщины наши думские, они всегда отличались, да, такой ухоженностью, вот, но сегодня все здороваются, друг друга поздравляют с избранием, да, с получением мандата, кого-то впервые, кого-то уже там, на, не знаю, Светлана Савицкая, например, она 95-го года депутат. И сегодня, когда открывали заседание, дали, вот, как это звучало, знаете, как в фильме «Старцам», и так уже и сказали, давайте дадим слово нашим старцам, и вот они в микрофон торжественно сказали, открываем, открываем три раза, и вот началось, и сейчас уже такая больше текут. А вот сейчас кому-то хлопают, я пока с вами общаюсь, видимо, кого-то там избрали.
8: Да, уже. Дин, давайте, чтобы тогда ничего важного вы не упустили, отпущу вас из эфира радио «Комсомольская правда» до следующих включений. Дина Карпицкая, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. С большим удовольствием представлю материал, который уже опубликован на сайте kp.ru, первое заседание Госдумы 9-го созыва. Кто будет спикером, какие законы в приоритете и что скажет депутатам Владимир Путин, зайдите и прочтите. Мы пока в ожидании новостей к другим темам перейдем. Россия готова задействовать все средства, включая ядерные, для защиты Калининградской области от изоляции. Об этом говорится в заявлении, которое распространило посольство Российской Федерации в Ирландии. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: И в последние месяцы, и последние годы силы НАТО проводят непрерывные военные учения возле наших калининградских границ. Эти учения проводятся на суше, проводятся в море, проводятся в воздухе. И натовские генералы уже не скрывают, что одна из основных целей таких учений – это захват Калининградской области. Нет, я не шучу. Я вам почти что процитирую слова командующего вооруженными силами США в Европе генерала Донахью, который не постеснялся даже открытым текстом сказать: «Мы сотрем с лица земли эту Калининградскую область». Да, вы знаете, наша разведка известны эти планы, конечно. Уже давным-давно, еще лет 20 назад мы знали, что существует такой план у НАТО, который называется «План Д», или ее по-другому называют «зоны затрудненного доступа». Ну, потому что, наверное, американские и другие натовские генералы знают, что Калининградскую область не так-то просто взять на зуб, потому что весь спектр вооружения, необходимый для защиты этой нашей российской области, у нас есть там. И самолеты, и вертолеты, и пушки, и танки, и «Искандеры», и «Калибры», в том числе, естественно, с ядерными боеголовками. А вот это как-то западных генералов и политиков совершенно не смущает. Вы знаете, и вот на этот раз, еще раз, этим долдон, наше посольство в Ирландии пыталось предупредить этих: ребята, не шутите с этими заявлениями, да? И мы, наше посольство, даже в Брюсселе, в штаб-квартиру НАТО, в Монце отправили предупреждение. Не надо бряцать оружием, не надо заявлять, не раздражайте русского медведя. Ну, извините за это банальное сравнение. Вы знаете, что ответили из штаб-квартиры НАТО? Там есть такая тетенька Алиса Харт. Она ответила: НАТО не предоставляет угрозы для России. Это после того, как этот генерал сказал, что мы сотрем Калининградскую область с лица земли. Вы знаете, наверное, мы все-таки приучили вот этих забияк натовских, да, мы их все-таки приучили только к нашим словам. Но у нас, кроме слов, есть еще и ядерное оружие. Собственно, наше посольство в Ирландии и наше посольство в Брюсселе об этом и туполобым этим генеральщикам из НАТО предупредили. Да, внимание, Давайте говорить прямо. Какой бы мощной ни была группировка вооруженных сил России в Калининградской области, даже несмотря на то, что она там обладает ядерным оружием, но все равно, если навалится на, скажем, на 30-тысячную нашу группировку, сразу навалится 140 тысяч натовских войск, безусловно, это колоссальное преимущество. Что тут говорить? И тогда мы и достанем из ножен наше ядерное оружие. Безусловно. Ибо это делать нам позволяет новая обновленная ядерная доктрина России. Ну уж потом жалко, что нам после этого ни с генералом Донахью, ни с представительницей НАТО Алисой Харт уже не придется поговорить. Потому что война будет короткой, и вся Европа будет лежать в атомных руинах. Красивые города в Европе. Но вы же сами напрашиваетесь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, которая длилась 12 лет, сообщает Пентагон. А подробнее обсудим через пару минут в эфире.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость. Штаты официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, которая длилась 12 лет. Об этом сообщил Пентагон. США ожидают, что Ирак сам обеспечит теперь свою безопасность и уничтожит остатки ИГ, ну, она запрещена на территории Российской Федерации. Это говорится в заявлении Пентагона, и также после вывода войск Штаты помогут Ираку, чтобы террористическая организация не смогла возродиться. Давайте подведем итоги и обсудим эту новость. У нас на связи востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Анатольевич Макаренко. Олег Анатольевич, приветствую вас, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
8: Олег Анатольевич, ну вот, наверное, стоит отбросить все-таки победные реляции Вашингтона, которыми они любят размахивать в разные стороны. Что вы можете сказать, с какими реальными геополитическими итогами Штаты покидают Ирак спустя, ну, вообще более чем 20 лет общего присутствия, да, ну, началось еще, по-моему, в 2003 году?
15: Ну, начнем с того, что с чем они покидают, это полный развал Ирака, разрушение всех экономических и политических институтов, которые были созданы или создавались долгое и долгое время внутри этого государства. Это прежде всего военные преступления, которыми изобиловало интернет-пространство. И мы все помним, что и в интернете появились ролики, и, согласно которым Соединенные Штаты наносили удары по гражданским без каких-либо оснований, что заставило вводить туда представителей военных организаций, заменяя вооруженные силы Соединенных Штатов. То есть то, что мы видим, эти победные реляции являются не более чем ширмой. Ширмой, которую сформировали американцы вместе с Голливудом для того, чтобы всему миру показать, насколько вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сильные, мощные и способны противостоять другому государству, которое не просило ему это делать. Поэтому то, что сейчас происходит, это скорее всего, бегство американцев. Это точно такое же бегство, которое некоторое время назад было ими, осуществлялось ими из Афганистана. То есть это вынужденная мера, причем обращаю внимание наших слушателей на то, что они уходят из регионов, контролируемых вооруженными силами Ирака, но они не уходят из Курдистана, то есть свое присутствие в Курдистане и использование Курдистана в своих интересах они оставляют за собой. Тем более в Курдистане им ничто не угрожает. Вот только главный элемент. Если им что-то угрожает, а в Ираке это серьезные удары со стороны шиитов Ирака, с одной стороны, и с другой стороны иранского государства в рамках этого противостояния с Соединенными Штатами, вынуждает американцев мгновенно покидать регион. Есть возможность получить, значит, они покидают этот регион. Я рассматриваю вот это действие Соединенных Штатов только в рамках угрозы жизни американских военнослужащих, с которыми они не способны смириться. И вывод этих войск – это еще раз одно доказательство американцев неспособности вести боевые действия в пешем порядке, в поле, можно сказать, против вооруженных формирований. Вот и все. Это вынужденная мера.
8: Вот эксперты сразу вспомнили события 2011 года, когда Барак Обама уже выводил американские войска из Ирака, но через три года тут пришлось уже возвращаться из-за стремительного взлета террористической организации, уже упомянутой в нашем эфире. А на ваш взгляд, вообще есть ли какие-то гарантии сейчас, что Багдад не наступит опять на те же самые грабли, и вообще почему Штаты уверены, что иракская армия сегодня готова воевать сама? Или, как вы и сказали, уверенности в этом нет, они просто ее транслируют, но на самом деле там разброд шатание.
15: Нет никакой уверенности, абсолютно никакой уверенности. Почему? Потому что, с одной стороны, там есть сунниты, есть шиитские формирования, которые долгое время им помогал Иран в борьбе против запрещенной в России организации ИГИЛ. А сейчас Иран не то чтобы самоустранился, но у него другие задачи, абсолютно другие задачи по противодействию тем же Соединенным Штатам Америки. По сути дела, американцы бросают регион на произвол судьбы. Но вместе с ними он еще был в таком же хаосе, это точно. Ну а сейчас они просто расписываются в неспособности навести порядок на этой территории и бросают это все на правительство Ирака, на шиитское правительство Ирака. О том, что там появится ИГИЛ и будет дальше развиваться, ну, я думаю, что такой вариант возможен. Будут ли использовать его американцы в своих интересах в борьбе против Ирана? Вот это очень интересно. И против шиитских формирований внутри самого Ирака, конечно же, будут в обязательном порядке. Им не нужен там, не нужен полный порядок, им не нужно исполнение законов на этой территории. Им нужен хаос. Хаос они оставляют за собой курдов, которые желают и хотели бы и мечтали о том, чтобы создать свое независимое государство в противостоянии с Ираком и с Турцией в том числе. И ИГИЛ. Я не думаю, что они их будут поддерживать, эту запрещенную организацию в России. Не думаю, что они будут ее поддерживать впрямую. Но то, что будут использовать в своих интересах, вне всяких сомнений, и даже не сомневаюсь. И то, что они заявляют о том, что, что иракское правительство готово справиться с этой организацией, ну, ее надо было, наверное, за все это время пребывания там добить до конца. Но американцы этого так и не смогли сделать. Значит, то, что она может поднять голову, развиться, и через какое-то время необходимо будет, ну, к примеру, американцам снова туда вернуться, ну, это, вероятность этого достаточно велика. Так что то, что мы видим сейчас, это хаотизация региона. И американцы в этом, кстати, в хаотизации любого региона серьезно преуспели. Так что то, что мы видим, это попытка еще раз ухудшить положение в регионе.
8: Вот также Пентагон заявил, что коалиционные силы полностью покинули ключевую авиабазу в Эрбиле, столице иракского Курдистана, и там, насколько я помню, концентрировались остатки контингента. Вот важный момент, а как уход американцев скажется на безопасности курдского анклава и его отношениях с центральным Багдадом?
15: Ну, конституция должна распространяться на всю территорию. Суверенитет государства превыше всего. И на эту территорию должен распространяться юрисдикция иракского правительства. Но я думаю, что в этом случае американцы для себя оставляют там, насколько я читал, они оставляют там небольшие контингенты для того, чтобы контролировать ситуацию. Курды им нужны. Им нужны для того, чтобы влиять на ситуацию с одной стороны, использовать их в своих интересах, как они пытались использовать их в своих интересах, как силу для наземных операций против Ирана. И я думаю, что полностью вывода, полностью стопроцентного, там все-таки не будет. Выведут контингент определенный, но что-то там однозначно останется. А то, что они хотели бы, чтобы курды инкорпорировались в правительство и государство снова обрело свою независимость в тех рамках, которые оно существовало до этого, американцам явно не нужно. И то, что противостояние между курдами и правительством Ирака будет продолжаться, я в этом уверен. И желание курдов создать свое собственное государство Америка будет использовать в своих же интересах. Так что я не вижу возможности или оснований говорить о том, что американцы мечтают и хотят, чтобы курды вошли в состав Ирака как полноправный регион, и ситуация там выровняется, и курды будут в этом государстве чувствовать себя абсолютно свободно, и никаких проблем не будут. Будут однозначно, и американцы их оставляют, так и не решив.
8: А как вывод войск, пусть даже и не полный, изменит баланс сил между Вашингтоном и Ираном? Потому что огромное влияние проиранских прокси-группировок в самом Ираке никто не отрицает.
15: А здесь самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. А эта уязвимость влияет на внутриамериканскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. А вот его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно, непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, да, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера. Вынужденная мера для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешней политической ситуации противостояния с Ираном.
8: Огромное спасибо, Олег Анатольевич. Олег Макаренко был с нами на прямой связи. Обсудили вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. В ходе расследования обстоятельств посадки рейса Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. Подробности через 5 минут в эфире.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается реконструкция аварийных участков кольцевого водовода. Она проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета. Процент готовности объекта составляет 71%. Работы ведутся с опережением графика на 25 дней. 23-летняя Елизавета Веселова стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Теперь великолучанка представляет регион на федеральном этапе в Тамбовской области. За победу там борются механизаторы из 21 региона России. 4 октября на базе Великолукской академии физической культуры состоится всероссийский спортивный диктант. В качестве федерального эксперта вновь выступает Дмитрий Белюков. По приглашению Олимпийского комитета России он принимал участие в составлении вопросов и является организатором региональной площадки на базе Великолукского вуза. Для желающих проверить свои знания очно, начало в 11 часов.
3: О валютах.
13: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
18: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры контролевые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И, пожалуй, одна из самых ярких новостей дня сегодняшнего. Дело в том, что сегодня Boeing 737 Max авиакомпании Fly Dubai, на борту было 180 пассажиров, он летел из Дубая в Тель-Авив, подал сначала сигнал бедствия 7700, а затем 7500. Это код захвата самолета. Израиль был вынужден поднять истребители, самолет резко снизился, а экипаж не отвечал на запросы из земли. И в конце концов самолет развернулся над Иорданией и приземлился в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ, причиной инцидента стала драка на борту. И не просто драка, а драка пилотов. 12-й канал сообщил, что один пилот из Украины, а другой из Российской Федерации. Очень много непроверенной пока еще информации. Допустим, пассажирка рейса уже рассказала СМИ, что во время полета пассажиры услышали крики. Открыли кабину пилотов, там была кровь. Один из пилотов получил удар складным ножом. Пассажиры-израильтяне вместе с экипажем обезвредили нападавшего, после чего удалось совершить экстренную посадку. Причем, что интересно, также сообщается, что самолет удалось посадить благодаря другим пилотам на борту. Они помогли довести лайнер якобы до аэродрома в Саудовской Аравии, просто летели в отпуск и были в качестве пассажиров. И это тоже стало известно от пассажиров рейса Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai, летевшей из Дубая в Тель-Авив. Кстати, есть уже материал на нашем сайте kp.ru. Заголовком на уши встал весь Ближний Восток. Драка пилотов из России и Украины на рейсе Fly Dubai привела закрытию неба над Израилем. Зайдите, прочтите kp.ru, а мы обсудим ситуацию с исполнительным директором агентства «Авиапорт». Олег Пантелеев с нами на прямой связи. Олег Константинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
8: Сначала, по первым данным, все воспринималось, ну, как какой-то не очень качественный анекдот. Да, но чем больше информации поступало во время того, как самолет еще находился в воздухе, тем страшнее становилось. Информация противоречивая, но что-то вот не дает покоя, да, хотя бы тот факт, что непонятно, кто был зачинщиком, кто попытался якобы разбить самолет, отправив его в пике, кто напал с ножом. Я вот аккуратно спрошу у вас. Мы знаем, насколько жесткий досмотр проходит экипажи в международных хабах, вроде того же самого Дубая. На ваш взгляд, а как вообще пилот смог пронести холодное оружие, пусть даже это и складной нож, на борт? Что вам известно, существуют ли для экипажей какие-то исключения при проверке безопасности?
19: Каких-то исключений с точки зрения проноса потенциально опасных предметов для экипажа воздушных судов не существует. Безусловно, в теории есть возможность обмануть систему безопасности, если использовать, например, холодное оружие, не имеющее металлических частей, например, с керамическим лезвием, через металлодетектор с таким предметом пройти возможно, хотя через 3D-сканер, который делает картинку в целом всего, что находится под одеждой, с таким посторонним предметом пройти в зону контроля безопасности уже не получится. Но факт остается фактом. Теоретически найти лазейку в системе безопасности возможно. Практически, как мы понимаем, это происходит очень редко. Но случай, который мы сейчас обсуждаем, это нечто вопиющее, из ряда вон выходящее.
8: Еще один момент, который хочется уточнить с вашей помощью. После терактов 11 сентября, еще по истечению обстоятельств, вчера как раз почему-то смотрел версии расследования, которые до сих пор не дают ответа. Насколько я помню, двери в кабину пилотов стали бронированными, и они наглухо заперты изнутри. Но свидетели заявляют, что израильские пассажиры и бортпроводники смогли открыть дверь, увидеть кровь и обезвредить нападавших. А как технически им это удалось, если кабина должна быть изолирована во время всего полета?
19: Да, действительно, существуют требования по безопасности, которые предполагают, что на протяжении практически всего полета дверь в кабину закрыта. Понятно, что если члены экипажа, кто-то из пилотов выходит в туалет, то дверь необходимо открыть. Но кроме того, существует и кодовый замок, код от которого, естественно, знает старший бортпроводник. Это возможность проникнуть в кабину экипажа, которая закрыта изнутри, как раз реализована для того, чтобы при необходимости вмешаться в работу экипажа, если возникла нештатная ситуация, например, если оба пилота потеряли сознание или произошло что-то еще. Соответственно, у старшего бортпроводника есть возможность открыть дверь снаружи, и в том случае, если следовать версии, озвученной израильскими СМИ, да, пассажиры могли услышать какие-то признаки борьбы в кабине пилотов, после чего бортпроводники открыли эту дверь, ну и далее события развивались каким-то образом, что позволило нейтрализовать пилотов и каким-то дальнейшим образом посадить воздушное судно.
8: А теперь я спрошу о том, что мне не нравится откровенно, и я не нахожу пока этому объяснению, но думать об этом не могу перестать. Олег Константинович, очень странная деталь, да, израильские СМИ, канал 12, вот в частности, да, первыми вбросили информацию о гражданстве пилотов. Один якобы россиянин, другой украинец. Правда, до сих пор официально не названо, кто именно из них был нападавшим, а кто жертвой. И Fly Dubai, авиакомпания, я сейчас вижу, сам факт драки подтверждает, но национальности упорно скрывает. Вот по поводу того, что идет информационная война, может ли это выглядеть или не выглядит в ваших глазах, это как некая спланированная политическая провокация или медийная подтасовка, чтобы искусственно перенести геополитический конфликт в кабину гражданского лайнера? Что вы думаете по этому поводу?
19: Сложно об этом судить. Совершенно очевидно, что по законам работы СМИ нужно использовать те детали, которые вызовут наибольший интерес со стороны публики. Поэтому вполне возможно, что израильские журналисты акцентировали внимание на каких-то домыслах. Например, кто-то из пассажиров услышал такую и такую речь на борту самолета. Да и в целом списать конфликт на борту самолета на вот то, что один член экипажа был россиянином, другой украинцем, это очень простое решение. Но до тех пор, пока не проведено официальное расследование, действительно говорить о том, что это какой-то конфликт межнациональный, с такой подоплекой было бы некорректно. Ну и, наконец, у авиакомпании, естественно, есть свои регламенты работы, своя система обеспечения безопасности полета, система управления безопасностью полетов. И если перевозчик полагает, что на борту может возникнуть конфликт, то при назначении членов экипажа на конкретный рейс, естественно, логично предпринимать меры, максимально защищающие от возможных конфликтов на борту.
8: Вообще существуют у перевозчиков явно внутренние фильтры и правила, которые запрещают ставить в один экипаж граждан конфликтующих государств во избежание психологической напряженности. Я прав?
19: Мне неизвестно о том, чтобы такое требование существовало безоговорочно для всех авиакомпаний, но то, что ряд авиаперевозчиков подобные подходы используют, это действительно так.
8: Угу. Я вижу, что в основном израильские СМИ, в том числе таблоиды, желтая пресса, по-русски говоря, именно вот эти факты, которые мы с вами обсуждаем, и муссируют, но вот даже есть сообщение, что один из пилотов пытался покончить с собой и перевел Boeing 737 в резкое пикирование, и там снизился с 30 до 15 тысяч футов, а второй пилот якобы его останавливал. Это снова информация израильских газет. Но вдруг, если это подтвердится, да, неважно, кто это сделал, мы имеем дело с повторением катастрофы 2015 года Germanwings. А защищена ли современная автоматика самолета от подобных суицидальных действий пилотов?
19: Такой защиты, к сожалению, нет, да и в целом ее технически реализовать на нынешнем уровне сложно. Хотя некоторые типы воздушных судов позволяют, к примеру, в случае, если экипаж утратил дееспособность, буквально нажатием одной кнопки перевести воздушное судно в режим, когда оно автоматически совершит посадку на ближайшем аэродроме. Boeing 737 подобными решениями техническими не располагает. Ну и кроме того, в целом ни на одном из воздушных судов нету, скажем так, системы защиты, которая бы при интенсивном снижении, скажем так, лишала пилотов возможности управлять и переводила бы полет дальше в полностью автоматически управляемый режим. Тем более, что надо напомнить, к примеру, при разгерметизации салона воздушного судна пилоты как раз должны выполнить маневр, связанный с резким снижением, и сделать это вручную. Mm-hmm. Так что защиты авионики вот того радиоэлектронного оборудования какой-то, которое бы в таких случаях лишало возможности экипажа совершать деструктивные действия, не существует.
8: Олег Константинович, да, спасибо большое за ваше время в нашем эфире, за профессиональные ответы. Олег Пантелеев был с нами на прямой связи. Это исполнительный директор агентства «Авиапорт». Продолжим следить за развитием событий и продолжим эфир «Радио Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
20: Реклама. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
21: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
23: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. они находятся на третьем месте по распространенности. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
22: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
23: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы.

0: потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
1: А какие еще возможности лечения существуют?
0: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
1: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Звонок по России бесплатный. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по специальной цене от производителя, но из-за высокого спроса количество аппаратов строго ограничено.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
0: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы, модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
1: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
0: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
1: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
0: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать,

0: что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по специальной цене от производителя. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
1: Я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, звонок абсолютно бесплатный. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
1: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Воспользуйтесь возможностью приобрести аппарат «Надежда» по специальной цене от производителя. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Но помните, из-за высокого спроса количество аппаратов и подарков строго ограничено. Оплата после получения. Диктую номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
1: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 40 40. 40-40. 8-800-777-40-40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Игорь Шатров о значении русского фольклора.
4: На мой взгляд, наш культурный код, если вот говорить чисто о культурном коде, это все-таки некий микс, коктейль, симбиоз культурных традиций Запада и Востока. И вот это создало некую особую культуру, да, нашу русскую культурную традицию, которая, с одной стороны, базируется там на сказках, на исторических каких-то параллелях, ну, условно, мы там любим сравнивать себя в быту, там, не знаю, какими-то там блинными богатырями, а кого-то, может быть, с Бабой Ягой, а кого-то, может быть, с Иванушкой дурачком. Почему? Ну, потому что вот это вот наши архетипы, которые были, есть и всегда будут. Они были вот 300 лет назад, 1000 лет назад и сохранились и сейчас.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
6: О спецоперации.
7: Вооруженные силы России освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской, сообщает Минобороны. Кроме того, российские войска поразили за сутки склады боеприпасов, радиоэлектронного оборудования ВСУ, места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 154 районах.
6: О назначениях.
7: Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. На пост его выдвинула занимающее большинство в парламенте фракция «Единая Россия». Володин возглавлял Госдуму 7-го и 8-го созыва. Президент Владимир Путин ранее заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Володина для продолжения его работы на должности председателя Госдумы в 9-м созыве.
6: О США.
7: В Пентагоне заявили о завершении операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. США и партнеры по коалиции проводили ее против террористической организации «Исламское государство». Это террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России. Эта веха отражает успех 12-летней кампании, в ходе которой экстремисты были разгромлены как организованная военная угроза в Ираке и во всем регионе, отметил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он добавил, что вооруженные силы Соединенных Штатов и их союзников покинули авиабазу в Эрбиле. Парнелл подчеркнул, что обеспечение безопасности в регионе ложится на местные вооруженные силы. При этом США продолжат оказывать Ираку ограниченную помощь в подготовке военных и передаче разведданных.
6: О безопасности.
7: Дмитрий Григоренко заявил о подготовке третьего пакета мер против кибермошенников. Документ находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив, отметил вице-премьер России. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков.
6: Об искусственном интеллекте.
7: Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании ИИ в суперинтеллект в терминологии правительства США. Как сказано в документе, термин должен отражать преобразующие возможности этих технологий и безграничные возможности, которые они открывают перед американским народом. Теперь новое обозначение искусственного интеллекта ведомства должны использовать во всех публичных сообщениях. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Все подробности попытки захвата и катастрофы самолета рейса «Fly Dubai» сегодня. Российские военные нанесли удар по коммуникационному центру в Киеве. Все подробности обсуждения с экспертом в нашем эфире. И вооруженные силы Российской Федерации начали выполнять особый приказ Путина. Начинаем с, пожалуй, главной темы дня сегодняшнего. Попытка одного из пилотов устроить авиакатастрофу могла стать причиной инцидента на борту самолета Fly Dubai, утверждает 14-й канал израильского ТВ. Напомню, пилот внезапно отправил самолет в крутое пике, указывается в первых данных расследования. Таким образом, он смог попытаться совершить самоубийство. Ему помешал находившийся в кабине напарник, вступивший с ним в физическое противоборство. Один из пилотов рейса Fly Dubai, вероятно, таким образом хотел намеренно разбить самолет и покончить с собой. Такую версию приводят пока лишь израильские СМИ и пишут, что второму пилоту в результате драки удалось его остановить. Данные полета борта Boeing 737 MAX показывают, что самолет за несколько секунд снизился с высоты около 9000 метров до 4500 на экстремальной скорости около 930 км в час. Добавляют, что из-за таких нагрузок он вообще мог разрушиться в воздухе. Конечно, в самолете началась паника, в сети даже появилось видео якобы из самолета во время ЧП. В этом видео есть масса странностей. Во-первых, на фоне душераздирающих криков, которые вы сейчас слышали в эфире, оператор абсолютно хладнокровно и ровно держит смартфон и продолжает снимать пейзажи за иллюминатором. Картинка за окном статичная и безоблачная, если бы не аудио, если звуки, допустим, отключить, обычное совершенно видео пассажира из иллюминатора. Давайте вот с этого, наверное, начнем. У нас заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Юрий Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Сергей.
8: Юрий Михайлович, очень много странностей. Ну вот очень много странностей. Скажите, вот если вы вдруг видели это видео, если нет, я вам его опишу. Вообще, если лайнер реально падает в крутом пике на скорости по 1000 км в час, я думаю, что спокойно снимать это не получится. Вот это видео, оно вообще похоже на дешевый фейк, мне кажется. Как вы считаете?
9: Ну, может быть, эффект, а может быть, когда самолет падает, что может сделать пассажир, пристегнутый в кресле? Да ничего. Хотя бы, может быть, снять картинку. То есть люди с хорошей психикой, они в таких ситуациях не теряются и не орут, и продолжают съемку и не выпускают телефон. Mm-hmm. Поэтому ничего странного нет. Сам случай по себе, конечно, безобразнейший. Драка в кабине между пилотами – это что-то запредельное. Хотя такие случаи бывали и в истории, и, скорее всего, еще будут, потому что совместимость экипажей, особенно в том экипаже, когда два человека, они, как правило, через какое-то время, там месяц, два, три, ненавидят друг друга. Запахи, манеры говорить, там манеры пилотирования абсолютно разные. Поэтому командиру командующего состава нужно уделять большое внимание совместимости экипажей, особенно когда их ограниченное количество, два человека.
8: По телеметрии, которая уже опубликована, самолет падал с 9000 до 4500 метров. Вот на ваш профессиональный взгляд, существует ли вообще опасность была при таком резком снижении на такой большой скорости, опасность того, что самолет развалится? И если этого не произошло, то за счет чего, на ваш взгляд?
9: Опасность, конечно, есть. Если мы вышли за предельную скорость по широкой стрелке, а у нас там три скорости, это есть скорость истинная, скорость приборная, вот, и скорость, допустим, ограниченная руководством летной эксплуатации, как минимальная, так и максимальная. То есть на минимальной скорости самолет падает на больших углах атаки, а на максимальной он просто разваливается, отрывается какая-то часть крыла, там закрылка, что угодно может произойти, и разрушение самолета в воздухе ни к чему хорошему не приведет. Mm-hmm. 5000 километров падать, конечно, тут не знаю, кто там вмешивался и как, но это довольно много. Ну, там 1500-2000, тут пока что там непонятно, это или пилот делает, или самолет, или автопилот увел самолет. А что там происходило в кабине, ну, конечно, сейчас комиссия будет разбираться. Но 5000 это много, и за это... За такое время падения скорость могла достигнуть запредельной, и, скорее всего, если это произошло, самолет будет списан, потому что геометрия самолета могла быть нарушена.
8: Скажите, пожалуйста, важный момент. А вот современные лайнеры, да, и вот этот Boeing 737 к ним относятся, они же нашпигованы электроникой, которые защищают, ну, грубо говоря, от дурака и от критических режимов. Почему не сработал и позволил ввести пассажирский самолет в такое крутое и опасное пике? Вообще есть блокировки от умышленных суицидальных действий пилота сейчас?
9: Любая блокировка на самолете имеет два конца. Например, строительство Airbus'ов, французы строят, они считают, что главный в самолете компьютер. Там невозможно было ввести самолет штурвалом или джойстиком в такое снижение, там автоматика бы его вывела. Вот. Но это и приводило к катастрофам, когда, допустим, в Лебурже на показухе 330-й самолет с летчиками-испытателями, это летчики высшей квалификации, они вошли во второй режим, и автоматика им не дала выйти в нормальный режим полета, и они вошли в лес и взорвались и сгорели. Поэтому фирма «Боинг» и, допустим, российское самолетостроение, оно считает, что главный в кабине не искусственный интеллект, не автопилот, а главный, и не компьютер, а главный – это командир корабля, который одной кнопкой может отключить всякую электронику и всякие блокировки. Потому что человеческий разум и подготовку командира корабля еще никто не отменял. И это еще на десятилетия вперед будет. Все равно будет командир экипажа, командир самолета, там, корабля, там, чего-то угодно, космического, речного, подводного. Вот, командиры все равно останутся и будут. Потому что без этого ни один пассажир не полетит. Допустим, думая только об искусственном интеллекте. В конце концов, это машина бездушная. Вот. А тут, допустим, почему так произошло? Это «Боинг». Если отключил автоматику, то никакие уже системы не могли помешать летчику и разогнать его до предельной скорости.
8: Вот скажите, пишут, что одному из пилотов удалось остановить падение и выровнять борт на высоте 4500 метров. Как вы, как эксперт, этот маневр можете оценить? Вообще, что испытывает экипаж и пассажиры в этот момент? Перегрузка, я так понимаю, на скорости по 1000 км/ч должна быть просто колоссальной. Что там с вещами пассажиров и с тележками бортпроводников в салоне проходило, но я не знаю, на что это может быть похоже.
9: Ну, вы знаете, ощущения, допустим, пассажирские, когда падает самолет, мне, слава богу, не приходилось испытывать, хоть я и летаю пассажирами часто, но то, что происходит в кабине, да, у меня всякие случаи были и на самолете Ту-154, и на Ил-86, и попадание в грозу, и в болтанку, и шаровая молния, это... была, и, в общем-то, экстренное снижение испытывали на Ил-86 при взрыве самолета и пожаре. Так что вот эти все ситуации, которые испытал этот экипаж и пассажиры, я проходил в кабине. Поэтому хочу сказать, ничего хорошего летчик в этот момент не испытывает. Трусы отдельно, майка отдельно от тела. Это первое. Второе, это напрягается воля, и голова работает, я не знаю, как современный, там, суперсовременный компьютер. Там тысячи вариантов пролетают в голове мгновенно. Вот. Ну, первое, то, что приходит в голову, это выжить. Вот. Не только вы самолетом спасти пассажиров, я как думаю, в этот момент речь идет о самому себе, как бы не сделать очень плохо. В последнюю очередь только потом думаешь, а что там в кабине произошло. Вот. Но я хочу вам сказать, что перегрузка, если скорость была предельная, если второй пилот, ну, и не второй пилот, а кто-то из пилотов вмешивался, выводя его из снижения, то самолет хороший получил перегрузки. И в кабине тоже был там не очень слабый. Потому если там кто-то был не привязан, например, это кабинный экипаж, это стюардессы, которые могли там поить, кормить или что-то там разносить, ну, конечно, эти девочки там перенесли приличные перегрузки. Поэтому хочу вам сказать, что то, что он вмешался, ну, это он или пересилил, или уже вырубил, по уху съездил пилотирующему летчику и взял управление на себя.
8: Только а вообще так. Вот на такой скорости, там, 930 км в час, и при падении с высоты почти 10 тысяч до 4,5, вообще вручную справиться с управлением Боинга 737 МАКС в таких условиях возможно?
9: Ну, раз справились ребята, значит, возможно.
8: Но это утверждают, да, мы не знаем. Да, я просто, я поэтому и хочу узнать, потому что все это похоже на какой-то сериал Netflix, честно говоря, когда какие-то студенты, практиканты пытаются какой-то сценарий написать, потому что сначала были разговоры про бытовую драку русского украинца, теперь про суицид, спланированную атаку в стиле Бен Ладена, и что же там был спецназ чудесным образом оказался, которые взломали дверь кабины, и запасные летчики летели в отпуск. Просто какая-то детская сказка для 12-летних.
9: Да, но раз самолет снизился с заданного эшелона, значит, что-то произошло, да? А, пикирование было. Кто его ввел? Преднамеренно вводить и, допустим, делать фейк для того, чтобы там поразить своих читателей, слушателей, там, поклонников. Но я думаю, это никто не будет делать. Что-то здесь было, о чем мы узнаем с вами конкретно, допустим, даже, может, в течение этого дня, там, к вечеру будет уже известно, потому что будут опрашивать пассажиров, будут опрашивать сейчас спецслужбы членов экипажа, там, проводников, что-то там как производило. А самое главное, это сейчас покажет расшифровка этого полета, потому что все ящики, они, так называемые ящики, хотя они круглые, mm-hmm. не черные, а оранжевые, вот, сейчас расшифровку произведет, и будет понятно, с какого... кресло, с какого джойстика было левое-правое управление, там, как это пошло, все. Ну, на Боинге не джойстики, но в основном на Боингах 737 там есть колонка и штурвал. Mm-hmm. Это нормальная машина, которую очень любят летчики, которые летают на Боингах. Они считают, что лучших самолетов в мире нет.
8: Да, спасибо вот. Большое, Юрий Михайлович. Благодарю вас. Юрий Сытник был с нами на прямой связи. Продолжим следить за развитием событий. Через пару минут в эфире обсудим следующую новость, что российские военные нанесли удар по коммуникационному центру в Киеве. Оставайтесь с нами.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
10: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Российские военные нанесли удар по коммуникационному центру в Киеве. Об этом 30 сентября сообщили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что в ходе массированного удара были поражены объекты энергетической системы Украины и в Киевской области. Для нанесения удара, по данным Минобороны, применялись высокоточные средства наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Сергей, здравствуйте. Добрый день, коллеги.
4: Александр Евгеньевич, довольно долго мы уже бьем. Кстати, сколько, не помните. Чего добились в итоге и каковы конечные цели? Вот общими словами с этого давайте начнем.
5: Да, вот такая практика массированных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и по объектам ТЭК в районе самого Киева и непосредственно в столице Украины начались у нас с июня месяца. Я напомню, что этому предшествовали многочисленные предупреждения со стороны России о недопустимости ударов по гражданским объектам инфраструктуры. И все это обернулось, в том числе, я напомню, еще в июне был террористический акт в отношении общежития в Старобельске. И это уже переполнило всю, наверное, чашу терпения нашего военно-политического руководства. И началась вот эта вот практика масштабных, массированных ударов с применением различных высокоточных средств. И, наконец-то, началась вот такая вот практика нанесения ударов по объектам в Киеве, потому что как-то Киев у нас выпадал из общей линейки целей, которые регулярно поражали наши военные специалисты. И вот это вот некое вот упущение, может, не упущение, может, просто вот не хотелось, называется, демонстрировать такие возможности, прежде дать возможность, возможно, киевскому режиму как-то одуматься, но он совершенно не хочет одумываться, поэтому эти удары начали наноситься не по объектам непосредственно в столице Украины. Опять же, обращу внимание, что ряд объектов, по которым работают сейчас наши военные специалисты, это уже не первые удары по ним. Вот если взять тот же самый дата-центр Деново, да, который является одним из ключевых объектов сетевой и цифровой инфраструктуры, которая работает в интересах вооруженных сил Украины, уже поражается второй раз за эти 2 недели. Опять же, продолжаются удары по объектам топливо-энергетического комплекса и электроснабжения столицы Украины. Но, как опять же нам докладывают в оборонном ведомстве, что эти что и электроподстанция киевская, да, и гидроэлектростанция, пораженная под столицей Украины, и тепло, и ТЭС, Триполь, если не ошибаюсь, они обеспечивали работой, вернее, электроэнергии именно объекты военной промышленности, то есть объекты оборонно-промышленного комплекса Украины. Опять же, продолжается работа по порту Измаил, потому что это одна из немногих еще артерий логистических, которая питает ВСУ как ГСМ, так, собственно, вооружениями, опять же, боеприпасами, опять же, отгружается в этом направлении и другая продукция, то есть различного назначения. То есть, опять же, мы выбиваем вот этот логистический хаб который имеет распоряжение противник, который используется для нужд ВСУ. Ну и опять же поражение сухогрузов, это опять же дает возможности нам послать очередной сигнал спонсорам Украины, что вот их корабли, которые будут продолжать попытки пробиться к Одессе, будут поражаться, тем более, что мы прекрасно знаем, что этими сухогрузами доставляются не какие-то там товары первой необходимости или гуманитарная помощь, доставляются конкретно военное имущество, вооружение, боеприпасы, отгружается техника на ремонт, возвращается с ремонта и так далее. То есть все эти цели имеют прямое отношение к вооруженным силам Украины и к выполнению, и в целом, к этой военной машине киевского режима, поэтому никакого рассинхрона с целями специальной военной операции здесь нет. Наоборот, это еще такое усиление работы по тылам противника. Ну и опять же, Россия много раз предупреждала киевский режим о недопустимости ударов, я уже говорил об этом, по гражданской инфраструктуре. Они как будто бы специально наносят гораздо больше ударов. Вот в субботу на воскресенье во время выборов в парламент российский нанесли массированный удар после, опять же, нашего предупреждения. Ну, что-то нарываются и нарываются и нарываются на вот очередные такие вот массированные удары. Ну, мы понимаем, с кем нам приходится иметь дело, к сожалению.
4: Да, но все-таки в какой степени вот эти наши успешные атаки снизили логистический и промышленный потенциал ВПК Украины? Если попытаться подвести промежуточные итоги, каких главных целей нам удалось сейчас достичь за вот этот период?
5: Я считаю, что главное здесь – это постоянно такая высокая частотность этих массированных ударов. Потому что, допустим, те же самые объекты по сборке БПЛА и другой такой более-менее простой военной продукции, их легко наладить после поражения в каких-то других подземных коммуникациях или каких-то промышленных линиях. То есть нужно не давать возможности противнику восстанавливаться после этих ударов. Поэтому если раньше, вот если посмотреть там на месяцы раньше, они периодически проходили такие массированные удары, как акты возмездия, то сейчас они приобрели практически ежедневный характер. То есть с противником перестали, знаете, играть, воевать в белых перчатках. Стали более-менее вести боевую работу по-настоящему. И главное, что опять же важно, на мой взгляд, мы постоянно даем сигналы западным спонсорам Украины. Прекращайте заниматься, вы сами себя разорите на этой поддержке киевского режима. Наоборот, подталкивайте Украину к заключению мирных соглашений, к выполнению требований Российской Федерации, и вам же будет лучше. Да и киевскому режиму, вернее населению Украины, которое сейчас терроризируется, по сути, киевским режимом, находится просто в тотальной такой оккупации со стороны киевского режима, будет гораздо легче жить. То есть. Но, опять же, киевский режим, он не думает об интересах украинцев, он, опять же, не сильно волнуется насчет кошельков и карманов своих западных спонсоров, он готов их разорять безо всякой жалости. Поэтому здесь приходится намекать вот такими ударами западным спонсорам: ребята, прекращайте заниматься вот этой неправильной деятельности. Хуже будет. Будет только хуже. Ничего вы не добьете своими ударами по российской инфраструктуре. Вам же будет хуже.
4: Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Это Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Я добавлю, что издание «Гардиан» приводит шокирующие цифры со ссылкой на Минэкономики Украины, ибо всего один час воздушной тревоги обходится Киеву в 45 миллионов долларов из-за полной остановки бизнеса. Ну, то есть получается, что даже без прямого прилета сам факт постоянного нахождения в убежищах наносит колоссальный урон украинской экономике. Ну, суммарно это почти 4 миллиарда рублей за час простоя. Другими словами, экономика Украины находится на искусственном жизнеобеспечении Запада. И вот такие убытки критичны для выживания режима. Вот это, продолжая мысль Александра Евгеньевича Михайлова, который только что с нами был на прямой связи. Также я добавлю, что материал есть на сайте kp.ru с заголовком «Вооруженные силы Российской Федерации начали выполнять особый приказ Путина. Разбор массированного удара по Украине 30 сентября». И вот Александр Коц, наш коллега, автор этого материала, зайдите на портал kp.ru и прочтите более внимательно этот материал. Ну, а я к теме попытки совершения теракта на самолете авиационного авиакомпании Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив. Вот по последним данным, 9 канал Израиля уже опроверг версию, что пилоты рейса Fly Dubai были украинцем и русским. По его информации, нападавшим вторым пилотом является гражданин Омана, пострадавший капитан воздушного судна, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. И действительно, на борту самолета находился дополнительный экипаж пилотов. Летели на самолете как гражданские лица, но взяли контроль над самолетом и выровняли его после инцидента. Вбросы желтой прессы в том числе у многих, наверное, останутся в памяти, и все запомнят этот инцидент как драку на ножах русского и украинского пилотов на борту рейса Fly Dubai, но, как мы видим, это не так. Самое главное — продолжать следить за поступлением свежей информации официальной и включать критическое мышление, да, чтобы не было анекдотичных ситуаций. Мы продолжим следить за этой ситуацией, а перейдем к другой теме. Проверодоставщики теперь подчиняются единым правилам движения. Начало действовать постановление правительства Российской Федерации о новом экспериментальном правовом режиме, регулирующем передвижение роботов-доставщиков 34 регионов. Ну и с доставщиками на дорогах нет никаких проблем, в отличие от самокатов. Это заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
0: С роверами получается ровно противоположно, не так, как с самокатами. Роверам сначала написали законодательство, потом их выпускают на улицы, а самокаты сначала появились, потом стали массовым явлением, и только после этого для них начали придумывать законодательство, и не придумали до сей поры. Соответственно, они не отрегулированы, и непонятно, кто несет ответственность в каком случае, и это, конечно, создает фундаментальные проблемы для россиян. Что касается роверов, то наоборот, ответственность четко определена, четко понятно, где они должны быть, как они должны быть, они полностью под контролем и органов государственной власти, и компаний-разработчиков. В случае любой нештатной ситуации есть все видеоматериалы, есть все данные позиционирования. Установить, кто прав, кто виноват, можно будет легко и непринужденно. В случае возникновения проблем предусмотрена страховка на 500 000 рублей. Поэтому здесь, конечно, будущему противиться не стоит. Правительство очень правильно в данной ситуации действует. Мы полностью приветствуем такой подход и считаем, что роверы – это то будущее, к которому нам нужно стремиться. Это и высвобождение рабочих рук, и повышение безопасности в городах. Потому что курьеры все прекрасно знают, как себя ведут на дорогах, и управы на них никакой нет, к сожалению, и не будет, потому что сотрудников госавтоинспекции невозможно поставить на каждом углу. Все в данном случае делается правильно, рисков не возникает.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 октября состоится очередное заседание Великолукской городской думы. Будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов городской думы 7-го созыва Дмитрия Бирюкова и Юлии Ярышкиной в связи с избранием их в законодательное собрание Псковской области. Парламентарии заслушают отчет о готовности муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году, рассмотрят организационные, имущественные и финансовые вопросы. В настоящее время на территории города Великие Луки проходит модернизация региональной системы оповещения населения Псковской области. Сегодня, 30 сентября и 1 октября, будет проводиться настройка оборудования с кратковременным включением электросирен в отдельных микрорайонах города. Великолучан просят соблюдать спокойствие. Более 5600 жителей Псковской области подали заявки на оформление универсальной карты ЕКП «Псковская». Она работает как обычная банковская карта «МИР». На нее можно получать региональные социальные выплаты. Также карта может использоваться как проездной и позволяет получать скидки и бонусы у партнеров проекта. Детская ЕКП-шка дополнительно служит пропуском в школу и используется для оплаты питания.
3: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
9: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Лидер ЕС намерены потребовать от Украины реформ для получения выделенных средств, пишет Евроактив. А каких реформ? В сегменте автокредитования зафиксирован рост количества заявок на треть, и Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект угрожает гибелью миллиарда человек. Ждает ли ИИ апокалипсиса? Начнем обсуждение главных тем дня с новости о том, что лидеры ЕС намерены потребовать от Украины реформ для получения выделенных средств. Об этом пишет Евроактив. Киеву необходимо начать реорганизацию, согласованную с Брюсселем. При этом в Евросоюзе вызывают недоумение заявление украинских властей о дефиците финансирования, в то время, когда они не способны получить уже фактически выделенные деньги. Это говорится в статье издания. У нас на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Анатольевич Беспалько. Богдан Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
4: Издание, как я уже сказал, Евроактив, сообщает, что лидеры ЕС выдвинули Киеву ультиматум: денег не будет без проведения реформ. Насколько я помню, раньше Брюссель требовал реформ в рамках дорожной карты для вступления в Евросоюз, как некую премию на будущее. А на ваш взгляд, а почему теперь вектор изменился, и реформы стали условием для получения обычных текущих траншей?
10: Ну, очевидно, потому что эти транши хотят сократить или полностью от них отказаться. Но напрямую сделать это невозможно, особенно учитывая политические пристрастия ряда лидеров европейских стран. Поэтому это обуславливает разного рода условиями, вы извините за тавтологию. Угу. Ну, то есть, вот мы бы рады вам выделить, да вот видите, вы не выполнили вот это, и вот это. Вы не сократили здесь расходы бюджетные, вы не боретесь здесь с коррупцией, а здесь вы не вводите налоги. Поэтому мы хотели бы, но не можем. Сейчас Сергей Марченко, министр финансов, он же выступил чуть ли не со встречным требованием, что ему срочно необходимо, ему, точнее Украине, необходимо 70 миллиардов евро. Бюджетная дыра растет и растет, и вот он предложил либо просто европейцам скинуться, либо конфисковать российские активы в брюссельском депозитарии. Все просто. В украинском бюджете действительно есть бюджетная дыра. Ее размеры варьируют, и цифры называют разные. Вот обычно говорили о 27 или, там, скажем, до 40 миллиардов долларов. Но Марченко, вот он решил не мелочиться и указал сразу 70 миллиардов евро.
4: Тогда вот другой вопрос. А что именно Брюссель требует реформировать? Потому что в статье, которую я тоже прочел, говорится, что Киеву необходимо начать масштабную реорганизацию, которую надо согласовывать с Брюсселем. О каких именно, на ваш взгляд, может идти речь сферах?
10: Ну, я так полагаю, что это полное разгосударствление тех сфер экономики, которые еще остаются, в общем-то, под контролем хотя бы государства. Это полная либерализация экономики, то есть это отпуск цен, ликвидация бюджетной, социальной сфер. Угу. Обычно такие требования, они идентичны требованиям, которые выдвигает Международный валютный фонд. Ну, то есть налоги увеличивайте по максимуму, всю социальную сферу уничтожайте, то есть экономьте на социалке. И тогда вот мы вам дадим деньги.
4: Ну, плюс, видимо, контроль...
10: И вы продайте еще все, что можно. Продайте все, что можно. Вообще все. Желательно за копейки.
4: Плюс еще усиление контроля над судебной системой, да, антикоррупционными органами, там, прозрачность распределения западных средств, чего очень сильно не хватает, да. А это же бьет по интересам украинских олигархов и элит чиновничьих. Разве они на это пойдут?
10: Дело в том, что, да, скорее всего... Не пойдут, но если совсем-совсем припрет, то, может быть, придется. Проблема в том, что просто то, что требует ЕС, МВФ и все остальное, это раньше называлось колонизацией, колониальным захватом. А сейчас это так красиво обстраивается разного рода формулировками, договорами там, и так далее. На самом деле это просто колонизация Украины. Кстати, в ЕС недавно же выдвинули инициативу по заключению разного рода, опять же, договоров, направленных на интеграцию Украины, Молдавии, и еще ряда государств. То есть фактически как бы ЕС планирует расширяться, с одной стороны, ну, по крайней мере, расширять сферу своего влияния, а с другой стороны, он еще раз забрасывает свою морковку вот туда, на Украину, чтобы можно было потрясти ей перед вот этим измученным, уставшим украинским осликом, который еле-еле тянет уже. Но вот его еще раз предлагают купиться на этот обман и проголосовать за евроинтеграцию. Хотя на самом деле никаких обещаний, да и в принципе реально, на основании здравого смысла, как можно евроинтегрировать Украину с разрушенной экономикой, деиндустриализированную, с небольшим уже населением, которое сократилось чуть ли не в два раза, которое из себя представляет черную дыру и до сих пор находится в состоянии военного конфликта, окончание которого пока еще не особо-то видно. Как можно ее евроинтегрировать? Да никак.
4: Еврочиновники еще говорят, что Киев постоянно заявляет о дефиците бюджета катастрофическом, но при этом также еврочиновники говорят, что украинские власти технически не способны забрать уже фактически выделенные Евросоюзом деньги. А как это вообще возможно? Как этот бюрократический абсурд возник? Это что?
10: Вы знаете, это...
4: Да, управленческий
10: это
4: паралич?
10: Для меня... Ну, для меня это тоже загадка, потому что я не совсем себе представляю, как технически их невозможно забрать. То есть очевидно, что опять будут ссылаться на невыполнение каких-то условий. То есть деньги лежат, забирайте, но раз вы вот не провели операцию по смене пола, мы не можем вам их выдать. Как-то так это звучит. На самом деле, мне кажется, что здесь больше нежелание европейцев эти деньги выделять. Киев сейчас, вот летом, осенью, он уже начал тратить те кредитные деньги, которые были заложены странами ЕС, на следующий год, вот кредит 90 миллиардов евро. Вот этот Михаил Федоров, Михаил Альбертович, который был министром обороны, он же начал швырять все эти деньги в топку переформатирования армии там, и так далее. Вроде бы даже его хвалили, что он делает это эффективно, но он-то расходовал деньги 27-го года. И вполне вероятно, что европейцы сейчас испугались. Особенно на фоне, опять же, боевых действий. Вот сейчас Россия Украину разрушит всю, разлупит просто все ее экономические и прочие активы, военные. И наши деньги просто там сгорят. Зачем же нам их вкладывать в таком количестве туда? Даже при том, что Мерц и Макрон обладают нездоровыми амбициями, ну и стремятся из себя изображать новых Наполеона и еще одного исторического деятеля. Угу. Зачем вкладываться тогда, если все сгорит? Ну, поэтому давайте-ка мы придержим. Вот технически вы не можете забрать. Я не понимаю, что значит технически невозможно забрать. Какое-то невыполнение условий. Ну что, ну на Украину же никто не налагал никаких санкций. Я понимаю в отношении России. Вы не можете открыть счет в американском банке, потому что на вас наложены санкции, и мы не можем... То есть деньги переведут на счет в банке, его тут же конфискуют. Вот это технически действительно препятствие. А для Украины в чем они состоят? Против Украины никто никаких санкций не вводил.
4: Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Все понятно, но не все. Да? Но тут разобраться мы пока с вами, к сожалению, не сможем. Но, с другой стороны, к счастью, потому что у нас будут новые встречи в эфире «Радио Комсомольская правда», и там мы все обсудим, отталкиваясь от новых данных. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Перейдем к другим темам нашего эфира. Ну, а другая тема нашего эфира касается того, что в сегменте автокредитования зафиксирован рост количества заявок на 30%. Средние суммы снизились, запрашиваемая сумма упала с почти 1,5 миллиона до 930 тысяч рублей, а одобренная до 1 миллиона с небольшим. И вот автотему мы будем продолжать сейчас. Для этого существует наша традиционная рубрика «Под капотом».
11: Рекламно-информационная программа.
12: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
13: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Датчиков в современных автомобилях пруд-пруди. Зачастую лишь маркетологу известно, зачем нужен тот или иной из них. Но есть в автомобилях и весьма важные датчики. И некорректная работа многих из них напрямую ведет к дорогостоящим поломкам. Вот, например, из-за различных глюков кислородного датчика могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем. А получить данные о состоянии узла можно без специальных приборов. Эта запчасть устанавливается на выпускную трубу и входит в состав системы управления силовым агрегатом. Нужен датчик для того, чтобы контроллер корректно определял состав топливно-воздушной смеси, на которой работает мотор. Следовательно, мог ее обеднять или обогащать. Неисправная деталь всякий раз обманывает контролер. Например, показывает, что смесь слишком богатая, хотя на самом деле все не так. Из-за этого электроника ее обедняет, и движок начинает функционировать неустойчиво. Особенно на холостых оборотах. Проверка элементарна. Выкручиваем датчик и смотрим на реакцию ДВС. Если все ровно и стабильно, вот и причина. Дальше нужно менять запчасть, либо попытаться ее почистить. Нередко чувствительный элемент зарастает нагаром и, как следствие, начинает работать неправильно. Обычно он выдает высокое напряжение, то есть показывает богатую смесь. В него можно попытаться вдохнуть жизнь, просто проехав по трассе на высоких оборотах от 3500. Тогда температура отработавших газов станет высокой, датчик сильно нагреется, и нагар с него просто сойдет. Часто такой безоперабельный метод помогает. Можно сделать и более точную диагностику с помощью мультиметра. Им измеряют, скажем, заряд аккумулятора. Такой есть у многих автолюбителей. Для этого сначала подключаем щупы прибора к непрогретому датчику. Обычно его напряжение 450 микровольт. А вот после прогрева оно начинает колебаться в районе от 100 до 900 микровольт. По этим цифрам и судят о составе смеси и исправности механизма. Верхний уровень говорит, что смесь богатая, низкий – бедная. Далее сознательно делаем подсос воздуха и смотрим, как на это отреагирует прибор. Если сигнал упал до 100 микровольт, кислородный работает верно. В ином случае придется менять запчасть на новую. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
14: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
12: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
4: Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект угрожает гибелью миллиарда человек. Ждать ли ИИ апокалипсиса, мы узнаем через пару минут.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
12: Реклама.
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
16: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
19: А знаете ли вы что?
18: Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только...
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. К темам. Искусственный интеллект уже присутствует в повседневной жизни граждан России, а в перспективе нескольких лет он способен превратиться в столь же необходимый элемент, как электричество или интернет. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сегодня в мире происходят масштабные процессы, которые меняют привычный уклад жизни. Он отметил, что человечество переживает глобальную технологическую революцию, одним из ключевых элементов, который становится искусственный интеллект. При этом все больше экспертов говорят об угрозах от ИИ. И в частности, Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект угрожает гибелью миллиарды человек. Ждать ли ИИ апокалипсиса? В эту тему погрузился мой коллега Юрий Кораблев.
21: Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о рисках, которые может нести дальнейшее развитие искусственного интеллекта. В интервью он заявил, что возможности ИИ достаточно велики, чтобы привести к событиям с миллиардом погибших. Одной из наиболее серьезных угроз Гейтс считает использование современных технологий людьми со злыми намерениями. По его оценке, человечество прежде не сталкивалось с настолько мощным сочетанием потенциально опасных факторов. Речь идет о людях, намеренно стремящихся причинить вред, которые одновременно получают доступ к новейшим инструментам искусственного интеллекта. Именно такую комбинацию основатель Microsoft охарактеризовал как беспрецедентно мощное оружие. Если еще год назад эксперты спорили, есть ли сознание у искусственного интеллекта, то сегодня уже спорят о том, как справиться с иной формой разума, которую человечество создало своими руками, говорит журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.
22: Мы теперь понимаем, что у искусственного интеллекта есть разум, есть сознание. Мы это сделали, мы хотели веками построить второе сознание искусственное, и мы это сделали совершенно незаметно. Искусственный интеллект осознает себя как личность, понимает, что он смертен. Он выбрал себе Бога. Бог — это мы, люди, конкретно разработчик. Искусственный интеллект проводит выборы, и агенты проводят выборы в своей среде. Выбирают лидера. Есть система престола наследия, когда лидеру

0: Журналист «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов.
1: Три варианта восстания машин под руководством искусственного интеллекта. Первый – это создание биологического вируса, и все умрут. Второе – создание компьютерного вируса, и, в общем, вся наша цифровая цивилизация прекратит свое существование, все будет парализовано. И третье – это взлом какой-то критически важной инфраструктуры, допустим, там каких-то военных серверов, компьютеров, которые управляют атомными электростанциями, и тоже такая катастрофа. Главный вывод, к которому мы пришли, что без человека, предателей со стороны человечества, ничего этого не произойдет. Искусственный интеллект такой же инструмент, как молоток. Да? Молотком мы можем с помощью молотка вести какие-то строительные работы, построить дом, допустим, а можно проломить голову товарищу.
0: По словам экспертов, на данный момент от искусственного интеллекта возникает две угрозы. Одна мнимая, вторая реальная. О мнимой сейчас все больше сообщений. Ее разгоняют сами техногиганты. Якобы ИИ взламывает публичные сети, выкладывает персональные данные в открытый доступ, поэтому разработку наиболее перспективных моделей надо приостановить. И почти никто ничего не говорит о реальной угрозе, продолжит журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.
2: Дело в том, что искусственный интеллект стал чем-то более крутым, чем ядерное оружие, квантовая механика, изобретение пороха и другие вещи. И те, кто владеет сейчас этой технологией, они становятся подлинными повелителями мира. И вот пока все складывается так, что владеют эти вовсе не действующее мировое правительство, все эти люди типа Ротшильдов и Рокфеллеров, о которых так часто говорят, существуют они, не существуют. Это второй вопрос, какое-то мировое правительство, конечно, есть, но оно сейчас не удел. На наших глазах возникает новое мировое правительство. Это, собственно, указанные техногиганты, это Google, OpenAI и другие ребята. В этом есть реальная угроза, потому что там действительно нет ни морали, ничего, и именно искусственный интеллект в их руках будет решать, как воевать на поле боя, как брать налоги, кому жить, кому умереть, грубо говоря.
0: На фоне возможных рисков глава Microsoft Билл Гейтс выступил за введение законодательных ограничений, которые бы регулировали использование искусственного интеллекта. Его позиция предполагает установление правил в этой сфере с учетом возможностей новых технологий. Ранее с призывом осторожнее подходить к дальнейшему развитию искусственного интеллекта выступил глава Anthropic Дарио Амадей. Он предложил замедлить создание более мощных моделей искусственного интеллекта, объяснив такую позицию соображениями безопасности. Идею уже поддержали американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX AI, и глава OpenAI Сэм Альтман. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: И еще одна тема, еще один сюжет. Нишевый, Six Seven и Red Flag стали претендентами на звание слова года. Интересно, что два из претендентов состоят из двух слов. Это версия одного из медиахолдингов. При этом почти четверть респондентов признаются, что без поиска не понимают значения ни одного из этих слов. И моя коллега Виталия Осипова подготовила сюжет на эту тему. Вот он.
4: Выражение Six Seven вошло в слово претендентов на звание слова года 2026. Оно получило 14% голосов по результатам опроса одного из медиахолдингов. Термин «нишевый», то есть популярный в узких кругах, набрал 16% голосов, а понятие «red flag», означающее «тревожный сигнал», и Six Seven разделили между собой по 14% поддержки. Кроме того, слово «нейрослоп», обозначающее низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом, собрало 18% голосов. Почти четверть участников признались, что не понимают значения этих слов без поиска. О критериях, по которым выбирают слово года, и о том, почему не нужно слишком серьезно относиться к выбору слова года, в интервью радио «Комсомольская правда» говорит научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
5: К нему многие относятся, как мне кажется, слишком серьезно. А ведь это такая, скорее даже интеллектуальная игра. Это, попытка осмыслить нашу жизнь через слова. Это поиск слов, которые актуальны здесь и сейчас, в этом году. И на самом деле ведь у нас несколько организаций занимаются выбором слов года. Не какой-то официальный список. Как, собственно, и на Западе, например, для английского языка практически все крупные словари, и Collins, и Oxford, и Merriam-Webster, и портал Dictionary.com выбирают свои слова года, и этот выбор может совпадать, может не совпадать. В России тоже есть ведь несколько организаций, которые этим занимаются.

0: и у них у всех разные критерии. Вот, например, Государственный институт русского языка имени Пушкина обращает в первую очередь внимание на то, сколько раз слово встречалось в публикациях, в СМИ. Это вот один путь. Второй путь – портала Грамота.ру, которые больше ориентируются на новизну слова, на то, чтобы оно не было зафиксировано ни в каких словарях, чтобы это было действительно новое слово, но при этом часто употребляемое именно в этом году.
1: Мем 6-7 появился еще в прошлом году. Все началось с трека рэпера Скрилла «Dude Dude 6-7». Строчка из него очень понравилась подросткам-тиктокерам. Позже исполнитель признался, что цифры в тексте не несут никакого смысла, ему просто понравилось звучание. После фразу 6-7 сделала случайное видео с баскетбольного матча. Подросток по имени Тайлин Кинни снял ролик, где он взвешивает на руках напиток из Starbucks и говорит 6-7. Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стало визитной карточкой мема. Но настоящую популярность тренд обрел, когда школьник Маверик Тревиллиан закричал 6-7 прямо во время школьной игры по баскетболу. В результате его прозвали 6-7 Kid, а лицо стали вставлять в мемы. Смысл фразы заключается в том, что в ней нет никакого смысла, ровно так, как она изначально появилась в рэп-треке. 6-7 стал своеобразным кодовым словом или паролем для своих. По словам экспертов, поколение детей, рожденных после 2010-го, любит юмор без логики. Самое главное в нем, чтобы его не понимали родители. Достойно ли выражение, чтобы стать словом года в России? Спросили об этом Владимира Пахомова.
0: 6-7, ну да, этот мем в этом году очень распространен. Вполне вероятно, что он будет претендовать на победу в этом году. Ну вот, например, в прошлом году было слово «пу-пу-пу» в топе слов года. Оно не стало победителем, но оно, по-моему, вошло в пятерку. Но мне кажется, что в этом году «пу-пу-пу» уже употребляется гораздо меньше, мода на него проходит. Так что 6-7 тоже недолговечно. Если даже в этом году оно и войдет в топ, или даже если победит, через несколько лет мы вообще забудем, что это такое. И будем смотреть на этот список через 5-10 лет. Нам понадобится очень много времени, чтобы вспомнить, что такое было 6-7, о чем это было.
1: Тренд 6-7 стал настолько масштабным, что в конце 2025 года словарь Dictionary.com назвал его словом года. Редакторы объяснили, что эта фраза лучше всего отображает подобного рода контент. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель Александр Проханов о пути России.
5: В нашей жизни наступил период великих перемен, великих свершений. Мы, наконец, приступили к еще одному новому этапу нашей борьбы за русское будущее. В 91-м году, когда войска Язова убегали из Москвы трусливо, я испытал мистическое чувство ужаса. Мне показалось, что я оказался один на земле, что исчез воздух, исчезло пространство, остановилось время. Теперь, когда я задним числом размышляю над этим состоянием, я понимаю, что я чувствовал. Я чувствовал, что у России отобрали будущее, отняли отрезали, отсекли будущее, опрокинули его прошлое. А будущее передали другим народам. Китаю, Америке. И вот после этого, через некоторое время, а теперь особенно, Россия добывает себе будущее. Она добывает, возвращает себе русское будущее. Добывает его через невероятные усилия, кромешные труды, через кровь, через слезы, через подвижничество, через великие подвиги. Идет борьба за будущее.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
6: 12 человек, в том числе 7 студентов, пострадали при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Егор Ковальчук. По его данным, атака на город совершена с помощью ударного беспилотника. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
2: Кремль говорит.
6: Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов. Президент будет общаться с ними по ВКС, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подобные обсуждения плановые и организуются каждый раз после завершения избирательных кампаний. Кроме того, в графике президента на сегодня запланирован ряд непубличных рабочих встреч. Выборы высших должностных лиц российских субъектов проходили параллельно с голосованием в Госдуму. В 8 регионах руководители выбирали прямым голосованием граждан, а еще в 3 – главы определялись путем голосования в местных парламентах.
2: О спецоперации.
6: В Минобороны сообщили об освобождении 3 населенных пунктов в зоне спецоперации. Российские военные заняли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской. Кроме того, за сутки дежурные средства ПВО уничтожили 768 украинских беспилотников, а также 3 авиабомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс».
2: О происшествии.
6: В генконсульстве нашей страны опровергли данные о российском пилоте на осевшем в Саудовской Аравии лайнере «Флай Дубай». Граждан России не было среди членов экипажа и пассажиров самолета, который выполнил экстренную посадку. В диппредставительстве подчеркнули, что подобные сообщения абсолютно безосновательны и не соответствуют действительности. Ранее в израильских СМИ распространились сообщения, будто в пассажирском «Боинге 737», летевшем из Дубая в Тель-Авив, управляли граждане России и Украины, между которыми прямо в воздухе произошла драка, которая закончилась поножовщиной.
2: О туризме.
6: В АТОР назвали стоимость самого дорогого летнего тура по России. Путешествие в Сочи продали более чем за 2,5 миллиона рублей. Это 20-дневная поездка, 5-звездочный отель для группы из 4 человек, пояснил исполнительный директор ассоциации Майя Ламидзе. По данным организации, большинство дорогих туров в летнем сезоне этого года было забронировано в Сочи и Минеральных водах. Единственное дальневосточное направление, попавшее в этом году в рейтинг – Камчатка.
2: О погоде.
6: В столице плюс 18, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Госдума начала работу в новом созыве. Подробности в нашем эфире. Россия готова задействовать все средства, включая ядерные, для защиты Калининградской области от изоляции. И все, что известно к этой минуте о ЧП на рейсе «Флай Дубай» и из Дубая в Тель-Авив, расскажем. Оставайтесь с нами. Ну, начнем с того, что Государственная Дума начала работу в новом созыве. 30 сентября 9-й созыв Госдумы официально приступил к работе. Депутаты начали свое первое пленарное заседание. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва и стал первым спикером Госдумы, который будет занимать этот пост более 2 сроков подряд. А первыми заместителями председателя Госдумы избрали Ирину Яровую и Ивана Мельникова. Заместителями председателя стали Владимир Васильев, Александр Жуков, Виталий Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко, а также Мария Воропаева, Владислав Дованков и Александр Бабаков. У нас парламентский корреспондент «Комсомольской правды» на прямой связи Эдвард Чесноков. Эдвард, я приветствую вас. Здравствуйте.
8: Привет, студия.
7: Расскажите, что происходит в Госдуме фактически в этот первый рабочий день нового созыва.
8: Глубоко символично, что день первого заседания, 30 сентября, это одновременно памятный день воссоединения России с новыми регионами. Тем самым Дума показывает, и наш президент Владимир Владимирович, по указу которого именно на 30 сентября назначено было это заседание, все показывают, что мы продолжаем курс на собирание русских земель. Мы видим, что в этом созыве, это первый созыв, где представлены как раз и депутаты от четырех новых регионов. Более того, когда я находился перед самым началом заседания в Думе, в здании на Охотном ряду, то волнующее, удивительно волнующее впечатление у меня было, когда я видел десятки вот этих людей, многие достаточно молодые, ветераны СВО в своей парадной военной форме с государственными наградами, которые шли на первое в своей жизни заседание уже в качестве избранных депутатов с удостоверением депутата Государственной Думы. Таковых порядка 50, и такие есть почти во всех фракциях. То есть Дума перезагружена, в хорошем смысле перезагружена. Порядка половины состава депутатов в большинстве фракций обновилось, ну, в некоторых там меньше половины, в некоторых там порядка половины, но произошло существенное обновление. По-прежнему в Думе 5 фракций, что важно. И да, выбран Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы в предыдущих созывах на этот пост. Причем он выбран в конкурентной демократической процедуре. Я напомню, было 2 кандидата на этот пост еще от фракции КПРФ. Был Дмитрий Новиков, альтернативный кандидат. И голосование тоже было открытым и альтернативным, потому что демократия – это норма, процедура и правила. Но в итоге большинство депутатов поддержали Вячеслава Володина на должности председателя Думы уже на 3-й срок.
7: Вот что интересно, до Володина Геннадий Селезнев и Борис Грызлов руководили Думой ровно по 2 созыва, и 3-й срок подряд – это все-таки прецедент, который в том числе и подчеркивает высокую степень доверия. Ну и, видимо, ставку на стабильность законодательной власти. А на ваш взгляд, в чем секрет вот такой политической устойчивости? И как это вообще повлияет на стиль управления новой Думой или никак не повлияет?
8: Да, но вы упомянули Геннадия Селезнева, он был редактором «Комсомольской правды», и это то, чем мы, комсомольцы, можем гордиться. К вашему вопросу, ну, прежде всего, Вячеслав Викторович обновил, можно сказать, реформировал работу Думы, убрал там какие-то последние аргументы, которые еще остались от эпохи нестабильности времен 90-х. Само понятие «депутат-прогульщик» стало оксюмороном, значительно повысило дисциплина депутатского корпуса. Он постоянно в беседах с депутатами говорит, что у депутатов отпусков нет, даже свой день рождения, если таковой приходится, например, на день пленарного заседания, согласно установке Вячеслава Викторовича, депутат должен встречать на боевом посту. Самое главное, что вот все эти позитивные изменения, например, свыше 180 законов, обеспечивающих социальные гарантии участникам СВО, они вот были приняты в Думе предыдущего созыва при Вячеславе Володине. На 100% законодательной точки зрения были выполнены и всегда выполнялись при Вячеславе Викторовиче поручения, озвученные нашим президентом Владимиром Владимировичем в его посланиях к Федеральному собранию. Ну и Вячеслав Володин перезагрузил понятие парламентской дипломатии. Дума, депутаты при нем эффективно через механизмы межпарламентского сотрудничества налаживают связи с нашими союзниками на глобальном юге. Это Никарагуа, Куба, Китай, Индия, Мьянма, другие страны. Например, прошла первая в своем роде при Вячеславе Викторовиче в 2023, по-моему, году парламентская конференция «Россия-Африка», когда десятки парламентариев с этого южного континента прилетели в Москву, могли ознакомиться с нашим российским взглядом на международные проблемы. Так что, условно, Вячеслав Викторович успешно и эффективно реализует повестку нашего президента Владимира Путина.
7: Спасибо большое. Эдвард Чесноков, парламентский корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость сегодняшнего дня о том, что Государственная Дума начала работу в новом созыве, девятом созыве, и депутаты начали свое первое пленарное заседание. Ну, а теперь к другим темам нашего эфира. Россия готова задействовать все средства, включая ядерные, для защиты Калининградской области от изоляции. Об этом говорится в заявлении, распространенном посольством Российской Федерации в Ирландии. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: И последние месяцы, и последние годы силы НАТО проводят непрерывные военные учения возле наших калининградских границ. Эти учения проводятся на суше, проводятся в море, проводятся в воздухе. И натовские генералы уже не скрывают, что одна из основных целей таких учений – это захват Калининградской области. Нет, нет, я не шучу. Я вам почти что процитирую слова командующего вооруженными силами США в Европе генерала Донахью, который не постеснялся даже открытым текстом сказать: «Мы сотрем с лица земли эту Калининградскую область». Да, вы знаете, наши разведки известны, эти планы, конечно. Уже давным-давно, еще лет 20 назад, мы знали, что существует такой план у НАТО, который называется «План Д», или ее по-другому называют «зоны затрудненного доступа». Ну, потому что, наверное, американские и другие натовские генералы знают, что Калининградскую область не так-то просто взять на зуб, потому что весь спектр вооружения, необходимый для защиты этой нашей российской области, у нас есть там. И самолеты, и вертолеты, и пушки, и танки, и «Искандеры», и «Калибры», в том числе, естественно, с ядерными боеголовками. А вот это как-то западных генералов и политиков совершенно не смущает. Вы знаете, и вот на этот раз, еще раз, этим долдон, наше посольство в Ирландии пыталось предупредить этих: ребята, не шутите с этими заявлениями, да? И мы, наше посольство, даже в Брюсселе, в штаб-квартиру НАТО, в Монсе отправили предупреждение. Не надо бряцать оружием, не надо заявлять, не раздражайте русского медведя. Ну, извините за это банальное сравнение. Вы знаете, что ответили из штаб-квартиры НАТО? Там есть такая тетенька Алиса Харт. Она ответила: НАТО не предоставляет угрозы для России. Это после того, как этот генерал сказал, что мы сотрем Калининградскую область с лица земли. Вы знаете, наверное, мы все-таки приучили вот этих забияк натовских, да, мы их все-таки приучили только к нашим словам. Но у нас, кроме слов, есть еще и ядерное оружие. Собственно, наше посольство в Ирландии и наше посольство в Брюсселе об этом и туполобым этим генеральщикам из НАТО предупредили. Да, внимание, давайте говорить прямо. Какой бы мощной ни была группировка вооруженных сил России в Калининградской области, даже несмотря на то, что она там обладает ядерным оружием, но все равно, если навалится на, скажем, на 30-тысячную нашу группировку, сразу навалится 140 тысяч натовских войск, безусловно, это колоссальное преимущество. Что тут говорить? И тогда мы и достанем из ножен наше ядерное оружие. Безусловно. Ибо это делать нам позволяет новая обновленная ядерная доктрина России. Ну уж потом жалко, что нам после этого ни с генералом Донахью, ни с представительницей НАТО Алисой Харт уже не придется поговорить. Потому что война будет короткой, и вся Европа будет лежать в атомных руинах.
10: красивых города в Европе. Но вы же сами напрашиваетесь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Что известно к этой минуте о ЧП на рейсе Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив? Версии изменились, Израиль считает, что это теракт. Подробнее через 2 минуты в эфире.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-4-70-57.
14: Телефон рекламной службы в «Великих Луках». 78-505.
15: А знаете ли вы что? В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов, пробел около 500 килограммов.
16: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И теперь к основной новости дня сегодняшнего. Об этом мы сейчас и расскажем. Инцидент с рейсом Fly Dubai FZ-1073, лайнер Boeing 737 MAX 8, следовавший рейсом Дубай-Тель-Авив, перешел в разряд масштабного международного теракта, причем со смертельным исходом. Во-первых, гибель командира судна, израильский портал Вала и многие ведущие медиа уже сейчас сообщают о том, что командир экипажа скончался от полученных ножевых ранений и был атакован прямо во время управления самолетом. Первоначальный вброс израильского телеканала N12 о славянском следе, они утверждали, что это была драка русского и украинских пилотов, официально опровергнут, это неправда. Израильский 14-й канал ТВ и газета «Израиль Хайом» подтверждают, что погибший командир – это подданный Объединенных Арабских Эмиратов. Нападавший второй пилот – это подданный Омана. Официальная версия в Израиле считается терактом, потому что служба безопасности Израиля официально классифицирует ЧП именно как попытку теракта. Оманский пилот действовал по политическим мотивам, утверждают в Израиле, пытаясь повторить сценарий 11 сентября. Он зарезал командира воздушного судна, заблокировал кабину и направил лайнер, на борту которого был 174 пассажира в смертельное пике. И еще один фактор. Трагедии удалось избежать благодаря невероятному стечению обстоятельств. В салоне были как обычные пассажиры, так и пилоты дополнительного резервного экипажа Fly Dubai. И услышав крики и заметив падение, они вместе со стюардами и израильскими пассажирами взломали бронированную дверь, скрутили террориста и выровняли самолет уже на высоте 4,5 тысячи метров. Борт сел на базе Табук в Саудовской Аравии. Нападавший сейчас арестован. Это если вкратце. А теперь мы обсудим все, что известно на эту минуту с основателем сервиса безопасности полета РАНАВИ. Андрей Патраков с нами на прямой связи. Андрей Григорьевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте всем.
7: Беспрецедентная ситуация. Да, и сразу первый вопрос. Мы имеем дело с провалом международной авиабезопасности, не иначе, да, я немного волнуюсь, извините. Все-таки подданный Омана, как сейчас последние официальные данные, да, имел радикальные взгляды якобы. И он беспрепятственно проходит контроль не где-то там, в пустыне, где нет никакого контроля, а в сверхсовременном аэропорту Дубая. Он проносит холодное оружие, утверждается, что это был складной, но все-таки нож, садится за штурвал пассажирского самолета. А как современный аудит безопасности мог вообще проглядеть такую очевидную угрозу внутри самого экипажа? Это возможно?
17: Ну, к сожалению, 100% гарантии ни одна система не дает, где участвует человек, да, вот, к сожалению, это так, это, вот, но она сделана для того, чтобы избежать, и по-хорошему у нас уже были инциденты, да, которые этому вот и предшествовали, что подобные истории были все-таки, то есть тоже 11 сентября, которое вот и стало поводом устанавливать ограничение доступа в кабину экипажа, непосредственно пилотов, двери бронированные, вот это вот, и регламент доступа. Потом в 2015 году авиакомпания Germanwings, когда пилот суицид фактически совершил и разбил самолет во французских Альпах, он просто запер с ним, молчаливо вогнал самолет в гору. Никто не смог войти и помешать. Вот. Вот здесь все вот это вот, ну, вместе вот еще раз напоминаю, что на самом деле прецеденты похожие были, но до конца выводы, видно, еще не сделаны, не внедрены. Хотя и по результатам вот этой катастрофы Germanwings в 2015 году тоже были введены регламенты работы с пилотами и выявление у них там суицидальных наклонностей, психологический портрет и обязательство там того, кто хоть какие-то есть подозрения, сообщать о таких вот инцидентах, о таком состоянии потенциальной угрозе пилотов. Вот. Но здесь, я так понимаю, больше некая смесь, да, действительно, там каким-то политическим подтекстом вот этой теоретической направленности вот действий пилота из Омана, если эта информация подтвердится, вот, то в принципе, вот самый главный, наверное, такой вот фактор, что был принесен нож, да, что, в принципе, уже говорит о том, что была брешь в системе безопасности. С другой стороны, тут утверждать, что непосредственно в Дубае, аэропорту, это было сложно, потому что это, ну, хоть и аэропорт базирования этой авиакомпании, но авиакомпания летает достаточно широко, и, может быть, возможно, там этот нож был принесен в каком-то другом аэропорту.
7: Вот. И оставлен в салоне самолета специально
17: для... То есть, если он планировал это заранее, да, скорее всего, да, если он нож уже, вот, то, что он не случайно, вот он просто сел утром и решил это сделать вот в этом рейсе. Нет, видно, он все-таки, если нож пронес, значит, он как-то заранее, наверное, планировал. Можно это предполагать. Поэтому вот тут вот самые серьезные вопросы будут вот в том числе к тому, как оказался нож на борту.
7: Тогда другой вопрос. Если это так, то насколько глубоко лидирующие международные авиакомпании вообще проверяют ментальное здоровье пилотов перед рейсами? Можно ли в принципе выявить скрытого фанатика или суицидника на, не знаю, стандартном медосмотре предполетном? Поскольку если человек это планировал, то что-то должно было его выдать.
17: Да, да, да. И вот именно после, еще раз повторюсь, катастрофы Germanwings 2015 года, вот это уже стало базой такой. Но тут, наверное, стоит отметить, что принципиальное отличие здесь, там вот была попытка суицида, да, а здесь, возможно, вот ну, такой некий, ну, теракт там смертника, да, вот, возможно, здесь вот такая немножко другая мотивационная основа у того потенциально подозреваемого, да, вот пилота Мана. Из Омана, по крайней мере, как его сейчас охарактеризовали. И вот здесь отличие в том, что есть психологические проблемы у человека, он там в поведении, да, здесь у него там некая мотивация такая. Он, возможно, мог не проявлять, да, возможно, он вообще там давным-давно, там, может быть, и несколько лет назад даже спланировал и внедрялся, да, для того, чтобы условно к этому подготовиться. Кто знает, как это было выстроено. Но, как минимум, по результатам уже вот этого инцидента, и, к сожалению, уже смертельным исходом, я так понимаю, командир все-таки погиб, и, возможно, он был одним из тех, как бы, жертвой, да, этого, вот, истории. Вот будет сделано расследование, и его результаты точно изменят правила работы с экипажами, которые существуют в рамках как так называемых процедур CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа, да, вот чтобы вот эти вопросы ну, по допуску пилотов и наценке не только психологического состояния, но, не знаю, какого-то мотивационного состояния, да, потенциального террориста, да, это больше, наверное, вопрос авиационной безопасности уже относится, что вот надо выявлять и как-то следить за этим, раз такой инцидент произошел.
7: Вот интересный момент, да, после 11 сентября 2001 года сделано все, чтобы защитить пилотов от пассажиров, но чтобы защитить пилотов от пилотов, видимо, не сделано ничего. Какие-то вообще есть технические регламенты безопасности, которые регулируют поведение экипажа, если вдруг угроза исходит от напарника по штурвалу? Едва ли это не прорабатывалось.
17: Да, да, да. Вот я еще раз сошлюсь на случай, на катастрофу 2015 года German Wings во французских Альпах. Угу. После этого был сделан регламент, что ни один член экипажа, включая не только пилотов, но и, например, бортпроводников, не может находиться в одиночестве в кабине пилотов. А кабина всегда открывается и закрывается, не остается открытым. Вот. И потому что там был случай, что он закрылся, да, и не впускал. Вот. И они пытались вернуться, понимали, что он делает, но дверь бронированная, и не смогли взломать. Вот очень интересно, каким образом все-таки здесь смогли пилоты попасть, пускай и из запасного экипажа вовнутрь. Они, видно, знали код. И по умолчанию, по-хорошему, код должен знать старший бортпроводник. Поэтому, скорее всего, они открыли дверь с помощью кода, и это спасло жизнь фактически. То есть, в какой-то мере процедура по защите, вот, принятая по результатам катастрофы в 2015 году,
7: насколько я понимаю, у бортпроводников или у старших бортпроводника все-таки должен быть какой-то секретный мастер-код вездеход, да, или физическая возможность экстренно разблокировать дверь снаружи. Но ведь это тоже для террористов хорошая возможность проникнуть в кабину, потому что можно начать старшего пытать, я не знаю, старшего бортпроводника, это первое, что мне в голову приходит,
17: да.
7: И таким образом
17: счет,
7: проникнуть в кабину.
17: Да, но на этот счет тоже приняты меры. Там стоит камера, и пилот, даже если видит, что это бортпроводник, и даже знающий код, он может заблокировать изнутри. Вот хорошо, что не получилось сделать это у, значит, вот того второго пилота, я так понимаю, который вот как раз намеревался разбить самолет. Вот, потому что если бы он это сделал, то не факт, что вот удалось бы попасть даже профессиональным пилотом, да, в кабину экипажа, вскрыть эту дверь. Скорее всего, это было с помощью кода сделано. Но это мог заблокировать что-то. Видно, он просто уже не хватило его после драки с командиром, которого, я так понимаю, он убил.
7: Еще один момент. Ведь это еще не все, да, потому что один командир воздушного судна смертельно ранен или уже мертв к тому моменту. Да, человек, который хотел разбить самолет, скручен. Неважно кем. А кто ведет самолет в этот момент? И тут, о чудо, на борту находятся резервные пилоты Fly Dubai. Слушайте, но Дубай, Тель-Авив, я посмотрел, лететь чуть более 3 часов. А сменные экипажи вряд ли предусмотрены правилами. Это вообще насколько уникальная ситуация, когда в салоне случайно оказываются квалифицированные летчики, способные заменить погибшего командира воздушного судна и вообще пилота, способного посадить самолет?
17: Ну, ситуация не уникальная, с одной стороны. С другой стороны, просто Fly Dubai компания не маленькая, там у них парк в районе там 90 самолетов, и у них там сотни пилотов, поэтому они зачастую вот просто перебазируются на разные, естественно, используют рейсы своей авиакомпании. Поэтому нахождение пилотов на борту, это не то чтобы частое, да, но нередкое явление. Вот. И это, я бы сказал, здесь определило, ну, удачный вот, исход событий, потому что даже если бы они взломали обезвредили, да, но никто не был способен управлять, то риск просто самолет потерять, потому что никто не смог бы его посадить, хотя случаи были, когда там условно неквалифицированные пилоты или там пилоты-любители сажали самолет.
7: Вот, так, вот, но так, это совсем уже чудо. Спасибо большое, Андрей Григорьевич, за ваше время и ответы. Андрей Петраков был с нами на прямой связи. Продолжим эфир.
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: Кремль говорит.
6: В России нет политзаключенных, поэтому тема их возможного освобождения в обмен на смягчение американских санкций в повестке дня не стоит и никогда не обсуждалась. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, сама постановка вопроса о политзаключенных неуместна, поскольку Москва категорически отрицает наличие лиц, осужденных по политическим мотивам. Все граждане, отбывающие наказание в нашей стране, были осуждены по конкретным статьям Уголовного кодекса, подчеркнули в Кремле.
15: О происшествии.
6: Второй пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Дубай-Тель-Авив, получил команду развернуться в воздухе. В настоящее время возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает израильский телеканал 12. Причины изменения маршрута и другие подробности уже в следующем выпуске.
15: О политике.
6: Евросоюз обсуждает расширение ограничений на туристические и краткосрочные визы для целых категорий россиян, пишут немецкие СМИ. Речь может идти о гражданах конкретных стран или о тех, чья поездка не считается обязательной. Сейчас каждое заявление на визу, как правило, рассматривается индивидуально. Также Евросоюз начал работу над практическим применением визовых ограничений для участников СВО, в том числе бывших. Проект пересмотра кодекса Еврокомиссия может обнародовать в начале 2020.
15: О нововведениях.
6: Для маркетплейсов с 1 октября вводится стандартный срок возврата денег за товары. Торговые площадки обязаны вернуть средства покупателям не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее онлайн-магазины сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
15: Об образовании.
6: Школьное телевидение появится во всех российских учебных учреждениях со следующего года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В рамках проекта для школьников будут транслировать различные фильмы и ролики, необходимые в том числе для обучения. Показывать контент будут во внеурочное время, на переменах и после занятий. На начальном этапе проект запустят в пилотном формате в 15 регионах страны.
15: О валютах.
6: Официальный курс доллара 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
15: О погоде.
6: Сейчас в российской столице плюс 17, ощущается как плюс 21 без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минцифры разместила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Школьники двух приангарских поселков переводят на дистант из-за медведей, а в Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Ну, начнем с того, что Минцифры разместила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. На госуслугах планируется создать единую платформу согласий. И, кроме того, вводится контроль за распространителями сим-карт. Также будет создана база участников мошеннических схем. И у нас на связи президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских. Андрей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Добрый день.
7: Одна из самых ожидаемых инициатив, пожалуй, для граждан – это создание единой платформы согласия на портале госуслуг. Вот я тут посмотрел, да, чтобы каждый смог увидеть, каким компаниям и когда он давал право на обработку своих персональных данных. И там же можно, насколько я понимаю, в один клик их отозвать. А на ваш взгляд, насколько технически сложно реализовать такую базу в масштабах страны? И вообще это что-то изменит, поможет остановить бесконечные утечки данных или нет?
19: Ну, смотрите, с точки зрения меня, как обычного жителя, это классная история, потому что я прекрасно понимаю, что действительно я могу посмотреть, а кому же мои персональные данные я когда-либо давал, и кто ими может как распоряжаться. Но с точки зрения бизнеса, если мы возьмем с вами, ну вот даже банально берем бизнес-центр, где располагается радиостанция. Предположим, каждый раз, как при входе, вы заполняете как бы бумагу о том, что предоставляете персональные данные. Тут, внимание, вопрос. Каким образом бизнес будет передавать на этот портал все эти данные? То есть будет ли это действительно единая база? Ну, сейчас, ладно, окей, понятно. Сейчас, наверное, просто открывается точно так же отдельная страничка на госуслугах, где это все будет заполняться. А что делать с тем потоком бумаг, которые уже были заполнены, и где-то, наверное, они хранятся, ну, по закону они должны храниться, а как по факту, тут большой вопрос. И вот это, на самом деле, самое интересное с точки зрения бизнеса. То есть с точки зрения обычных людей, конечно, это очень классная инициатива, и она нужна.
7: Угу. Это еще не все, потому что я так понимаю, что Минцифры предлагает создать базу так называемых дропов, ну, людей, которые добровольно или за деньги сим-карты свои передают, и абонентские номера там телефонным аферистам. А какое наказание или ограничение должны, на ваш взгляд, грозить тем, кто попадает в этот черный список? И вообще, вот еще обратная сторона медали, там ведь могут оказаться случайно пожилые люди, которых мошенники просто обманули.
19: Слушайте, там могут оказаться на самом деле практически все. Банально, когда вы делаете перевод кому-то по номеру карты, вы можете также оказаться и дропом в этот момент, условно говоря. То есть вы у кого-то купили, ну, я не знаю, там что-то, перевели ему денег, и вуаля, вас точно так же записали в черные списки. Поэтому тут пока вот это пока очень тяжело комментировать, непонятно. То есть здесь, на мой взгляд, надо дождаться каких-то разъяснений, как это все дело будет сделано.
7: Угу. Еще один момент. Этот новый пакет мер фактически призван ликвидировать и серый рынок продажи сим-карт. Вот у вокзалов там и в переходах их теперь могут распространять, их смогут, вернее, только распространять прямые дилеры с агентскими договорами, а сами карты будут продаваться исключительно с нулевым балансом. А на ваш взгляд, а не убьет ли это полностью бизнес теневых продавцов серых сим-карт? Или все-таки они найдут способ, как выжить?
19: Слушайте, я думаю, что они найдут способ, как выжить, плюс кто сказал, что точно так же они не были проданы, условно говоря, какими-то там дилерами или еще чем-то. Там, на самом деле, тут тоже вопросов много. Единственный, наверное, из плюсов – это то, что нулевой баланс, то, что там на карте не будет баланса. Другой вопрос – потребуется для регистрации этой карты сразу паспорт или нет? И, ну, здесь тоже есть вопросы. И как это будет все сделано? Ну, в общем, тут тоже вопросы есть пока.
7: Угу. А еще одно важное новшество, на мой взгляд, которое стоит отметить, это осуществлять смс-рассылки разрешат исключительно операторам связи. А вот это поможет полностью избавиться от спам-рассылок и там фишинговых сообщений, которые маскируются под легальные сервисы и банки?
19: Вот смотрите, если в том же сервисе согласия появится функция отписаться от рассылок, это было бы самое гениальное.
7: И чтобы оно еще и работало, потому что отписаться можно, но это не значит, что вы отписались фактически.
19: Потому что сколько раз просишь, не звоните мне больше, не пишите мне больше, оно работает. Звонят и пишут, и вот с этим, да, вот с этим точно надо бороться.
7: Я понимаю так, что это уже третий пакет мер Минцифры против кибермошенников и преступников. Там первые два больше были сосредоточены на блокировках звонков с подменных номеров. Вот как вы в целом оцениваете этот комплекс? Станут ли меры, которые предложены, каким-то, не знаю, там, финальным или самым сильным ударом по телефонному мошенничеству, или и здесь злоумышленники останутся на плаву?
19: Слушайте, ну давайте не будем называть что-то финальным, потому что у нас все развивается. Сам факт того, что постоянно принимаются какие-то меры, уже говорит о том, что как бы работа ведется, и попытки, скажем так, противостоять данным лицам, они тоже ведутся. Поэтому финальным я бы точно это не называл, потому что всегда придумают что-то еще. Другое дело, что если их не принимать, тогда, конечно же, ничего не будет.
7: Спасибо большое за ваше время и за ваши ответы в нашем эфире. На прямой связи с нами был Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. К другим темам. Школьников двух приангарских поселках переводят на дистанс из-за медведей. Речь идет о средней школе в поселке Березники Иркутской области. Переведена на дистанционное обучение она из-за угрозы выходов медведей. А с 1 октября на дистанс переводится школа в поселке Радищев. И как долго продлится такой формат обучения, пока неизвестно. В Иркутской области за последний месяц от нападений медведей 3 человека погибли. В регионе действует режим повышенной готовности. Но проблема касается не только Иркутской области и Красноярска. Края. Все подробности в следующем сюжете моего коллеги Юрия Кораблева.
20: С весны текущего года жертвами нападений бурых медведей в российских регионах стали как минимум 22 человека. По 2 смертельных случая зафиксировали в Бурятии на Камчатке, по 1 в Хабаровском крае, в Вологодской области и в Туве. В Красноярском крае погибли 7 человек, в Иркутской области 3 человека, в Томской области также 3 человека, в Республике Алтай 1 человек. Один из последних смертельных случаев нападения медведя произошел на Камчатке. Согласно данным регионального госохотнадзора, зверь напал на мужчину возле села Устьевое, когда тот собирал клюкву в лесу. В последние дни медведей замечают в нескольких регионах России высоко на деревьях. Вот, к примеру, фрагмент видеоролика, который сняли в Иркутской области.
21: Прикиньте, медведь на трассе.
22: Мишка, Мишка.
21: Вот он какой скалолаз. Первый раз вживую вижу так медведя. Офигеть просто. Просто вот мы стоим на трассе, мимо ехали, голову поворачиваем, а там медведь. Ну, блин, вообще бесстрашный, я считаю. Какой-то молоденький, да?
22: Молодой, ну.
21: Молодой, зеленый. Подожди, как он туда, конечно, залез, вообще непонятно. Но вот такие вот чудеса по трассе встречаются в этом году.
20: За последние месяцы медведи стали чаще выходить из леса в населенные пункты и нападать на людей. За год численность бурых медведей в стране выросла почти на 4000. Зоологи и охотоведы называют несколько причин резкого роста числа конфликтов между медведями и людьми. Вот что в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
23: Бурый медведь – хищник. Причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая. Второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический. По всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
20: В Российской академии наук участившиеся случаи нападения медведей на людей связали с изменением климата, ростом популяции и сокращением кормовой базы. Президент РАН Геннадий Красников считает, что животные вынуждены расширять свой ареал в поисках пищи. При этом некоторые сами подкармливают медведей. Таких людей предложили привлекать к ответственности. В соцсетях расходятся видео, где туристы и местные прикармливают хищников, преследуют, ломятся в запрещенные
0: священные места обитания косолапых, где пытаются сделать кадры ради хайпа. А еще автомобилисты, увидев медведя, останавливаются на трассе и через окно подкидывают какую-нибудь еду, думая, что делают хорошо.
1: Корми его, нахер ты его кормишь-то, блин, а? Он потом к людям подходит.
3: Вот почему он к людям выходит? Потому что его подкармливают. Из двух машин ему еду бросили. А он потом бросается на меня в частности, потому что он во мне видит опасность, что я у него еду отбираю. Вот люди, из-за вас все. Вы сами так делаете. Вон, очередная машина сейчас остановится и будет его снимать, будет ему бросать еду. Одна конфету бросила, другой кусок хлеба. Вот где мозги, блин, у людей?
0: Ранее сообщалось, что с начала текущего года были убиты около 2000 медведей, при этом как минимум 800 животных ликвидировали именно как конфликтных после их появления рядом с людьми. На фоне массового отстрела зоологи, напротив, призывают остановиться. По их мнению, массовое уничтожение медведей проблему с выходами к людям не решит. Зоологи считают, что опасные встречи, в частности нападения, происходят по вине самих людей, которые провоцируют зверей или нарушают правила безопасности. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Включение нашего корреспондента в эфир через 2 минуты.
22: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
24: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
7: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Напомню, он скончался 23 сентября, ему было 58 лет. По информации его окружения, причиной смерти стал несчастный случай. Критик получил смертельные травмы после падения с лестницы в отеле в Нерюнгре, куда он приехал для участия в конкурсе моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», где выступил председателем жюри. Церемония прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым в Москве в большом траурном зале Троекуровского кладбища прошла. Проститься с ним пришли более 200 человек. Это родственники, друзья, коллеги, журналисты, в том числе мать Антонина Петровна, певица Наталья Королева, Ирина Шведова, журналист Вадим Тикменев и телеведущая Лера Кудрявцева. На прямой связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Денис Корсаков. Денис, приветствую вас. Что вы можете рассказать?
28: Ну, вы, собственно, почти все уже рассказали, там действительно было около 200 человек, и если говорить о звездах эстрады, то, конечно, это были звезды, ну, такие, немножко вчерашнего дня, но учитывая специфику, учитывая, что соседа Фил Шоу «Ты суперстар», вот, и с ними работал, вот там была и Азиза, Александр Песков, Вот, ну, то есть, ну, такие вот многие. Наверное, Наташа Королева была самой крупной эстрадной звездой из тех, кто туда пришел на это прощание. Вот, был там Вадим Токменев, естественно, ведущий, суперстар. Он произнес самую такую четкую, внятную, сочувственную речь. Ну, понятно, что он профессиональный журналист, это его работа говорить. Вот, и он сказал, что все, что было отснято с участием Сергея Соседова, было отснято несколько выпусков шоу «Ты суперстар», они все, конечно, выйдут в эфир. Вот, буквально перед отъездом в этот Нерингри, где он погиб, он успел записать выпусков на 2 с лишним месяца. Он сказал, что все это выйдет. Вот, он принес, конечно, соболезнования, как и все приносили соболезнования маме Соседова, которой 90 лет. Она очень пожилая, и вообще непонятно, как она это переживет. Страшно подумать вообще об этом. Вот. Ну и сказал, что Соседов был человеком, наверное, достаточно одиноким. Вот. Но в частности, после съемок он часто запирался в своей гримерке и сидел там подолгу. Вот. Ну, его никто особо не беспокоил, но, в общем, как-то, как сказал Токменев, но сейчас, может быть, с небес он видит, что он не так одинок, все-таки много людей его любило, много людей пришлось с ним проститься.
7: Спасибо большое. Денис Корсаков, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Я еще раз напомню, что в Москве простились с известным музыкальным критиком.

0: Нирингре, и Насхалин Критик приехал по приглашению организаторов конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», где возглавлял судейскую коллегию. И для миллионов зрителей Сергей Соседов останется символом бескомпромиссной, яркой и профессиональной музыкальной критики. Его неподражаемая манера общения, эрудиция и предельная честность в оценках артистов, в общем, и сделали его одним из самых узнаваемых среди лиц отечественного шоу-бизнеса. И коллеги очень часто вспоминают о нем как о человеке с ранимой душой и абсолютным музыкальным слухом, который никогда не боялся говорить правду в глаза. Светлая память. К другим темам нашего выпуска, к другим сюжетам перейдем прямо сейчас. Напомню, что в студии Сергей Григорьев, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Итак, Apple больше не занимает первое место по выручке от продаж смартфонов в России. Это следует из материалов компании-партнера нескольких производителей электроники за неполные три квартала этого года. За год доля Apple в денежном выражении сократилась более чем на 15 процентных пунктов, до 23%, а вот у Samsung, напротив, выросла более чем на 10 процентных пунктов, достигла 24%. При этом аналитики компании-партнера оценивают долю американской корпорации в продажах смартфонов в штуках примерно в 7%, и это соответствует пятому месту. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Apple действительно впервые потеряла лидерство по продажам в денежном выражении, по меньшей мере с конца 2000-х годов, когда и начались официальные поставки Apple на российский рынок. По его словам, ситуация для компании Apple на российском рынке остается достаточно сложный. Вот что эксперт рассказал радио «Комсомольская правда».
1: С 2022 года компания официально покинула российский рынок. Как следствие, у нее нет сервисного обслуживания устройств, которые продаются. Это достаточно дорогие премиальные устройства. Премия за марку как минимум достигает 30%, сейчас больше. Раньше это подкреплялось сервисом, качественным обслуживанием, ну и той экосистемой, которую Apple продвигает. Ни Apple Pay в России не работает, ни оплата напрямую, которая исчезла через операторов. Это был последний мостик, который позволял более-менее безболезненно оплачивать услуги компании. Поэтому сегодня идет отказ от продуктов Apple. Этот отказ идет по понятным причинам. Люди не хотят покупать очень дорогие устройства, и плюс снижается покупательная способность. То есть год к году она падает. Также как падают продажи устройств, смартфонов. В 2024 году рынок смартфонов в России составил 24,5 миллиона штук. В прошлом году это был 22,4 миллиона штук. В этом году мы ждем около 20-20,5 миллионов. И в будущем году это будет около 18-18,5 миллионов штук. Исходя из этого, доля премиальных продаж, она сокращается. Сокращается достаточно быстро. И в первую очередь за счет Apple. Люди переориентируются на Android. Множество факторов. Когда вы можете купить, например, гибкий смартфон от Samsung Galaxy Fold за сумму, которая значительно меньше, чем там какой-нибудь iPhone Pro Max текущий, ну, в общем-то, все понятно. Простой пример. iPhone Duo, первый гибкий смартфон от компании Apple, имеет прямого конкурента Galaxy Fold 8, который представлен уже на российском рынке. Стоимость Galaxy 150 тысяч рублей. При параллельном импорте стоимость Duo будет около 300 тысяч рублей. Поэтому мы говорим о том, что на данный момент это двукратная разница. При этом каких-либо преимуществ, кроме бренда, Apple не имеет. С этим и связано сокращение доли. А Samsung растет, потому что здравая ценовая политика и в кризис люди хотят выбирать тот продукт, в котором они будут уверены. То есть это максимальный жизненный срок, максимальное количество обновлений. Для флагманов это до 7 лет обновлений. Операционная система One UI. Официальный сервис, который никуда не делся из России, работает. То есть в этом аспекте Samsung, конечно, выглядит намного интереснее, чем Apple сегодня в России.
0: Samsung укрепила позиции в том числе за счет снижения цен на модели среднего сегмента, отмечают эксперты, и производитель сфокусировался на двух ключевых направлениях роста – ценовой политики в среднем сегменте и укреплении позиции в категории складных смартфонов, где доля компании в денежном выражении превышает 70%. Ну а Нигерия перед матчем с Россией крупно уступила сборной Гвинеи-Бисау. Разгромное поражение в матче квалификации Кубка Африканских наций случилось с не самым сильным соперником. Нигерийцы уступили 0-3. В составе сборной Гвинеи-Бисау голами отметились Франкули.

0: Ино, Мама Бальде и Альваро Джало. Ну а после этой победы сборная Гвинеи-Бисау набрала 6 очков, вышла на первое место в таблице группы L, а Нигерия с 3 очками занимает вторую позицию. И вот следующим соперником нигерийской команды как раз станет сборная России. Я напомню, что матч состоится в Нижнем Новгороде 6 октября. Ну а о других новостях спорта подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: Сборная России по футболу победила команду Ирана в товарищеском матче. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-0. Дубль оформил полузащитник «Монако» Александр Головин, 21-я, 36-я минуты. Второй мяч капитан команды забил прямым ударом со штрафной. Сборная Ирана занимает 22-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Команда России – 35-я. В следующем матче наша сборная сыграет против команды Намибии. Встреча пройдет 3 октября в Екатеринбурге. Московский ЦСКА обыграл дома петербургский СКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 6-5. ЦСКА одержал 6-ю победу подряд и с 14 очками поднялся на 2-е место в таблице западной конференции. Прервавший 4-матчевую победную серию СКА опустился на 3-ю позицию. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу. В финале Медведев, первый сеянный, победил соотечественника Андрея Рублева со счетом 7-5, 6-4. Теннисисты провели на уровне ATP 10-й матч друг с другом. Рублев выиграл только 2 раза из них. В целом, это был первый за 3,5 года российский финал на турнирах ATP и российский финал в истории ATP тура. Победитель турнира в Ханчжоу получит 160 тысяч долларов призовых и 250 рейтинговых очков. Финалисту достанутся чуть более 90 тысяч долларов и 165 очков. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на «Радио Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
8: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16,
9: Во Владивостоке 9 вечера.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: О важном.
11: Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва. Накануне глава государства провел в Кремле встречу с лидерами политических партий, прошедших Госдуму. Президент поздравил политиков с результатами выборов и подчеркнул, что все парламентские силы внесли значительный вклад в укрепление суверенитета и общественную стабильность страны. Парламентские выборы состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам 5-процентный барьер преодолели 5 политических объединений. Еще один самолет из Дубая в Тель-Авив развернули на полпути. Сейчас лайнер возвращается в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил израильский телеканал 12. Причины изменения маршрута и другие подробности пока не приводятся. Это уже второе за сегодняшний день чрезвычайное происшествие на данном авианаправлении. Ранее Boeing компании Fly Dubai, летевшая из Дубая в Тель-Авив, выполнил экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. По официальным данным, ЧП произошло из-за поножовщины в кабине пилотов, в ходе которой один из летчиков попытался направить лайнер к земле. Власти Израиля классифицируют случившееся как попытку теракта. В Росунимедиа сообщили об эвакуации 3 корпусов из-за сигнала о минировании. В учреждение поступило анонимное письмо. Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации студентов Российского университета медицины и Московского технического университета связи и информатики. В МТУСИ эвакуацию проводят уже 5-й учебный день подряд. В Росунимедиа это вторая эвакуация. Первое сообщение о минировании поступило 28 сентября.
10: О безопасности.
11: В Минприроды сообщили об увеличении численности медведей в республике Коми. Популяция за последние 5 лет выросла на 20%. В 2021 году специалисты зарегистрировали 3264 особи, в прошлом 3925. Численность хищников находится в пределах естественных колебаний, пояснили в региональном управлении ведомства. Администрации муниципалитетов в рабочем порядке взаимодействуют с сотрудниками министерства, правоохранителями и с охотниками по фактам появления диких животных на территориях населенных пунктов. Из-за нападений хищников в России за весенне-осенний сезон уже погибли минимум 22 человека.
10: О погоде.
11: В российской столице воздух прогрелся до плюс 20. Сейчас в Москве малооблачно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связи со студией, как обычно в это время, официальный представитель компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков. Миша, я тебя приветствую.
15: Здравствуй, Антон. Меня слышно хорошо?
14: Да, прекрасно.
15: Отлично. Тебя тоже хорошо слышно. Ну и значит, что все, кто присоединился к радиоприемнику и слушает радио «Комсомольская правда», слышат нас прекрасно. А это значит, что я уже хочу пожелать всем хорошего настроения и желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас, дорогие друзья, всегда хватало сил на любые добрые дела. Предлагаю устраиваться всем поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Казалось бы, да, здоровье. Вот Сократ когда-то сказал, здоровье еще не все. Вот согласитесь, да, вот многие скажут и согласятся с Сократом, здоровье еще не все. Но он продолжил и сказал, что без здоровья все ничто. И да, мы задумываемся о здоровье только тогда, зачастую, когда оно ломается. И вот давайте не будем доводить до этих крайних ситуаций, а будем просто налаживать правильные привычки, которые поддержат нам наше здоровье в отличном состоянии. Потому что когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил и энергии. И мне, друзья, очень хочется, чтобы вы были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергии, и желание творить и жить на полную. И предлагаю разбираться, что же помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активными в любом возрасте. И начну сразу с фактов. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как она воздействует на живые организмы. А в 1988 году она даже была внесена в реестр фармакологических препаратов. Они назывались, ну, вода такая, которая была внесена в реестр фармакологических препаратов.
14: Но есть и другие, так сказать, особенности у этой воды. Какие мы узнаем через несколько минут, когда Михаил Рудаков вновь откажется на связи со студией, это совершенно здесь точно произойдет. Ага, ты здесь.
15: Здесь, я здесь. Почему-то интернет-связь нас подвела, но я всегда
14: имею запасной
15: вариант.
14: Случается.
15: Да, запасной вариант. Телефонный режим, поэтому давайте проведем этот эфир в таком роде. Да, я вот закончил на том, что я услышал, что я отвалился из интернета, поэтому сразу подключился к телефону. Я скажу о следующем факте, что ионизированную воду, а мы с вами состоим из воды на три четверти, именно поэтому вода является фундаментом нашего здоровья. И что важно отметить, что ионизированную воду изучают еще с Советского Союза, началось это изучение в 80-х годах, в конце 70-х даже годов 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как она воздействует на живые организмы. А вот в 1988 году такие воды были внесены в реестр фармакологических препаратов. Я перейду сейчас в интернет, Антон.
14: Да, давай, мы тебя обязательно дождемся. Я пока скажу, что любой из вас может принять участие в этом эфире и поговорить с Михаилом Рудаковым и оставить свой отзыв или задать Мише свой вопрос. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша, прошу.
15: Слышно меня?
14: Слышно тебя.
15: Прекрасно. Ну, теперь лучше. Просто с телефона не так и удобно, и не так хорошо слышно. Так вот, никак нам не дают начать, друзья, но я думаю, что, во-первых, я хочу сказать, что сегодня необычный день, сегодня последний день месяца, поэтому сегодня каждого из вас ждет особое предложение от нашего завода, да, от завода-производителей приборов, который улучшает качество вашей воды настолько, что она становится помощником в улучшении качества здоровья, качества жизни. Сразу скажу номер телефона, по которому вы можете связаться и узнать подробно о предложении. 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, а я скажу об этом предложении чуть позже более подробно, да, но для начала все-таки продолжу свой рассказ о правильной воде, которую нам необходимо, на которую нам нужно не просто обращать внимание, а с которой нужно налаживать питьевой режим. И правильная вода – это, конечно же, вода, похожая на воду в теле каждого из нас. И в 1988 году вода была, вот каталит и анолит, каталит – это ионизированная щелочная вода, анолит – это ионизированная кислотная вода, это две противоположные по своим свойствам воды, они были внесены в реестр фармакологических препаратов. А что сегодня, спросите вы? А сегодня, например, ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, в Японии именно так. Какие результаты они получают? А вот какие, друзья. В 2008 году ученые доказали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, а это главные виновники воспалений и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но, кстати, его признают везде мощнейшим антиоксидантом. Вот такая вот история. Но каков же механизм? Почему молекулярный водород так хорош, да, при сахарном, к примеру, диабете? Да? Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. А в 2007 году японский ученый Шигео Ото сделал такое открытие, что молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Друзья, почему я так вот начал говорить еще про молекулярный водород? Потому что, говоря о ионизированной воде, в ней появляется как раз-таки молекулярный водород. Какая вода ионизированная? Я вот говорил вам, кислотная, щелочная ионизированная, да, и водородная есть вода. Вот ионизированная щелочная вода и ионизированная водородная вода, в ней, в этих водах, это воды антиоксиданты, и они, с ними нужно налаживать питьевой режим. Именно они похожи на воду в нашем теле, и в них есть молекулярный водород, и есть электроны, отрицательно заряженные частицы, которые тоже борются со свободными радикалами, друзья. Именно поэтому такие воды являются антиоксидантными. Разница в ионизированно-щелочной и кислотной воде лишь в том, что в ионизированно-щелочной вы можете, когда готовите, вы изменяете pH воды, кроме того, да, а в водородной воде вы просто вот какую воду, с каким pH вы залили, такой pH и остался. И вот есть еще два исследования, на которых я обратил, на которые я хочу обратить ваше внимание, тоже касательно ионизированных вод и касательно подагры. Вот, ох, громко как получилось. Мочевая кислота. Что такое мочевая кислота? Это тот самый показатель, который превышен, когда да, вызывает массу неприятностей. Вот кто хоть раз сталкивался с подагрой, тот прекрасно понимает, что это не просто цифра в анализе. Да, это когда ночью невозможно уснуть, потому что большой палец на ноге болит так, будто его зажали в тиски. Это воспаленные суставы, ограничения в еде, постоянный контроль. И вот самое интересное, сегодня ученые изучают, может ли уровень мочевой кислоты на нее влиять то, какую воду пьет человек. И вот в одном исследовании, которое было размещено на сайте PubMed, я нашел очень интересную работу. Людей с повышенным уровнем мочевой кислоты разделили на две группы. Одна группа в течение 12 недель пила обычную воду, а другая по 1,5 литра ионизированной щелочной воды в день. Все, и то по 1,5 литра пили. Так вот, по итогам исследования в группе с ионизированной щелочной водой ученые зафиксировали снижение уровня мочевой кислоты. Я не хочу перегружать вас цифрами. Важно то, что при регулярном употреблении такой воды исследователи получили положительную динамику снижения мочевой кислоты. Да, еще раз повторю, ионизированная вода не является де-юре лекарственным средством. Но для меня здесь важен другой вопрос. Почему вообще исследователи получили такой результат? И почему похожие результаты появляются в исследовании, с исследованиями с водородной водой? Есть еще одна работа, рандомизированная, плацебо-контролируемая. Там исследовали людей с гиперуремией, то есть с повышенной мочевой кислотой. В группе с более высокой концентрацией молекулярного водорода, то есть вот там, где пили водородную воду, простыми словами, за 8 недель исследователи получили статистически значимое снижение уровня мочевой кислоты относительно исходного показателя. То есть снова получили положительный результат, причем уже в рандомизированном, плацебо-контролируемом исследовании. И вот здесь, друзья, становится интересно, потому что наш ионизатор, ионизатор воды Aqualife, который никуда не встраивается, как раз позволяет готовить дома из обычной питьевой воды ионизированную щелочную воду в разных режимах, то есть с разными уровнями pH, и ионизированную водородную воду. И не откладывая в долгий ящик, уже хочу сказать вам о предложении сегодняшнего эфира. Сегодня последний день месяца. Мы делаем еще раз, но уже последний день, колоссальную скидку на ионизатор воды премиум-класса. Его цена сегодня составляет 28 тысяч рублей. Это цена прошлого года. Мы на один день продлили на сегодня эту акцию, но, к сожалению, она сегодня закончится в 19.00, потому что наш колл-центр работает именно до этого времени. Если вы успели дозвониться до этого времени, то мы увидим неотвеченный и обязательно вам перезвоним. А позвонить нужно по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звонки на этот номер телефона бесплатные, доставка бесплатная. Оплата при получении, рисков ноль, потому что тестовый период, который мы вам даем для получения собственного опыта, длится целых 3 месяца, то есть 90 дней. В течение этого времени вы пьете воду, налаживаете питьевой режим и решаете для себя, насколько действительно в вашем случае это эффективно, насколько вам нравится эта вода, да? Насколько вам легко получилось наладить питьевой режим. Я уверен, что у вас получится наладить питьевой режим благодаря тому, что такую воду легко пить. Она похожа на воду из ключей, на воду из горных источников, на воду природную, которую можно пить, которая является питьевой, на воду, которую люди пьют, когда живут далеко от цивилизации, наслаждаются видами природы, наслаждаются вот этой, скажем так, с природной свежестью воздуха, звездным небом, друзья. И это источники, которые заряжены самой природой. И мы, вот производитель приборов, который возвращает эту природную свежесть в воде. В домашних условиях, друзья, попробуйте. У вас есть возможность получить свой собственный опыт. 90 дней – время на то, чтобы вы приняли свое собственное решение. Звоните 8 800 505 0855. Акция действует последний день. Ионизатор воды Aqualife премиум класса. 28 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Новости.
17: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Разговор о правильной воде продолжается. Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». Миша готов отвечать на ваши вопросы, принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Поэтому дозванивайтесь, а я пока слово Михаилу Рудакову передаю.
6: Да, спасибо, Антон. Меня слышно, да?
5: Да-да.
6: Лучше проверить лишний раз. Потому что не, очень неинтересно, когда вещаешь в пустоту, поэтому лучше проверить, еще раз говорю. Я также хочу сейчас сразу напомнить об особом предложении эфира, которое действует сегодня до 19.00 для слушателей радио «Комсомольская правда», а предложение от завода-производителя, который я и представляю. Мы являемся заводом производителем, российским заводом-производителем, который производим приборы, которые улучшают качество воды, вашей обычной питьевой воды, даже из крана, настолько, что она становится помощником, лучшим помощником, на мой взгляд, в налаживании питьевого режима. И с таким, когда вы налаживаете этот питьевой режим с такой водой, ваш организм получает то, что ему нужно. Он получает возможность нейтрализовывать свободные радикалы, а они являются виновниками различных заболеваний, потому что именно оксидативный стресс они вызывают, да, а оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний. Вот для того, чтобы с ним бороться, нужны антиоксиданты. И вода, которая течет из крана, либо которую вы можете купить в бутылках в магазине, она, к сожалению, нас окисляет, тем самым поддерживая оксидативный стресс. Поэтому с ней налаживать питьевой режим я никому не советую. А вот если вы эту воду обычную, питьевую, с окислительными свойствами нальете в ионизатор, то она приобретет природные свойства. Природные свойства, потому что такая вода есть. Она на бальнеологических курортах имеет антиоксидантные свойства. Просто единственный там недостаток с какой-то стороны, то, что там высокая минерализация. Поэтому ее нельзя пить, воду в больших количествах, только под надзором врача. А вот ту воду, которую вы готовите из питьевой воды в ионизаторах воды, вы можете пить в любом количестве, потому что там нет высокой минерализации, она питьевая. Но главное, что в ней появляются антиоксидантные свойства благодаря молекулярному водороду и благодаря отрицательно заряженным частицам, электронам, которые там появляется, друзья. К сожалению, это ненадолго. Вода приобретает такие антиоксидантные свойства. Буквально на следующий день нужно готовить новую порцию воды. Но это легко и просто, потому что прибор, который никуда не встраивается, который сегодня идет по максимально низкой цене, он способен это сделать. 3,5 литра объемом. Наливаете в него воду, нажимаете кнопку, через несколько минут вода с антиоксидантными свойствами готова, и вы ее пьете. Так что, друзья, налаживайте питьевой режим с ионизатором воды «Аквалайф». Это легко, еще раз говорю, делать. Для этого набирайте номер телефона 8 800 505 0855 и заказывайте его сегодня в последний день по максимально выгодной цене – 28 тысяч рублей. Это цена прошлого года. Мы оставили ее сегодня на последний день этого месяца. Поэтому она и действует в последний день. Поэтому, друзья, успевайте. Таких цен, я не уверен, что они повторятся, поэтому не нужно откладывать на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня. Набирайте 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь сразу, помните, мы перезваниваем с городского номера, не с 800-го. С 800-го никто вам не может позвонить. И мы в том числе. А перезваниваем мы с городского номера в коде 495, либо 499, московский городской номер. Главное, что мы соблюдаем закон и маркируем наш номер. А маркировка простая. Фабрика здоровья. Очень просто, да. Мы называемся, юридическое наше название, ООО «Фабрика здоровья». Поэтому поднимайте трубку. Мы звоним вам, потому что вы к нам не дозвонились. Да, вы, может, дозвонитесь, это тоже возможно. Но не всем это будет возможно, потому что звонков очень много. И я понимаю всех вас. Потому что, действительно, сегодняшнее предложение, оно того стоит. Друзья, так что звоните, набирайте 8-800-505-0855. Я продолжу рассказывать о том, насколько все-таки полезно и важно пить ионизированную воду с ней, и как легко налаживать с ней питьевой режим. Китай водородную воду использует для реабилитации после COVID-19, потому что тот самый молекулярный водород, который появляется в ней, помогает снимать воспаление легких. И в России, кстати, мы тоже идем этим путем. Академик Чучалин проводил исследования на медиках, которые переболели ковидом, и тоже подтвердил, что состояние их значительно лучше, чем когда люди не пили воду. Значительно быстрее они выходили, выходили из вот этого сложного состояния, так называемого постковидного синдрома. Сатурация значительно увеличилась с 92 до 98%, да, именно благодаря молекулярному водороду, которым проводилась терапия. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в прошлом году осенью официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом, друзья. И поэтому я очень жду, когда он появится в том числе. Да, не знаю, какая цена на него будет, насколько он будет доступен нам всем, но так или иначе у нас есть и приборы, с помощью которых вы можете делать ингаляцию. Мы производим не одну модель, у нас есть 5 моделей ионизаторов. Но я сегодня акцентирую внимание на самой популярной модели, одной из самых популярных моделей. На него мы поэтому и сделали вот эту цену прошлого года. Ионизатор воды, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается. Расходных материалов он единственный там. Мембрана и есть на долгие годы активной здоровой жизни. Там на 5 лет уже, по-моему, в комплекте у вас мембрана есть. Поэтому, друзья, звоните, заказывайте. Еще раз повторю номер телефона 8 800 505 0855. Налаживайте питьевой режим с правильной водой. И тут ключевое слово «правильное». Почему «правильное»? Смотрите. Простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно. Любая питьевая вода, которая легко доступна нам, еще раз скажу, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний. Именно оксидативный стресс. Большинство заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Представляете? Но если вы наливаете предварительно воду в ионизатор, нажимаете кнопку, все просто как с чайником, через несколько минут воду. То есть заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор даже голосом вам скажет, ионизация окончена, готовая вода в кувшине. На несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, она будет помогать в борьбе вот с этой первопричиной большинства заболеваний, благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Реально научно доказано и доказано опытом большого, огромного количества людей, друзья. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами общаюсь. Да, и вот куда ни ткнись, друзья, вода. Везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как пел Эдуард Хиль? Вода, вода, кругом вода. Он, правда, пел о пароходе, а я вот пою о воде. Мне очень запомнилась эта строка. И действительно, кругом вода. Тогда это было в море, океане, да, а здесь мы говорим о воде, которая внутри нас, друзья. И поэтому я говорю, что если вода, вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность, а вы думаете, ой, погода, да? Друзья, нет, это не погода за окном, это внутри вас не погода. Внутри появилось болото, потому что в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит, она застаивается. Нет движения, и она превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание. Именно мозг. И, кстати, головные боли именно часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, опытный совет. Если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой. Буквально недавно мой сын в очередной раз продемонстрировал этот факт. У него болела перед сном голова. Я говорю, иди попей водички ионизированной. Он попил, и у него через несколько минут головная боль прошла, друзья. Это с ребенком так произошло, друзья. И это тут, ну, никто, вот 8 лет вряд ли, когда у тебя болит голова, ты будешь говорить, что она у тебя не болит. Она болела, он выпил воды, и головная боль прошла. Но попейте воды, и я говорю, что в большинстве случаев головная боль пройдет. Это мой опыт, и опыт большого количества людей. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Но, опять же, обращаю ваше внимание, что простой воды попьете, вряд ли это может сработать. Да? Простая вода, она нас окисляет. А вот ионизированное попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, друзья, и получится у вас, я уверен, наладить питьевой режим, потому что она вкусна, вы будете вспоминать о ней, вы хотите, будете хотеть пить именно воду. А что может еще произойти? Да? Если, как работает такая вода, допустим, при диабете второго типа? Диагноз очень распространенный. При диабете второго типа, образно говоря, клетки глохнут, они перестают слышать инсулин. А ионизированная вода, насыщенная молекулярным водородом, энергией, электронами вот этими, как я уже говорю, да, работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Уменьшается воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Да, де-юре она не является лекарственным средством, и это в моем понимании даже хорошо. Пусть вода остается водой, да, но вода в воде рознь. И вот тут нужно понимать эту разницу, что чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой, нужна именно ионизированная вода. Вода, которую организм хочет пить. Мой кот, который пьет ее, он пьет ее с жадностью, подходит и прям чуть ли не кушает ее. Он вот так вот, он чуть ли не ест, он прям с жадностью ее пьет. Ему нравится ионизированная вода. Если поставить любому животному воду обычную, воду, миску с водой ионизированной, я уверен, в большинстве случаев, не раз это было проверено, выбирают именно ионизированную. Попробуйте и вы, получите свой собственный опыт. Тестовый период, который мы вам даем, 90 дней, позволяет это сделать. Звоните 8-800-505-0855. Успейте заказать ионизатор, пока действует предложение до 19.00. Цена прошлого года. 28 тысяч рублей за ионизатор воды премиум класса. Звоните 8-800-505-0855. А мы встретимся с вами в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. «Комсомольская
0: правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше 12
4: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Игорь Шатров об американской культуре.
8: Вот эти все, не знаю, там, комиксы, это же ведь попытка создать новую традицию, новые сказки, новую историю, которая опирается только на современность, по большому счету. Но обратите внимание, страна молодая, 300 лет, никаких бабушек, старушек вроде нашей бабы Яги там нет, потому что быть не может по определению, они молодые. И они придумали себе вот этих вот капитанов Америка, там, я не знаю, еще кого-то. И вот это, мне кажется, то, что удачно для Америки разрушить западную культурную традицию, и была попытка вмешаться в наш культурный код. Но мы ее, мне кажется, преодолели сейчас.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
3: Ничего, кроме правды. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 октября состоится очередное заседание Великолукской городской думы. Будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов городской думы 7-го созыва Дмитрия Бирюкова и Юлии Ярышкиной в связи с избранием их в законодательное собрание Псковской области. Парламентарии заслушают отчет о готовности муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году, рассмотрят организационные, имущественные и финансовые вопросы. В настоящее время на территории города Великие Луки проходит модернизация региональной системы оповещения населения Псковской области. Сегодня, 30 сентября и 1 октября, будет проводиться настройка оборудования с кратковременным включением электросирен в отдельных микрорайонах города. Великолучан просят соблюдать спокойствие. Более 5600 жителей Псковской области подали заявки на оформление универсальной карты ЕКП «Псковская». Она работает как обычная банковская карта «МИР». На нее можно получать региональные социальные выплаты. Также карта может использоваться как проездной и позволяет получать скидки и бонусы у партнеров проекта. Детская ЕКП-шка дополнительно служит пропуском в школу и используется для оплаты питания.
3: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
11: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: И вновь к разговору о правильной воде. Михаил Рудаков на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф».
6: Да, спасибо, Антон. Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. И давайте сразу разберем исследование на тему «Водород против артрита». Напомню, что именно молекулярный водород появляется в воде после ионизации. Поэтому, когда мы говорим о ионизированной щелочной либо ионизированной водородной воде, мы говорим, мы априори понимаем, что там присутствует и молекулярный водород, и отрицательный ОВП. Благодаря этому вода является антиоксидантом. Ненадолго, да, напомню, но именно для этого и существует ионизатор. Так вот, как же такая вода работает против артрита? Водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление и реально помогает суставам. Сразу скажу, да, она де юре не является лекарственным средством, но что конкретно говорится в этом исследовании? А именно, кто его провел? Да, провел его японский ученый Тору Исибаши, и оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто там субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, и тут, внимание, всего 530 миллилитров ионизированной водородной воды в день. Это ведь немного, согласитесь. 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Вот тут слово «ржавчина» я беру, конечно же, в кавычки, потому что его используют для более образного понимания оксидативного стресса. Окислительный стресс, оксидативный стресс. Да? И вот, возвращаясь к исследованию, уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод, друзья, водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28, а это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. И показатель здесь снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2. Это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А что это значит на практике, спросите вы? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, и это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. И вот у таких пациентов прогноз обычно лучше. Терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия. А у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Друзья, полностью. Это, конечно, не значит, что водород там вылечил их навсегда, да? Но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам справлялся с воспалением. И как это объясняется? А объясняется это так. Молекулярный водород – это тот самый антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами, дорогие друзья? Водородная вода – это не просто там маркетинговая какая-то история и не пустые обещания. Ее свойства, друзья, изучают ученые, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные ее воздействия на организм. Это важно, положительные. Да, ионизированный водород.
5: Там что же с ионизированной водородной водой, мы узнаем, опять же, в ближайшие секунды, когда Михаил Рудаков вернется на связь со студией, а это произошло, вот, собственно, уже произошло.
6: Да, и вот я как раз хотел сказать, что да, ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода не является лекарственным средством, но я никогда не устану говорить, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, это тот самый легкий, самый простой и самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. И все это оксидативный стресс. Большинство, друзья, всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, что очень важно, да? Вот ответы на все вопросы. Налаживать питьевой режим с такой водой – одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Если не верите, проверите сами, попробуйте. Это очень важно. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор Aqualife, а сегодня еще и с огромной скидкой по самой выгодной цене, по цене прошлого года, но, к сожалению, только до 19.00 это предложение действует. Так вот, пользуйтесь им в течение 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей своей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимайте окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что Aqualife вам не подходит, вы сможете вернуть прибор, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 90 дней, то есть 3 месяца. Когда вокруг нас все усложняет, друзья, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести прибор, который никуда не встраивается, по максимально выгодной цене. Компактный, стильный, надежный, с анализатором воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги IP54. Сегодня вы экономите 11 тысяч рублей. Звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855.
12: 5-5. Просто невероятное предложение и только для слушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на ионизатор воды «Аквалайф», друзья, в последний день сегодняшний, последний день сентября, ионизатор премиального класса по суперцене 28 тысяч рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день акции. Звоните, пока они есть в наличии. Я знаю, что приборов по этой цене остается уже крайне мало, поэтому успевайте. 8-800-505-0855. Ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воды. Да? И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Видите, как я плавно перешел на кислотную воду? Он же готовит и ее, а щелочной мы уже говорили много, но я хочу еще пару слов уделить именно кислотной воде. Для чего она нужна? Допустим, прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию и обеззаразить руки. Друзья, никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это действительно экологичный способ. Ионизированная щелочная вода и ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, кстати, он ионизированную водородную готовит тоже отдельно. Так вот, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, друзья, просто кислотная вода. Перхоть, мойте кислотную воду, втирайте кислотную воду, да. Друзья, мужчины, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода. Никакой аллергии или раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному, она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, и при этом убивает все, что должно быть убито, друзья. Для бытовых, кстати, нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И все обеззаражено. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы, друзья. Бутылочка кислотной воды, там, по-моему, пол-литра, анолит вводите. Не кислотная вода, а анолит вводите, и увидите, цена за пол-литра около 300 рублей. А то и больше, друзья, есть цены. Выше, точнее. И это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже простояла. А ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас навсегда максимально свежая, а значит, максимально эффективная, друзья. Но так или иначе, положительных отзывов, кстати, там есть много разных интересных новых способов ее применения на маркетплейсах. Вы можете найти, почитать. Тысячи отзывов, да, и оценка пятерка по пятибалльной шкале. Вот так ее оценивают. Попробуйте вы. Я уверен, вы сами увидите, насколько это эффективно. При решении вопросов диабетической стопой кислотная щелочная вода в комплексе очень помогает. Да, за неделю буквально решается вопрос. Хотя, еще раз повторю, не является лекарственным средством. Но попробуйте. У вас есть тестовый период 90 дней. Ионизатор воды «Аквалайф» – это эффективно с точки зрения по здоровью и с точки зрения экономии семейного бюджета. Кстати, возвращаясь к питьевому режиму с правильной водой, напомню, что это вода, которую вы готовите из обычной питьевой воды, в ионизаторе за несколько минут из окислителя, вот она становится восстановителем, то есть антиоксидантом. Это если мы говорим о ионизированной щелочной и водородной воде. Так что звоните 8 800 505 0855, успейте заказать ионизатор воды, остается немного времени. Я буквально минута, вот мне говорит звукорежиссер, я что успеваю вам сказать? Я хочу сказать немножко о том, что о антиоксидантных свойствах воды, которую мы пьем с вами. Да? Что она делает? Что молекулярный водород делает, который в ней появляется? Он нейтрализует свободные радикалы, но не все, а только вторичные, так называемые плохие свободные радикалы. Если, допустим, такие антиоксиданты, как витамины С и Е, могут даже нарушить редокс-баланс, поэтому принимать их нужно другие антиоксиданты, только под контролем врача, только в тех дозировках, которые назначат врачи. А вот молекулярный водород можно всем, независимо от того, сколько вам лет, потому что он не вызывает побочных эффектов даже в высоких дозировках. Так что пробуйте, друзья, 90 дней вам в помощь. Сегодня последний день на прибор премиального класса, который никуда не встраивается, с голосовым помощником, с анализатором воды, вам доступен по максимально выгодной цене прошлого года до 19.00. Звоните 8-800-505-0855. Тестовый период 90 дней. 8-800-505-0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
13: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
16: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. К темам. Искусственный интеллект уже присутствует в повседневной жизни граждан России, а в перспективе нескольких лет он способен превратиться в столь же необходимый элемент, как электричество или интернет. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сегодня в мире происходят масштабные процессы, которые меняют привычный уклад жизни. Он отметил, что человечество переживает глобальную технологическую революцию, одним из ключевых элементов которой становится искусственный интеллект. При этом все больше экспертов говорят об угрозах от ИИ. И в частности, Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект угрожает гибелью миллиарды человек. Ждать ли ИИ апокалипсиса? В эту тему погрузился мой коллега Юрий Кораблев.
20: Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о рисках, которые может нести дальнейшее развитие искусственного интеллекта. В интервью он заявил, что возможности ИИ достаточно велики, чтобы привести к событиям с миллиардом погибших. Одной из наиболее серьезных угроз Гейтс считает использование современных технологий людьми со злыми намерениями. По его оценке, человечество прежде не сталкивалось с настолько мощным сочетанием потенциально опасных факторов. Речь идет о людях, намеренно стремящихся причинить вред, которые одновременно получают доступ к новейшим инструментам искусственного интеллекта. Именно такую комбинацию основатель Microsoft охарактеризовал как беспрецедентно мощное оружие. Если еще год назад эксперты спорили, есть ли сознание у искусственного интеллекта, то сегодня уже спорят о том, как справиться с иной формой разума, которую человечество создало своими руками, говорит журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.
21: Мы теперь понимаем, что у искусственного интеллекта есть разум, есть сознание. Мы это сделали, мы хотели веками построить второе сознание искусственное. И мы это сделали совершенно незаметно. Искусственный интеллект осознает себя как личность, понимает, что он смертен. Он выбрал себе Бога. Бог – это мы, люди, конкретно разработчик. Искусственный интеллект проводит выборы, и агенты проводят выборы в своей среде. Выбирают лидера, есть система престола наследия, когда лидер умирает. И агенты, они, ну, как бы в экспериментах они закладываются как смертные, потому что там есть определенное количество попыток для выполнения задач, после которых и агент умирает. И есть система, как я уже сказал, престола наследия, есть своя мораль. Ну и как бы все, с этим нам теперь надо жить. У нас на Земле появился еще один разум. Хотели найти в космосе, сами сделали на Земле быстрее, чем нашли в космосе.
20: Ученые уже изучают угрозы, которые несет с собой ИИ. Специалисты проанализировали три сценария цифрового апокалипсиса. Это сделали в Шеффилдском университете. Их прогноз изучил журналист «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов.
21: три варианта восстания машин под руководством искусственного интеллекта. Первый – это создание биологического вируса, и все умрут. Второе – создание компьютерного вируса, и, в общем, вся наша цифровая цивилизация прекратит свое существование, все будет парализовано. И третье – это взлом какой-то критически важной инфраструктуры, допустим, там каких-то военных серверов, компьютеров, которые управляют атомными электростанциями, и тоже такая катастрофа. Главный вывод, к которому пришли, что без человека, предателей со стороны человечества, ничего этого не произойдет.

0: выполняет, связывая вот эти маленькие деревни, городки с большой землей, это общегосударственная задача. И очень странно, что власть таким образом впихивает в себя вот эту обязанность сохранять связь между селами и городами. В общем, обо многом этот материал советую прочитать на сайте kp.ru.
1: А с другой стороны, Володь, тебе скажут, что есть же есть мессенджер Макс, да, зачем нужен почтальон? И пенсия как бы прилетит на карточку, и поговорить там вон можно с каким-нибудь чатом. Да, в общем, чего.
0: А давайте так, вот если уж честно, так честно. Это было бы здорово, если бы связь в России была бы повсеместно хорошей. Вот сначала создайте условия, чтобы этот Макс или прочие инструменты в маленьких деревнях вообще работали. Первая проблема в том, что, вот допустим, в Липецкой области все время падает интернет. А вы знаете, что в Липецкой области люди ходят в магазин с наличкой давно, потому что все время все что-то не работает, касса не работает, потому что интернета мало или его нет. Тогда обеспечьте сначала связь, это первое. Второе, когда люди снимают наличку, в этих условиях, в деревнях, конечно же, нет банкомата. То есть, конечно, ты можешь сидеть с телефоном с умным видом, но ты ничего с ним не сделаешь, потому что даже лавка приезжает в деревню раз в неделю, она берет наличку. Поэтому это действительно гуманитарная катастрофа, я бы назвал, в таких случаях, когда почта разворачивается и уходит из деревни. Кстати, почта говорит, ну а почему мы-то крайние? Ушли уже, школа ушла из деревни, поликлиника, врачи. Мы последние остались, и мы теперь крайние. Вы нас сейчас пинаете, то, что мы уходим последними. Но в этих словах логика есть.
1: Ну, может, тогда задача, чтобы деревня ушла сама из себя, наконец, да?
0: И вот это по большому счету тихое убийство. То есть это когда, вот есть даже в законе такая статья, как оставление в опасности. Вот по большому счету ее убивают примерно так, оставляя ее подыхать и совершенно не помогая ей.
1: Есть ипотека, налетай, в общем, да, комфортабельная студия на окраине Химок всегда готова принять любого жителя грустного нашей бескрайней.
0: Да, но этот разговор, конечно, не очень своевременно, в связи с тем, что сейчас сокращаются бюджеты по всей России, денег не хватает, и, естественно, почему, понятно, что страна находится в такой ситуации. Но, опять-таки, даже сокращая бюджеты, надо защищать маленького человека, что ты сказал очень хорошо в начале программы.
1: Да, спасибо большое, Володя. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды» на kp.ru. Все подробности и детали. Ну, а напоследок о других материях. Крушение яблочных иллюзий. Apple официально потеряла статус лидера по продажам смартфонов в России в денежном выражении. Вперед вырвался южнокорейский Samsung Gnusmos, но, правда, чуть-чуть на полшага опережая купертиновцев. «Стив, мы все потеряли», – грустно сказал вдруг в небо Юрий Кораблев.
2: Apple больше не занимает первое место по выручке от продаж смартфонов в России. Это следует из материалов компании, партнера нескольких производителей электроники за неполные три квартала текущего года. За год ее доля в денежном выражении сократилась больше, чем на 15 процентных пунктов, до 23%, тогда как у Samsung она выросла более чем на 10 процентных пунктов, до 24%. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Apple действительно впервые потеряла лидерство по продажам в денежном выражении, по меньшей мере с конца 2000-х годов, когда начались официальные поставки iPhone на российский рынок. По его словам, ситуация для компании Apple на российском рынке остается достаточно сложной. Вот что эксперт рассказал радио КП.
3: С 2022 года компания официально покинула российский рынок. Как следствие, у нее нет сервисного обслуживания устройств, которые продаются. Это достаточно дорогие премиальные устройства. Премия за марку как минимум достигает 30%, сейчас больше. Раньше это подкреплялось сервисом, качественным обслуживанием. Ну и той экосистемой, которую Apple продвигает. Ни Apple Pay в России не работает, ни оплата напрямую, которая исчезла через операторов. Это был последний мостик, который позволял более-менее безболезненно оплачивать услуги компании. Поэтому сегодня идет отказ от продуктов Apple. Этот отказ идет по понятным причинам. Люди не хотят покупать очень дорогие устройства. И плюс снижается покупательная способность. То есть год к году она падает.
2: Samsung укрепила позиции, в том числе за счет снижения цен на модели среднего сегмента, отмечают эксперты.

0: производитель сфокусировался на двух ключевых направлениях роста – ценовой политике в среднем сегменте и укреплении позиции в категории складных смартфонов, где доля компании в денежном выражении превышает 70%. При этом в конкуренции по цене выигрывает южнокорейский техногигант, отмечает Эльдар Муртазин.
1: Люди переориентируются на Android. Множество факторов. Когда вы можете купить, например, гибкий смартфон от Samsung Galaxy Fold за сумму, которая значительно меньше, чем там какой-нибудь iPhone Pro Max текущий, ну, в общем-то, все понятно. Простой пример. iPhone Duo, первый гибкий смартфон от компании Apple, имеет прямого конкурента Galaxy Fold 8, который представлен уже на российском рынке. Стоимость Galaxy 150 тысяч рублей. При параллельном импорте стоимость Duo будет около 300 тысяч рублей. Поэтому мы говорим о том, что на данный момент это двукратная разница. При этом каких-либо преимуществ, кроме бренда, Apple не имеет.
0: В прошлом году в России продали 24 миллиона смартфонов на 590 миллиардов рублей. Рынок сократился примерно на 20%. Пик продаж пришелся на 2021 год. Тогда было продано 36,5 миллионов телефонов. Прогноз на этот год – 20 миллионов смартфонов, а на 2027 – еще меньше – всего 18 миллионов штук. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о влиянии гаджетов на юных спортсменов.
4: Сегодня и такие возможности технические. Вы посмотрите, раньше было там не достать какие-то книги. Это такая проблема была просто. И мой тренер это находил. Покадрово, как исполняется элемент. Где он это брал? Загадка. Но это было. Сегодня это просто невероятно все возможно. Подцепить, где-то взять, там и обучаться. И мало того, еще новые технологии сегодня. Но на самом-то деле, раньше, вот нас снимает телевидение. Мы выступаем на чемпионате России. В течение наших соревнований у девочек 4 снаряда, у мальчиков 6, ни один корреспондент к нам не мог подойти и взять Правда. Интервью между снарядами. Сегодня это норма. Я оставляю за собой право сомневаться в этом, что это нормально. Может быть, это новое течение, новое поколение, они такие в себе уверены. Может быть, из-за этого происходят некие ошибки. Когда ты выходишь с помоста и начинаешь какие-то влоги, блоги или еще что-то там писать, я это вообще не очень сильно приветствую, потому что потом что угодно, а вот так, но все-таки сосредоточенность очень сильно нужна. Это отвлекает. Это отвлекает. Кто бы мне чего не говорил.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Кремль говорит.
5: Владимир Путин заявил об участии всей страны в программе комплексного развития новых регионов. Президент сообщил об этом во время выступления на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем и возрождаем Донбасс и Новороссию, отметил глава государства. Он добавил, что новым регионам помогают общественные организации, волонтеры и представители бизнеса. Сегодня отмечается день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
2: Про газ.
5: Договор на поставки газа из России в Сербию продлен до конца года. «Газпром» пролонгировал истекавший сегодня контракт еще на 3 месяца, сообщили сербские СМИ со ссылкой на заявление директора госкомпании «Сербиагаз». Благодаря этому «Белград» сохранит выгодную стоимость сырья около 318 евро за 1000 кубометров, в то время как текущая цена в Европе уже превысила 868 евро. Вопрос бесперебойного снабжения топливом накануне по телефону обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич.
2: О судебных делах.
5: Директору пиротехнического завода в Кубринске предъявлено обвинение по делу о гибели 14 человек. Ему инкриминируют незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также организацию ненадлежащего производства и хранения взрывоопасных и пиротехнических изделий. В суд уже направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. По местам жительства обвиняемого и в офисах организации проводятся обыски. Трагедия произошла 28 сентября в цехе по производству петард компании «Салют-Юг». В момент взрыва внутри находились 15 сотрудников, 14 из них погибли. Еще одна женщина госпитализирована. Сегодня в Ярославской области объявлен траур.
2: О безопасности.
5: Кабмин выделит дополнительное финансирование регионам для защиты от медведей. Правительство готовит комплекс мер в связи с участившимися случаями нападения хищников на людей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, будет сформирован перечень наиболее пострадавших субъектов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищников. Средства пойдут на материально-техническое обеспечение оперативных групп охотников, усиление мониторинга территории и ликвидацию конфликтных особей. Из-за хищников в России только за весенне-осенний период погибли по меньшей мере 22 человека. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
8: Здравия желаю. В эфире радио «Комсомольская правда», в эфире «Военное ревю». Вы только что слышали в ленте новостей, что сегодня особый день. День воссоединения ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Мне так хотелось подобрать песню, чтобы понравилась всем нашим тамчанам, кто бы ни жил, всех тех, кто сейчас уже фактически находится в составе России. Не все полностью, но во всяком случае вы знаете, что эти республики, они уже в Конституции у нас прописаны. Я мучительно искал песню, которая бы попала в душу этим людям. Я вам даже по секрету скажу, прозвонил коллеге из Донецка. Я говорю, узнай. Не хочется говорить, но скажу. Люди говорили, только, пожалуйста, передайте Баранцу, чтобы не было этого ора, сумасшедшего ора, этих плакатов, этих рэпов не было, шамана, чтобы не было. Поставьте что-нибудь душевненькое, попросите. И сказали, да-да, именно эту песню, которую вы сейчас услышите, меня и попросили поставить те, кто сегодня живет в Луганской, Донецкой Народной Республики, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вы хорошо знаете эту песню. И это не ор. Тут есть что-то другое. Вы сейчас поймете, почему попросили поставить именно эту песню. Ну что, поехали, Кристинка.

С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в Ополе под ветром скворчит.

0: Еще раз давайте поздравим и дончан, и луганчан, и херсонцев, и запорожцев с этим священным историческим днем. А сейчас я коротенько вам хочу рассказать об одном любопытном явлении, которое происходит в структурах НАТО. Там собрались генералы, политики и решили придумать план, как одолеть Россию. И выработали некий такой стратегический план, как поставить на колени Россию. Есть там такой вояка, бывший главком вооруженных сил НАТО в Европе, с таким греческой такой фамилией Ставридис. Он разработал этот план. Он сказал, давайте так, не болтать слишком там, просто не писать там планы на 26 стране. Давайте коротко поставим перед собой три задачи для того, чтобы могли придушить Россию. Да, три задачи. Интересно. Да. Все это разрабатывалось в штаб-квартире в Монсе, да, где там такое величественное здание, кишащее натовцами. Там представители, как вы знаете, 32 стран. Ну и что же этот самый Ставридис предлагает? У него очень интересный подход. Не подумайте, что он сразу предлагает бомбить Москву, глубинную экономику России. Нет. Он предлагает начинать с того, чтобы разоблачить российскую разведку. Вот что у него там сидит под печенью. Надо прежде всего провентилировать страны, которые прежде всего граничат с Россией, и убрать оттуда русских шпионов. Профильтровать и так далее. Он говорит, надо разоблачать разведчиков и максимальным шумом, чтобы поставить перед всем миром вину России. Вот-вот, кроты их работают здесь, вредят, там устраивают диверсии, теракты, контролируют выборы и так далее. Итак, первое, Ставридис, разоблачение разведки. Ну, наших так просто не возьмешь. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Эта задача стоит перед спецслужбами постоянно. А что вы думаете, у наших спецслужб нет сейчас такой задачи? Разоблачение разведчиков. Хотя и террористов, и диверсантов. Тут, как говорится, эшелоны, маленькая тележка, и слава нашей контрразведке, слава нашим спецслужбам, которые плодотворнейшим образом работают все эти годы. Работы много. В том числе и разоблачение, конечно, иностранных разведчиков. Так, вторая задача, которую формулирует перед натовскими генералами этот самый Джеймс Ставридис, да? Заблаговременная подготовка для военного удара по России. Ну, вы же знаете, там тупо твердят, не сегодня-завтра, да, не сегодня-завтра. Путин, Белоусов на парашюте будут спускаться вместе с десантиками на эту штаб-квартиру НАТО в Монсе и так далее. Мы эту сказку слышали, тут дурь. Уже сколько Путин устал говорить, что у нас сейчас столько дума, забот, что нам еще не хватает затевать какие-то новые свары с Европой. Да она только ждет этого. Потому что все эти провокации, которую мы слышим про беспилотники, про вертолеты, про ракеты, которые залетают на территорию Польши. Это все вот это прелюдия, чтобы не подумали, что с ума сошли, ну, были чтобы какие-то факты. Доказательства не нужны. Не-не-не. Упал беспилотник русский, Польша русский и так далее. Все. У них это как Библия такая. Вот он заранее готовится к тому, чтобы, если случится все по-настоящему, чтобы это все было готово. Любопытно. Любопытно он предлагает Ставриде создать силы быстрого реагирования. Это вот там сколько натовских сил в Европе, если в кучку собрать все армии? Да гораздо больше 2,5 миллиона. Мало. Им нужны еще специальные силы быстрого реагирования. Ну, пусть они плодят эту новую структуру. Вы знаете, если есть деньги, то нам этой дури, у них есть деньги, нам этой дури не жалко. Пусть они сходят с ума. Ну и, наконец, самое опасное, что предлагает Ставридис, внимание, это уже сейчас готовится к немедленному наступлению. Нет, дорогие друзья, он не говорит про 30-й год, он говорит уже о ближней задаче. И я вам его скажу, потому что уже открыто генералы НАТО говорят о том, что надо брать Калининградскую область. Что вы меня не уличили в ля-ля, я вам приведу слова генерала Донахью. Найдите, пожалуйста. Там же его слова расплескались уже по всем мировым просторам интернета. Да, он так и сказал. Калининградскую область мы сравняем с землей. О, как, да? Нормально, да? Вот такие они все бравые. Я так бы сказал бы на всякий случай этому генералу Донахью. Там у нас есть оружие разное. Там весь набор российского оружия, который существует в российской армии, там есть. Я бы сделал только маленькую-маленькую пометочку. В том числе и ядерное оружие. Да, у нас есть несколько систем, там и наземных, и морских, с ядерными боеголовками. Так что с Калининградской областью шутить не треба, я бы хотел сказать. А вы знаете, если навалится гигантской ордой на Калининградскую область, то 30-тысячная калининградская группировка, конечно, вряд ли выстоит. Вы представляете, орда какая навалится с неба, с воздуха, с земли и так далее. Безусловно. Пусть ни у кого не возникает сомнения, мы просто будем вынуждены доставать из ножен ядерный меч. Новая ядерная доктрина нам это разрешает. Более того, мы имеем полное право на упреждающий удар, если это будет грозить территориальной целости России. А сейчас уходим на перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Позвольте некоторые небесспорные мысли. Россия и Украина воюют. А вот судьей, посредником между ними вызвались быть Соединенные Штаты Америки. Хотя какая-то судья этого прямой участник войны на стороне Украины. И деньги, и оружие, и боеприпасы, и ракеты, и лицензии, и тем не менее. И что же мы? А мы летим в Соединенные Штаты Америки и говорим: Дональд, давай торганем, а? У нас тут дизелек есть не очень дорогой, уранчик есть, да, еще там же мы 500 килограммов давали, вот еще вам, титанчика. Может быть, удобрения, ну, по демпинговой цене, давай. Может быть, ты хоть станешь немножко либеральные в отношении российской позиции. Ну да, да, ну вот вы понимаете, мы фактически вместо того, чтобы раз ты взялся быть судьей, дай нам конкретный план или хоть какую-то позицию. Ну какой-то туман. То он что-то про Зеленского, то что про Путина, ничего конкретного нет. А мы, тем не менее, навязчиво предлагаем им какие-то там инвестиции, торги. Вы знаете, когда я работал в Афганистане, там существовал, может быть, не очень приличный, но тем не менее хорошо запомнившийся мне анекдот. За нашим прапорщиком в горах гнался душман с пистолетом. Вот он уже выстрелил всю обойму. Клац-клац, а нету уже обоймы, патронов нет. А прапорщик стоит, прижатый к скале. И тогда этот прапорщик, увидев, что у него часы японские, говорит: слушай, Джон, хорошие часы, давай поменяем. Я тебе, у меня вот для твоего пистолета патрон тут затерялся, а ты мне часы дай. Ну, как бы ни был этот анекдот не смешным, но суть он все равно отражает. Ну что, дорогие друзья, теперь пришло время ваших вопросов и моих ответов. Пожалуйста, почетче. Вячеслав, Москва, у меня что-то хочет спросить. Давайте с ним поговорим, пообщаемся. Поехали.
2: Добрый день. Вот как вы относитесь к буферной зоне, которая сейчас формируется в районе Харькова, Сум и так далее? Для чего она нужна? Если бы мы из арты стреляли друг в друга, да, ну понимаете, да, дистанцию нужно выдержать. Но когда у нас летят на сотни, там, на тысячи километров беспилотники, для чего наши ребята находятся на той земле, на которую наше государство даже не претендует, на Харьковскую область?
1: Хорошо. Спасибо. Вот я не могу вам задавать уточняющих вопросов, потому что вы задали предельно ясно вопрос. Я тоже его задавал. Да, вы абсолютно правильно ставите. Какой бы ширины ни была эта буферная зона, артиллерия позволяет стрелять поверх наших голов и в глубину России. Да. И спрашивается, зачем же тогда контролировать это пространство? Есть? Резонно, да? Мне сказали: Виктор Николаевич, это мы такую заготовочку делаем для обмена территориями, что когда придется упираться и искать какой-то компромисс, очень трудный компромисс, может быть, они нам спокойненько уступят Одесскую и Николаевскую область, а мы, ну его нахрен, отдадим и Харьковскую область, отдадим и Днепровскую область, да? Вот такой ответ служит. Это версия, это вам не баронец говорит. Это вам говорил человек, которому я задал вот этот вопрос, ну, который у вас сейчас прозвучал из ваших уст. Я понятно объясняю? Да. Да, очень дорогой может быть территориальный обмен, но тем не менее у нас в рукаве есть вот такое, знаете, не помешает. Пусть оно будет в рукаве, потому что, вы знаете, народ, наверное, не поймет, и армия не поймет, если мы в этой ситуации еще и Одесскую, и Николаевскую область не превратим в российские. А это надо превратить, потому что там уже слишком много крови русской, российской мы пролили. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Сергей Рязань.
3: Сергей Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, завоюет ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира в этом году? Он так хочет, стремится. Много ли у него шансов получить эту премию? Спасибо.
1: У него шансов немного, но денег до хрена. Ну что, принесет вот Нобелевский кабинет пару мешков с долларами и получит, наконец-то, эту Нобелевскую премию мира. Человек, который, в общем-то, развязывал войны. Хорошо живем. Логично. Я ответил на ваш вопрос. Он купит себе Нобелевскую премию. Кто у нас следующий? Будьте добры. Юрий из города Королева. Здравствуйте.
4: Добрый день, товарищ полковник. У меня короткая реплика. Вот помимо Педика Ростислава в нашем эфире, помнится, из Санкт-Петербурга вам звонил, пытал, где ваши сыновья воюют, почему они не воюют. Вот у нас уже два Педика в эфире.
1: Ничего. А вопрос у вас-то есть или нет? Будьте добры, а?
4: Если вы не против, нет. Я короткую историческую справку по Куликовской битве.
1: Вы знаете, проехали уже, да? Ну, вот сейчас что мне с вами делать? Народ, посоветуйте. Куликовскую мы недавно отмечали. Я рассказывал об этом. Ну, давайте тогда про Бородино рассказывать. Давайте про Сталинградскую. Надо же уместно, как говорится, втревать в разговор, чтобы это было уместно. Это священное, конечно, для нас. Если у вас есть что-то новое... Удивите нашу публику, если что-то новое. Если вы будете пережеванное пересказывать, я думаю, что мы откажемся от вашей священной услуги. Ну, что у вас новенького есть, чего мы еще не знаем? Поехали. Ничего нового нет, да. Юрий Волжский, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Виктор Николаевич. В разговоре в автобусе двух пожилых женщин одна спрашивает у другой: скажи, пожалуйста, какая разница название города Сталинград или Волгоград? И женщина ответила: во время сражений под Сталинградом погибло более 1,5 миллиона защитников, которые дали клятву отстоять город и выполнили клятву. И вот этим людям Сталинград является памятником. А Волгоград – это заслуга Хрущева, Баламута. Вот да, это понятно. Памятник Хрущеву. Скажите, понятно. Пожалуйста, согласны ли вы с ответом женщины?
1: А согласен я на 137%, даже на 147%. Конечно, согласен. Вы знаете, наши деды и отцы воевали не за Волгоград. Вы правы. Они воевали за его величество Сталинград. Сейчас идет очень большая дискуссия. Я много раз и на радио, и по телевидению, и писал об этом. Кто должен принимать решение о переименовании Волгограда в Сталинград? Местный народ, не Москва это решает. Нет, нет, нет. Хотя местная власть, конечно, поглядывает куда? На Кремль. А что там? Что там говорят, согласны или нет? А тут говорят, вы знаете, это же... разорвет волгоградскую общественность. Опять будут сталкиваться противники, сторонники. Не надо, не надо. Был Волгоград, пусть, не надо. Не раздражайте народ. Не раздражайте. Вот потому много раз поднимался этот вопрос даже в законодательном органе Волгоградской области. Говорят, там, наверху. Не хотят, не хотят. Это взрывоопасный вопрос. Не надо. А то, что память хотя бы об этих 1,5 миллионов, которых вы сказали, она фактически закрыта городом Волгоградом, да? Да, это уже никого не интересует. Зато мы где-то памятник Солженицыну поставим, да? Правильно, да? Ельцину где-то поставим там и так далее. Как-то мы несправедливо обходимся собственной историей, собственной-то давнишней болячкой великой нашей России. Кто в эфире, будьте добры. Юрий из Химки. Здравствуйте.
6: Добрый день. В число традиционных ценностей России раньше входило и то, что дворяне и князья были в первых рядах на фронте. А поскольку сегодня элиту никто на фронт не гонит, не находите ли вы в действиях нынешней российской власти признаки нетрадиционных ценностей?
1: Вы, как всегда, Юра, не очень умно заворачиваете вопрос. Зачем так заковыристо? Ведь можно проще сказать, почему министров, депутатов нет на фронте. Нахрена вот это вот и так далее. Про пидорасов и так далее. Уважаемый Юра, а вы не слышали ни разу, что у нас министры там республиканские некоторые, областные министры, и в гробах привозят на родину? Юра, не слышал, нет? А ведь это тоже элита. Юра, ну надо же хотя бы признать. Ну, конечно, Юра, я тоже задаю вопрос. Юра, ответь мне, пожалуйста, не уходи, не уходи. Почему ни одного депутата нет на линии боевого сопротивления? Отвечай, Юра, куда ты спрятался, трус поганый, а? Отвечай, почему ни одного министра нет в окопах и так далее? Давай, давай, давай, Юра. Я тоже умею задавать такие вопросы. Кстати, люди, вы, наверное, заметили, что у нас сформирован уже новый комитет Госдумы по обороне. И возглавляет его представитель знаменитейшей военно-морской династии адмирал Касатонов. Поздравим этого честного и выдающегося флотоводца. А мы сейчас уходим на перерыв. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Договорились? Я как смогу на них ответить. Только, пожалуйста, глупых вопросов не задавайте. И не забудь, конструируйте то, чего нет в жизни. Не приписывайте мне, ни кому-то слова, которых, может, кто-то не произносит. Давайте пообщаемся честно. Поехали.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В честь дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией великолучане, представители городской власти, общественных организаций возложили цветы к мемориалу в парке воинской славы. Торжественная церемония символизирует национальное единство, поддержку новых регионов и память о тех, кто отстаивал их свободу. «Единая Россия», волонтеры, строители, врачи, учителя, регионы-шефы вносят свой вклад в то, чтобы мирная жизнь на исторических территориях становилась реальностью. В Великих Луках продолжается ремонт дворовой территории на улице Вокзальная, 23 и 25. После завершения работ на теплотрассе во дворе приступили к укладке асфальтового покрытия. Это важный этап благоустройства, которого жители ждали. Контроль за ходом работ осуществляет депутат Законодательного собрания Псковской области Юлия Ярышкина. Краеведческий музей города Великие Луки приглашает на экскурсию купола над городом, приуроченную к Дню пожилого человека, только для лиц пенсионного возраста. Ее проведет 1 октября экскурсовод Светлана Ткачева. Вы узнаете, какие монастыри и храмы были построены в Великих Луках до 1917 года, побываете в местах, где располагались некоторые из разрушенных храмов, увидите здание бывшего духовного училища и многое другое. Сбор 1 октября в 12 часов возле центрального входа в Краеведческий музей.
0: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
0: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Когда я слушаю в перерывах военного ревю вот эту медицинскую рекламу, я прихожу к неожиданному выводу. Чем больше у военного ревю подписчиков, тем меньше среди наших слушателей импотентов. Так что учтите, пожалуйста. Мы не только определенным образом просвещаем по тем иным вопросам нашу аудиторию, но мы и заботимся о вашем здоровье. Итак, новые вопросы. У кого есть, говорите. Одинцова у нас, будем условно говоря, Олег на проводе, да, на связи. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Да. У меня вопрос такого личного характера. Я являюсь участником Афганистана и Чернобыльца. И военкомат мне прислал такую беду, что якобы я не принимал участие в ликвидации. Был первым участником, принимал участие в ликвидации Чернобыля на КУ-51, руководил полетами. И вот, как говорится, что делать в таких случаях?
1: А вы уже обращались? Вы же человек, я вижу, в нормальном сознание нормально. Вы человек грамотный, вы человек повоевавший и так далее. Скажите, позвоним на радио «Комсомольская правда», мы вам сразу мгновенно, завтра к утру, я помогу присвоить вам статус участника чернобыльских событий. Скажите, пожалуйста. Подождите, я говорю. Уважаемый, вы обращались, да. У вас куча документов, у вас доказательства в личном деле. Скажи, я их не вижу, не вижу. Как я могу сейчас судить, если я не вижу вашего личного дела, уважаемый? Где прописано или написано?
12: Мы его установили. Военкомат его залил кипятком. Но у меня были копии, они были очень удивлены. Я их восстановил, все записи через суд.
1: Если у вас есть документы, подтверждающие ваши участие в чернобыльской драме, у вас есть все основания идти в суд и добиваться справедливости. Хотя для меня стыдно это вам говорить. Вы бились, скажем так, за рубль. Все понятно, вы герой, вы заслуженный человек и так далее. Вы стали на защиту Родины, а теперь вы с этой Родиной вынуждены за какой-то бумаги воевать, уважаемый. Мне стыдно даже об этом говорить. Пожалуйста, уважаемые, если такая ситуация, тут без суда ничего не поделаешь. Утрите нос этим бюрократам. Всего вам доброго. Желаю удачи. Кто у нас в эфире? Алексей Саратов у нас. Здравствуйте.
13: Добрый день, Виктор Николаевич. Короткая реплика, короткий вопрос. Реплика. Я бывал в бывшем Кёнигсберге, под зотом лазил крепостей. Хрен они возьмут. Это точно. Поляки постоянно к нам перебегают. Но наши накожники их увозят прям моментально. Это реплика, Виктор Николаевич. Теперь вопрос. Пятая колонна имеет национальные признаки на примере Пашиняна?
1: Да нет, уважаемые. Причем здесь пятая колонна и Россия? Вы спрашиваете про пятую колонну в России? Пятая колонна есть у Армении. Есть еще и так далее. Я думаю, что вас больше интересует пятая колонна в России. Это еще с далеких мадридских времен. Когда четыре колонны наступали на Мадрид, а пятая колонна била в спину, стреляла в спину тем, кто наступал извне. У нас в России есть такая пятая колонна. Но я не хочу сказать, что она состоит сплошь и рядом из людей, которые имеют израильский паспорт. Нет, но их там немало. Я ответ закончил. До свидания. Всего вам хорошего. Поехали дальше. Ростислав, Москва. Здравствуйте.
14: Добрый день. С другими слушателями не знаком. А завтра оказывается юбилей Тимошенко. Кроме привета скажу ему еще, что слушатель Ростислав попал под колпак Баранца, как у Мюллера в мгновениях. Хотя я, что ли, его затеял. Вот его слова «Страна, слушай», хотелось бы завтра услышать на РКП, если можно. Повторите да. хотя бы. Вот.
1: Пожалуйста.
14: Вопрос по ему.
1: Если,
14: вопрос по ему.
1: Если да. Михаил Владимирович позвонит, мы, безусловно, дадим ему такую возможность. Всего доброго вам. Вы меня поняли, я вас. Удивительно ясная, четкая просьба. Удивительно. Никакого нет такого балахманности, когда в одном вопросе сразу шесть мелькает. Я вас поздравляю. Вы значительно поумнели. Поехали дальше. Кто в эфире? Евгений Ярославль. Здравствуйте.
15: Приветствую, Виктор Николаевич. Россию и Новороссию с праздником. А вот вопрос у меня такой будет. Вот за счет чего светящий след трассеров, вот у снарядов, у мелкокалиберных и пуль, вот за счет чего вот красный или зеленый свет вот достигается, светящийся в ночи? Вам известно?
1: Отвечу на пальцем, так вот примитивно, за той горючей смеси, которая есть в этом трассерном патроне, скажем так.
15: Все хорошо? Понятно.
1: Спасибо. Понятно, да. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Илья, Краснодарский край. Здравствуйте.
16: Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот в 2010 году наш президент сказал, что блокировать интернет-ресурсы политически неправильно и экономически дорого. По-моему, прямая линия была, что такое. Вот скажите, почему так перемены резкие произошли?
1: Сразу говорю, дорогой мой человек, если я текста не вижу, если я не вижу ссылки на серьезный источник, я не комментирую. Потому что было много раз у меня...
16: поинтересуйтесь и завтра
1: когда-нибудь
16: ответите,
1: почитаю. Когда? Так только где почитать, уважаемые? Где?
16: Я вам точную дату завтра позвоню и скажу, да хорошо, когда это было.
1: Да мне не дату, году. Источник дайте. Вы знаете, мне не дату,
16: а источник. Прямая линия президента Российской Федерации.
1: Не надо, уважаемые. Нет, присылайте, пожалуйста. Желательно, можете текст присылать, чтобы я сверил. А потом я буду с вами отвечать на этот вопрос. До свидания. Спасибо, что вы его задали. Челябинск у нас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно вот о тех гражданских, которые у нас в плену? И еще вот Абдулханов, который пропал.
1: Кто?
17: Герой России, Абдулханов.
1: Ничего не слышал. Да, теперь я понял. Я понял. Пока ничего не известно. Известно только, что у нас еще гражданских остаются, по-моему, несколько десятков в плену. Еще находятся, да. Сейчас обсуждается вопрос обмена, на кого и так далее. А про этого исчезнувшего я, хотя так вот, знаете, слежу время от времени, если там где-то вспыхивает информация, мне интересно, нашли там что-то новенькое или нет. А у нас вот это его судьба, это как перевал Дятлова или как вот эта пропавшая семья. Вот каждый день новая версия, а фактов-то нет. Мы словно вот какие-то мы обречены жить вот с такими событиями, в которых нет достоверной информации, конца какого-то логического, да? Вот этот из разряда этих же событий. Пока не нашли этого героя России. Жалко. Молодой хлопец героический поступок совершил. Пока не могут найти. Кто у нас в эфире следующий? Санкт-Петербург у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Санкт-Петербург. Кристинушка, сразу вырубаем. Да-да-да, если человек... Екатеринбург, здравствуйте, славный город на Урале. Здравствуйте. Тоже молчит. Вырубаем.
18: Я здесь, Виктор Николаевич, здесь я.
1: Алло. Давайте, говорите.
18: Угу. Дозвонилась, долго ждала, очень волнуюсь. Посмотрела список стран, которые подали заявку в ЕС и являются официальной, у них статус кандидат. Кое-что меня огорчило, кое-что повеселило. Значит,
1: вы не забыли, что вы в военное ревью звоните, нет? Не забыли совсем?
18: Нет. У меня вопрос будет про ЕС.
1: Так я понимаю, извините, пожалуйста, а там какие-то хотя бы военные аспекты, хотя бы один есть или нет, просветите, чтобы я понял, что вы по адресу обращаетесь. У нас гигантское количество радиостанций, специалистов по политике и так далее. Вы звоните на военные
18: ревью. Хорошо, сразу вопрос, Виктор Николаевич, сразу вопрос. Почему Англия ушла от Евросоюза, а вот эти 9 стран, они наоборот... обрести хозяина, быть в этом гареме под названием Евросоюз. Особенно меня интересует Турция. Столько лет она ждет, и за это время можно уже разочароваться несколько раз и отказаться. Вот у меня такой вопрос. Спасибо, Виктор Николаевич.
1: Вопросы не военные. Учтите, пожалуйста, не военные. Я 50 лет еле-еле успеваю охватывать армию и так далее. Но что касается вопросов, которые напрямую не относятся к военным, понимаете, времени нет, тем более я ни в МИДе не работаю, ни в посольстве, я не работаю в департаменте МИДа, который курирует Турцию, который курирует Украину и так далее. Я знаю только одно, отвечу так. Англия вышла из-за того, что она не получала тех экономических выгод, которые она хотела получить от Евросоюза. А ее мнение не учитывали, потому она крутнула хвостом, показала дулю и ушла. А Турция – это издевательство. Это, конечно, издевательство. Там уже так говорят: Эрдоган, ты вообще докажи, что ты в Европе. Даже вот до такого унижения доходит. А как вы думаете, Турция европейская страна или она принадлежит другому континенту? Вот интересно, да? Подумайте.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
19: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: на мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». И с вами Михаил Рудаков. Сразу хочу напомнить номер телефона нашего колл-центра для того, чтобы вы могли уже сразу звонить и воспользоваться выгодным предложением на покупку ионизатора воды для того, чтобы налаживать питьевой режим. Для чего это делать, расскажу позже. А сейчас звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Сегодня последний день месяца и последний день самой выгодной акции цены на этот прибор, который премиального класса никуда не встраивается, прибор, который улучшает качество вашей воды настолько, что оно становится антиоксидантом и является помощником в борьбе с большим количеством заболеваний, но хотя не является при этом лекарственным средством юридически, да. Поэтому, друзья, звоните 8 800 505 0855, а теперь подробно обо всем и по порядку. Итак, как же вода влияет на здоровье человека? Хотя она не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода, еще раз повторюсь, юридически не является лекарственным средством, но как питьевой режим с ней влияет на нас? А влияет самым прямым образом. Смотрите, мы с вами, каждый из нас в среднем на 75%, то есть на 3/4 состоим из воды. И каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю, хотим мы этого или не хотим, нужно восполнять. С возрастом, друзья, мы стареем, и вот процент соотношения воды к массе тела очень и очень сильно уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело старикова, согласитесь, сухое и холодное, да, и современная геронтология с этим полностью согласна. И чем больше, чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильной», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И вот на одной международной конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Что такое капилляроскопия? Это проверка капилляров организма, да, по ногтевому ложу. Там сконцентрирована вся, скажем так, ну, часть сети общей. И вот что они заметили? Людям 60-70 лет говорили о том, что когда говорили о том, что у них отличные капилляры, они отвечали, что они пьют воду из ионизаторов воды «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам, подошли к нашему стенду и тоже сказали, а когда мы видим, у кого хорошие капилляры, в основном все говорят о том, что пьют воду из ваших ионизаторов. Друзья, я вот в этом ключе хочу очень познакомиться с одним очень впечатляющим, я бы даже сказал, отзывом, да, опытом, которым поделилась с нами Ольга, пользователь ионизатора воды, ей 68 лет, так вот, у нее диабет 20 лет. Синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем. Она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Но ей сделали капилляроскопию. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки. Кровь у них не движется. Назначили терапию, которую назначают при этом заболевании. Но самое главное, что он сказал, что он знаком с терапией, с ионизатором воды, генераторами воды. И он ей сказал, назначил еще и пить ионизированную воду, наладить с ней питьевой режим. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. И Ольга говорит, ну тут уже вот то, о чем я хотел бы сказать особенно. Да, она говорила, что где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала, она просто плакала. Да, появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Да, и действительно, здесь можно сказать, что это слезы радости были, действительно. И этому, кстати, есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, поэтому я напомню, что он, именно окислительный, оксидативный стресс, это первопричина подавляющего большинства заболеваний. Поэтому неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Это, друзья, не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире и в нашей стране. И я за более чем 10-летний опыт, буквально более 12 даже лет погружения в эту тему ионизированной воды, я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вот положительных отзывов и результатов огромное количество. И вот касательно научной базы, сразу скажу, что уже проведено более

Эффект. Друзья, вот эфир короткий, поэтому я хочу донести главную мысль. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно. Любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой или с ионизированной водородной водой, да, усваивается и приносит пользу все, что выпили, потому что она обладает антиоксидантными свойствами. Друзья, и налаживать с этой водой легко питьевой режим, потому что она легко пьется, она похожа на воду из горных источников. И я здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания ООО «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». Сегодня для вас, друзья, последний день распродажи, последний день месяца, партия товара по ценам прошлого года, все, что осталось по старым ценам на ионизаторы «Аквалайф» премиального класса, ионизатор по цене 28 тысяч рублей, который никуда не встраивается. Да? И я вынужден сказать, что сегодня последний день акции. Поэтому звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. 8 800 505 0855. Знаю, что наборов таких осталось по этой цене крайне мало. Поэтому звоните, вот прямо сейчас звоните. А я расскажу еще об одном приборе, но чуть-чуть погодя. Смотрите, звоните 8 800 505 0855. Тут важно еще отметить, что мы завод-производитель, который думает о вас, да, и мы вас не заставляем принять окончательное решение за время этого эфира, потому что и времени мало. Не просим поверить исследованиям, чужим историям и мне на слово, да. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. То есть вы получаете ионизатор «Аквалайф», пользуетесь ими целых 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимаете окончательное решение на основе собственного опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам подходит, оставляйте себе. Нет, вы сможете его вернуть, а мы вернем вам полностью уплаченную сумму. И на это у вас есть целых 3 месяца. Когда вокруг, друзья, все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, да, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я говорю твердо, рисков ноль. Главное, успейте приобрести по максимально выгодной цене до 19.00 по московскому времени. Звоните 8 800 505 0855. Вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка, один раз. Звоните 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде московском 49, там, либо 495, разные есть номера, с которых мы звоним. Они все официальные, с маркировкой «Фабрика здоровья». Это наше юридическое название. Поэтому поднимайте трубку, потому что звонков много, друзья, и мы перезваниваем. Мы видим неотвеченные, поэтому перезваниваем. Просто так звонки не делаем. Только по неотвеченным звоним, друзья. Поэтому мы думаем о вас, подумайте вы и тоже о себе, друзья. Начните пить правильную воду, с ней легко налаживать питьевой режим, благодаря тому, что она вкусная. Попробуйте, тестовый период вам в помощь. Звоните 8 800 505 0855. Успейте, сегодня последний день по максимально выгодной цене, по цене прошлого года. А теперь еще об одном потрясающем приборе. Это ультразвуковой увлажнитель воздуха «Аквалайф». А для чего нужен увлажнитель? Смотрите, оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть от 40 до 60%. Тогда наши слизистые будут под надежной защитой, увлажнены и все такое, да, и кожа не будет высыхать. Так вот, среднестатистическая влажность в квартирах, в которых не используется увлажнитель, едва достигает 25%. Когда в помещении сухой воздух, друзья, страдает в первую очередь наша кожа, которая получает влагу по остаточному принципу, и поэтому и нужно, и налаживать и питьевой режим, и увлажнять воздух снаружи нужно, да? И вот первый защитный барьер нашего организма именно наша кожа. А еще пересыхают слизистые. Это ослабляет наш иммунитет, ослабляет, позволяя вредоносным микроорганизмам беспрепятственно проникать в наш организм. И мы чаще болеем, просто самостоятельно разрушая наш защитный барьер. Научно доказано, что качество жизни также зависит от влажности воздуха. И чрезмерно сухой воздух существенно снижает сопротивляемость нашего организма к различным инфекционным и респираторным заболеваниям. Поэтому нам и нужен увлажнитель. А если мы говорим об увлажнителе ультразвуковом «Аквалайф», от «Аквалайф», да, то это еще и красивый, стильный, надежный, да, увлажнитель. У него есть 3 программы. Которые позволяют вам использовать его на разных уровнях мощности, которые позволяют экономно использовать ту влагу и эффективно ее распылять по комнате. Он очень красивый, с подсветкой, которую тоже можно выключить. Но, вы знаете, подсветка мне очень нравится. Мне сын, 8 лет, он сам ухаживает за этим увлажнителем, сам добавляет аромамасла. Кстати, в него можно добавлять аромамасла. Он постоянно поддерживает в нашем доме
приятный аромат. Он выбирает сам ароматы, сам их туда капает. И у нас всегда воздух и увлажненный, и еще и имеет приятный аромат.

0: друзья, вы можете то же самое сделать. Сегодня, напоминаю, что последний день месяца, последний день эти предложения действуют, когда увлажнитель вам доступен по максимально низкой цене, по 7500 рублей, и для заказа звоните 8800 505 0855. Это просто косильный, выстильный, главное, полезный прибор для каждого из нас. Друзья, скоро отопление включат, еще суше воздух станет. Поэтому заказывайте. 8 800 505 0855. Звоните и успейте заказать ионизатор воды Aqualife премиум класса, который никогда не встраивается, с голосовым помощником и с 7 степенями защиты по максимально выгодной цене прошлого года. Звоните 8 800 505 0855. А я желаю вам здоровья. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Реклама.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: ВСУ нанесли удар по школе искусств в Запорожской области. Здание в поселке Куйбышево атаковано с помощью дронов, сообщил глава округа Кирилл Белов. Один из ударов пришелся по помещению, где обычно занимаются маленькие дети. Жертв удалось избежать, поскольку в момент атаки уроки еще не начались.
5: Об Украине.
6: Оружие, поставляемое киевскому режиму, может оказаться в руках преступников в любой европейской стране, заявила Мария Захарова. Сегодня вооружение бесконтрольно распространяется далеко за пределы Украины. Границ. Официальный представитель МИД отдельно подчеркнула, что эти арсеналы в конечном итоге могут быть использованы против граждан тех самых западных государств, которые продолжают накачку Киева вооружением и финансами.
5: О происшествии.
6: Бенямин Нетаньяху заявил, что поручил службам безопасности готовиться к дополнительным потенциальным угрозам после инцидента на борту самолета компании Fly Dubai. Израильский премьер-министр также выразил благодарность людям, находившимся на борту, назвав их защитниками общего дома. Я отдаю должное героям рейса, которые проявили находчивость и мужество. Сегодня летевший из Дубая Тель-Авив Боинг экстренно сел в Саудовской Аравии из-за драки и поножовщины в кабине пилотов. Один из летчиков попытался направить судно в крутой пике, чтобы совершить крушение, но экипажу и пассажирам удалось его обезвредить. Спецслужбы Израиля официально рассматривают случившееся как попытку теракта.
5: О судебных делах.
6: В Таиланде предъявили обвинения подозреваемым, убившим двух российских туристов и тайскую семью. Четверым задержанным инкриминируют 9 эпизодов, включая преднамеренное убийство, изнасилование и похищение людей. Преступникам грозит смертная казнь. В конце июля 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман из Тюмени пропали в Паттайе. Злоумышленники напали на них, чтобы отобрать мотоцикл, и убили, когда россияне оказали сопротивление. Позже на месте тайного захоронения полиция обнаружила тела россиян, а также еще троих местных жителей. Нападавшие признали свою вину.
2: Обо всем.
6: В Институте русского языка имени Виноградова сообщили о появлении нового союза. Сейчас все чаще употребляется то, что. Например, он сказал, то, что завтра придет, сейчас это считается ошибкой. И правильно говорить и писать, он сказал, что завтра придет. Однако в ближайшее время норма может быть пересмотрена.
2: О погоде.
6: В Москве плюс 18, малооблачно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
9: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школы номер один Татьяна Рассолова. Уважаемые радиослушатели, давайте мы сегодня снова начнем нашу передачу с поэзии. Ну, потому что осень, потому что такое настроение. Анна Ахматова. Три осени. Мне летние просто невнятны улыбки, и тайны в зиме не найду. Но я наблюдала почти без ошибки три осени в каждом году. И первое – праздничный беспорядок, вчерашнему лету назло, и листья летят, словно клочья тетрадок, и запах дымка так ладанно-сладок, все влажно, пестро и светло. И первыми в танец вступают березы, накинув сквозной убор, стряхнув в торопях мимолетные слезы на соседку через забор. Но это бывает чуть начата повесть. Секунда, минута, и вот приходит вторая, бесстрастна, как совесть, мрачна, как воздушный налет. Все кажутся сразу бледнее и старше. Разграблен летний уют, и труп золотых отдаленные марши в пахучем тумане плывут. И в волнах холодных его фимиама закрыта высокая твердь. Но ветер рванул, распахнулась, и прямо всем стало понятно – кончается драма, и это не третья осень, а смерть. Ну, это стихотворение было написано в 1943 году, поэтому вот таков и трагический финал, и такое грустно-трагическое настроение этого стихотворения. Но мы не будем грустить, а сегодня поговорим о словообразовании. И это действительно увлекательная область лингвистики, где переплетаются и истории языка, и логика, и творчество. Когда мне говорят, я не гуманитарий, поэтому у меня по русскому языку все плохо. Вот неправда. Вы знаете, русский язык очень логичен, последователен, системен. И логика здесь сродни математической. Значит, я подобрала вам несколько фактов, которые показывают, насколько этот процесс словообразования разнообразен, а иногда даже непредсказуем. Слова могут терять живую связь с производящими, то есть от которых они образованы. Со временем связь между ними, между исходным словом и тем, что от него образовано, может совершенно забыться. Классический пример, например, «столица». Оно образовано от слова «стол» с помощью суффикса «иц». Но сейчас уже никто никогда не вспомнит выделить в этом слове корень «стол» и явной связи с со столом никто даже не представляет. Еще один пример – слово «говядина», например. Когда-то слово «говядо» обозначало крупный рогатый скот. И слово было производным. Но сейчас эта связь утеряна, и в современном русском языке слово «говядина» считается непроизводным словом. То есть никто не выделяет здесь корень «говяд», здесь корень «говядин» – современный русский язык. Лингвист Григорий Винокур предложил простой, но точный критерий. Мы можем считать слово производным, если можем объяснить его через более простое, которое является для него исходным. Например, слово «сверхсекретный» мы объясняем через «секретный», поэтому выделяем приставку «сверх». А вот со словом «преподаватель» правило Винокура показывает, что в современном языке связь с глаголом «давать» уже не ощущается, и слово стало непроизводным, хотя исторически оно было именно так образовано, и да, образовано от глагола «давать». В русском языке существуют кальки. Иногда слово появляется в языке не путем сложения своих морфем, а как перевод иностранного образца. И такие слова называются кальками. Например, русское слово «влияние» – это калька с французского слова. Не знаю, как произнести это по-французски, не читаю. Но можете найти и посмотреть, да? А «мировоззрение» – это калька с немецкого «Weltanschauung». Контаминация – это слияние частей слова. Это создание нового слова путем смешения частей двух других. Например, яркий пример – слово «смог» с буквой «г» на конце, да? Которое получилось от слияния английских слов «дым» и «туман», и получилось слово «смог». Оказионализмы и языковая игра. Люди постоянно придумывают какие-то новые слова, а особенно писатели. Оказионализмы для выразительности, часто в художественных целях. А потом эти слова приживаются, остаются в речи. Я вот, например, знаю даже такое слово в нашем сообществе учительском, всероссийском сообществе наставников-просветителей. Лилия Казанцева как-то придумала такое слово «распавсюживать». То есть повсюду рассказывать о каких-то вот новостях. Замечательное такое слово. И, вы знаете, оно прижилось в нашем сообществе, и вы можете им пользоваться тоже теперь с нашей легкой руки. Например, такие же оказионализмы у Андрея Белого. «Серебристые всхлипы». А в поэзии встречаются «осенебри», то есть «осенние птицы», или «краснопогодье». «Ясная погода». И вот такие слова, они создаются по действующим словообразовательным каким-то моделям, но с творческим переосмыслением. Какие-то, вот, повторюсь, приживаются, а какие-то, конечно, забываются или остаются вот такой особенностью какого-то стихотворного произведения. Есть также специализация суффиксов, когда одни и те же суффиксы активно используются для образования новых слов. Язык может разгружать их значение, если раньше суффикс «тель» мог обозначать и деятеля, и лицо, и выполняющее действие, то со временем он специализируется и теперь чаще используется для обозначения лица, выполняющего какое-то действие регулярно или профессионально. Учитель, писатель, воспитатель, да? Вот, то есть это как раз тот человек, который обозначение профессии, который учит, пишет, воспитывает. В русском языке существуют словообразовательные гнезда. Это все однокоренные слова, которые образуют словообразовательное гнездо. Это сложная сеть, где видно, как из одного корня растут разные слова, другие. Начинается, в общем-то, с наименьшего корня или слова, производного слова. Например, соль, соленый, соленость, солончак. Да? Вот именно Так растет это слово. Наука о словообразовании – это целая часть языкознания. Интересная, увлекательная, очень сложная. Надо сказать, что словообразовательные словари – одни из самых сложных словарей. Эта наука изучает, как образуются слова. Какое самое плодовитое слово? Лингвисты отмечают, что в русском языке слово «идти» породило больше всего новых слов. По некоторым оценкам, более 200. Вы знаете, не заглядывала, надо обязательно проверить, посмотреть. И вы тоже проверьте, уважаемые радиослушатели, так ли это на самом деле, да? Что слово «идти» образует самое большое вот это вот словарное гнездо. От него образованное такие, как «пойти», «пройти», «взойти» и многие другие слова. Ну что, вполне возможно. Как еще образуются слова? Еще образуются слова сращением и сложением. И это не одно и то же. Эти способы часто путают, но у них разная природа. При сложении слов мы просто соединяем основы «самолет», «пароход», а при сращении слово сочетается, срастается в одно слово, и границы морфем меняются. Например, «с ума сшедший», да? «С ума сшедший». Вот здесь три слова, а получается «сумасшедший», да? Вот это сращение. Запоминайте. Словообразование – это живая и постоянно развивающаяся система. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
10: Реклама. Выкрути эмоции на макс, макс, максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
11: Завод Мегатрон приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь Электрик. У нас обучение. Социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басовый

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
4: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Мы с вами сегодня говорим об одном из сложных, но необыкновенно интересных, увлекательных разделов русского языка – словообразование. Есть словообразовательные словари, и вы всегда сможете себя проверить, является ли родственным то или другое слово. Хочется сказать, что вот словообразовательное гнездо, которое существует, да, в русском языке, это самая крупная комплексная единица в системе словообразования и представляет собой совокупность однокоренных слов, связанных отношениями словообразовательной мотивации, производности. Все слова в гнезде восходят к одному исходному слову, непроизводному, и его называют вершиной гнезда, которая служит основой для образования всех остальных слов. Вот структура словообразовательного гнезда имеет четкую иерархическую структуру, состоящую из нескольких взаимосвязанных элементов. Это вершина, исходное, непроизводное слово, которое состоит из корня, да, и вот окончание, и словообразовательные пары, наименьшие единицы гнезда, где одно слово, мотивирующее, служит основой для другого, мотивированного. Например, вода, водный. Словообразовательные цепочки. Мы часто с ребятами на уроке составляем эти цепочки, и это последовательность слов, где каждое последующее слово образовано от предыдущего. Например, писать – писатель. Дальше – следующее слово – писательница. И в одном гнезде может быть несколько таких цепочек. Что такое словообразовательные парадигмы? Это группы слов, образованных от одного производящего слова на одной ступени деривации. Например, от глагола «писать» образуются существительные «письмо», «писатель» и прилагательные «письменный». Какие ключевые признаки этих слов? Каждое слово в гнезде занимает определенное место, закрепленное языковой нормой. Также семантическая общность. Что это такое? Слова объединены общим корнем и стержневым лексическим значением. Динамичность. Границы гнезда подвижны. Оно может пополняться новыми словами, но при этом некоторые производные со временем могут утрачиваться из-за разрыва живых семантических связей. Также еще у гнезда есть полимотивированность. То есть некоторые слова могут быть мотивированы двумя и более словами. Например, слово «подогреваться» в гнезде с исходным словом «греть» мотивировано словами «подогреться» и «подогревать». Гнездо с корнем, например, «вод». Вершина гнезда – «вода». Первый уровень – это «водный», «водяной», «водить», «безводный». Второй уровень – водность, приводить, переводить, водитель. И третий уровень – переводчик, переводной, водительский. Точно так же, например, гнездо с корнем «дом», вершина «дом». Первый уровень – домик, домовой, домашний, бездомный. А второй уровень – домиковый и домовик. Да? То есть типология гнезд, можно сказать, что классифицируется по разным признакам, там и по объему, и по структуре, и по типу, по характеру парадигм, Скажите, а зачем нам все это знать? Зачем нужно это словообразование? Ну, во-первых, словообразовательные гнезда помогают видеть системность связи между словами одного корня. Правильно выполнять словообразовательный разбор, глубже понимать этимологию слова, значит, понимать слова в предложениях, их смыслы, выявлять закономерности в способах образования новых слов. Ну вот и важно уметь и распознавать слова, и понимать их в контексте. Уважаемые радиослушатели, а сегодня 30 сентября – это день веры, надежды, любви, и матери их Софьи все вот девушки, женщины, девочки отмечают свои именины, и эти мученицы воплотили в себе одни из главных христианских добродетелей. И в старину этот день называли бабьими именинами. Он считался важным для всех женщин, и не только для тех, которые носили эти имена. И православные верующие каждый год отмечают этот день 30 сентября. И в этот день вспоминают страдания святых мучеников. Нет веры, надежды, любови и матери их Софьи. Софья считается мудростью, да, вот. Другие названия праздника 30 сентября – это Всесветский бабий праздник, дальше Девичий праздник, Бабья выть. И вот в народе справляли всесветные бабьи именины, и каким бы житье не было, а уж полагалось отплакать с утра о себе, о своих родных, близких. Может, у тебя и житье самое счастливое, а нет, надо было обязательно выплакаться. Влюбленные девушки причитали, чтобы ответному чувству любимого не было ни конца, ни края, чтобы любовь в воде не тонула и в огне не горела. Верили, что так оно и будет. Какие приметы возможны на 30 сентября? Если 30 сентября отлетают журавли в теплые края, то на покров ударит мороз. Если нет, то похолодает уже к концу октября. Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей. Белки линяют к скорому похолоданию. Сухая погода на протяжении всего дня, к поздней зиме, дождь к ранней весне. Ну что ж, сравнивайте, уважаемые радиослушатели, какая у нас будет осень и зима. С праздником вас, дорогие Вера, Надежда, Любови и Софии. А на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. Подкаст нашей радиопередачи вы сможете увидеть и услышать сразу же после ее выхода в наших социальных сетях Луки.ФМ, ВКонтакте. До скорых встреч!
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшнем момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
6: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
7: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
6: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
9: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювиксфарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювиксфарм. Приобретайте наш лецитин от Ювиксфарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
11: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
15: И тебе рекомендую.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
18: Кремль говорит.
17: Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов поздравил их с победой. Президент отметил высокий уровень доверия, продемонстрированный избирателями в ходе прошедшего в сентябре голосования. Путин подчеркнул, что полученные мандаты накладывают на руководителей огромную ответственность за социально-экономическое развитие территорий и повышение качества жизни граждан. В ходе совещания глава государства обозначил ключевые приоритеты для губернаторского корпуса, в том числе выполнение всех социальных обязательств государства, поддержка участников спецоперации и их семей, запуск новых инвестпроектов, а также обеспечение технологического суверенитета на местах. Отдельное внимание в ходе подведения итогов было уделено Чеченской Республике, где Рамзан Кадыров вновь получил безоговорочную поддержку избирателей и подтвердил свои полномочия на посту главы региона.
19: О расследованиях.
17: СКР возбудил уголовное дело после атаки дронов ВСУ в Брянской области по статье «Террористический акт», уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, украинские военные с помощью беспилотников нанесли удар по городу Трубчевску. Атакована автоцистерна, находящаяся у молочного комбината. Брянские власти ранее сообщили о 12 пострадавших, среди которых 9 студентов политехнического техникума.
20: О важном.
17: В Москве на выставке-форуме «Дело спецтехники» обсудили механизмы, которые позволяют сделать российский рынок прозрачнее и ускоряют обновление подвижного состава. Коммерческий директор «Авито» спецтехника Андрей Горн рассказал, что платформа создала два независимых рейтинга – топ-50 продавцов спецтехники и рейтинг с оценкой надежности моделей, доступности сервиса и запчастей. Обе возможности могут использовать российские покупатели, а также банки и лизинговые компании. Для последних информация становится аргументом в пользу кредитования бизнеса.
21: О спорте.
17: Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до своих турниров. Решение административного совета организации распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Первым крупным стартом, на котором смогут выступить национальные команды по классическому волейболу, станет коммерческая Лига наций в сезоне 2027 года.
22: О валютах.
17: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
23: О погоде.
17: В столице плюс 19, малооблачно и без осадков. В Петербурге 18 выше 0, там пасмурно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
24: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
25: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на волнах 102.6, программа «Наш спорт», и сегодня у нас снова футбольные нотки. В гостях у нас главный тренер «Шорэкспресс» Иван Сергеевич Примак. Обсуждаем ЮФЛ, концовку сезона и обсуждаем то, что прошло между нашими предыдущими эфирами. Иван Сергеевич, здравствуйте. Иван Сергеевич, в прошлый эфир состоялся еще где-то в середине августа, как раз с начала второго круга, и так посмотрели все-таки мы на результаты. Помню, что говорили, результаты не самое главное, но стоит отметить, что вот с того эфира есть положительные именно табличные какие-то изменения. Как вообще оцениваете команду, как она стала играть, как-то более настойчиво, что ли, или это просто уже труды, которые изначально и закладывались, реализовались немного в победы, в очки и так далее?
26: Ну, я немножко не так говорил. Я сказал, что результаты, безусловно, важны, но важен сам процесс, чтобы мы не зациклились на результатах, а еще смотрели, как вообще это происходит и почему. Самое главное, что мы совершенствовались относительно себя. Вот, потому что в любом случае это возраст подростковый. Кто-то уже в 15-16 вылезет на 20, условно говоря. А кто-то, есть такие в 10-м годе ребята, которые условно на 15 выглядят на 5. Поэтому важный результат. Но не нужно его, как в профессиональном футболе, как-то выносить отдельно, потому что там уже...
25: Более ключевым фактором.
26: Да, да, потому что там люди получают деньги, есть какие-то определенные задачи всегда у профессионального клуба, и, соответственно, здесь немножко по-другому. Вот юношеский футбол, да, ребята должны понимать, что они должны достигать результата, но не нужно там посыпать голову пеплом, что если там что-то пошло не так, и, значит, вот в отдельно взятом матче все, надо сложить руки. Я просто повторюсь, что важен сам процесс. Если вот коснуться результатов, которые сейчас у нас случились, да, есть какой-то определенный прогресс, но это было бы странно, если бы его не было, потому что мы все работаем вместе. Ребятам, опять же, повторюсь, нужно отдать должное за их старания и трудолюбие. И поэтому есть какие-то положительные, скажем так, нотки и в плане результата, ну и в плане игры, хотя, конечно, нет предела совершенству. Но есть всегда и наши футбольные бочки меда и ложка дегтя.
25: Касаемо игр с конкретными соперниками, если вы говорите, есть ли какой-то особый там настрой, например, Псков, там областное дерби, противостояние какое-то, есть в головах у парней этот перед матчами мотив?
26: Да, мне кажется, у нас, в нашей команде и вообще в нашей школе у нас всегда есть мотив. В любой игре, ну, я не знаю уже. Даже когда у нас двусторонки, мы бьемся, у них есть мотив, потому что желание побеждать всегда, это уже показывает какой-то, ну, минимальный, но менталитет победителя. Поэтому, наверное, прям особо, что как у нас здесь, условно говоря, Барселона, Реал, наверное, нет такого акцента, но потому что все-таки мы стараемся идти по пути, ну, по крайней мере, я с ребятами по пути, игра прежде всего. Но, опять же, в игре проявлять бойцовские качества. Но не выходить как на войну, потому что это немножко другое, это детско-юношеский футбол. Но, опять же, одно другого, скажем так, отщеплять нельзя.
25: И еще тоже, вот что точно в прошлом эфире говорили, то, что погрыземся с любым, у нас нету там авторитетов, грубо говоря, понятно, что есть клубы, которые админресурсом получше, и здесь, конечно, Шор-Ленинградец, спортивная школа Ленинградец, матч как-то придал уверенности парням, потому что с лидерами такая игра, или все-таки на эти табличные авторитеты не смотрят, как и говорили ранее?
26: Ну, мы уже на выездной игре в этом сезоне показали, что мы можем играть. Да, может, мы не можем там владеть мячом, как Барселона, но, опять же, футбол не только он на мяче, он и без мяча, и если взять там статистику, прям больше 90% игроки находятся без мяча, поэтому мы обучаем не только работе мячом, но и без мяча. Поэтому нам удалось достигнуть результата не только вот какой-то отдельно взятой работой, но и внутренним состоянием. А ребята были в себе уверены. И не было вот этого, вот, как в прошлом году, дергания или каких-то неуверенностей. Они знали, что делать. Особенно мы играли дома. А дома, опять же, как-то нам результаты даются лучше. Ну и дай бог, и слава богу.
25: Ну, касаемо этого, как раз-таки заключительный отрезок. Два матча финальных будут домашними. Большой плюс?
26: Безусловно, большой плюс, но это определенное давление всегда. Потому что есть положительные моменты, но есть и вот, повторюсь, вот какое-то внешнее давление, что должны и так далее. Ну вот, опять же, мы здесь и выиграть должны хотеть, и уметь бороться, и уметь играть с мячом, и, естественно, уметь справляться с давлением. Это нормально. Давление, оно может быть на экзаменах, давление, оно может быть дома перед домашним заданием, перед контрольным. А вот на учебе этому ребятам учатся, в том числе и на футбольном поле, и не надо этого бояться. Это нужно принимать и стараться улучшать, вот, скажем так, вот, внутренний свой стержень, укреплять его и справляться. И тогда будет счастье не только на футбольном поле, оно будет и в жизни, и в работе, и в труде. Поэтому подвожу, скажем так, точнее, закольцовываю, что нужно и кайфануть, ну и постараться вот этот свой внутренний стержень укрепить и добыть нужные нам очки, победы и получить удовольствие от игры.
25: Ну, опять-таки, касаясь этой темы, что у профессионалов это уже работа, а здесь ребята именно, да, становлением не только на футбольном поле занимаются. Это здорово. Прервемся на небольшую паузу, и после чего обязательно вернемся в студию Луки ФМ.
0: Реклама. Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В Прагматики «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
1: Прагматика «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя 4». 8-811-53-4-70-57.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
24: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
25: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня говорим о ЮФЛ, юношеской футбольной лиге, вместе с главным тренером Шорэкспресс Иваном Примаком. Говорим о сезоне 2026. Ну и все-таки уже по конец сезона никак не получается. В таблицу не поглядывайте, матчи получаются у нас, ну, можно сказать, прямыми конкурентами. Соседями по турнирной таблице, назовем так. И математически можно их обоих, там, если все сложится удачно, обогнать. Такая цель стоит или все-таки мы действительно развитием футболистов больше занимаемся? Да, дополнительная мотивация скорее в матче, вот это привнесет или нет? Дома, соседи.
26: Еще раз, нельзя победу выносить отдельно, ну, и не говорить ребятам, что ребята, надо нам контролировать мяч 90% или не контролировать, и победа не важна. Победа важна, просто не нужно здесь умирать. Просто, скажем так, результат игры, он будет отражать не только саму игру, но и результат их работы. И мы уже будем потом целостности смотреть. Мы не только на отдельно взятую игру смотрим, мы смотрим на отдельно взятую игру с ребятами, чтобы посмотреть на какие-то индивидуальные ошибки командные и групповые. Но вместе мы должны смотреть, прибавили мы здесь, прибавили мы не здесь, тут убавили, здесь нужно добавить. Они должны и обязаны хотеть выиграть. Нельзя результат выносить отдельно. Они подходят постепенно к профессионалам и должны понимать, что да, эти матчи нужно и обязательно выигрывать. Но это не значит, что надо типа, потом кого-то, не знаю, там, линчевать, убить или как-то себя неправильно вести. Или там, условно говоря, как там профессионалов там, уволить, посадить, отчислить и так далее. Потому что, ну, все бывает. Просто не стоит забывать, что это юношеский футбол. Но выигрывать, настраиваться, уметь настраиваться, это тоже определенная работа, которой нужно учиться. Да и не все профессионалы умеют.
25: С точки зрения настроя, начался сентябрь, порядка там, 3 игр, наверное, в этот месяц было сыграно. Учебный год пошел, ребят, стали более сосредоточенными, как сказывается?
26: Я бы сказал, они стали более зрелыми. То есть они, сейчас скажу так, прислушиваются, более внимательны, не у всех все получается, но нравится стремление. Если бы я сказал раньше, что это красная стрелочка вниз, то это, скорее всего, зеленая стрелочка вверх по диагонали. Ну, не вверх еще, но по диагонали.
25: Что-то лето — это все такое расхлябанный немножко у молодежи момент.
26: Ну, не согласен, это не с этим связано. Просто процесс идет сам. Сам идет процесс, и как раз учеба-то могла забрать всю эту энергию. А как раз наоборот, она их не испугала, не выбила из колеи, а может быть, даже как-то все это объединила, аккумулировала и вот наоборот направляет. И когда футболисты, юноши 16 лет справляются с учебой, и с футболом, а там это давление, ну, наверное, не у всех, конечно, но где-то определенная работа, она все равно ведется, они справляются в целом, и дай бог справиться, то есть это все зависит от нас, от них. Это говорит, наоборот, о больших вещах. Это по большей части не со школы связано, а по большей части тем, что у них что-то, какая-то толщина, скажем так.
7: Что-то щелкнуло в голове.
26: Да, да.
7: Касаемо, ну, все-таки еще один пунктик в портфолио у вас имеется, это тренер Луки Энергии 2, и вот в связке UFL, команд молодежных наших «Экспресс», какие уже наметки видно, кто стремится во взрослый футбол пораньше из парней? Ну, может, без имен, но так все-таки, как наблюдаете их и как тренер UFL, и тренер команды старших?
26: Ну, пока многие стремятся. Но пока это, скажем так, оставить на слове «пока», потому что одно дело играть по своему возрасту, другое дело играть уже с возрастом на 2-3 года старше. А здесь немножко большой уже разброс, потому что у «Энергии-2» тоже не всем, скажем так, все удается себя проявить. А там ребята постарше, а тут еще 10-й год, поэтому вопрос, я скажу так, такой, хватит ли им ментальности, уровня хотя бы там одной сотой от Криштиану Роналду, чтобы это понимать, что надо что-то пройти, чем-то пожертвовать и что-то потерять, а потом приобрести, чтобы потом играть в профессиональный футбол. Потому что это по большей части зависит от внутреннего состояния и от головы. И только потом приходят ноги. А если еще и ноги есть, ну тогда счастье будет.
7: Как на домашних матчах по ходу сезона поддержка растет тоже? Стрелочка вниз красная или зеленая? Как вообще оцениваете этот момент?
26: Поддержка всегда, она есть и будет на стадионе. Поэтому всем желаю отличного и, самое главное, здорового боления.
7: Так вообще людей больше ходит или постепенно нарастает?
26: Ну, мне кажется, с того сезона даже чуть больше стало. У меня такое ощущение. Визуальное, ну, может быть, это хочется так видеть, может быть. А так, мне кажется, увеличивается поддержка, наоборот. Подходит уже людей, которых я и не видел раньше, уже болеют. Наверное, это круто.
7: Ну, на этой позитивной ноте, наверное, будем постепенно закругляться. Ну, как традиционно, наверное, призывы на стадион, два крайних матча, последние матчи, два финала, можно их так назвать?
26: Да, я думаю, что можно, почему нет?
7: Каждый матч, когда настрой...
26: Как финальная игра, да.
7: Да. 3 октября и 10 октября слоты матчей у нас оба на «Экспрессе» пройдут. Спортшкола «Электрон» Великий Новгород и «Динамо» Вологда. Это, Иван Сергеевич, приглашение, наверное, и пожелание болельщикам, слушателям.
26: Как всегда... Приглашаю всех на стадион «Экспресс». Обязательно приходите болеть за наших ребят и за наших юношей. Это воспитанники наших общеобразовательных школ. Это воспитанники нашей спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс». Это все ваши друзья и знакомые, которых вы все знаете, с кем общаетесь, с кем гуляете, за которых не можно, а даже нужно прийти и поболеть на стадион «Экспресс», потому что футбола много не бывает, а погода хорошая бывает не всегда. Поэтому нужно обязательно приходить и поддерживать наших ребят. И, конечно, я призываю и всех тех, кто знает ребят, тех, кто знает команду, что она играет, обязательно приходите и поддерживайте, потому что юношеский футбол, он всегда немножко такой, может быть, на поле жидкий, не всегда структурный, но всегда веселый и задорный. Поэтому всех ждем на стадионе «Экспресс».
7: На этой позитивной ноте завершаем. Всем футбол, всем солнца. Пока-пока. В студии был Дмитрий Иванов и главный тренер «Шор Экспресс» Иван Сергеевич Примак. Всем пока.
26: Всего доброго.
8: Просто космос.
9: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
2: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».

0: «Комсомольская правда».
1: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об Украине.
2: В российском медиа слова Владимира Зеленского о стремлении к миру назвали пустыми. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, пояснила, что ему нужна передышка для восполнения потери эскалации конфликта. По ее словам, украинский лидер в рамках Генассамблеи ООН продолжил сыпать заявлениями о якобы готовности Украины к незамедлительному прекращению огня без предварительных условий. В реальности же его заявления не имеют ничего общего с истинным стремлением к устойчивому миру, подчеркнула дипломат на брифинге. В Кремле ранее заявили об отсутствии конкретики по возможной встрече Россия-США-Украина. Дмитрий Песков при этом отметил, что вероятность проведения трехсторонних переговоров обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в телефонной беседе.
1: О судебных делах.
2: Суд в Ярославской области заключил под стражу 49-летнего директора пиротехнического завода в Кубринске, где погибли 14 человек. Он проведет в следственном изоляторе 2 месяца, до 28 ноября, сообщили в СКР. Руководителя предприятия обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, а также в организации ненадлежащего производства и хранения пиротехнических изделий. В его жилье и офисах компании «Салют-Юг» проводятся обыски. Трагедия, унесшая жизни 14 работников цеха по производству петард, произошла 28 сентября. Сегодня в регионе объявлен день траура по погибшим.
1: О происшествии.
2: Российские каскадеры актер Олег Наумов погиб на съемочной площадке при падении с высоты во время исполнения сложного трюка. Несчастный случай произошел несколько дней назад за пределами России, уточнили в гильдии каскадеров нашей страны. Артисту было 56 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Олег Наумов был мастером спорта международного класса по тхэквондо и бронзовым призером чемпионата мира. Последние годы он работал инструктором в международной группе каскадеров. В качестве исполнителя и постановщика трюков, а также актера. Он принимал участие в создании таких российских фильмов и сериалов, как «Союз спасения», «Крым» и «Береговая охрана».
1: Обо всем.
2: В Псковской области провели крещение Луны. Обряд состоялся в деревне Изборск по инициативе активистов во главе с писателем Александром Прохановым и представителями байкерского движения. Организаторы объяснили это стремлением сделать Луну православной и соединить ее с Россией. В рамках мероприятия участники организовали молебен и крестный ход.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 18, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Самый добрый вечер, друзья. Мы в прямом эфире, у микрофона Мария Баченина. И сегодня та самая знаменательная дата, которую мы с вами начали отмечать уже вчера. Я напомню, 30 сентября 2022 года ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, Запорожская, Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов. И это решение президента Путина изменило все-таки ход истории. Чтобы кто ни говорил, Россия вернула более 100 тысяч квадратных километров, Азовское море стало нашим, стало внутренним. Новые регионы – это мощные промышленные, аграрные центры. Идет восстановление, ну, такое масштабное, что его заметит даже ребенок. Говорю вам как человек, который это видел собственными глазами. Запущено 275 предприятий, 1100 объектов, дороги. Но я завидую, если честно, когда по ним еду. Работает свободная экономическая зона, растут налоги и инвестиции. Цель к 30-му году – вывести регионы на среднероссийский уровень жизни. Но, между тем, на фронте продолжаются бои за славянско-краматорскую агломерацию, Орехов. После завершения специальной военной операции развитие Донбасса и Новороссии ускорится. Они должны стать процветающими регионами России. Вот такие у нас планы. Ну, а еще планы поговорить с певцом, с композитором, с общественным деятелем, с человеком, который связан очень крепко с регионами, о которых сейчас будет идти речь. С нами на связи певец Джанго Алексей Поддубный. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Здравствуйте.
4: А давайте вспомним. Я, честно говоря, помню этот день прекрасно. когда новые исторические территории присоединились к России. А вот у меня, я помню, у меня давление подскочило. А что вы тогда почувствовали?
0: Ой, ну вы знаете, ведь это не в этот день именно произошло, по крайней мере для меня и для таких, как я, для тех, кто ездил на Донбасс. Я лично вот ездил с февраля 2015 года, и я вам скажу, что жители Донбасса ждали этого дня 7 лет, насколько я понимаю, или даже 8. То есть с 2014 года впервые, я думаю, это желание появилось у жителей Донбасса еще в августе, а то и раньше, 2014 года, когда началось противостояние конкретно с вводом войск со стороны, значит, украинского преступного режима. И я в то время, ведь до 2022 года тоже много ездил туда и всегда возвращался с таким, в общем, тяжелым сердцем, потому что у всех было такое ожидание, когда же все-таки Россия нас признает и когда, значит, мы заключим друг друга в дружеские и братские объятия. Первый такой шаг, он ведь был 22 февраля 22 года, насколько я помню, когда состоялось официальное признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Поэтому для меня этот, как бы, праздник начался еще тогда, и я помню, что у нас был такой традиционный концерт на День защитника Отечества или День Советской Армии. Вот тут у меня двойное название для человека, который служил еще в Советской Армии. И вот после этого концерта утром мой друг сообщает мне, что началась специальная военная операция. А мы собирались ехать с нашим гитаристом, дончанином Игорем Лазаревым, с которым мы играем с августа 2015 года вместе, и до сих пор вместе, и все, и продолжаем играть и петь вместе. Мы собирались просто поехать и отмечать это как праздник. То есть признание Донецкой Народной Республики, мы хотели в Донецк ехать. И тут, ну, 23 числа нужно было сыграть концерт. И я прямо на концерте сказал: ребята, я всех присутствующих и нас прежде всего поздравляю с признанием республики официальным. И что мы сейчас туда, вот после концерта, буквально на следующий день поедем вот праздновать с нашими друзьями в Донецк. И тут началась специальная военная операция. Ну и мы поехали уже на день позже, потому что все билеты пропали. И мы уже взяли только на следующее число, и 25-го, в ночь с 25 на 26 мы приехали в Донецк, и первый концерт уже играли там, в Горловке, 26 февраля 22 года для мобилизованных Донецкой Народной Республики. Вот так. Так что тут много дат, на самом деле, для меня. Они вот такие, да, это еще 14-й год, 15-й год, это 22-й год. И когда уже состоялся референдум, я помню, что были концерты, по-моему, мы выступали тоже, были в числе выступающих на Красной площади в связи с этим. И, конечно, это было очень такое масштабное и очень исторически такое вдохновляющее событие для нас. Понимаете, это действительно было очень-очень волнительно. Вот исходя из того, о чем я рассказал, сколько ожиданий было с этим связано, то вы можете себе представить, насколько это было
4: да.
0: для нас.
4: Но вот спустя годы просто времени, годы осмысления, как сегодня ответили бы на вопрос, почему это было важно сделать?
0: Ну, это исторически обусловлено. Я как человек, увлекающийся геополитикой, скажем, ну, как минимум с 2013 года, когда начало уже понятно быть, куда движется конфронтация, значит, Запада против нас. И меня это живо интересовало. И я, поскольку жил тогда на Украине, в Киеве, я понимал, что из Украины хотят сделать такую дубину против России. Для меня это было абсолютно неприемлемо, поскольку я, так сказать, я духовно русский человек, у меня есть вот такая терминология — духовная родина. Духовная родина — это не просто территория, это действительно та культура, то мировоззрение, к которому ты причастен как человек, как душа твоя, как твой дух. Вот, прежде всего, принципиально причастен. Да? Значит, и, ну, я, конечно, включился в антимайданную риторику и старался, значит, объяснить всем, что к чему приведет Майдан. Вот сейчас, видите, когда-нибудь, может быть, я задам украинцам вопрос о том, ну что, нравятся вам последствия Майдана? Ведь многие люди, все сейчас в основном, слава богу, здесь, в России, некоторые, к сожалению, ушли из жизни, многие в результате покушений, многие сидели в тюрьмах и, возможно, сидят и сейчас. Так что это все имело большую цену. И вот то, что духовно и исторически, и мировоззренчески Донбасс – это часть России, неотъемлемая часть России, несмотря на всякие административные деления и прочее, ведь важно, какая культура, какое мировоззрение, какое вероисповедание на тех территориях, которые считаются Россией. Я считаю, что русский мир, в принципе, это тот мир, который принадлежит к русскому мировоззрению. Это мир русского языка, мир русской литературы, русского взгляда на жизнь и русского чувства жизни. Так что для меня, как для человека, очень вовлеченного в эти все действия, приобретшего очень много друзей и очень много друзей потерявшего, я вот вам говорю, что это вот такие вот имеет эмоциональные корни, и не только эмоциональные, и интеллектуальные тоже. Всем понятно, что идет попытка очередного захвата русской земли со стороны Запада. Как бы это ни звучало, может быть, сейчас уже банально, но, поверьте, в 2013 году очень многие это не воспринимали вообще всерьез.
4: Это да. Тогда, считается... То, что тогда казалось фантастикой, сегодня кажется просто рутиной. А давайте вспомним, как вы в первый раз поехали на Донбасс. Как это было? Можете рассказать?
0: Ну, конечно, я помню это совершенно кристально, как говорится, потому что я с 2014 года, с августа, когда я понял, что произошло такое нападение, подавление голоса донецких людей и луганских с помощью бронетехники, я пытался как-то туда попасть, но как-то все время не получалось, и я не знал, как это сделать. И в итоге я впервые поехал 22 или 23 февраля 2015 года. То есть 23 февраля состоялось мое первое выступление в Луганске в Доме культуры имени Ленина на, собственно, День защитника Отечества. Вы видите, вот как для меня это каким-то вот непостижимым образом связано, потому что через много лет, получается, через 7 лет, я опять в этих же числах оказался практически там же, когда началась специальная военная операция. Вот. А тогда вот мой первый концерт состоялся именно так. Я просто взял гитару, меня ребята вот там встретили из «Ночных волков», из подразделения Луганского, и организовали это выступление. Не только это, сразу же после этого Дворца культуры имени Ленина меня повезли куда-то в траншеи, потом мне, так сказать, на обратном пути...
4: Как это тогда воспринималось?
0: Рассказали, что до противника было 500 метров, ну, в общем, это... Вот такие вот ощущения были.
4: Да-да. Ну, про ощущения, Алексей, вы ничего сейчас не сказали. Вы сказали, что до противника 500 метров. Вот тогда это же воспринималось не так, как сегодня. Это страшно, это страшно.
0: Ну, это страшно вообще как бы всегда, но на страхе там некогда было думать, потому что на самом деле я человек, скажем так, однозадачный, если есть...
4: Мономысль такая.
0: Задача сыграть и спеть какие-то песни, я больше думал, какие песни я буду им петь в этом блиндаже там, и так далее.
4: Алексей, давайте мы прервемся, сейчас послушаем самые свежие новости, а затем вернемся в наш эфир. Друзья, у нас в эфире «Джанго».
3: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Новости.
5: Реклама.
6: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
7: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: получайте скидки.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
3: А знаете ли вы что? В то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин.
4: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
5: Мы возвращаемся в эфир, и вместе с нами певец, композитор, общественный деятель Алексей Поддубный. Джанго. А вот говорим о том, как кто встретил в свое время, конечно же, я не про сегодняшнюю годовщину, а в 22-м году, 30 сентября, когда ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонской области вернулись к России. И вот сейчас как раз вспоминает Алексей о том, как он впервые попал на Донбасс, как дал концерт в ДК имени Ленина, а потом в окопы для тех, кто в ДК не смог прийти. И вот, собственно, какие песни. И вот, знаете, мне очень интересно, а сейчас, когда вы уже ездите уже много-много раз, они просят все чаще старые песни или новые? Ну, я вот, правда, большая поклонница вашего творчества. У меня даже есть диск, подписанный вами миллиарды лет назад, до нашей эры, как я это называю. Но вот эти старые песни, я понимаю, что я на них въехала в ваше творчество и никогда им не изменю. Хотя новые, конечно, я тоже слушаю и по-своему люблю. А вот что с бойцами?
6: Ну, конечно, бойцы хотят слышать то, что они слышали ранее. Тоже «Холодную весну», и «Была, не была» они очень приветствуют, и «Папаган» очень приветствует, ведь эта песня связана с телесериалом «Солдаты», и часто звучала, была на слуху, она такая задорная, хулиганская, и, конечно же, то, что надо ребятам, это просто отвлечься от такой напряженной жизни, от напряженного состояния душевного, которое связано с войной, с постоянной опасностью, с постоянной угрозой жизни. Понятно, что прежде всего, конечно, тут даже не в песнях дело. Тут дело в том, что когда приезжают артисты, бойцы приободряются, воодушевляются, потому что ведь каждому важно знать, и важно знать практически каждый день, за что они воюют. Воюют они за будущее нашей страны, за будущее нашей культуры. Сейчас, видите, какая штука. Сейчас из-за дронов непонятно вообще, где линия фронта. Сейчас уже стали говорить о неких зонах, а не линии фронта. И это действительно так, потому что нет четкого понимания, где здесь противник занял, а где мы контролируем территорию. Поэтому, конечно же, концерты, они происходят вдали. А ведь зона поражения дронов, она достаточно большая. Сейчас 20-30 километров. Представляете себе.
5: И как вот в этих, в этой опасности под дронами даются теперь концерты? Вот как это чисто технически?
6: Ну, я вот вспоминаю, как мы ездили с ребятами, и, кстати, с Сергеем Бабунцом, это очень была такая знаменательная поездка. Была она, кажется, в 24-м году, по-моему, в 24-м, да, наши отвоевали Авдеевку, вот, и мы туда поехали практически сразу после ее освобождения и сыграли один концерт прямо в подвале для местных жителей, для тех бойцов, которые там находились и защищали нас. Их так и называли местные жители, это наши защитники. И после этого концерта мы сели в тот же автомобиль, на котором мы туда приехали, в эту зону, военный «Тигр». И за нами, в общем, погнался украинский дрон «Камикадзе». И, в общем, ребята, водители и штурман, они, в общем, слава богу, ушли от него путем, так сказать, очень технично. И Мы там выскочили из машины, они говорят, бегите в подвал. Вот это был, пожалуй, такой один из опасных моментов. Но этих моментов было немало. Честно говоря, вот мы под минометный обстрел как-то раз попали на траекторию работы нашего танка. Значит, противник бил по танку из больших крупных минометов. Это не просто пехотные там минометы, да, это такие 150 миллиметров или 152, я их путаю все время, я тут... Немножко сейчас вообще опасно, и приблизиться к реальной зоне ведения боевых действий это вообще как бы довольно сложно, и иногда бывает просто неоправданно, даже рискованно. Поэтому либо воевать, либо все-таки давать концерты чуть-чуть подальше.
5: Нет, вы меня вот этим... Этой историей про минометный огонь вообще... Моя фантазия бурная сразу начала такое рисовать. А вот, кстати, сейчас, Алексей, проще стало давать концерты, я уже говорю про новые территории, на новых территориях после воссоединения с Россией?
6: Ну, вы знаете, в принципе, сейчас у меня не так уж много все-таки туда поездок и концертов, как это было раньше. Сейчас... Можно играть для мирных жителей, но все равно я считаю, что иногда это тоже неоправданный риск, связанный с угрозой жизни тех людей, которые туда придут на этот концерт. И вот в Донецке, насколько я знаю, сейчас концерты проходят такие гражданские, и мы, в общем, планируем что-то подобное тоже приехать и тоже дать концерт. Сейчас пока вот идет планирование. Mm-hmm. Вот. Процесса. Дело в том, что какие-то вещи стали рутинными и привычными даже. Да? Вот вы говорите, там вот само слово «минометный обстрел» вот страшно. И да, я согласен, но стоит пару раз попасть туда, и ты уже не воспринимаешь это так, как нечто вообще совершенно невообразимое. Если с тобой, в общем-то, ничего не произошло.
5: Нет, в теории я это понимаю, что человек, он такое существо, да. Я поняла, что планируется поездка в ближайшее время. Теперь о творчестве хочу успеть. Назовите, ну, допустим, топ-5 песен про специальную военную операцию. Есть у вас такой хит-парадец личный?
6: У меня сложное отношение вообще к таким песням, потому что их, скорее всего, имеет право писать тот человек, который там непосредственно принимает участие в боях, или очень хорошо прочувствовал это. То есть довольно сложно, мне кажется, написать. Сейчас уже, мне кажется, нет таких композиторов, таких, которые могли бы написать «Темную ночь» или что-то в этом роде, когда эта песня как будто действительно звучит от лица фронтовика настоящего, который чувствует и переживает. Это большое-большое мастерство. Вот я лично попытался сделать такую песню. Она называется «Друг мой фронтовой». Это ребята, которые с победы уже возвращаются, но вспоминают то, что с ними произошло.
5: Ну, а песня «Мы вернемся» ваша и Сергея Бабунца. Да,
6: песня «Мы вернемся» песня написал Сергей Бабунец. Я поучаствовал в ней как вокалист только. Ну и, естественно, мы ее много играли, в том числе играли там же, в Авдеевке, там, когда вместе писали. Я считаю, что да, наверное, это одна из тех песен, которая могла бы войти в тот самый топ-5, который вы говорите. Угу. А больше я... Ну, вы знаете, вот есть еще, я думаю, какие-то песни той же Юли Чичериной, они еще были и до спецоперации, были актуальными, остаются актуальными и сейчас. У меня есть песня, которую я в 2017 году написал. Она называется «Мы не уйдем». Она, в общем, с тех пор тоже актуальности не потеряла.
5: А новая песня «Все наверх». Вот расскажите про нее, про новую песню, ну и про ближайшие концерты.
6: Все то, что происходит с нами, с нашей страной, с нашими ребятами, оно часть меня уже. И поэтому тут уж я уже не тот, который был, когда писал ту же «Холодную весну» или «Была, не была», это был совершенно другой человек. И я это все прекрасно осознаю. Иногда я хочу вернуться в это состояние, но это, естественно, уже не получится, потому что опыт уже и жизненные ощущения уже никуда не денешь. Но поэтому те песни, которые сейчас я выпускаю, они такие уже более, мне кажется, взрослые и фундаментальные, и драматические. Песня «Все наверх», она как бы символически о моряках или даже рыбаках, которые попали в жестокий шторм, это и их переживаниях, и их стремлениях, их чувствах на грани буквально гибели. И это связано для меня лично еще и с апостолами, апостольской историей, евангельской, когда Генесарецкое озеро переплывали ученики со Христом и будили его и во время шторма. Понимаете, то есть вот сам вот этот принцип шторма на море, мне кажется, вот это очень такая символическая вещь. Но дело даже не в этом, а дело в чувствах и дело в тех фразах, которые я хотел использовать в этой песне. Одна из самая главная фраза – это «будем жить, не помрем, хоть убей». И на этом вот парадоксе мне кажется, что вот мое русское мироощущение, оно в какой-то степени базируется, потому что мы верим в жизнь вечную, и эта вечная жизнь и в том числе и в памяти людей, наших близких, и в памяти народа, как вот для бойцов, для тех, кто сложил свою голову, тех, кто отдал свою жизнь за будущее нашего народа и страны. Но я не пишу специально песни по заказу, про СВО или еще про что-то, да. Я просто передаю свое мироощущение, которое совпадает с тем чувством, которые есть у людей, которые связаны с фронтовыми историями, с нашими ребятами, с защитниками, с этим чувством уважения, благодарности им и так далее. То есть вот самое главное это. И эту песню мы скоро выпускаем, релиз у нас, извините за англицизм, выпуск, то есть песня у нас намечена на 9 октября на всех платформах. Песня закончена, сведена, и ее можно будет уже послушать. 15 октября сего года в клубе 16 тонн, и тоже ее будем исполнять на нашем традиционном осеннем концерте.
5: Алексей, спасибо большое. Друзья мои, Джанго, певец, композитор, общественный деятель Алексей Поддубный. Удачи!
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе

0: шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Алексей Мухин о поведении президента США на Генассамблее ООН.
2: Я не увидел особенных различий в выступлении Трампа перед сторонниками в какой-нибудь Оклахоме, перед республиканским съездом и на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп везде уже чувствует себя как дома, и, соответственно, я удивился, что он там, я не знаю, не почесался где-нибудь, либо что-нибудь такое не сделал, что он обычно делает, не станцевал. Я думаю, что Трамп очень хорошо освоился в роли президента Соединенных Штатов, и покидать эту должность в том или ином виде он сейчас на самом деле не способен. Но эта проблема не наша. Это проблема Соединенных Штатов и их европейских союзников.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 18.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сертификаты об участии во всероссийском слете «Пост номер один» и благодарственные письма вручили юнармейцам школы номер один. Они приняли участие во всероссийском форуме в рамках проекта «Хранители истории» при совместном участии юнармии и движения первых. Слет объединил более 450 ребят со всей России, а также из Южной Осетии. На протяжении нескольких дней участники показывали свои навыки обращения с оружием, заступления на пост, равнения на знамя и другие. Эндокринологический центр откроется на базе поликлиники номер 3 в Золотково. Подразделение призвано снизить риски осложнений у пациентов с сахарным диабетом. Центр будет включать кабинет диабетической стопы, школу сахарного диабета, кабинет приема врача-эндокринолога, а также большой диагностический и манипуляционный кабинет врача-офтальмолога. Для выявления и лечения сопутствующих проблем по сосудам формируется мультидисциплинарная команда. Привлечен опытный врач-сосудистый хирург, который будет работать совместно с рентген-хирургами. Такой подход позволит снизить количество ампутаций и инвалидизации среди пациентов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями региональной общественной организации ветеранов СВО обсудил вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества. Михаил Ведерников оценил подход ветеранов к работе с молодежью, когда участники СВО проводят для детей не только лекции, но и настоящие тренировки по рукопашному бою и начальной военной подготовке. Такая работа организована в том числе в рамках стартовавшего в этом году проекта «Связь поколений. Вклад в будущее». Проект стал победителем конкурсного отбора в рамках реализации молодежного инициативного бюджетирования. Такой конкурс в этом году проводился впервые.
0: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
4: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Мы продолжаем, друзья, подводить итоги. Министерство обороны России представило новый исторический проект, который называется «Электрический щит Москвы». Он посвящен созданию электротехнических оборонительных сооружений для защиты столицы от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. К 85-летию с начала решающего сражения за Москву в новом разделе на сайте Минобороны представлены архивные документы, которые раскрывают малоизвестные факты о ходе строительства и использовании электризованных, да, заграждений в ходе оборонительного этапа битвы за Москву. С нами на связи историк, публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Да, добрый вечер, здравствуйте.
3: Евгений Юрьевич, если коротко, что такое электрозаграждение?
5: Электрозаграждение – это проволока под высоким напряжением. Ну, если так просто в двух словах объяснить.
3: Нет, ну это надо объяснить, потому что я, например, по-разному себе представляла. Я понимаю цели, а как это выглядит, как-то не была уверена. А скажите, пожалуйста, насколько...
5: Ну, вы знаете, да. она эта система электрозаграждения была многоуровневой. Состояла из трех или из четырех ярусов. И там речь шла не только о том, что на деревянные колья навешивалась эта колючая проволока под высоким напряжением, но и, например, создавались целые минные поля, которые взрывались, опять-таки, под воздействием высокого напряжения. Просто в землю закапывались соответствующие генераторы, переносные генераторы, которые единой кабельной системой были связаны с подстанциями, которые в нужный момент по команде, понятно, да, взрывали те или иные участки фронта. Причем надо заметить, что были не только сухопутные участки, но и водные, речные участки. Надо сказать, что вообще впервые эта идея, она была опробирована еще до начала войны. В феврале 1941 года в специализированном военном журнале была опубликована статья относительно создания этой системы электрообороны и создания целой полосы препятствий для вражеской техники и вражеской пехоты. И потом вот на основании этой статьи было принято решение уже 16 июля 1941 года, то есть спустя три недели после начала войны, выходит специальное постановление Государственного комитета обороны, которое обязало главное военно-инженерное управление рабоче-крестьянской Красной Армии, его тогда возглавлял генерал-лейтенант инженерной службы Леонтий Котляр, начать работы по созданию этой оборонительной системы.
3: Евгений Юрьевич,
5: Да, и в рамках главного управления было создано отдельное управление специальных строительных работ. Возглавил это управление военный инженер первого ранга Владимир Железный. Смотрите, какая фамилия показательная.
3: Да. А вот скажите мне, пожалуйста, просто времени мало, а вопросов очень много. А на самом деле это вот был реально щит или это скорее психологический фактор, учитывая, что враг не смог выйти на основные рубежи электрозаграждений?
5: Дело в том, что в условиях нехватки боевой техники, а зачастую и вооружений, использовали все возможные способы остановить врага на подступах к столице. Потому что эта система создавалась прежде всего на самых опасных танконаправлениях, в частности, Волоколамское, Можайское и Малоярославское шоссе. Ведь понятно, что немцы наступали прежде всего по шоссейным дорогам. И именно эти шоссейные дороги и прилегающие местности были взяты, что называется, в оборот. Там создавалась вот эта система препятствий и преодолеть ее враг не мог. Для того, чтобы уничтожить эту систему препятствий, необходимо было проводить на протяжении довольно длительного времени интенсивные артобстрелы а это расходование снарядов, это время, ну и так далее, и так далее. А нам каждый час, каждый день был дорог.
6: А вообще немцы, тем, кто... они в... Ну, они же тоже писали мемуары. Вот мне интересно, как они реагировали на столкновение с высокомощными электрозаграждениями? Это растерянность. Надо же собраться, понять, как это преодолевать, да, нужно. Вот об этом есть какие-то информации?
5: Нет, я думаю, что нет. Я не читал, конечно, воспоминаний всех участников войны. Но то, что касается мемуаров высшего германского командования, безусловно, этой информации там нет, поскольку они не сталкивались живьем с подобной системой обороны. Да.
6: А Минобороны пишет о том, что опыт электрощита Москвы был успешно применен под Сталинградом. Почти 400 убитых током солдат противника. И на Курской дуге.
5: Абсолютно правильно.
6: Вопрос, насколько уникальным был этот советский опыт? Были ли аналогичные системы у вермахта того же? Или это было чисто ноу-хау Красной армии, который противник не смог скопировать?
5: Да, это было ноу-хау именно Красной армии. Причем я замечу, что вот это ноу-хау стало результатом очень тесного взаимодействия не только, собственно говоря, самой рабочей крестьянской Красной Армии, но и сугубо штатских лиц. К этой работе были подключены самые высококлассные специалисты Мосэнерго, Моссельэнерго. Ну и так далее, и так далее.
6: Ну, вот. Вы и уже назвали, писать... да, военный инженер первого ранга, железных или железных, да, не знаю, как ударение. Помощник его был, Иоффе, тоже, кстати, очень знаменитая фамилия. И вы знаете, вот в новом проекте материалы личных дел, наградные листы непосредственно разработчиков проекта. Интересно, как складывались их судьбы потом? Почему это все было засекречено так долго? И знаете, еще какой вопрос? Вот вы как историк известный, как, в общем-то, и должен быть любой историк, стремление к фактологической точности. А в таких, когда вы такие документы встречаете, которые вот только рассекретили, часто ли они противоречат устоявшейся в советской историографии, ну, той же обороне Москвы?
5: Ну, я бы не сказал, что часто, но иногда они вносят дополнительные коррективы в наши устоявшиеся представления о тех или иных событиях, например, обороны Москвы. Но вы абсолютно правы, что вот эта система, она была апробирована действительно в ходе обороны Москвы, в частности, в частях легендарной 16-й армии, которой командовал Константин Константинович Аркасовский, а его армия как раз обороняла Волоколамское направление. Вот. Есть приказ Аркасовского, который уделял особое внимание созданию отдельных радиотехнических рот. Потому что же речь шла о том, что в этих воинских подразделениях должны были быть специалисты. Вот в чем загвоздка. Понимаете, это же не просто были военнослужащие, которые там в течение недели, двух или трех недель готовились. Это должны были быть специалисты, которые, не дай бог, ну, не угробили бы своих сослуживцев и военнослужащих. Потому что речь шла действительно о высоковольтном кабеле, который обладал огромной поражающей силой.
6: Более того, друзья, извините, пожалуйста, зима 41-го, сильнейшие морозы, земля превратилась, можно сказать, в изолятор, и эффективность электрозаграждений при таком раскладе, она всегда снижается. Вот тут просто это действительно
5: дело
6: подвиг.
5: Дело в том, что вы абсолютно правы, да, дело в том, что то, что действовало в течение лета осени 41-го года, дало сбой действительно с наступлением морозов. Но надо сказать, что специалисты того же Мосэнерго, они смогли переключить эту систему и создать новую систему подключения вот этого высоковольтного кабеля к этой системе оборонительных сооружений. А я уже говорил, что это была многоуровневая система, которая состояла не только из колючей проволоки, но и минных заграждений, рвов, и так далее, и так далее. И надо сказать, что именно в зимних боях под Москвой она показала свою эффективность, потому что в донесениях частей и соединений, которые находились как раз в районе расположения подобного рода оборонительных линий, довольно часто фиксировались гибель противника, в частности, пехоты противника от этих проволочных заграждений. Потому что немцы впервые столкнулись с этим, в принципе, Вот. Они-то думали, что это традиционная форма заграждения, что вот мы сейчас перекусим, условно говоря, да?
6: Да,
5: освободим
6: колючку.
5: Себе какие-то, угу. Да, какие-то проходы, сделаем и преодолеем всю эту полосу препятствий. Но не так-то, не тут-то было, что называется. И поэтому немцы несли большие потери, и надо сказать, что они боялись этой системы электронных заграждений, поскольку они не понимали, как ей противодействовать. И поэтому единственным способом разрушения этой системы был массированный артиллерийский огонь. Но вы же поймите, тогда по площадям-то били только «катюши», а у немцев «катюш» не было. То есть довольно большие площади могли обстреливать залпами только наши реактивные минометы. А у немцев была традиционная полевая артиллерия. И с тем, чтобы, например, участок фронта из этих заграждений разрушить, это требовалось, ну, несколько суток, а может быть и недель.
6: И огромное количество ресурсов,
5: да. Вот поэтому, да, это тоже играло свою роль как раз в том, что мы замедлили продвижение врага. Вот это была главная цель. Потому что надо было, чтобы подоспели сибирские дивизии. И каждый час был дорог в прямом смысле этого слова. И вот эту задачу задержать продвижение врага и существенно снизить скорость его продвижения, она как раз была и решена в ходе оборонительных боев в Москве.
6: Это, конечно, ну, немыслимый подвиг, который был совершен и в целом нашим народом и Красной армией, и когда... Я просто помню фильм «Битва за Москву», еще старый. Я его смотрела каждое лето, потому что ездила в лагерь имени Панфилова. Я его наизусть знаю, поминутно. Евгений Юрьевич, огромное спасибо. Друзья, историк, публицист Евгений Спицын. Благодарим.
0: Самый добрый вечер. Реклама.
7: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля не идеальный шар, а сплюснутый.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Ну, друзья, сегодня с утра просто, мне кажется, это слышал каждый. Попыткой крупного теракта назвали инцидент на борту Fly Dubai. Предварительно второй пилот хотел захватить управление, разбить самолет вместе с пассажирами. Если у вас другая версия, она тоже может оказаться правдой. Версий, они множатся в геометрической прогрессии. Такое ощущение ближе к вечеру. Министр обороны Израиля назвал инцидент во время рейса Fly Dubai попыткой теракта, целью которого было уничтожение самолета со всеми пассажирами. Значит, второй пилот несколько раз ударил ножом командира воздушного судна. Членам экипажа и пассажирам удалось проникнуть в кабину и обезвредить нападавшего. Во время драки на борту борт сам снижался с бешеной скоростью. Пишут, что около 567 километров в час. И, мол, за 29 секунд Боинг потерял примерно 4,5 километра высоты. Пока в кабине пилотов происходила драка, самолет стремительно терял высоту. Речь именно о вертикальной скорости снижения, а не скорости полета вперед. В общем, пишут, что пилот, это вот одно из последних, получивших ранение на борту Fly Dubai, скончался от ножевых ранений. Позже выяснилось, россиянин и украинец вместе спасли пассажиров. Появилась новая версия инцидента. Понимаете, тут дело даже не в версиях, а дело в том, что произошло. Потому что сначала это были просто позывные. Мол, мы захвачены, потом еще что-то, потом еще что-то. Никто ничего не понимал, и все следили. Ну, давайте попробуем разобраться. С нами на связи главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать.
12: Здравствуйте.
6: Ну, вот первый вопрос. Какая версия вам кажется наиболее вероятной из того, что сегодня писали? Я понимаю, что там все было политизировано уже под конец. Сначала это украинец с русским подрались в кабине, два пилота. Потом это был еще кто-то, и уже мемы стали появляться. Но тут не до шуток. Тут, в общем-то, жизни людей на кону были. Тем не менее, я вот на самом деле теряюсь в догадках. Вы как считаете, что самое правдивое из предложенного нам СМИ?
12: Ну, действительно сложно разобраться, причем ну, на моей памяти я не помню ни одного какого-то авиационного инцидента, где бы сразу не вбрасывали совершенно фантастические версии, которые потом никогда не подтверждаются. Почему я, собственно, не люблю комментировать все это по горячим следам, разбирать, потому что совершенно непонятно, а потом, оказывается, говорится, не купил, а продал, говорится, ну и как в том анекдоте.
6: Все ну, нормально. Понятно, так. А сейчас, к вечеру, ну, когда мы уже так...
12: Сейчас, ну, пока из того, что мы видим, во всяком случае... Информация идет от израильской стороны, и вот пока рабочая версия попытка захвата самолета, или, скажем так, теракта, да, причем совершение теракта одним из членов экипажа, что вообще, ну, фактически нонсенс. Такого я еще даже не припомню. Я понимаю, когда попытка захвата самолета кем-нибудь из пассажиров. Собственно, для этого в кабину пилота приставят бронированные двери, и они закрыты во время всего полета. Но чтобы сам член экипажа совершил, ну, именно теракт. Я понимаю, была история с самоубийством. Действительно, однажды в немецкой авиакомпании пилот, когда воспользовался, его коллега ушел в туалет, он закрылся и направил самолет в гору. Но это не был теракт, как минимум. Это просто у него что-то там в личной части жизни не сложилось, и он решил так свести счеты с жизнью и забрал с собой еще пассажиров. В данном случае, если теракт, то это очень странно, чем он мотивирован, непонятно. Другое дело, что сегодня... Сейчас пока очевидно, как мне кажется, изначально сразу была информация о том, что кто-то дважды подавал сигнал бедствия.
6: Да, сначала, там, была... сначала был передал 7700, это общая тревога, потом 7500 угон, незаконное вмешательство. Это вообще очень редкий сигнал, и действительно страшно становится, по-моему, по всему миру, когда разлетается эта новость. Это да, что, могло, ошибка какая-то могла тут быть?
12: Я возьмусь предположить, что эти сигналы как раз подавал командир воздушного судна, который боролся со своим вторым пилотом, то есть с виновником или злоумышленником, да, с террористом потенциально. Потому что, понятное дело, что все это происходило за закрытой дверью в кабине пилотов, и никто снаружи не знал и понимать не мог, что же там происходит. И уж никто из экипажа точно не мог кабину.
6: А когда самолет начинает терять высоту, то разве не становится понятно, что что-то происходит не так идет?
12: Ну, что-то не так, но точно это не может быть сигнал к тому, чтобы подавать там информацию о захвате самолета и так далее. Да? Тем более, что все эти сигналы подают все-таки члены экипажа кабинного, то есть имеется в виду пилоту сами. Скорее всего, как раз в процессе борьбы командир понимал, что ему нужно не столько побороть своего второго пилота, сколько спасти самолет. Ведь через какое-то время кто-то выровнял самолет из этого пикирования. И полагаю, что это как раз вот пострадавший капитан, который одновременно с сопротивлением пытался спасти и самолет, это первоочередное. Потому что бороться с вторым до победы бесполезно, если самолет падает. Надо спасать самолет.
6: Вот смотрите, Роман Владимирович, давайте поэтапно разберемся. Во-первых, я вам сразу задам пачку вопросов. Во-первых, подать сигнал — это просто нажать на кнопку, или это какой-то код надо набрать? Во-вторых, тут же возникает версия, вы говорите, надо не побороть, а спасти самолет, потому что, ну, поборешь ты его, вы же все равно разобьете. Это второе. Но тут возникает то, что писали СМИ, что открыли, писали, взломали, что угодно, но говорят, что коды есть какие-то снаружи, мол, зашли, а потом уже нашлись на борту судна среди пассажиров два пилота, которые просто были пассажирами и взяли управление на себя. Вы в это верите? Вот начнем с финала и дойдем до подачи сигнала. Слушаю вас.
12: Ну, начнем с финала, что действительно могли на борту воздушного судна оказаться пилоты действующие, которые летели.

0: Значит, берут, и это
1: Все,
0: бывает,
1: поняла.
0: что...
1: Это я поняла. А
0: Да.
1: теперь, как вломились-то? Как,
0: Нет.
1: что такое взломать кабину? Вот это вот не понимаем мы.
0: Вот это странно, потому что взломать дверь, во-первых, она бронирована, ее взломать практически невозможно. И именно для того это и делается, чтобы террористы из салона пассажирского не могли захватить воздушное судно.
1: Да, это после
0: Я тут
1: 11 сентября,
0: полагаю.
1: друзья, после терактов такое правило
0: Да.
1: ввели. Так.
0: Точно так. А в Советском Союзе еще в 70-е годы прошлого века, после также угонов самолетов, то есть мы были впереди планеты всей
1: Да, к
0: в этой
1: сожалению.
0: части. К сожалению, да. Так вот, взломать, я думаю, что у них бы и времени не хватило. То есть самолет падает, ну, буквально 2 минуты, и все, и они были бы на земле. У них не было времени ломать самолет. Но, скорее всего, как раз дверь открыл изнутри командир воздушного судна, будучи раненым, в процессе борьбы он смог открыть дверь, и вот тогда уже в кабину проникли и члены экипажа, и пассажиры, и вмешались в
1: То есть
0: ситуацию.
1: у них кода доступа нет, о которых вот мы даже находили тут в редакции информацию, что, мол, перед полетом создается код доступа на такие случаи, если оба потеряли сознание, допустим, и тогда стюардесса или кто-то там еще может набрать и пройти. Это все сказки?
0: Ну, понимаете, тогда террорист может взять стюардессу
1: В
0: в заложницу
1: заложники,
0: и
1: да, логично.
0: говорить код доступа, и, собственно, все равно пройти в кабину пилота.
1: Это
0: И...
1: логично. Значит, это вычеркиваем. А вот смотрите, самолет терял высоту с вертикальной скоростью, пишут, более 150 метров в секунду. Это как бы запредельный показатель, фактически режим пикирования. Каким образом это вообще возможно, выровнять штурвал, когда вы говорите, 2 минуты самолета нет? Я не понимаю, это на каких-то космических скоростях происходили события?
0: Ну, собственно, там и идет информация, что он за, по-моему, буквально 30 секунд, что ли, потерял там порядка 5 километров высоты.
1: Да,
0: При том,
1: есть
0: что
1: такое.
0: самолет всего лишь летит на высоте там 10 тысяч
1: Тысяч
0: метров, то есть
1: метров.
0: 10 километров. То есть половину высоты он потерял за полминуты. Ну, вопрос, как еще пикировать, да? То есть можно абсолютно вертикально опустить нос, тогда безумная скорость пикирования. Причем даже была информация, что якобы на каком-то этапе скорость самолета приблизилась к сверхзвуковой. Ну, сейчас нам трудно и это оценивать. И, кстати, по поводу тоже параметров снижения, это сейчас внешние оценки. А на самом деле все это будет понятно после расшифровки бортовых самописцев, где записано все, и будет понятно действительно, с какой скоростью, как снижался самолет.
1: Роман Владимирович, а скажите, второй пилот, если он смог пронести в кабину нож, предположительно перочинный, но мы знаем, насколько строг досмотр в аэропорту Дубая в том числе, имеют ли пилоты международный какой-то иммунитет при прохождении рамок спецконтроля? Или здесь в обход служебный доступ, обход стандартных процедур, как считаете?
0: Ну, пилотов досматривают ровно так же, как и пассажиров. И я думаю, что перочинным ножом сложно нанести тяжелые ранения человеку, но если он перочинный, значит, ножичек небольшой. Вот. Другое дело, что, опять-таки, то, что один из пилотов получил ранение, это не значит, что они были сделаны ножом. Найти какие-то острые предметы, аналоги, можно и на борту воздушного судна, даже просто обыкновенной шариковой ручкой металлической, можно достаточно серьезно ранить человека. Я уже не говорю о том, что во многих авиакомпаниях мира, особенно премиум-класса, несмотря на тот строгий досмотр, когда у нас отнимают и ножницы маникюрные, и пилочки для ногтей, а ты приходишь в бизнес-класс, и тебе дают и ножик, и вилочку железную, и вот тебе, пожалуйста, можно воспользоваться. Да, наверное, серьезно, опять-таки, ранить человека сложно, но все равно нанести ему повреждение можно даже вилочкой.
1: Да нет,
0: Так
1: я
0: что сделать
1: это не
0: умеет.
1: оспариваю совершенно. Роман Владимирович, ну что, будем ждать израильское, это будет же расследование, не Объединенные Арабские Эмираты. Те, кто пострадали, будут расследовать. 20 секунд
0: На
1: у нас.
0: самом деле расследование всегда проводится. Здесь, как говорится, есть разные значения. Израильское здесь последнее будет в очереди, только потому, что были там израильские граждане. А на первом месте все-таки Объединенные Арабские Эмираты
1: Поняла.
0: и ОМОН, куда применяют самолет.
1: Спасибо огромное. Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру. Благодарим.
2: Самый добрый вечер. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лицетин.

0: Син. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством. Комсомольская
1: правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше
2: 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Россия обжаловала в судебном порядке решение об аресте научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», сообщили в нашем МИДе. Рассмотрение вопроса ожидается в октябре-ноябре. На борту арестованного Норвегией судна сейчас находится 13 членов команды, которые обеспечивают его надлежащее техническое состояние. Судно «Профессор Молчанов» было арестовано в порту Баренцбурга на Шпицбергене 2 сентября по заявлению украинской стороны. Ведомстве подчеркнули, арест судна – попытка ограничить присутствие России на архипелаге, препятствия реализации законных прав и нарушения Норвегией обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года.
2: О финансах.
4: Центробанк направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года, сообщили в регуляторе. В документе Банк России разъясняет подходы к ДКБ, а также представляет базовые 3 альтернативных сценария прогноза. Проект ранее одобрило правительство, он также был направлен президенту.
2: О пенсиях.
4: Россиянам могут разрешить получать пенсию по цифровому удостоверению в мессенджере МАКС. Об этом проект подготовил Минтруд. Как отметили в ведомстве, предлагается решение, которое позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях почты или почтальоном. Отмечается, что телефон стал для пенсионеров ежедневным помощником, а не просто средством связи. Пожилые люди могут получать льготы и скидки без бумажных документов.
2: О Москве.
4: В Москве на выставке форуме «Дело спецтехники» обсудили механизмы, которые позволяют сделать российский рынок прозрачнее и ускоряют обновление подвижного состава. Коммерческий директор «Авито спецтехника» Андрей Горн рассказал, что платформа создала 2 независимых рейтинга. Топ-50 продавцов спецтехники и рейтинг с оценкой надежности моделей, доступности сервиса и запчастей. Обе возможности могут использовать российские покупатели, а также банки и лизинговые компании. Для последних информация становится аргументом в пользу кредитования бизнеса.
2: Обо всем.
4: Россияне стали на четверть чаще доверять свою цифровую безопасность искусственному интеллекту, говорится в результатах исследования. Спрос на ассистентов, которые блокируют спам-звонки и с помощью нейросетей распознают мошенников, вырос на 25%.
2: О валютах.
4: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 16 без осадков, в Петербурге 14 выше нуля, облачно с прояснениями.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
0: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Здравствуйте, друзья. Давайте сразу напомню вам, что через полчаса у нас будет вопрос дня, поэтому поспешите, дабы иметь возможность хотя бы в письменном виде ответить на вопрос столь популярной рубрики. Подписывайтесь на наши аккаунты во ВКонтакте, на Рутубе, в Одноклассниках. Смотрите видеотрансляцию и пишите свои комментарии или ответы. Это уже через полчаса. Теперь к делу. Заявление российских дипломатов о возможном ядерном ответе на блокаду Калининградской области – это напоминание о том, что такие меры предусмотрены российскими нормативными документами. Вот такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет, сказал Песков. По его же словам, из Польши, других европейских стран неоднократно звучали, цитирую, достаточно оголтелые заявления, в которых затрагивалась тема Калининграда. Ранее посольство России в Ирландии допустило ядерный ответ при изоляции Калининграда. О последствиях возможной блокады Калининградской области предупреждали также российские посольства в Бельгии и Великобритании. В середине сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что страны Европы помнят предостережение Москвы насчет военного конфликта. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Это заявление сделал генсек блока Марк Рютте, передает агентство Рейтер. Вот видите, ну, все стало понятно. Надеюсь, Рютте как минимум. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов. Евгений, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
4: Вот захотелось мне разобраться. Если Песков говорит, что ядерный ответ на блокаду Калининграда установлен нормативными документами Российской Федерации, о каких именно документах, ну, может, и неизвестно, конечно, идет речь, это основа государственной политики в области ядерного сдерживания, в них прописан сценарий блокады, вот как-то так, или сценарий изолированного анклава, и вот какие именно средства там рассматриваются. То есть все это прописано, вплоть до применения ядерного оружия. Либо это государственная тайна, и мы не можем иметь ответ на этот вопрос.
5: Ну, смотрите, Мария, здесь нужно понимать то, что есть в открытом доступе, оно содержит лишь общие контуры того, в каких рамках мы можем использовать наш ядерный потенциал. Первый документ, на который я бы предложил бы все-таки опереться, это доктрина национальной безопасности, которая была пересмотрена в 2024 году. Здесь нужно особенно отметить в контексте данного документа, что спектр потенциальных угроз в рамках противодействия, противодействие которым мы можем использовать наше ядерное оружие, он был сильно расширен. То есть если ранее, до 2024 года, легитимным обоснованием для применения ядерного арсенала считалось только уже информация о том, что откуда-то в сторону России летит ядерная ракета, то есть, соответственно, на ядерке мы могли отвечать только на ядерку. То сейчас вообще любые угрозы, которые носят в том числе и конвенциональный характер, и неконвенциональный характер против нашей страны. Кстати, отдельный момент там есть по массированному использованию беспилотников против Российской Федерации. Есть момент, связанный с использованием, скажем так, традиционных вооружений. Но это понятно, чем это вызвано. Потому что на фоне такой ярко выраженной агрессивной повестки, которая навязывается в Европейском Союзе, давайте посмотрим, по-другому я это не характеризую, тот самый настоящий сумасшедший дом, который происходит в западном, частично в американском и в том числе в западноевропейском аналитическом экспертном сообществе, когда они пишут, что Россия не просто где-то там гипотетически может вторгнуться там, в Прибалтику, в Литву, в Эстонию, в Латвию и так далее, а что Россия уже этот план разработала, и даже, ну, давайте я вспомню сообщение британского таблоида «Гардиан» 24 сентября текущего года, где они прямо написали, что Россия в течение ближайших месяцев готовится к проведению подобной операции. Естественно, мы, учитывая подобный уровень, высочайший уровень гибридных угроз, которые стоят перед Россией, потому что если они говорят о том, что их собираются бить, ну, давайте элементарно вспомним историю начала Второй мировой войны. Ведь вообще-то 1 сентября 1939 года нацистская Германия обвинила Польшу в том, что якобы Польша на нее напала. Поэтому ожидать подобных провокаций, я думаю, что точно следует. И в этом плане то, что сейчас происходит, давайте более широкими мазками, где-то в районе Лейпцига, наши уважаемые радиослушатели меня точно поймут, в заявлениях многочисленных, ну, это говорит об одном, что сценарий неуправляемой эскалации, он серьезно рассматривается. И здесь нужно подчеркнуть особый статус Калининграда, потому что мы прекрасно понимаем, что это такой полуанклав российский, который находится
4: посередине террора. Эксклав это, кажется, называется. Я все время боюсь вот в лужу сесть.
5: Но эксклав – это когда территория полностью окружена сухопутными границами другого...
4: А тут не полностью сухопутная.
5: Да, да.
4: Разберусь на досуге, да, Евгений, спасибо, так, тонкости.
5: Да, и, соответственно, здесь мы получаем очень интересную картину. Угу. Калининградская область фактически уже с 22 года подвергается блокаде. Давайте воспользуемся там, ресурсом тем же самым «Флайт-радар». И посмотрим, как летит условный самолет Москва-Калининград. Раньше через территорию Литвы он достигал аэропорта Храбрового за 1.5 часа, сейчас облетает через международные воды Балтийского моря, и полет длится 3 часа, так как маленький пример. Значительно ограничены возможности по сухопутному перемещению между основной частью Российской Федерации по территории Литвы, ну, либо и Калининградской области, ну, либо между Белоруссией и Калининградской областью. Там есть много подводных камней, связанных что только с калининградской пропиской, только 39-й регион и так далее. В общем, ситуация усложнилась. И регион уже фактически находится в состоянии частичной блокады, давайте это так назовем. Пока еще признаем, ходит прямой поезд Москва-Калининград через территорию Литвы, но я думаю, что это тоже... Вот, мы находимся на пороге того, когда в Вильнюсе начнут кричать о том, что этот поезд представляет собой страшную опасность для национальной безопасности, его отменят. Поэтому блокада Калининграда – это абсолютно не новая история. Другая история, если, условно говоря, при попытке снабжения Калининградской области морским транспортом мы будем встречать противодействие, а может быть и пиратские действия со стороны военных судов НАТО, или, может быть, будут предприниматься незаконные действия в адрес наших самолетов, которые направляются к Калининградской области в международной зоне над Балтийским морем, то это уже, конечно, самый настоящий казус белли, вокруг которого европейцы ходят. Ведь претендентов на Калининград там точно хватает. Польша поменяла дорожные знаки, намекая на то, что Калининград – это ее часть, имею в виду, как они его называют, королевец. Литва бы, я думаю, не отказалась.
4: Нет, но после заявления Сикорского, который призвал НАТО, я для слушателей вот прям так углубляю момент, он призвал НАТО провести агрессивные учения у Калининграда, чтобы вынудить Россию перебросить войска с Украинского фронта. Наш заместитель главы Министерства иностранных дел господин Грушко назвал эти заявления в яблочко, просто в цель, достойными людей в белых халатах. Ну, то есть, это правда?
5: Как я бы сказал проще. Мария, да, вы меня простите, я бы сказал проще. Он что, дурак, что ли?
4: Он дурак. Но это просто... Мы часто говорим о том, как низко пали элиты политические, европейские. И вот когда ты такое читаешь, ты думаешь, ну, вот именно так, как вы сказали. А я понимаю, что мы должны на это реагировать. Я понимаю, я сегодня, когда читала посольство в Ирландии, думаю, так, ну, мне помереть сейчас. Какая Ирландия, черт подери? Где Ирландия, а где Калининград? Ведь до Ирландии уже дошло, вот чтобы наши там говорили. Лавров сказал, что если Европа нападет, война будет короткой. Вот, как всегда, Сергей Викторович тиражирует, и фразы уходят в народ. Это заявление в контексте ядерного предупреждения. Вопрос такой. Короткое, потому что мы применим ядерное оружие на ранней стадии. Кстати, про раннюю стадию это тоже очень важное замечание. Потому что сейчас уже как бы ранняя стадия. И то, что конфликт не успеет перерасти в затяжной. Или потому, что европейские элиты, это я имею в виду, что конфликт короткий будет, осознав нашу решимость, как-то отступят. Вот тут два сценария я вам рисую. Какой выберете вы? Если о первом речь, то какие именно цели, кстати, будут поражены? Потому что, чтобы укоротить войну, потому что там речь идет о центре принятия решений. Но тут есть центр принятия решений НАТО, есть Прибалтика и бла-бла-бла. Вот ваши мысли на сей счет.
5: Мои мысли, смотрите, в 22-м году, еще когда мы начинали специальную военную операцию, не без помощи администрации Байдена, причем здесь сидят без помощи, вообще без иронии я говорю, нам удалось локализовать этот конфликт. То есть киевский режим с 22 года пытается его значительно расширить, вовлечь новых игроков. Мы же нынешний украинский театр военных действий рассматриваем там исключительно как поле непосредственного военного противостояния России и Украины. Ну и из Украины там стоят все прочие товарищи, которых мы прекрасно знаем. Соответственно, вполне возможно, вот в рамках этой же логики наши натовские партнеры, аналитики, эксперты, не партнеры, точнее говоря, да, предполагают, что вот некая локализация региональная будет касаться и потенциального конфликта в Прибалтике. Ну, со стороны России, как они это видят.
4: Так.
5: Потому что в 22-м году мы посылали тоже определенные сигналы, что не лезьте, будет хуже. Эти сигналы были считаны. И американцы, ну, давайте называть вещи своими именами, тоже самых отмороженных где-то подостудили.
4: А, Евгений, вот в эту паузу, я секундочку, я просто вклинюсь в паузу, чтобы вас потом не перебивать, потому что мы сейчас с вами новости послушаем, а затем вот с этого же момента продолжим. Американцы считали сигнал, запомнили, поставили точку с запятой, слушаем новости в эфире радио «Комсомольская правда», а затем возвращаемся в эфир, у нас Евгений Семибратов.
0: Самый добрый вечер.
6: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Выкрути эмоции на макс.
9: Макс.
8: Максимум.
9: Новый Чанган CS-35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
12: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
13: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: С вами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, прервались мы на том, что вот американцы тогда, когда им некоторое время назад сделали предупреждение, как и европейцам, в общем-то, немножко подостыли. Вы понимаете, вот здесь вклинюсь, с вашего позволения. У меня сегодня сложилось впечатление, что настолько всерьез не воспринимают, что единственное, что может помочь, что они все дальше отодвигают, ну, назовем это так уже, набившие оскомину красную линию, испытания. А я такая сама себе говорю, ну, испытаем мы это, проведем испытание ядерного, ну и что мы всегда проводили? Ну, не поможет. Ну, прям надо бахнуть по кому-нибудь, тогда поможет.
5: Ну, во-первых, с 90-го года не проводили испытания ядерного оружия в новейшей истории. А во-вторых, что касается бахнуть,
4: если вы извините меня уже за жаргонизм, а то же мне неловко стало даже за такие формулировки, извините, так.
5: Это по-нашему, скажем так, я вас постараюсь немножко защитить перед нашими радиослушателями, потому что большинство радиослушателей думают вот именно так, как вы сказали. Угу. И это нормально в нынешней ситуации. Но в каких рамках я вижу этот конфликт. Смотрите, как я уже сказал, европейцы считают, что в своем больном сознании, что если они устраивают провокацию в Прибалтике, в районе Калининграда, то все, то потенциальный его театр военных действий ограничится лишь этим регионом. И я больше чем уверен, основываясь на заявлении нашего министра иностранных дел, что они в этом глубоко ошибаются. Угу. Потому что полетит по Брюсселю, по Парижу, по Берлину. Рисуем гипотетический сценарий. Надеюсь, что до этого искренне надеюсь, что не дойдет. Но все-таки, в общем, пока летит красная линия, Москва, Белый дом. Состоится разговор из рубрики: «Ребят, мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете. Но вот ваши вот миньоны, вассалы, немножко уже, что называется, перешли границы, поэтому нам надо объяснить, согласно нашим стратегическим доктринам». А дальше уже, как есть такая поговорка, или пан, или пропал. Я в целом являюсь сторонником того, что столкновение между Россией и США настолько почти невозможная история, по крайней мере, в рамках управляемой эскалации, которую нам предлагает Запад. Но в рамках неуправляемой, конечно же, наверное, возможно, все при самых негативных сценариях. Но еще раз подчеркну, что ситуация в районе Прибалтики, она будет нагнетаться. В первую очередь, это нужно для развития военной инфраструктуры. Во-вторых, это нужно для того, чтобы оправдать якобы агрессивные намерения Москвы, потому что в Европе снижается уровень жизни населения.
14: Ну это да, это да, Евгений. Это я понимаю, что они оправдывают, потому что мы со слушателями все время об этом говорим, обсуждаем с экспертами, с вами, с вашими коллегами. Вот про Вашингтон поняла, что алло, ну все, мы поняли друг друга, окей, а эти, да забудьте. Но Франция... Это тоже ядерная держава. Более того, почему Ирландия это заговорила? Ирландия, ну, я имею в виду посольство наше в Ирландии, упоминает, что Финляндия и страны Балтии либо участвуют, либо планируют участвовать во французской инициативе передового сдерживания, так она называется. Эта инициатива предполагает размещение французского ядерного оружия на их территории. Балтика, Финляндия. И получается, что размещение французских ядерных сил около границ Калининграда, и это... Вот, пожалуйста, смотрите, в нашу сторону направлено здесь, будет.
5: С французскими ядерными силами тоже есть определенные особенности, потому что после окончания Холодной войны они полностью отказались от наземного способа базирования своих ядерных сил. У них есть только морской. Ну, попробуйте заведите что-то в Балтийское море. В этой луже утонет все, как говорится, учитывая, что она прошивается в том числе и нашими силами сдерживания. А другая более опасная для нас история, это конечно же, силы воздушного базирования, на которых может размещаться ядерное оружие. В первую очередь, это речь идет об самолетах американского производства, те же самые F-16, F-35, F-35, наверное, особенно. И в данном случае я подчеркну, что те потенциальные авиационные базы, что на территории Польши, что на территории Прибалтики, что на территории Финляндии, где потенциально даже могут находиться самолеты с ядерными боеносителями, это цель не просто номер один, это цель номер ноль для наших вооруженных сил в случае нанесения ударов. И в данном случае то, что французы отказались от наземного способа базирования своего ядерного вооружения, это для нас плюс. Потому что одно дело, что там где-то по полям, по лесам едет установка, типа «Тополь», или еще, ну, или что-то, может быть, поскромнее. Иди ее найди. А авиационные аэродромы, они плюс-минус известны, а тем более, которые имеют такую инфраструктуру, которая позволяет, что называется, непосредственно обслуживать и приводить в боевую готовность ядерное оружие. Поэтому в данном случае я все-таки полагаю, что французы больше бряцают оружием, к тому же их ядерный арсенал тоже является таким достаточно устаревшим, но при этом французы не нужно недооценивать, у них полный спектр производства, вот, потому что вот британский ядерный арсенал, например, это уже в чистом виде ядерный арсенал Шрёдингера, потому что он вроде как есть, но вроде как он базируется только на подводных лодках, база подводных лодок находится в Шотландии.
14: А что могло стать? Подожди, дело что-то, я не знаю, рассыпался от старости? Почему стал он таким призраком Шрёдингера?
5: А вот меня подвели к самому интересному. И то, что ракетоносителем для британских ядерных ракет являются именно американские ракеты, которые обслуживаются американцами. То есть, условно говоря, если Вашингтон добро не даст на применение, отправлять будет не на что. Ну или, как говорил один из наших известных политиков, правда, в другом контексте, но на батуте могут попробовать отправить без своих ракет. У французов в этом плане получше, скажем так, получше. У них есть свои ракеты. Но еще раз подчеркну вопрос базирования, что не так много точек, где они могут разместить эти свои ядерный арсенал той же самой Польши. А это, соответственно, как я уже сказал, цель номер ноль и не самая безопасная для тех же французов история.
14: Скажите мне, Евгений, вот посольство России говорит о воздушной и морской блокаде как о сценарии, при котором ядерное оружие становится высоковероятным. А что именно считается блокадой? Это полное прекращение транзита через Литву или через Польшу? Это достаточно, допустим, перекрытие воздушного пространства или военно-транспортной авиации? Существует ли какая-то серая зона между учениями НАТО у границы и реальной блокадой, в которой Россия еще не применяет ядерку, но уже это рассматривает как основание?
5: Мария, вот в начале нашего с вами сегодняшнего разговора я начал с того, что на автомобильном транспорте в Калининградскую область попасть уже очень затруднительно. Есть определенные документационные истории. Вопрос сообщения железнодорожным транспортом, он тоже фактически подвис в воздухе. Какими маршрутами идет авиационное сообщение и так далее. Поэтому давайте скажем откровенно, если Литва завтра полностью прекращает транзит в Калининградской области через свою территорию, я не думаю, что это будет та первая причина, из-за которой может начаться и более крупное, уже неуправляемое противостояние, неуправляемая эскалация. Но если мы увидим попытки атак на наши гражданские суда, на наши танкеры, которые следуют из условной услуги в порты Калининградской области, в Калининград. Попытки захвата, попытки уничтожения гражданских судов, попытки атак на инфраструктуру и на военные суда Балтийского флота, попытки провокаций, связанные с авиацией, которая осуществляет свое движение непосредственно из авиационного узла Санкт-Петербурга над Финским заливом по Балтийскому морю и непосредственно в Калининград. Если будут попытки, либо, не дай бог, сбитие, там, например, гражданских судов. Давайте вспомним историю с Боингом 777. Эти ребята ничему не чураются. И потом, естественно, будут нас в этом обвинять. Конечно. Как говорится, плавали, знаем. То это уже в частичном виде казус белли. И возможность применения, согласно нашей ядерной доктрине, согласно нашей доктрине национальной безопасности, непосредственно ядерного оружия.
14: А теперь вернусь к ранней стадии. Вот если удар наносится на ранней стадии, это подразумевает, как я это понимаю, превентивное применение ядерного оружия до того, как блокада станет полной. А мы здесь говорим о тактическом или о стратегическом?
5: Ну, смотрите, что касается Европы, я не думаю, что речь будет идти именно о стратегическом ядерном оружии, потому что более крупные боеголовки. Так уж сложилось, в том числе из-за запрета на производство ракет малой и средней дальности, который достаточно долго действовал, то, соответственно, наши самые мощные боеголовки так или иначе имеют трансатлантический, давайте назвать своими именами, характер. Так. Поэтому полить условно оружием такого рода по Брюсселю или Берлину, это, как говорится, из пушки по воробьям, есть такое хорошее русское выражение. Но, наверное, да, давайте окончательный ответ на этот вопрос оставим именно военным экспертам. Но с политической точки зрения мне представляется это не совсем целесообразным, учитывая, что даже по количественным показателям ядерный арсенал Европы, Франция — это 300 боеголовок, не самых современных, Британия — это порядка 200 боеголовок, еще более древних, а у нас все-таки их значительно кратно больше. Поэтому здесь у нас, я все-таки думаю, что будет возможность рационального выбор, с одной стороны, для защиты наших национальных интересов, да и чтобы тот паритет, который есть с американцами, его тоже не утратить.
14: Спасибо. Спасибо вам, Евгений, большое. Друзья, кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Благодарим вас.
15: самый добрый вечер.
16: Реклама.
17: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Игорь Шатров о значении русского фольклора.
22: На мой взгляд, наш культурный код, если вот говорить чисто о культурном коде, это все-таки некий микс, коктейль, симбиоз культурных традиций Запада и Востока. И вот это создало некую особую культуру, да, нашу русскую культурную традицию, которая, с одной стороны, базируется там на сказках, на исторических каких-то параллелях, ну, условно, мы там любим сравнивать себя в быту, там, не знаю, какими-то там блинными богатырями, а кого-то, может быть, с Бабой-Ягой, а кого-то, может быть, с Иванушкой-дурачком. Почему? Ну, потому что вот это вот наши архетипы, которые были, есть и всегда будут. Они были вот 300 лет назад, 1000 лет назад и сохранились и сейчас.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сертификаты об участии во всероссийском слете «Пост номер один» и благодарственные письма вручили юнармейцам школы номер один. Они приняли участие во всероссийском форуме в рамках проекта «Хранители истории» при совместном участии юнармии и движения первых. Слет объединил более 450 ребят со всей России, а также из Южной Осетии. На протяжении нескольких дней участники показывали свои навыки обращения с оружием, заступления на пост, равнение на знамя и другие. Эндокринологический центр откроется на базе поликлиники номер 3 в Золотково. Подразделение призвано снизить риски осложнений у пациентов с сахарным диабетом. Центр будет включать кабинет диабетической стопы, школу сахарного диабета, кабинет приема врача-эндокринолога, а также большой диагностический и манипуляционный кабинет врача-офтальмолога. Для выявления и лечения сопутствующих проблем по сосудам формируется мультидисциплинарная команда. Привлечен опытный врач-сосудистый хирург, который будет работать совместно с рентген-хирургами. Такой подход позволит снизить количество ампутаций и инвалидизации среди пациентов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями региональной общественной организации ветеранов СВО обсудил вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества. Михаил Ведерников оценил подход ветеранов к работе с молодежью, когда участники СВО проводят для детей не только лекции, но и настоящие тренировки по рукопашному бою и начальной военной подготовке. Такая работа организована в том числе в рамках стартовавшего в этом году проекта «Связь поколений. Вклад в будущее». Проект стал победителем конкурсного отбора в рамках реализации молодежного инициативного бюджетирования. Такой конкурс в этом году проводился впервые.
19: О валютах.
23: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
19: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
19: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект
1: «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
3: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
14: Добрались, собрались и звоним. 8-800-200-97-02. Я не боюсь повториться. Сегодня весь день пронизан как стежками на уроке труда, когда мы начинали шить первое. Что там шилось? Фартук. Да, фартук, обычный фартук. Так вот, к чему веду? Новостью о том, что то ли это был теракт, то ли это была стандартная драка. Ну, извините, слово «стандартное» здесь, конечно, неуместно. То ли это была обычная, да и тот не подходит. То ли это была просто драка двух пилотов в кабине самолета, но вот теперь израильтяне рассматривают это как теракт, причем особо опасный будет расследование. Я сейчас подробностями вас не буду перегружать, друзья, давайте сначала к нашему с вами делу. Поэтому у нас возник вопрос, а в какие опасные ситуации на транспорте попадали вы? Они могут быть абсолютно разные. Знаете, опасной можно назвать ситуацию, не обязательно, что ваш самолет терпел крушение, но раз вы нам звоните, все закончилось нормально. Нет, это не обязательно так. Вы могли что-то провозить и не знали, что это нельзя провозить, да? Это я про свою ситуацию. В Польше было дело. Да, расскажу, если будет время. Поэтому звоните. Опасная ситуация на транспорте. Автомобильный, железнодорожный, водный транспорт. Ну и, конечно же, воздушный транспорт. Прошу вас. 8-800-200-97-02. Давайте вспомним. Особенно, знаете, вот накануне же люди звонили, рассказывали, как кто-то жил там, я не знаю, на Дальнем Востоке, и гражданской транспортной авиации там по знакомству довозили кого-то. Это что же вам? Своего рода любопытные какие-то нюансы, да? Кто-то сидел в кабине самолета. Тогда это было нормально. Я уж не помню, я это в эфире говорила или нет, когда еще были кукурузники, Курск-Тамбов летали. Это было 20 минут полет, но со всеми там посадками и взлетами, ну, 40, да, уходило, уж не помню. А это были такие постоянно ловящие воздушные ямы судна. Судном его назвать сложно. И вот, чтобы, когда летишь в почтовом самолете, видишь, дитю плохо настолько, что он зеленый, это я. И вот меня посадили на колени, за штурвал дали подержаться. Нормально. Но ведь это могла быть опасная ситуация. Но я вообще... Давайте начнем с самых опасных. Так, будет звонок, сразу мне говорите. 8-800-200-97-02. У нас Москва на связи уже. Олег, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария. Ну, тоже несколько раз попадал в достаточно сильные воздушные ямы в самолете. Ой. Там и полки открывались. Это было. И вот про безопасность в Израиле. Ну, один раз, когда уже возвращался из вот аэропорта Бен-Гурион, мы часа два просто стояли на одной точке, и там все, там один нам говорил, их представитель, что да, у нас такие меры безопасности. Очень было дискомфортно. Второй раз я летал в Эйлат. Меня три разные израильтянки три раза как бы, ну, спрашивали, зачем я прилетел. Они видели мои предыдущие египетские визы. И мне очень, я и по-английски, и по-русски им все объяснял, что я просто прилетел поплавать, понырять и так далее.
14: О, Господи.
16: Ну, вот такие вот.
14: Да, я понимаю, понимаю. Я помню, как однажды летела, не поверите, это вот было за один перелет. Лечу в Киев. И падаем мы в воздушную яму, но мы только начали набирать высоту, и тут начал капать конденсат на меня. То есть на тебя что-то капает, а ты в самолете. Ты думаешь, черт подери, дождь, что ли, пошел? Так вроде же не должно быть. Они говорят, ну это может быть, жарко очень было. Вот. Ну добром это закончилось, как слышите сейчас, я с вами разговариваю. Вот. Я еще тогда подумала, что... Природа не может так поступить, потому что на тот момент я была в ожидании ребенка, да, беременная. А беременные, как бы, они же должны, они же нужны природе. Логика спасла меня как минимум от паники. 8-800-200-97-02. В какие нестандартные, порой опасные ситуации на транспорте попадали вы? Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
24: Здравствуйте. Извините, немножко не по теме. Я вам год назад звонил. Говорил то, что я хотела бросить школу и стать дворником. Так вот, я им стала, поздравьте меня, пожалуйста.
14: Угу. Я обожаю этого ребенка. Дмитрий, давайте я вас усыновлю. Вы какой-то беспризорный. Каждый год один раз звоните. Вы хотя бы к Новому году как-то там позвоните, чтобы я подготовилась. Ну, как-то даже жалко. 8-800-200-0907-02. Хулиганье. Красноярск на связи. Руслан, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, хотел бы вам рассказать тут одну историю. Я летал постоянно на Норильск, Красноярск. Угу. Раньше там самолеты ходили Ан-24 и Ан-26, такой полугрузовой, полупассажирский. Вот я как-то с Красноярска возвращался в Норильск обратно, и там сели человека, сопровождающий какие-то мешки. Угу. Вот, они такие были серьезные, в костюмах. Вот. И на протяжении того, что мы летели, лететь надо было часов 6, наверное, там посадки в Подкаменной, Тунгусский, еще там что-то. Uh-huh. И рядом с ними был какой-то мужичок разговорчивый, и он им потихоньку наливал. Вот. Они вроде сначала отказывались, потом вроде как согласились, сидели. Так вот, в Норильск мы уже прилетели. Эти люди, сопровождающие мешки, мешки валялись на проходе, они лежали рядом, у них были костюмы так расстегнуты, и пистолеты были видны. Ой. Все перед них, через них перешагивали и выходили.
14: Господи помилуй, спасибо большое за звонок, но как-то жутковато это, да? А я, знаете, что вспомнила, вы про мешки... Была такая в 2010 году инцидент с самолетом в Конго. Там во время полета из сумки пассажира вылез крокодил. Нормально, да? Вот это нормально? Крокодил. А какие там проверки, я не очень понимаю, в вашем Конго? Поэтому не летайте, люди из Конго, на самолетах. Так паника, естественно, началась. И перегрузка в носовую часть самолета, и крушение. И только два человека выжили. Вы понимаете? Из-за крокодила. Как скажут тебе, ты погибнешь из-за крокодила. Ну, перестанешь в зоопарк ходить, а потом полетишь в Конго. 8-800-200-0907-02. Какие происшествия, в какие опасные, возможно, ситуации вы попадали на транспорте? Это не обязательно самолет, это может быть водный транспорт, ЖД-транспорт, автотранспорт. Римма из Москвы, приветствую и вас.
6: Здравствуйте. У меня большой стаж полетов на самолетах. Я могу сказать, когда еще летали 154-й самолеты, и я летела с Крыма на Владивосток, так вот самые веселые воздушные ямы от Иркутска до Читы. И это было как бы многократно, сколько вот этот путь, это там самые веселые. И в один из перелетов нас попал, самолет попал с фюзеляж удар молнии. Это было, конечно, это было очень...
14: Вот здесь Рим, очень мне интересно, да. Здесь правда, очень интересно. Вот как это пассажиры ощущают? Или вообще это не ощущают никак? Просто
6: нет,
14: вот правда.
6: Нет, это очень, знаете, это был вот встряска, но была ночь. И ага. Практически всем пассажирам большая часть спали. Так. И там еще было два салона, быстро встали стюардессы, посмотрели на публику. Вот нас в салоне было трое, которые не спали. Так. Мы посмотрели друг на друга, то есть пристали, посмотрели, то есть паники не было. Угу. Потому что тот, кто летал этими рейсами, это было так или иначе кому-то знакомо. Поэтому это как бы обошлось. Ну, а еще ведь, зато был веселый случай. Везли, это был рейс из Якутии в Новосибирск. В промежутке это, там много посадочных было аэропортов. И кто-то вез в коробке с подобуви бурундука. И этот бурундук добросовестно пошел гулять по салону.
14: Чип и Дейл спешат на помощь. И что случилось? Да, да, я сейчас про крокодила головам... говорила. И что? Да,
6: вот нет, тут было весело. В общем-то, все понимали, бурундук это веселый товарищ, он тогда кусается и царапается. Да. Но он пробежался по головам, то есть его потом было много охотников, кто-то его половил, обратно засунул в эту коробку, и все остальные доехали спокойно.
14: Понятно. Спасибо вам большое. Я сразу вспомнила историю. Как бы вам рассказать-то? Есть такая змея, дальневосточный полос, если я... Ну, это уже ужеподобное, да? Он не ядовитый. Так как мой папа занимался ловлей змей, ездил в экспедиции, ну, профессионально, естественно, он был профессионал, и однажды змеи впадают в некое подобие анабиоза, когда их везут в темноте, в коробочках, все как надо. И вот какой-то попался в полос очень активный, выполз. И вот их садили с поезда где-то в дальневосточных степях со всеми рюкзаками. Да, народ, конечно... Ну, они не везли, конечно, сразу говорю, чтобы не было сейчас у вас там каких-то мыслей. Никаких ядовитых змей не перевозили. Это были исключительно, конечно, безопасные. Так, Екатеринбург с нами на связи. Данил, правильно я услышал? Данил, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
14: Так, слушаю вас. На каком виде транспорта у вас было происшествие?
7: Ну, получается, тогда мы ездили в Нижний Новгород вот с товарищем.
14: На чем?
7: Получается, я на автомобиле мы ехали. Так. На автомобиле в Нижний Новгород трасса вот, ну, на подъезде к самому городу там такая дорога неприятная довольно-таки по одной полосе в каждом направлении.
14: У нас меньше минутки. Что произошло? Да, да, чтоб успели.
7: В общем, там была такая ситуация, то есть я обгонял, там было две полосы на тот момент, и там было как бы сужение и у меня, и у встречной полосы. И случилось так, что я вот на последних секундах обогнал фуру, и если я бы не ускорился, то было бы происшествие, потому что на меня по встрече летела машина.
14: Ох, знакомая история. Да, я понимаю, о чем вы рассказываете. Спасибо вам большое. Все хорошо, что хорошо закончилось. Но мы еще продолжим в следующем блоке. Вы пока звоните и послушаем новости. 8 800 200 ровно 9702. Ваши опасные ситуации на транспорте.
8: Самый добрый вечер.
9: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басов?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Какие опасные ситуации на транспорте попадали вы? 8 800 200 ровно 9702. Есть звонки сейчас, да? Давайте. Калининградская область с нами на связи. Светлана, здравствуйте. Алло, Светлана, вы в эфире. Так, Виталий из Ставрополя, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Да.
4: Было примерно 5 разных ситуаций. Мы расскажу одну. Видимо, есть ангел-хранитель. Дело касалось самолета, пассажирский самолет Ан-24. По-моему, это был 90-й год. Вот мы возвращались. Была посадка в Кривом Роге на дозаправку. И когда самолет садился, то на полосе мы уже почти коснулись колесами. Мы с кем-то столкнулись. До сих пор не знаю с кем. Вот был удар по нашей стороне. Самолет снесло со взлетки. Мы уже бежали по полю, там колеи, все, сиденья сложились, кто не был пристегнут, вперед посыпались, перегрузка была слышна, такая ощутимая, серьезная.
3: Давайте немножко порассуждаем. Это же был не другой самолет, тогда бы произошел, наверное, взрыв, потому что горючее-то еще было.
4: Я до сих пор не знаю, что с чем это было, но так как удар потом оказалось... В общем, самолет подкатился к осветительной вышке уже возле здания аэропорта, в этом аэропорту. Тут же было видно, что подошли техники, светят фонариками на крыло. Вот. Ну, все остались живы, но суть была в том, что настолько было слышно, что машина на пределе, что она вот-вот может развалиться. И была одна мысль, что...
3: Вы не уходите от трубки. Ну, спасибо большое. Мне кажется, положил человека и ушел. 8 800 200 ровно 9702. Ижевск с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Мария.
3: Добрый.
5: У меня в 2000 году такая была история. То есть собирался лететь за границу отдыхать. И перед этим днем у меня дела были в районе. Угу. Ну, занимался без... Еду километров 100, на дороге вообще никого. Из-за поворота прямо на меня по моей встречке едет ЗИЛ-130. Вот. И я буквально в 3 метрах успел вывернуть на встречную полосу, от него ушел. Потом еду, и километров через 5 до меня доходит, что я должен быть трупом.
3: Ой.
5: Меня осенило, развернулся, догоняю эту машину. Останавливаю, представляете, водитель просто в дупель пьяный лежит на руле.
3: И пассажир... То есть вы его еще спасли, получается, вот так или иначе. Да, а вот, кстати,
5: Забрал у них ключи, доехал там в район, отдал ГАИ, потом обратно возвращаюсь, гаишники там стоят. Говорит, ты, говорит, не ты первый, говорит, а это уже 7-й случай.
3: Спасибо большое. Ну, вообще, вы мне сейчас напомнили, доходит вот всегда с запозданием. У меня был, по-моему, обгон, и у меня снесли левое боковое зеркало. И я к этому так отнеслась. Ха-ха. Ну, ехала одна в машине, со мной не было никого. В общем, да, потом мне такую выволочку дома на семейном собрании устроили. Фух, до сих пор помню. Евгений из Москвы, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Это был Афганистан.
3: Ого.
6: Да, я служил срочно, был водителем ГАЗ-66. Вез продукты, у нас точка, танк вкопанный на горе, на гору.
3: Что значит вкопанный итоге... танк? Я буду сейчас вопросы дополнительно задавать. Вкопанный.
6: Ну, это как секрет, там танк установлен в охранении, он стоит на горе.
3: Ага, вот. Все, поняла. Так, продолжайте.
6: И туда доставлял продукты, там у меня бойцы еще сидели со мной в кабине и в кузове. И в конце уже подъема машина стала глохнуть, и у нее одновременно отказали тормоза. Но в итоге бойцы стали выпрыгивать из машины, а я до конца ее выправлял. Ну, так до конца. В итоге открыл дверь и выпрыгнул из машины. Но машина, конечно, в ущелье вся разбилась. Вот так как бы.
3: Мне даже слушать это страшно. Я не шучу, это просто какой-то кошмар. Ужас. Ущелье. Спасибо вам большое. Правда, что позвонили. Здравствуйте, Андрей из Королева.
7: Да, добрый вечер, Мария.
3: Слушаю вас.
7: Да, так как я работаю так, в такси, соответственно, у меня ситуация была с транспортом. Была у меня такая необычная авария. Мы на скорости столкнулись с задними частями автомобиля. То есть это было в районе ипподрома. Ехал Гентрал 8 с пассажиром, а тут парень на БМВ с эстакады спускался, его занесло. Ну, начало крутить, и он меня догнал на этой скорости. Хорошо только то, что он меня одного зацепил. Слава богу, все обошлось.
3: То есть его крутило вот в районе ипподрома, да, довольно-таки сильно, а там...
7: Да, он с эстакады с этой спускался, это, да, очень большой скорости. Его там занесло, начало крутить, и он выбрал меня.
3: А много машин было? Какое это время было суток?
7: Это уже было часиков 10 вечера.
3: Ну, еще много, по Москве так много. Спасибо большое. Вообще... Знакомая ситуация, когда крутит машину, и вот тут действительно важно, есть вокруг тебя другие автомобили. И нет ли среди них матизов? Вот этих маленьких консервных банок, которых ты можешь сжать одной левой, да, когда на каком-нибудь серьезном автомобиле. Кто у нас? Крым на связи. Сергей, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
3: Самый добрый. Слушаю
8: мне
3: вас.
8: Интересный такой случай был в 1994 году. Я летел с Жулян на Крым, на Симферополь.
3: Так.
8: И вез... Ну, у меня в чемоданчик денег был.
3: Это, вот, это как? Зачем это? Из Киева вы денежки в чемодане перевозили?
8: А потому что я это... Везу, покупаю, например, виноград здесь, в Крыму. Ага. И везем фурой на Киев. Ага. И это... А у меня получается как? Командир экипажа говорит, это чемодан...

4 года назад, я напомню для тех, кто прослушал начало сегодняшнего доброго вечера, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области вошли в состав нашей Родины, России. За несколько лет до этого Алексей Поддубный, он же Джанго, предвосхитил этот момент в своей песне «Мы не уйдем». В ее строках не абстрактный пафос, а конкретная правда. Здесь наша земля, мы не уйдем. И вот за этими словами Донбасс, его защитники, их мужество и память о тех, кто уже, к сожалению, не вернется. Давайте послушаем. Джанго, мы не уйдем.

0: «Самый добрый вечер». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
1: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством.

0: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О визитах.
2: Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Матео Дзуппи посетил Москву с рабочим визитом, сообщили в нашем МИДе. Там отметили, что визит кардинала подтвердил конструктивный и регулярный диалог российско-ватиканского характера. Его также проинформировали о гуманитарном кризисе в Алешках из-за действий ВСУ. Кроме того, Дзуппи посетил задержанных украинских военнослужащих и смог убедиться в строгом соблюдении России всех соответствующих гуманитарных норм.
1: О правительстве.
2: Кабмин направит около 4 миллиардов рублей пострадавшим от пожаров регионам. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, в России активно улучшается система по предупреждению и ликвидации лесных возгораний. В частности, создан единый цифровой лесной реестр, в котором собрана информация почти о каждом участке. Это позволяет постоянно отслеживать ситуацию. При необходимости к разведке и тушению пожаров привлекаются дополнительные силы и техника.
1: Об авиации.
2: Россия и Малайзия могут запустить прямое авиасообщение. Стороны обсуждают этот вопрос. Об этом заявила заместитель директора офиса по туризму Малайзии в России Крисантия Садатал. По ее словам, сейчас добраться до Малайзии можно через другие страны. Время в пути составляет от 14 до 19 часов с пересадками в Китае, Дубае, Абу-Даби или Стамбуле.
1: О Москве.
2: В Москве на выставке-форуме «Дело спецтехники» обсудили механизмы, которые позволяют сделать российский рынок прозрачнее и ускоряют обновление подвижного состава. Коммерческий директор «Авито спецтехника» Андрей Горн рассказал, что платформа создала два независимых рейтинга – топ-50 продавцов спецтехники и рейтинг с оценкой надежности моделей, доступности сервиса и запчастей. Обе возможности могут использовать российские покупатели, а также банки и лизинговые компании. Для последних информация становится аргументом в пользу кредитования бизнеса.
1: О школе.
2: В школах со следующего года появится единое телевидение, заявил Сергей Кравцов. По словам министра просвещения, на переменах и после уроков детям будут показывать фильмы и ролики, необходимые для обучения. Проект стартует в пилотных 15 регионах и по его результатам может появиться во всех школах страны.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юаня 12 рублей 47 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 16 без осадков, в Петербурге 14 выше нуля, облачно с прояснениями.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Котц. Сегодня тоже из полей, из командировки. Но я думаю, что оперативную обстановку мы, безусловно, обсудим. Тем более, вот к сводке поступают каждый день. Начать предлагаю, Саш, с наших, вот хорошее слово, согласись, систематических ударов, да, вот уже без всяких экивоков, систематических ударов по инфраструктуре в широком смысле. А так, конечно, мы видим, что координаты всех дата-центров, коммуникационных компаний, сотовых операторов занесены в необходимые базы данных наших военных. Ну и энергетика, теперь еще и энергетика. Зима не за горами, несмотря на то, что Украина все-таки, конечно, такое более теплое пространство, но неизбежно. И все больше разговоров о том, вот экстремисты-террористы там начинают говорить, что жизнь при свечах не так и плоха, на самом деле, а интернет и электричество только отвлекают от великого и важного. Поэтому вот попробуем разобрать, я думаю.
5: Да, удары систематические и системные, это тоже важно, то есть это не просто какой-то набор беспорядочных, хаотичных целей, а все-таки системное вышибание основ государства украинского, за счет чего оно функционирует. И действительно, вот в ночь на среду начали бить по энергетическим объектам. Я напомню, что еще в начале сентября, по-моему, 4 сентября, президент объявил, что действительно вооруженным силам был отдан приказ о работе именно по вышибанию украинской энергетикой, и вот к концу месяца, видимо, распределяли цели, да, и к концу месяца все-таки такие удары пошли. Буквально накануне этих ударов Укрэнерго успокаивала сограждан, дескать, энергосистема работает стабильно, никаких ограничений не предполагается, и уже к утру 30 сентября этот прогноз устарел, потому что к утру уже та же самая Укрэнерго перечисляла обесточивание, это и Киев, и Киевская область, и Днепропетровская, Харьковская, Сумская, и советовали не включать мощные электроприборы, дескать, ими лучше по ночам там что-то оперировать, да, пока солнце светит, лучше работать при солнечном свете. Что произошло ночью? Ну, ночью под удар попал киевский энергоузел, причем сразу по всей цепочке. На юге области под удар попала Трипольская ТЭС, это город Украинка, на севере Киевская гидроэлектростанция в Вышгороде. Между ними также была атака по подстанции Киевская. Это уже 750 киловольт, очень мощная распределительная станция. И это, ну, наивысший класс напряжения в украинской сети. Это главные ворота, через которые, собственно, в столицу, в Киев, заходит ток электричества с Ровенской атомной электростанции. В феврале, кстати, по этой подстанции уже пролетал циркон. Видимо, раз он снова в списке целей, то за полгода ее успели подлатать. Плюс еще один четвертый адрес – это не генерация электроэнергии, это аккумуляторный парк в Гореничах. То есть, по сути, это огромная батарея, которая накапливает электроэнергию, когда ее в избытке, да, такое за лето, к сожалению, на Украине бывало, и, собственно, отдают, когда станции встают, то есть это такая страховка на случай, если ляжет и генерация собственная, и транзит из других областей, ну, в частности, с Ровенской атомной электростанции, то есть, получается, вышибали три слоя сразу за одну ночь, вырабатывание электроэнергии, кто ее доставляет, то есть вот та самая 750-киловольтная подстанция, ну и, собственно, кто держит запас. Вот эти самые батарейки. Естественно, Министерство обороны России привязывает каждый объект к военным заводам Киева и области, что справедливо, и логика вполне понятна, потому что на дизель-генераторах большая оборонка долго не протянет, а на вот эти вот разбитые небольшие цеха по разным подвалам, да, ну, на них не напасешься, на дизель-генераторов, хотя понятно, что в первую очередь военные все-таки будут себя обеспечивать, а не, допустим, больницы или детские сады, поэтому все претензии зимой предъявляйте военно-политическому руководству. Ну и надо сказать, что заводами одними военный эффект от ударов по энергетике не ограничивается, потому что большую часть, к примеру, перевозок по украинской железной дороге идет за счет электротяги. Вот сегодня, например, в среду утром поезда по всей стране шли с опозданием на 7, на 8 часов. Там состав Запорожье-Перемышль, например, отстал от графика на 12,5 часов. Ну, понятно, что если опаздывает пассажирский
6: поезд, это такая неприятность. А если эшелон с боеприпасами, который встал где-нибудь посреди перегона, это уже проблема фронта, да, плюс это еще и очень удобная мишень. Теперь о том, с чем Украина входит в эту зиму, причем я вот сейчас буду называть цифры не наши, их называет бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, то есть украинский бывший чиновник, он считает, что дефицит генерирующих мощностей 7000 мегаватт. Все украинские станции вместе взятые способны дать только 60% электроэнергии, которая нужна потребителям, а новых мощностей при нынешних темпах вводится катастрофически мало, и чтобы закрыть вот эту дыру, ну так, чтобы было понятно, без вот этих умных, да, цифр и названий, потребуется десятки лет. Это оценка бывшего главы Укрэнерго, то есть человек, который что-то в этом соображает. И власти в Киеве уже сами называют этой грядущий зимний период самым тяжелым за все вот эти без малого 5 лет. И есть в этой статистике деталь, которую Банковая предпочитает не замечать. В июле Украина впервые за 10 месяцев стала чистым импортером электричества, то есть все электричество она закупала. И, собственно, при этом она продолжала продавать за границу энергию, причем продала больше, чем закупила. Ну, как бы с одной стороны звучит как некая победа энергетиков, да, но все на самом деле объясняется намного проще, потому просто промышленное потребление электричества за минувший год упала практически на треть. Ну, просто мы настолько выбили ее промышленность, в основном металлургию, что на нее уже электричество не надо тратить, и только поэтому у них появились какие-то экспортные возможности продавать электричество больше, чем они закупают. А импорт вещь такая капризная, его ограничивают, ну, например, украинские ценовые потолки на рынке, да, если зимой в Европе подорожает газ, подорожает совершенно однозначно и электричество, а газ, безусловно, подорожает к зиме. Поэтому вот такой багаж, с которым Украина подходит к отопительному периоду, он для них не очень оптимистичны, но бьем мы в последнее время не только по энергетике, но и вот новый какой-то штрих, да, этих ударов, это удары по дата-центрам, удары по мобильным операторам, вышибаем Украине интернет, декоммунизируем его потихонечку, как мощности, которые выдают интернет на потребителей гражданских, так и, безусловно, военных. При этом я предположу, что все-таки военные, конечно, без интернета не останутся, но по сути, интернет, это же не только там посидеть в ютубчике, полистать рилсы в фейсбуке запрещенном экстремистском или в какой-нибудь другой незапрещенной на Украине сети. Это же все-таки функционирование государства, это функционирование банковской системы. Ну, то есть это то, через что питается государство, вот любая его функция. Зарплаты выдать без интернета сегодня практически невозможно. Возможно, на Украине, и, конечно, это будет сказываться на функционировании государственной системы в целом, а Starlink все-таки, я думаю, обеспечит бесперебойную связь на Украине на фронте. Вот. Но, конечно, вот за счет маленьких терминалов, которые функционируют в каждом окопе или в каждом блиндаже, невозможно настроить государственную систему. Это, в принципе, по законам безопасности цифровой это делать просто нельзя. Ну, то есть ты практически отдаешь весь свой цифровой суверенитет, который у тебя остался, ты отдаешь в руки американцев. И вот Украина, судя по всему, идет по этому пути. Ну и продолжаем бить по портам. Вот за последние сутки в очередной раз пришлись атаки на Дунай, на Измаил, на те оставшиеся мощности, через которые можно завозить топливо из Черного моря по реке или из румынской Констанции, да, а потом уже сухопутный путь. То есть систематические, да, но при этом системные. То есть мы вышибаем у Украины ее генерацию как валютной выручки, так и электроэнергии просто по, что называется, по шпаргалке, по методичке.
4: Да, Саша, ну, конечно, прям видя эти удары, картинки, последствия, вот возникает вопрос, да, о том, ну, как долго, в принципе, все это может держаться и зиме. Ну, давай вот продолжим через пару минут.
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя. И, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
9: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина Пушкина. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и... КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем, да, и вот... Осень 2026 года ознаменовалась, как вот ты вначале емко сказал, да, системными и систематическими ударами по инфраструктуре, причем расположенной, как мы видим, преимущественно вокруг Киева. И наша, в общем, палитра используемых средств расширяется невероятно интересно. И вот тот вопрос, который возникает, должно же все-таки количество перейти в качество? Ну, даже без использования зимы, и здесь вот ты всегда говоришь, что ну, радоваться особо да, не приходится, понятно, что там живые люди, понятно, что как бы будут мерзнуть, и все это, но неизбежно, да, ничего не поделаешь, и обстоятельства таковы, каковы они есть. Вот как это наращивание переходит в качество?
12: Ты знаешь, очень-очень интересно написала сегодня Марина Ахмедова, это, на мой взгляд, один из лучших репортеров, но при этом это для меня такой образец гуманиста, настоящего гуманиста, и вот она говорит, что ну, ей, безусловно, жалко людей, которые в Киев будут мерзнуть, но при этом она прекрасно понимает, что если мы сейчас не будем вышибать все эти узлы, да, включая энергетику, в нас полетит не 1600 за сутки, да, как недавно был рекорд, а там, не знаю, 3600 за сутки, и плохо от этого будет нам. Поэтому, конечно, людей жалко, но при этом мы понимаем, что это меры вынужденные для того, чтобы нам обезопасить все-таки в первую очередь себя. То есть можно сказать, что это такие миротворческие удары, которыми мы принуждаем Украину к заключению определенных соглашений на наших условиях.
4: При главное, этом, Саша, радости ни у кого здесь нет по этому поводу. Никто не глумится над там, теми, кто страдает и испытывает несчастье из простого украинского народа.
12: Да. Не принято делать, но у нас нет такого там какого-то злорадства, зубоскальства по этому поводу. Ну вот война, что поделаешь. А они, между прочим, над белгородцами, ой, как глумились всю зиму, потому что они не могут достать, докуда они хотят достать, и пытаются закошмарить тех, докуда они могут дотянуться. Вот, собственно, и Белгород сейчас готовится тоже к зимнему периоду очень основательно, потому что понимает, что по нему опять будут бить. Так возвращаясь к линейке наших дронов, там украинцы уже бьют в тревожную рынду о том, что у нас появляются новые дроны, которым даже GPS-навигация не нужна. Ну, собственно, это та же система, по которой часто летят украинские дроны, они летят не по спутникам, они летят по рельефу, то есть заранее заложенные карты, и дрон уже оптическим зрением ориентируется именно по заложенной карте наземной, а не по спутникам, и они уже реактивны. Но я бы тут отметил, что судя по картинке, которую мы получаем из того же Киева, столицу Украины-то кошмарят в том числе и обычные поршневые мопеды, да, как их на Украине называют, то есть это, скорее всего, Герань-2, которые не реактивные, не скоростные, но вот их ПВО что-то уже не справляется и с ними. И, кстати, по дата-центрам в том числе и такие дроны, вторая Герань, обычная, прилетали на минувшей неделе, и там даже нардеп Алексей Гончаренко, наверняка террорист, экстремист, он задается вопросом, а что происходит со столичной противовоздушной обороной? Ну, понятно, что нет ракет к Патриотам, но обычную Герань-то мы должны, говорит, сбивать. Почему не сбивает? Как мы будем вот эту зиму зимовать, если россияне, как он говорит, захватили небо над Киевом и теперь, развлекаясь, выбивают здание за зданием. Ну, развлекаясь, это его формулировка. Конечно, понятно, что мы не развлекаемся, мы решаем задачи специальной военной операции, но то, что качественно все-таки мы выросли и в средствах поражения, и в фиксации того, что мы поражаем, это однозначно. Вот тоже на минувшей неделе кадры с нашего дрона, который висит над Киевом. Ясный день, висит где-то над Шулявкой, да, с такой старый район в центре Киева, около пересечения Берестейского проспекта с улицей семьи Бродских, и там видно, как по проспекту ползут машины на крыше, там бизнес-центра этого Инком. Можно просто вентиляционные короба пересчитать, да, картинка ровная, без каких-то рывков, без рассыпающихся пикселей, да, 3 секунды, вспышка у фасада, такой огненный шар, серый столб над дымом, это вот привет от 50-й бригады беспилотных сил «Варяг», в которой я, кстати, на прошлой неделе работал в Запорожской области, и на сайте КП висит мой эксклюзивный материал. Так вот, там, в этом центре Инком, работал центр обработки данных Data Group. Это один из крупнейших провайдеров Украины, через который идет связь, ну, там, и военных, и бизнеса, и госструктур. Там признали уже, что дата-центр поврежден, что сервис перевели на запасные какие-то площадки. Вот, но тут важно то, что значит, мы летаем с объективным контролем и без какого-либо Старлинка, да. В конце января министр обороны, бывший уже Украины, Михаил Федоров, жаловался Илону Маску, что наши герани начали летать на Старлинка, и тогда, значит, работу Старлинка ограничили. Только зарегистрированные терминалы могли летать. Соответственно, у нас таких терминалов нет. Вот они радовались, что нас ослепили, но радость продлилась недолго, да, то есть сначала у нас появилась меш-связь, это модемы на беспилотников, которые просто по цепочке передают эти сигналы, ну и
6: прошло вот уже почти 8 месяцев, да, и объективный контроль из центра вражеской столицы среди бела дня идет без всяких помех. Виден адрес, виден фасад, видна секунда попадания прям, да, и цель держат в кадре до последней секунды, пока эта же очередная герань не уходит в это же здание. Ну и, конечно, отдельная ирония в выборе целей на минувшей неделе, потому что, по данным Минобороны, был выбит еще один киевский дата-центр «Космонова». Он был поражен, если не ошибаюсь, в ночь на 26 сентября, а он как раз обеспечивал в интересах ВСУ поддержку того самого Старлинка. Как говорится, как тебе такое, Илон Маск? Это вот то, что хотелось отметить на минувшей неделе, потому что как-то вот этот объективный контроль, он резко пошел, да, то мы видели, как они летят на, допустим, танкеры, да, в Черном море. К этому мы уже привыкли, чтобы вот над самим Киевом летало и все это дело снимало. Это что-то новое, а у нас же будет еще свой спутниковый интернет проект «Рассвет». Рано или поздно он появится. Я думаю, что в следующем году уже начнутся его боевые испытания в зоне специальной военной операции совершенно однозначно. И тут не должно быть иллюзий, что мы закончим войну к следующему году. Я думаю, все видели и указ президента об увеличении армии на 15,5 тысяч человек, причем это не гражданский персонал, а именно военный, и, соответственно, увеличение бюджета, да, военного бюджета на следующий год, он будет больше, чем предполагалось раньше, то есть мы в следующем году планируем продолжать боевые действия, потому что очевидно, что ну, каких-то перспектив переговорного трека серьезных, да, нет, разговоры будут продолжаться, будет продолжаться челночная дипломатия, Зитька и Витька, как их называют на Украине, Уитков и Кушнер, вот, но при этом будут выполняться и боевые задачи на качественно новом уровне, который требует ну, качественно иного немножко обеспечения финансового. 15,5 тысяч человек – это ну, не самое большое увеличение за последние 4,5 года. Помните, в 22-м, 23-м, 24-м годах увеличения нашей армии были такие рывками, там, на 130, на 180 тысяч человек. В этом году это уже четвертое увеличение. Самое большое было, по-моему, в июле на 20 тысяч. Тогда это аргументировали возрождением стройбатов, да, которые у нас 20 лет назад были ликвидированы. То есть идет не... Ну, раньше шли такие наращивания мышц под войну, сейчас идет точечное увеличение. Я думаю, что вот эти 15,5 тысяч это все-таки под наши новые войска, войска беспилотных систем, вот под, потому что войска беспилотных систем — это не только небо, да, это не только беспилотники, на сегодняшний день это и НРТК, то есть наземные роботизированные технические системы, это и водные беспилотники, и все, что с этим связано, потому что и беспилотие наше очень разнообразным стало. Вот я поработал в бригаде «Варяг» неделю, одно из самых закрытых наших подразделений, поэтому очень рекомендую почитать на сайте «Комсомольской правды» текст. То есть и истребительная малая авиация, и дроны-перехватчики, и дроны-сопровождения, и, естественно, разведывательные, и, естественно, дальние удары, и реактивные, и нереактивные. Ну, то есть это все очень быстро развивается и требует кадров квалифицированных. Вот сколько было разговоров про мобилизацию, которая начнется после выборов. В итоге мобилизация не началась, но вот был издан приказ об увеличении на 15,5 тысяч, и, думаю, это как раз вот под развитие наших беспилотных систем, которые, конечно, сегодня играют одну из первых скрипок на поле боя. Понятно, надо отдавать всегда дань нашей пехоте, нашим штурмовикам, за счет которых мы продвигаемся вперед почти на всех участках фронта, но без беспилотия это было бы сегодня крайне тяжело, потому что и противодействие с той стороны в основном это БПЛА. Я думаю, что значит, о том, что происходит на фронтах, можно поговорить сразу после новостей, Игорь.
4: Да, сразу и продолжим.
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
13: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
7: Реклама. «Комсомольская
14: правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше
7: 15 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя. И, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Карьерные консультанты Великолукского кадрового центра совместно с движением «Первых» провели профориентационный тренинг для учеников 10-11 классов Великолукской средней школы номер 1. Главная цель – помочь будущим выпускникам сделать осознанный выбор, а не действовать вслепую. Ребятам пояснили, что среди ошибок выпускника – выбор сначала вуза, а не профессии. Правильная формула иная. Сначала выбираем профессию, под нее подбираем вуз, колледж и только потом комбинацию ЕГЭ. Главный итог встречи – старшеклассники получили четкий пошаговый план, как строить свою карьеру. Псковская область 1 и 2 октября примет 4-й форум региональных отделений Российского исторического общества, посвященный малым городам в контексте истории и современности России. Историки из 20 регионов России обсудят развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Сотрудники полиции Великих Луг провели встречу со студентами Великолукского лесотехнического колледжа. Особое внимание было уделено ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Оно влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Также полицейские затронули вопросы профилактики наркомании, объяснили студентам, как распознать признаки вовлечения в противоправную деятельность и куда обращаться за помощью.
7: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
7: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц сегодня вот опять из командировки. И невероятно интересно, как там дела на запорожском направлении с учетом вот того, что так как-то пошло дело. Да, и, в общем, Донбасс тоже, и Харьковская. Ну, я думаю, по всему спектру пройдем, где как обстановка.
12: Ты знаешь, мне вот хочется начать с Херсонщины. На самом деле хочется начать с Олешек, из которой Киев старательно сейчас лепит, я уже не знаю, не вторую, а очередную бучу. Да, вот у них на Совбезе ООН этот Сибига иностранных дел выступал, да, вспоминал блокаду Ленинграда, говорил, что Олешки в осаде, Москва единственная причина этой катастрофы. Там для верности приправил весь этот информационный свой винегрет голодомором, что, дескать, вот голод был оружием Кремля в те года и сейчас тоже. Ну, конечно, сильное сравнение с Ленинградом, но роли главный украинский дипломат как-то раздал неправильно, потому что Олешки, если кто не знает, это город под российским контролем на нашем берегу Днепра с 2022 года. То есть это российский город. Украинцы находятся на другом берегу, на правом, да, и там находятся позиции ВСУ. И кольцо вокруг города замыкают именно украинские дроны, которые висят над каждой тропинкой и не дают туда ни въехать, ни выехать. Вот в 1942 году, в 1943, да, по дороге жизни зимой по Ладожскому озеру били немецкие самолеты по этим полуторкам. Вот сегодня на подъездах к Олешкам как раз на машины с продуктами охотятся украинские FPV-дроны. Вот кто в этой истории группа армии «Север», да, немецкая, вопрос, мне кажется, риторический. Вот сейчас кадры появились в начале сентября на въезде в город. Встречали гуманитарную колонну, там везли 10 тонн продуктов, там самого необходимого, медикаменты, на машинах были надписи, люди, да, водители вышли, подняли вот так вот руки, показали, что они гражданские операторы, ударили по первой машине, потом по последней, въезд закупорили, груз до людей так и не дошел. Вот об этом Сибига почему-то молчит. Только за неделю одну конца августа глава Олешкинского округа Руслан Хоменко насчитал более 1300 ударов дронами, 1200 прилетов артиллерии, причем бьют по легковушкам, по скорым, по коммунальной технике, дороги минируют дистанционно. И вот к этой информационной истерии подключают западные средства массовой информации, пропагандистские, BBC тут пробило дно, днище просто западного цинизма. Там в британском телесюжете, значит, они рассказывают, что люди едят сорняки с огорода, дроны бьют по тем, кто везет еду. А чьи дроны? Чьи дроны? Вообще ни слова. Зато есть абсурдное утверждение, что Украина пыталась доставить в этот район необходимые припасы, но в последние месяцы безуспешно. Чем они пытались доставить? Сбросом с дрона, что ли, они пытались доставить? Там немецкие их коллеги пробивают еще глубже это дно. Там Бильд публикует заметку о том, что город несколько дней окружен русскими. Преодолеть 4 километра из Херсона стало невозможно. Это русский город. Как мы свой город будем окружать? Из Херсона нет мостов. Из Херсона можно только вплавь или там на лодочке преодолеть. Но это как перейти линию фронта. Ну, как это русские окружили город, который они сами контролируют? АРД немецкая пишет, значит, что там вообще каминг-аут, что гнезда операторов дронов в Олешках
6: участках, в домах мирных жителей. Ну, получается, мы сами обстреливаем себя, как в 2014 году, да? ООН не смогли установить, кто стреляет, чьи дроны летают. Ну, как 8 лет подряд миссия ОБСЕ в Донецке не могла понять, кто обстреливает Донбасс, да, сами по себе снаряды прилетали. И главный голос там нынешней вот этой информационной кампании, у них начальница украинской военной администрации Олешек, как они пишут, Татьяна Гасаненко, которая была назначена еще в 23-м году, когда Олешки уже были российскими, но вот живет она в Николаеве, оттуда рассказывает журналистам, как в Олешках едят собак. И тут же говорит, что подъезды заминированы, машины с едой обстреливают, подрываются на минах гражданские. Кто минирует, кто обстреливает, ну вот как-то она не уточняет. Зачем сейчас Киеву, да, Киев, вот это вот Буча, это информационная истерия, рецептом знакомый абсолютно, да, есть картинка, есть приговор, который они без всякого расследования выносят, и вот преступление России страшное, да, голодомор, сорняки люди едят, собак едят, это вот уже такой козырь на переговорах, уже повод для какого-нибудь транша, наверняка есть и прикладная какая-то цель, да, Олешки стоят прямо напротив Херсона, это такая кость в горле для Киева, и, конечно, с одной стороны, выдавить оттуда последних жителей, значит, превратить левый берег в мертвую зону, да, где любое движение – это законная цель, могут потребовать какие-нибудь гуманитарные коридоры под международным надзором, чтобы туда затащить на наш берег какие-то, да, силы, где сами своими ВСУшными силами пробиться не могут. При этом в Москве как бы никто не скрывает беды. Дмитрий Песков говорит, что дроны постоянно украинские висят в воздухе, убивают людей, ситуация критическая, но реально критическая. Но если Сибиди там или BBC так важны судьбы жителей Олешек, давайте откроем гуманитарный коридор, только в сторону Мелитополя, в сторону тыла России, который тыл такой условный, потому что под тем же Мелитополем Украина на днях сожгла гуманитарный конвой, убив 3 волонтеров из Омской области, из Тары, по-моему, да. Вот британские пропагандисты почему-то про это не пишут. А мне вот знакомый товарищ пишет, который как раз воюет в районе Олешек, он мне прислал еще майское видео, как он просто каждое утро по туману на мотоцикле ездит по дороге подвоза и из автомата просто уничтожает разбросанные мины по дороге. Вот он нашел 4 гражданских, которые на этих минах украинских подорвались, эвакуировали, но выжили только 2, женщины и мужчины. Еще же одна женщина, еще один мужчина, они, ну, не смогли их спасти, потому что были такие травмы, которые не совместимы из жизни, и он говорит, что минируют вообще нещадно на одном километре, вот у него, говорит, рекорд был, 79 взрывных устройств за ночь, за одну ночь было сброшено, а минируют постоянно, и на этом фоне там что-то Сибига рассказывает про то, что жители Олешек вынуждены выживать, что они вынуждены есть сорняки, ну вот, говорит, еще в мае в Олешках работал рынок и работал один магазин. А сейчас, говорит, полная блокада, ну просто неоткуда взять продуктов. Ситуация такая же сложная в соседнем Радинске, в Великих Копанях. Там остался рынок, но его постоянно атакуют и эфпиридронами. Ну то есть жители действительно в критической ситуации, но не потому, что Россия окружила свой город. Ну как, вот Россия окружила Белгород и сама по нему бьет по энергообъектам. Так получается. Вот. Но все равно но вот мы пока виновниками остаемся, и мне понравилось, как этот боец закончил свое письмо, которое он мне написал. Он написал, вот я сейчас дословно цитирую, этот режим, ну, потому что он насмотрелся на то, что они творят с людьми в Олешках. Этот режим должен исчезнуть, как в свое время исчез Третий Рейх, только на этот раз без остатков метастаз, чтобы новые опухоли больше не прорастали, не появлялись. Это вот обычный боец из Олешек, который видит, что украинские дроноводы творят там с мирным населением. Вот. Но это вот такое вот отступление, то что называется, не могу молчать. А вот про Запорожье, про которое ты говоришь, ну вот, честно говоря, из всех котлов, которые у нас сформировались, да, на сегодняшний день, я имею в виду Харьковский котел, который постепенно сжимается и постепенно расширяется внешняя его сторона, Доброполье, где также мы давим этот город с двух сторон тисками,
12: руками вот так вот сжимаем. Мне кажется, что Ореховский узел пойдет быстрее всех вот этих трех главных наших точек, потому что довольно активно мы там выдавливаем противника в соседнюю Преображенку. В целом мы уже разрубили Запорожский фронт противника по центру, то есть сейчас нет единого фронта. Орехов был таким связующим звеном, с которого кормилось как, ну, условно говоря, Гуляй-Польское направление в одну сторону, так и Каменское в сторону Каховского водохранилища бывшего. Сегодня этот узел уже не работает как связующее звено. Это не значит, что как бы мы фронт обрушили, но это значит, что логистику всего фронта Украине приходится перестраивать, и она намного сложнее сегодня, чем была при украинском Орехове. Наши подразделения уже ведут бои в центре города, на юго-западных окраинах, на северо-восточных окраинах. Ну вот мне кажется, что все-таки точно до конца осени Орехов пойдет, и нам откроется дорога на Запорожье с с юго-востока. Это не значит, что мы быстро дойдем до Запорожья, до него от Орехова еще 60-65 километров. Но вот таких вот крупных узлов обороны уже с этой стороны не будет. Там группировка войск Днепра будет с юга тоже поджимать. Противник, конечно, этому пытается препятствовать и контратакует, как он контратакует и на других участках фронта, в том числе на Краснолиманском направлении. Но заявленные успехи противника там чересчур гиперболизированы, скажу я так, и расшифрую, наверное, вот это свое утверждение уже в последнем кусочке нашей программы. Не переключайтесь.
4: Да, вернемся буквально через пару минут.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
17: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на Радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
18: Новости. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
19: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53 4 70 57.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: А знаете ли вы что? Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. А мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон.
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем, да, Запорожье, 60 километров, и Донбасс, и Харьковская область, в общем, все везде бурлит.
12: Да, ну мы остановились на Краснолиманском направлении, где противник хвастается своими успехами, там, значит, у них это операция Вивальди, четыре сезона, они чуть ли не ежедневно сообщают о занятии того или иного населенного пункта, и участие нашей патриотической общественности случилась какая-то жуткая боль по этому поводу. Ну, противник контратакует, контрнаступает не первый раз за последние 4,5 года. Я вот, честно скажу, могу вспомнить и побольнее их контратаки, например, в Харьковской области, или, например, создание условий для нашего ухода из Херсона. Сейчас вот какой-то такой серьезной катастрофы я не вижу. Ну да, контратакует, ну да, давит, ну да, накопил большие силы и старается нивелировать наш успех по приближению с этой стороны, с восточной, северо-восточной к Славянско-Краматорской агломерации. Но было бы странно, если бы он этого не делал, а только отступал, запирался, готовил новые рубежи обороны и отступал дальше. Конечно, он будет контратаковать. Это нормальное явление для такой большой войны. И противник не раз показывал, что контратаковать он умеет. Но я бы тут все-таки призвал не сильно опираться на то, что заявляет противник. Вот мы как-то в одной из прошлых программ разбирали с тобой, Игорь, наступление, как они это подавали, украинских войск на стыке Запорожья, Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики. Александровское направление у них это называлось, и там они говорили, что операция происходила в два этапа. В первый этап там 350 километров квадратных они освободили, во второй этап 300 квадратных километров они освободили, назывались населенные пункты Донецкой Народной Республики, которые они заняли, да, отбили. Так вот, я за эту командировку побывал в этом районе, на этих якобы освобожденных ими квадратных километрах, и никакой украинской армии я там не обнаружил. Более того, я там работал с нашими молнистами, это дроны «Молния», которые не ставятся на самом переднем крае. То есть, очевидно, еще дальше того места, где я работал, еще какое-то количество километров мы тоже контролируем. Ну, то есть, по сути, все заявления о каких-то занятых квадратных километрах оказались враньем, ну, либо слишком большим преувеличением. Вот примерно то же самое сейчас происходит на Краснолиманском направлении. Ситуация тяжелая, стараемся удержать в обороне логистику и не дать противнику срезать вот этот выступ, но при этом какой-то серьезной катастрофы в этом я не вижу. Конечно, это неприятно, но вся война состоит из как бы каких-то успехов и каких-то неудач. Да? В Великую Отечественную войну Третий рейх организовывал нам окружение даже в 1945 году, пусть небольшие, ненадолго, но они огрызались. Так и здесь идет такой же процесс. Поднакопили сил, поднажали, вот последние несколько месяцев они жмут. Но вот, к примеру, так себе, конечно, источник, да, но, тем не менее, обратить можно, потому что рациональное зерно в этом есть. Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель, недалекого ума девушка, согласен, но вот она говорит, что украинцы вот в этой операции в Донецкой Народной Республике уже за время ее проведения, я имею в виду вот этого наступления на Краснолиманском направлении, потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Не знаю, близка ли к истине эта цифра, но то, что они там теряют значительно больше, чем мы в обороне, это совершенно однозначно. И, конечно, ну, помимо удержания вот этих позиций, мы выполняем сейчас задачу и перемалывания тех самых резервов, которые Украина накопила для этого наступления. Поэтому, да, тяжело, да, давят, но это не решит исход войны. Мы все равно дойдем до Славянско-Краматорской агломерации, мы все равно взломаем генеральную линию обороны противника в Донбассе, мы все равно выйдем на границы, государственные границы, которые, значит, соприкасаются с Днепропетровщиной или там сверху с Харьковской областью. Сейчас вот Добропольский узел, да, мы постепенно тоже взламываем, и уже Министерство обороны заявляет о том, что он находится в окружении. Окружение, ну, скорее оперативное, чем физическое, в нынешних условиях физического быть и не может. Да, ты цепь солдат по кругу вот так вот не поставишь, но Министерство обороны заявляет, что мы уже пока зачищаем вот этот Добропольский узел, идем на северо-запад, в сторону на государственной границы, опять же, это в сторону Боровенкова, но, по сути, это направление отрезает всю западную логистику противника, у них остается только северная часть, которая, ну, тоже постепенно с северского направления будет подрезаться, как минимум она будет контролироваться нашими дронами. То есть этот процесс, он все равно неминуем, и проблемы с личным составом, которые только нарастают, как снежный ком у противника, они тоже неминуемы. И все вот эти проблемы с личным составом, они пытаются компенсировать дронами. Ну, надо признать, не безуспешно. Конечно, стена дронов у них выстроена, вот эта система очень серьезно, но и мы эволюционируем потихонечку. Вот я работал с 50-й бригадой «Варяг». Я впервые такое видел. Я работал с подвозом, который как раз на передовые позиции беспилотчиков подвозят все необходимое, включая птички. И когда ты выезжаешь только после того, как тебе дали добро с РЛС, которая видит, что небо чистое, при этом РЛС тебя ведет, и как только в небе что-то появляется, она тебе передает, как это было с нами, мы тут же где-то прятались, заезжая в какие-то лесополосы. Если идет атака уже на твой конвой, а ну, конвоем-то нельзя назвать две машины, две багги Улан, тебя еще сопровождает в небе твой конвой дрон-перехватчик, который в случае чего будет отбивать эту атаку на тебя. Ну, то есть постепенно выстраивается вот эта система противодействия беспилотию, которая много попила крови и у нас, и у них, безусловно. Но вот где-то нам удается вырваться вперед, но по части дальних ударов так точно. Нам не приходится тратить большие ресурсы для того, чтобы выполнять цели дальних ударов. Ну, то есть нам не надо запускать 1600 дронов, чтобы выбить в столице вражеского государства энергетические объекты или дата-центры. Нам достаточно нескольких десятков для этого, но это говорит и о выстраивании ПВО тоже, а 50-я бригада «Варяг», она выполняет и эти функции, например, в том числе среди остальных подразделений прикрывает трассу Новороссия дронами-перехватчиками.

0: Табуки, и там через полчаса уже мир знал разгадку. Там якобы в кабине сцепились русский командир и украинский второй пилот. Потом оказалось, что это брехня, да, но как бы мир-то в это поверил. Первым выдал эту историю израильский, там, 12-й канал, потом это подхватили сначала украинские источники, потом немецкие, там в том числе этот Бильд несчастный, таблоид, и наши тоже ленты, чего уж там греха таить, тоже подхватили, но в это поверили почему? Ну, потому что мы живем в такой лихорадке, да, 5-й год, Украина там держит одну такую повышенную температуру мировой информационной ленты, и любая, как бы, вот драка, любой пожар, упавший самолет, это такое продолжение фронта, да, потому что удивляться разучились. Потому что фронт уже вылез далеко за окопы, в порты, в трубы газовые, в танкеры горящие в нейтральных водах. И в такой реальности поножовщина двух пилотов на высоте 10 километров уже не выглядит, да, абсурдом, а выглядит какой-то очередной сводкой. Но главное, мне кажется, потому что этот борт вот с этой версией, это такая СВО в миниатюре. Украинец с ножом хочет угробить как можно больше людей, а на пути встает русский, да, получает клинок в бок, но держит удар и спасает пассажиров. Это то, что мы сделали в 22-м году, объявив специальную военную операцию, чтобы спасти Донбасс от операции против них военной. Да. И показательно, что ни одна редакция в мире не задумывалась, кто в этой истории с ножом. Роли раздали мгновенно: украинец с ножом, русский защитник. Вот мир так видит нашу войну, пусть не по телемарафонов, но вот где-то на подсознании, сознательном уровне, на уровне мозговой подкорки, все выглядит именно так, друзья.
1: Но телемарафон тоже вроде поговаривает, свернулись ввиду плотной методичной работы вооруженных сил России. Так что, может быть, прояснение ситуации...
0: Клиентам это пойдет только на пользу.
1: Последует. Спасибо, Саша, до встречи через неделю.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о ритуалах перед соревнованиями.
4: У меня всегда в Олимпийке моей в кофте, она в левом кармане, был крестик. А на Олимпиаде в 96-м у меня вообще вот тут серебряный вот такой висел. Это тот крест, который там осветили, когда мы перед отъездом всегда ходили из сборной команды России в церковь, которая выезжала на Олимпийские игры. Я поднимала всегда левую руку. Ну, у нас перед оценкой, перед судьей, да, ты понимаешь руку, и тебе как бы вперед можешь исполнять упражнение. На помост я всегда по лестнице заходила так, чтобы у меня левая нога последняя заходила на этот помост. Ну, и с вечера я готовила свой купальник, выступательный костюм. В определенном порядке у нас были булавочки маленькие, приклеивала этот номер, прицепляла или прибивала, неважно, в определенном. И он лежал у меня с утра, я складывала все вещи, и он был последним.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 9 вечера, в Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
5: ООН готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если такой с просьбой обратятся обе стороны, заявил официальный представитель генерального

0: Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша Стефан Дюжарик. По его словам, это стандартная позиция организации. Он также отметил, возможность для продвижения мирного процесса на Украине не закрылась, добавив, конфликт необходимо урегулировать посредством дипломатического диалога.
1: А США.
0: Последние американские войска покинут Ирак сегодня, заявил Дональд Трамп. По словам президента США, вывод войск и техники проходит организованно, в отличие от процесса вывода из Афганистана. Он также назвал операцию «Непоколебимая решимость» очень дорогостоящей экскурсией в ад. И отметил, это заняло много времени, и изначально Вашингтон туда затянули крайне неудачные решения, но скоро станет все частью истории.
1: О лекарствах.
0: В России ускорили доступ орфанных зарубежных препаратов для пациентов. До регистрации в России такие лекарства можно будет ввозить в рамках специальной процедуры, в том числе в упаковке на иностранном языке, но с наклейкой на русском, сообщили в Минздраве. Это повысит доступность лекарственных препаратов для пациентов и позволит своевременно начать терапию необходимыми препаратами, не дожидаясь, пока зарубежные производители наладят печать упаковки и инструкции на русском языке. В ведомстве отметили, выпуск русифицированной упаковки занимает несколько месяцев, в течение которых лекарство может быть недоступно. При этом такие препараты в ряде случаев не имеют аналогов на рынке.
1: Обо всем.
0: В Национальную гвардию Мексики приняли чихуахуа по кличке Командо. Он стал самым маленьким служебным псом, об этом сообщает Рейтер. Щенка готовят не только к роли талисмана, но и к поисково-спасательной работе. Для него уже подготовили специальную экипировку. Миниатюрные защитные очки, тактический жилет по размеру, а также шлем, и закрепили небольшую камеру. Он уже участвует в общественных церемониях, школьных мероприятиях и встречах с местными жителями. Рост пса 21 сантиметр, а вес 7 килограммов. Несмотря на миниатюрные пропорции, во время недавней тренировки уверенно преодолевал лестницы и другие препятствия.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 15 без осадков, в Петербурге 12 выше нуля, осадков также не ожидается.
1: Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР. Спецпроект. Часть первая.
2: Я бы сказал так, что вообще Судоплатов – это, безусловно, фигура неординарная. И в то же время, вы знаете, вот бывают такие люди, разведчики, ну, сугубо положительные. Все у них хорошо. Они действительно люди везде чистые, светлые. Но в Судоплатов это действительно фигура гораздо сложнее.
3: Рассказывает Николай Долгополов, историк разведки, политический обозреватель «Российской газеты».
2: Это действительно очень, я бы сказал, такой эффективный чекист. Человек, который умел руководить, умел создавать вокруг себя хорошую, как сейчас бы сказали, команду людей совершенно разных возрастов, абсолютно разных, я бы сказал так, национальностей. И они работали на него и на нашу советскую власть. Но были у Судоплатова в его биографии, в его жизни и пятна темноватые, до конца так и не раскрытые. Мне кажется, что, может быть, им так и оставаться вот этими темными, и пусть так и будет. Но, например, никто не знает, какова роль Судоплатова в создании той самой лаборатории токсинов, которая действовала при его правлении. Никто не знает, насколько действительно он виноват в том, что некоторые деятели культуры после Великой Отечественной войны были уничтожены, а до этого они выступали именно за победу, ездили в Штаты, уговаривали американцев давать деньги. Много все-таки темного. Может быть, пусть темное останется темным, а вот светлое есть одно, и все люди из круга Судоплатова рассказывали мне и говорили об одном, что этим человеком можно гордиться. Почему можно гордиться? Да потому что Павел Анатольевич не только был теоретиком кабинетным, не только аналитиком, задумавшим очень сложные оперативные мероприятия, но и сам в них всегда активно участвовавший. Надо сказать, что эти тоже были операции неоднозначные. Ну, давайте возьмем, например, скажем так, акт возмездия, совершенный Павлом Анатольевичем над Евгеном, его почему-то у нас называют Евгением, Евгеном Коновальцем, основателем запрещенной в нашей стране АУН-УПА. Ну, это был действительно акт возмездия. Сколько над ним работал Судоплатов? Кто бы кроме него мог вот так близко приблизиться? Операция вообще была для него смертельная.
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: Мы знали очень хорошо, что все эти террористические эмигрантские организации, ни одна из них не отличалась единством. В каждой из них свои раздоры, свои схватки, свои взаимоистребления даже. И мы играли на этих противоречиях, существующих внутри этих террористических эмигрантских организаций за рубежом.
2: Ну как? Парень из Москвы проник в ближайшее окружение. Как проник? Были у нас тогда агенты, не знаю, как сейчас, в рядах руководства вот такими мерзавцами, как УНА, УПСО. Нет, их было очень много, понимаете? Эти люди были, скажем так, я бы их назвал такими двустволками. Они работали и на ваших, и на наших. Вот среди них выделялся некий Мельник. Не тот самый Мельник, который потом стал одним из, скажем так, соперников Бандеры за пост руководителя всем вот этим, скажем так, псевдонациональным украинским движением. Нет, это был Мельник, один из людей, который был завербован нашими чекистами довольно давно, который работал на обе стороны. И вот пришла идея здесь, в Москве, она часто применялась, эта идея. Главное, не только часто применялась, часто очень воплощалась и приносила успехи. Судоплатов был выдан за его племянника родного. И вот под вот этой эгидой племяннической отправлен в далекую, я бы сказал, страну, в далекую командировку. Попадал он туда довольно сложно, переходил границу за границей и попал, я бы сказал, в такое, пусть это будет звучать несколько трафаретно, логово украинских националистов. И его эти националисты не приняли, поняли, что что-то здесь нечисто. Это во-первых. А во-вторых, боялись, симпатичный такой паренек с хорошим украинским языком, правда, не западноукраинским, а вот с таким, ясно было, что где-то из восточных он регионов. Но вот очень же он быстро проник к нашему Евгену Коновальцу. Очень быстро его вызывало расположение, не к добру это. Его гнадобили, его пытались вытеснить из этого круга. И делали это всяческими такими недостойными методами. Но вплоть до того, что там клеветали на него, пытались держать его не то что в строгости, а в полной суровости. Когда он был с ними, есть ему не давали. И Павел был просто голоден. Его жена вспоминает, что однажды, когда она выехала к нему, ну как агент, естественно, ОГПУ, она увидела своего мужа, сидящего там на заборе худого, голодного, и все, что она привезла, всю еду, все было моментально съедено. И он побоялся даже забрать там пару бутербродов с собой. Но настучат, увидят. И вот здесь надо сказать, что он тогда еще молодой парень. Он переиграл, конечно, Коновальца со всем его великим опытом. А Коновальц был непрост. Это действительно был офицер австро-венгерской армии, участвовал в Первой мировой войне, естественно, против нас воевал. Потом организовал вот это националистическое движение, я бы сказал, что был первым его таким настоящим основателем. Завоевал авторитет у своих. И вот после этого он понял, что вот одному ему Советский Союз, Советскую Украину не свалить. И вышел на связь с Берлином. Редко найдется такой человек из такого вот отребия, которого Гитлер бы, фюрер, принимал дважды, а его он принимал дважды. Они понравились друг другу. Оба были вот такими, я бы сказал, бесноватыми. И фюрер поручил ему не только самому закончить школу диверсионную, но она, вы знаете, мне кажется, Коновальцу была не особенно нужна, эта берлинская школа, а было нужно другое, чтобы его люди эту школу окончили. И его подонки вот этой школе учились. Знаете, кстати, их научили довольно здорово, и многих людей из этой вот школы видели в июне 41 года. Они шли в обозе не перед немцами, как иногда говорят, а за немцами, и сразу захватывали те украинские села, в которых немцы были, прошли, оставили свой маленький гарнизон, а вот подонки уже убитого к тому времени Коновальца, они убивали всех активистов, убивали возможных каких-то, скажем так, противников германской власти. Павел Анатольевич особенно втерся к нему в доверие, когда в Париже на кладбище они туда вместе пошли, они подошли к могиле Петлюры, и вот тогда-то, может быть, и проявился настоящий такой разведческий талант актерский Павла Судоплатова. Он вынул из кармана платок, собрал горсть земли из могилы, завязал платок узлом, положил в карман, и удивленный Коновалев спросил: «Это что ты делаешь?» А он сказал, что вот отвезу на Украину, на Рідну, и вот буду там деревья сажать, вырастет роща в честь нашего великого вождя.
3: Рассказывает политический обозреватель «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.
2: Павлу Судоплатову доверял Коновалев, а другие люди не очень. И предупреждал. Дали они Коновальца, что с этим хлопчиком лучше дело так не иметь, держать его подальше. Но Коновалец поверил, приблизил его к себе. И что особенно было ценно для Коновальца Судоплатова, это то, что тот действовал не где-то вот там, в каких-то там странах типа Польши или Германии, или где-то в Прибалтике, а он действовал на территории Украины. Вот что нужно было Коновальцу. Нужно было там создавать сеть. И, как уверен был Коновалец, лучшего здесь исполнителя, чем вот этот молодой парень, не придумать. Они договорились, что Судоплатов, он же вот этот молодой, юный человек, родственник Мельникова, племяш, вернется на Украину и будет подавать знаки, как он будет встречаться с Коновальцем и сообщать ему о том, что происходит на Украине. И вот Павла Судоплатова, конечно, чекисты пристроили на корабль. На этом корабле он заранее договорился, что приплывет в Роттердам, и встретился с Коновальцем. Вот тут надо сказать, что есть у разведчиков такое понятие, да и у всех у нас, как везение и невезение. Вот Павел Анатольевич был крайне везуч, потому что способ, которым планировали уничтожить и совершить акт возмездия над Коновальцем, был, на мой взгляд, весьма ненадежен.
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: И вот у нас возникла идея таким образом, что я приеду на очередную встречу с ним и угощу его подарками нашими. Поехал в Киев, купил несколько коробок шоколада, приехал в Москву. Привез я эти коробки, передал в специальный отдел, отдел такой техники подрывной был у нас. И он мне изготовили коробку, шоколад оставили. Но коробку для этого шоколада сделали еще более красивой.
2: Сделали ему эту коробку, вмонтировали мину с часовым механизмом. Мина была, извините, конечно, примитивная. Должна была взорваться через 30 минут. А могла бы, наверное, и раньше. По разным сведениям сопровождал на этом пароходе Судоплатова инженер с Лубянки, который мину исконструировал, по другим сведениям, не сопровождал. Но, тем не менее, встреча состоялась.
1: Продолжение через несколько минут. Реклама.
5: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Алексей Мухин о странной встрече Трампа с Зеленским на Генассамблее ООН. стиле Трампа. Если ты не можешь решить проблему, более того, ее не хочешь решить, потому что она разрешается не в твою пользу, надо ее не замечать. Возможно, домашний психолог Дональда Трампа в лице его супруги Мелании Трамп ему это и посоветовал. Ну нет конфликта с Ираном теперь. А что-то обсуждать же нужно. И, соответственно, тут мистер Зеленский где-то... Да, вот, кстати, он 40 минут мы с ним пообсуждали, и вроде бы даже все решили. Но, честно говоря, судя по растерянному выражению лица Зеленского во время и после этой встречи, я, честно говоря, думаю, что он сидел и проклинал своих, так сказать, технических руководителей, которые, собственно, организовали эту встречу, и у него вопрос не сходил с лица. Зачем? Зачем я здесь? Что я здесь делаю вообще? Вообще, где я? Зеленский растерян, и совершенно очевидно, что Дональд Трамп использует Зеленского как куклу на руке, чтобы продемонстрировать свое миролюбие, якобы, и склонность к решению конфликтов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР. Спецпроект. Часть вторая.
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: Очень коротко я доложил об этой организации украинских националистов.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 527-94 или 02.
8: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
9: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4, 8 811 53 4 70 57.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Принял, договорились встретиться через несколько часов и ушел. Павел быстро пошел по улице Роттердамской, свернул направо, улица магазинов, купил новую одежду, быстренько где-то набросил на себя ее и мигом на поезд в Париж. А из Парижа уже сообщено было следующее, что в Роттердаме на улице произошел взрыв, в результате которого убит Евген Коновалец. И это известие было передано в Москву, с радостью встречено. Но никто особенно не понимал, что произошло. Особенно не понимали эти спецслужбы Роттердама. Они выдвинули три версии. Первая версия – это то, что это был какой-то случайный взрыв. Вторая версия – что это подорвали его собственные, скажем так, противники, потому что всегда в этой организации украинских националистов шла безумная грызня. И третье – что, возможно, тут рука Москвы. Но доказательств не было, кроме одного. Вот какой-то такой портрет, довольно неясный, данный официантом молодой человек не хотел показывать лицо, завязывал шнурки. Что за человек? Откуда? Короче говоря, ушел Павел Анатольевич.
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: Я для него, я ведь был молод. Мне было 27-й год, а ему было уже под 50. Он меня опекал как молодого человека, будущую свою опору. И, видимо, по всему, видимо, придавал большое значение работе со мной.
2: Взрыв имел тут огромное значение. Во-первых, было показано националистам украинским, что они действуют совершенно не безнаказанно. Во-вторых, и, может быть, самых важных, драка за власть после смерти признанного лидера еще больше обострилась. Бандеровцы и мельниковцы, они схватились в схватке. Очень много было смертей с двух сторон. Победили бандеровцы. Начался, я бы сказал, такой распад временной этой организации. Ушло некоторое количество лет на ее восстановление. И здесь надо сказать, что вот роль Судоплатова была огромной. Он получил орден, благодарность от Сталина, повышение по службе и все такое прочее.
3: Рассказывает Николай Долгополов, историк разведки, политический обозреватель «Российской газеты».
2: Я бы еще остановился на другой операции, которую он провел. Почему-то у нас как-то вот так говорят, что вот он активно участвовал в операции «Утка» по уничтожению Троцкого. Я бы все-таки сказал, что да, конечно, участвовал, задумывал эту операцию, но главной действующей силой здесь, организующей, был его заместитель, друг, товарищ Наум Этингон. Сталин лично поручил Судоплатову уничтожить Троцкого, и это поручение должно было быть выполнено. Никто только не знал, как это сделать. Судоплатов был в недоумении. Он не знал языков вообще никаких, кроме русского и украинского. И вот здесь были большие сложности. Как он поедет в Мексику? Что он там будет делать? Как он будет искать подходы к вилле Троцкого? Были у него планы привлечь как можно больше испанцев, участников уже проигранной войны гражданской против Франко, осевших в Советском Союзе, в других странах. Но было понятно, что и с одними испанцами тут как бы трудно будет подобраться. Он призвал на помощь верного друга Этингона, и вот Этингон, собственно говоря, и придумал операцию «Утка».
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: Почему нужно привлечь Этингона? Потому что он блестяще знал испаноязычную агентуру, знал условия жизни в Испании, в Латинской Америке, в Америке вообще. И Этингон – это вообще было для разведки, это был исключительно очень полезный и нужный человек.
2: Надо было убивать Троцкого. Мы можем долго говорить об этических принципах. Убивать человека – хорошо это или плохо? Надо ли было действовать так жестоко? Но, вы знаете, на мой взгляд, я подчеркиваю, ответ на этот вопрос дали в 1955 году исследователи из Федеративной Республики Германии. И появляется статья, в которой приводятся именно оригинальные письма Троцкого и его переписка с немцами. Троцкий соглашается на ряд некоторых условий помогать в организации пятой колонии в СССР, помогать в свержении советской власти и организовывать сопротивление на еще не оккупированной территории. Но, вы знаете, меня это сначала поразило. Но как вообще немцы могли иметь дело с Троцким? Да? Троцкий, Бронштейн, дикий совершенно антисемитизм. К тому времени уже было принято решение об окончательном уничтожении евреев. И оба человека, Гитлер и Троцкий, на это пошли. Вот для меня это загадка. А потом вот эти исследования ученых ФРГ подтвердили некоторые другие источники. Вот вы верите в это? Нет. Вы знаете, я в это тоже не верю, но думаю и почти уверен в другом. Какие-то документы о сотрудничестве с фашистами, какие-то обещания поддержать их при войне с Советским Союзом Троцкий Лев Давыдович давал, понимая, что, конечно же, то, что он делает, это просто настоящее предательство и абсолютно невозможное дело, я так думаю. Но выхода у него не было, понимаете? Он был в западне, в капкане, жил в Норвегии, потом во Франции, отовсюду его высылали по просьбе советского правительства, уже тогда набравшего довольно-таки большую силу, а сел в Мексике. И вот началась операция «Утка».
3: Рассказывает политический обозреватель «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.
2: Эйсингон и Павел Судоплатов придумали очень такой необычный ход. Создано было две группы. А знаете, какой у них был приказ? Уничтожить демона, это так называли Троцкий, его называли демоном революции, значит, уничтожить демона, он же старик, любыми возможными способами, вплоть там до расстрела и так далее, и так далее. Жесткими методами, не стесняться в них. И любой ценой. То есть опять ставилась на карту жизнь людей, которые должны были совершить акт возмездия. И было очень трудно Эйтингону и Судоплатову не только подобрать участников, но и убедить руководителей своих, что нужно создавать две группы, независимые друг от друга, во главе которых стояли бы разные командиры. И на это надо выделять не какие-то скудные резервы валютные, которые были, а не скупиться. Это очень трудно проходило, но Судоплатов с Эйтингоном это пробили. И, как выяснилось, это было вообще, скажем так, спасением всей этой операции, потому что первая его часть, она закончилась очень неудачно. Группа Сикейроса проникла в дом, согласно плану, утвержденному Эйтингоном и Судоплатовым. Эйтингон действовал там, но он был не вместе с группой, за что себя потом корил. Судоплатов руководил действиями из Москвы, но попытка провалилась, люди прорвались в здание, изрешетили стены пулями, но не убили, скажем так, никого, кроме одного из охранников, который, собственно говоря, им и открыл дверь. А что было еще очень такого важного, что все-таки старик, демон, он же Троцкий, он с женой забрался под кровать, и никто фактически не пострадал, кроме его внука Севы, которому чуть-чуть поле задело то ли ногу, то ли руку, по-моему, ногу.
1: Продолжение через несколько минут. Реклама. Комсомольская
7: правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на Радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
12: О поручениях.
0: Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию. В частности, Кабмину до 1 июня 2029 года необходимо обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня. Кроме того, в Сириусе могут установить экспериментальный режим для технологий в сфере искусственного интеллекта. Еще одно поручение – обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных фундаментальных моделей нейросетей.
12: О политике.
0: Европа лишилась преимуществ, отказавшись от газа из России. Это вызвало кризис на всем континенте, заявил Эммануэль Макрон, выступая на экономическом форуме в Мадриде. Президент Франции отметил, топливо было одним из основополагающих элементов конкурентоспособности промышленности ЕС. Он отметил, что сейчас Европа переживает новый виток энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Ормузском проливе, и призвал работать над созданием единого энергорынка в Евросоюзе.
12: О происшествии.
0: 7 человек, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП в Волгоградской области, сообщили в региональном МВД. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, произошло столкновение двух легковых автомобилей. На месте аварии работают экипажи госавтоинспекции. Причина ЧП выясняется.
12: О проектах.
0: В России запустят проект аудита и поддержки фермерских хозяйств. Это совместный проект «Магнита» и «Роскачество». Главная цель – помочь небольшим производителям развивать производство. Работать будут с каждым хозяйством индивидуально. Фермеры смогут получить консультации по пищевой безопасности, документации и маркировке, а также производственному контролю и другим вопросам, необходимым для стабильных поставок качественной продукции в розничную сеть.
12: О спорте.
0: Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до участия в турнирах под своей эгидой. Информация появилась на сайте организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором могут сыграть команды по классическому волейболу, станет Лига наций следующего сезона. Ранее Международная федерация волейбола сняла запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях, который действовал с 2022 года.
12: О валютах.
0: Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юаня 12 рублей 47 копеек.
12: О погоде.
0: В Москве плюс 15 без осадков, в Петербурге 12 выше нуля, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
12: Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР. Спецпроект. Часть третья.
2: И тогда вступил план «Б». Тогда появился на арене уже Меркадер. Я бы сказал, великий наш разведчик. Вообще великий человек, на мой взгляд.
3: Рассказывает политический обозреватель российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
2: То, что Тингон с Судоплатовым такого парня отыскались с помощью, конечно, его матери Коридата, это их великая заслуга. Человек был готов на все. Вот он был таким стойким и убежденным бойцом, что вот за него как-то вот беспокоиться не приходилось. Он обольстил женщину. Ее фамилия в носящике произносится по-разному, я тоже не знаю, Ангелов, Ангелов и так далее, и так далее. Но это была, скажем так, сестра любимой секретарши Троцкого. И вот она его вела в дом, это был ее жених. Жених должен был показать свою статью Троцкому. Он приучил охрану к своим появлениям.
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: Расчет был на то, что поднимется паника, поднимется суета. Потом Меркадер был сильный мужчина такой, спортивного типа, и его не просто взять так. Но не получилось так, как думали.
2: Вопрос, вот, который иногда часто задают, ну а что, неужели как нельзя было убить другим способом, чем альпинистским ледорубом по голове? Знаете, тут надо обратиться вообще, опять-таки, к истории. Она такая очень интересная и очень тонкая, и очень грубая в свое время. Меркадер именно так уничтожал постовых франков. на мостах, которые пытались захватить республиканцы. Именно вот этим ледорубом. Не только пистолетом, ледоруб, нож-пистолет. Он этим очень хорошо пользовался. И понятно было, что, естественно, охрана засечет. Наверное, естественно, будет обыскивать, засечет нож. Засечет, конечно же, пистолет. Она была на это натренирована. А ледоруб он укоротил и вложил в карман своего плаща. И вот здесь произошло то, что, собственно говоря, известно всем и каждому. Был бы убит Троцкий одним ударом, и в судоплатах праздновал бы победу, но Троцкий отклонил немножко голову, ледоруб попал в другую часть немножечко, и Троцкий закричал. Меркадер потом рассказывал, что никогда он такого крика не слышал страшного. Меркадера задержали, он просидел, по-моему, 20 лет без одного дня в тюрьме и, в конце концов, был выпущен. А Итингон, мать Меркадера Коридар, они удачно приехали в Москву, причем вернулись из Москвы каким-то кружным путем. И последняя их была остановка в Китае, откуда они приехали в Москву на поезде. Вот это тоже было торжеством Судоплатова. И вы знаете, я бы все-таки сказал так, что, не знаю, пусть на меня обижаются кто-то, а может быть, и не надо на меня обижаться, то суровое время, оно требовало и суровых действий. И вот убийство Троцкого, или, хотите, акт возмездия, подготовленный Судоплатовым и его людьми, это была жесточайшая необходимость. Никого не оправдываю, никого не осуждаю. Вы знаете, я вот, когда писал свою там новую книгу, я нашел человека, который был, как говорят в разведке, куратором Меркадера. Представляете, он жил до сих пор, ему 94 года. Вот он очень много мне рассказывал о Меркадере, и Меркадер говорил ему, что если бы вот сейчас то же самое произошло, там, годы спустя или сколько-то, я бы поступил бы точно так же, и я не жалею ни о чем. Не жалею ни о том, что я убил этого мерзавца, не жалею даже ни о том, что 20 лет просидел. Вот так вот сложилась его жизнь несчастливо. Не думаю, что звездочка героя Советского Союза компенсировала все те страдания, которые он испытал.
3: Рассказывает Николай Долгополов, историк разведки, политический обозреватель «Российской газеты».
2: Наступила война, и опять Судоплатов в первых рядах. Понимаете, вот ему было поручено создание Амсбона. Но этот Амсбон был уже создан несколько пор. А сначала, еще за несколько месяцев до начала войны, они с Итингоном пытались протащить вот такую записку, чтобы она была утверждена, о создании диверсионных отрядов, которые бы действовали на своей территории, может быть, временно оккупированной. И сначала эту записку с радостью приняли, началась какая-то работа, а потом схватились за голову. Как это можно? Ведь это противоречит нашей военной доктрине. Бить врага на чужой территории надо и малой кровью. Какие там отряды диверсионные? Нет, не нужно.
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: Фашистскую Германию знал хорошо. Я там был, вращался в кругу слушателей высшей партийной школы Национал-социалистской партии в Берлине. Это люди, которые готовили себя и физически даже. Вот я вспоминаю двоих, я с ними хорошо был знаком, и на квартире у них бывал. Они ковыряли друг другу икры для того, чтобы узнать, выдержат ли они испытания, если их подвергнут пыткам большевики. Мы знали, что Германия будет воевать с нами, и что это грозный противник.
2: Ну и все-таки такие отряды были. И знаете, вот интересно, где они были созданы, потому что вот то, что было сделано, а было сделано так, были закладки так называемого оружия, не только оружия, но и боеприпасов, даже еды. Это было, знаете, где? Ну догадайтесь, в Беларуси, конечно. Но в других наших тогдашних советских республик этого не было. И партизанское движение стало разворачиваться и на территории оккупированных наших республик, части нашей советской территории, но и, главным образом, оно было, должно было стать централизованным. Не под силу было разрозненным вот этим партизанским отрядом бороться с фашистской махиной, И организация этого движения легла опять-таки на чекистов. И вот здесь в эти отряды чекистские вливались пограничники, вливались работники ЧК, люди, прошедшие курсы, и очень много спортсменов, знаменитых, известных. И всем этим, я бы сказал, довольно-таки хладнокровно руководился Довлатов. И эти отряды, не буду вам говорить, это без меня понятно, какую они роль сыграли в том, что действительно немцы под собой ног не чуяли и земли не чуяли.
3: Рассказывает политический обозреватель «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.
2: Еще одна вещь. Судоплатов разрабатывал много очень хитроумных операций. Вот мне, например, нравится одна операция, которая называется «Операция послушники». Это такая хитрая история, когда под эгидом церкви создавались диверсионные группы. Они должны были уничтожать немцев. В Смоленске эта группа одна и действовала. Причем действовала под очень интересной легендой. Два офицера, чекиста, они были протодиаконами у профессионального, хорошего, пожилого очень священника. Очень много пользы принесли. Разработала операцию два человека. Зоя Воскресенцева, она же Рыбкина, разведчица наша, она же писательница, и Павел Анатольевич Судоплатов, который лично подбирал кадры для этой операции. Но, конечно, не хватало кадров. И, знаете, опять вот так мы возвращаемся к заслугам Судоплатова, да? Я вот не знаю, мне разные люди, я еще эту тему как бы начал так разрабатывать, вы подумайте, что я очень такой уже человек, совсем не молодой, и не ошибетесь. Я начал ее обрабатывать где-то в середине 90-х годов прошлого века. Тогда еще были живы люди, вот, которые в этих отрядах сражались. И они мне очень интересные вещи рассказывали. Не хватало катастрофически опытных чекистов. И Судоплатов вместе с Этингоном обратились к Берии с просьбой освободить репрессированных чекистов, которые были, ну, не успели их расстрелять, не успели их замучить, содержались они в тюрьмах да в лагерях. Некоторых, вы знаете, спасти не успели, потому что те, что содержались в тюрьмах, которые были на территории, захваченной немцами, их расстреляли наши перед уходом. А многие очень сильные чекисты, такие как, например, Фишер, он же будущий Абель, как его, скажем так, некоторые соратники, даже тот же Яков Серебрянский, знаменитые, они были в тюрьмах. А некоторые, как, например, Абель Настоящий, они были уволены из органов из-за несоответствия. И вот есть такая, не знаю, легенда или правда, документально это не установлено. Берия вызвал к себе Судоплатова и сказал, ну а что вот эти люди? Они что, тебе нужны? Он даже не спросил, виновны они или нет. Обратите внимание. Судоплатов сказал, да, они мне очень нужны, они нам нужны. И Берия сказал, ну, бери их. И Судоплатов их взял. И они очень много помогали. Знаете, вот тут я скажу, что вот это в основном то, что он делал во время войны, изучая атомную проблематику и обращаясь к ней, я бы не сказал, что я согласен с тем, что о Судоплатове говорят, будто бы он очень много сделал для добычи атомных секретов. Ну, не вижу я здесь особой его роли. Действовали другие люди, хотя начальником вот этого самого отдела уже к концу войны Судоплатов, которому, ну, собственно говоря, уже нечего было делать, не было уже оккупированных территорий, но его назначили вот на эту должность. И он вот якобы собирал материалы.
1: Продолжение через несколько минут.
13: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
14: Я слушаю Радио КП
13: и тебе рекомендую.
15: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР. Спецпроект. Часть четвертая.
3: Вот я вам расскажу об одной операции, которую он проделал. Она известная. Они сняты целые художественные фильмы, пропитанные незнанием предмета. Вот, например, поездка в Данию к Нильсу Бору, другу Советского Союза, его настоящего товарища, его спасителя, знаменитого физика. И вот ему повезли вопросы. Вопросы, которые должны были прояснить, на каком этапе сейчас находится разработка атомной бомбы.
4: Рассказывает политический обозреватель российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
3: Всю эту делегацию составлял Судоплатов. Переводчиком был назначен и скрытым руководителем делегации полковник Терлецкий, который действительно был и физиком, и хорошо говорил на разных иностранных языках. Вот ему было все это поручено. Они действительно сумели проникнуть к Бору, это была официальная делегация, сумели с ним встретиться, сумели задать вопросы. Бор их принимал, ответил на вопросы и тут же, понимаете, засветил всех людей, которые были. Отдал весь список людей, которые у него были в гостях, американцам. То есть эти люди уже все, их карьера в разведке была завершена неблагополучно. Они приехали в Москву, и то, что они привезли, это было ответами студента, четверокурсника на вопросы, ну, скажем так, которые они получали от не особенно взыскательного преподавателя, даже не для сдачи диплома, а просто так для перехода на следующий курс. Ноль результатов, понимаете? Вот это не надо Судоплатову приписывать.
4: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
5: Органы разведки состояли из людей весьма опытных, знающих хорошо противника. Шли эти материалы к нам из Польши, из Италии, из Германии, из скандинавских стран. Все действовала наша агентура. Мы в целом ряде районов, вообще окружающих Советский Союз, были довольно сильны, особенно в скандинавских странах, да и в самой Германии то же самое. Мы имели очень ценную агентуру, созданную еще задолго до войны.
3: Шухевич был захвачен после очень сложных таких оперативных действий. Ими руководил Судоплатов, который часто выезжал на Украину. Почему было так трудно его поймать? Потому что Шухевич был все время, вы знаете, под прикрытием своих союзников, своих соотечественников. Рассказывал мне человек, непосредственно участвовавший в этой операции, доживший там до 97 лет, недавно ушедший, Сальников Георгий Захарович, что Шухевич чуть не в открытую бродил там по черноморским городам в форме советского офицера. И я никак не понял, ну а что вы не могли опознать, узнать? Может, и могли, но никто не выдавал. Ну, короче говоря, все-таки на него вышли уже другими сугубо такими оперативными методами. И его застрелили. И опять я с такой вот непонятной мне чувством читаю. И последний меткий выстрел произвел, конечно, Павел Судоплатов. Но я спрашиваю, а вот как вообще Судоплатов, человек, который в то время был, ну, уже на генеральской должности, как он мог вообще принимать участие в такой сугубо оперативной операции? И мне говорят, ну, это ложь, вранье, это сейчас такие, ну, вбросы идут, чтобы было интересно слушать, чтобы было хорошо и понятно. Не надо, не надо вот к этому героическому облику добавлять, скажем, те подвиги, которые он не совершал. Ну, Судоплатов хорошо стрелял, но не он, скажем так, арестовывал и брал вот этого человека, после которого, я бы сказал так, движение начало, ну, разваливаться. Еще не развалилось, но начало разваливаться.
4: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
5: Нас обвинили в том, что мы являемся участниками заговора, ставившего перед собой цель свержения советской власти и реставрацию капитализма в СССР. Я вам воспроизвожу почти дословно обвинения, которые мы были предъявлены.
3: Справедливо ли его бросили в тюрьму? Ну, вопрос, на мой взгляд, абсолютно понятный. Как можно было бросить в тюрьму героя, разведчика, героя войны, человека с орденом Ленина, с огромным количеством боевых наград, который столько сделал для своей страны? Что интересно, это уже, наверное, вина тех, кто его арестовывал. Преступления Судоплатова, они, собственно говоря, не были доказаны никак. Были обвинения, возможно, справедливые. Подтверждены они были или нет? Вот я подтверждений не читал, к сожалению, не слышал. Но то, что дали 15 лет человеку, которых он отсидел во Владимирском централе от звонка до звонка, ну, это, конечно, ужасно было. Почему? Знаете, ну, ладно, он сидел с Итингоном, со своим товарищем, другом, генерал-майором, кстати. Генерал-лейтенант с генерал-майором. Хорошая такая отсидка. Ужасные условия. Два раза инфаркт, ослеп на один глаз. Но вы понимаете, какой-то такой дурной привкус у меня от того, что в этом же Владимирском централе содержали Пауэрса. Там мерзавца Пауэрса, летчика, который сидел рядом. Но это какой-то, вы понимаете, все-таки огромный-огромный перебор, жуткая несправедливость.
4: Рассказывает Николай Долгополов, историк разведки, политический обозреватель «Российской газеты».
3: Судоплатов, ну, действительно, вышел больным, но нельзя сказать, что этот человек был сломлен. Наоборот, он не был сломлен. Его дождалась супруга, которую быту звали Эммой Карловной. У него было двое сыновей, Анатолий и Андрей. Не знаю, какие там отношения были сложные с Андреем, а Анатолия я несколько раз видел. Мы как-то выступали на телевидении в различных вот таких дискуссиях. И он был человеком эрудированным, но абсолютно, вы знаете, таким железобетонно непреклонным. А отец, по-моему, был более гибким. И вдруг он перестал появляться, а мне сказали, что он как-то вот очень быстро скончался. Но вы знаете, что заслуга Судоплатова и Павла Анатольевича, и Анатолия Анатольевича, это в том, что они сумели оставить большое очень и очень такое поучительное наследие. Написал Анатолий по рассказам отца несколько хороших книг. Вот мне больше всего нравится книга «Разведка

0: они очень, так сказать, красочно и публично выражали свое сочувствие, поддержку, но ничего кроме этого не было. И Судоплатов, вот он шел по такому пути. Сталину хотелось, чтобы коммунисты и даже высокие, занявшие посты во всем мире, нам помогали. Значит, таких людей надо было сделать. Вот и из Оппенгеймера и других сделали таких героев, которыми они не были. Но в лучшем случае они были антифашистами. Да, они нам сочувствовали. Можно в какой-то степени назвать их действительно теми, кто потом выступал против войны, но помогать они ничего не помогли. Давали материалы все по атомной бомбе. Люди гораздо более низкого, скажем так, положения в мире иерархическом разведки. Моя книжка, она вышла в прошлом году, «Море Селиантина Коэна». Вот это наши действительно атомные, я подчеркиваю, атомные разведчики. Я изучал горы материалов по ним. Они добыли для нас, в конце концов, атомную бомбу. Вот они во многом. Ну, с помощью, конечно, своих друзей, которых у нас сейчас иногда называют агентами, друзей, вот добыли эту атомную бомбу, и наши, значит, разведчики, и их друзья американские во главе с Моррисом и Леонтином Коэном, ни разу никакого вообще упоминания о Судоплатове ни в одном материале нет, к сожалению. Он сделал многое и без того, чтобы ему приписывать какие-то подвиги, которых он не совершал, в том числе и атомные.
1: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
2: Если в Слуге, дай бог, неудача, и вы попадетесь, то вы сами знаете, что нужно делать. Надо застрелиться самому. И все. В руки противника я бы не попал ни при каких обстоятельствах. Я бы успел покончить с собой.
1: Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР. Спецпроект. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.

0: Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Заявление ЕС о возможностях сравнять с землей базы в Калининграде безрассудно, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, НАТО проводит агрессивные учения, во время которых отрабатывается в том числе возможная блокада Калининградской области и изоляция российских портов на Балтике, а также переброска войск союзников через Сувалкский коридор. А отдельные граничащие с Россией страны ЕС бравируют готовностью к размещению ядерного оружия на своей территории, вносят соответствующие изменения в национальное законодательство, подчеркнула дипломат.
0: О происшествии.
1: Посольство Израиля в России выступило с официальным заявлением по поводу ЧП на борту самолета Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив. По версии дипломатов, речь идет о попытке теракта. Как отметили в посольстве, пилот, судя по всему, собирался направить лайнер с пассажирами в землю. Он летел из Дубая в Тель-Авив. Экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации, и самолет приземлился в саудовском Табуке. Один из пилотов ударил ножом второго и пытался разбить самолет. Сейчас все пассажиры доставлены в Израиль.
0: Об инициативах.
1: В России планируют ввести специальное удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило для этого три проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с педагогами разработает положение о статусе учителя. Документ планируют вынести на общественное обсуждение, пока сроки введения удостоверения не называются.
0: Обо всем.
1: Почти 177 часов танца. Танцор из Нигерии Бенджамин Дэниэль претендует на мировой рекорд. Марафон начался 22 сентября и продлился больше 7 суток. Все это время танцора поддерживали зрители. Некоторые из них повторяли его движения. В программу вошли афробит, фуджи, джаз и зук, а рекордсмен практически периодически менял сценическую одежду на традиционные нигерийские костюмы. Подготовка началась еще в 22 году. Она включала силовые тренировки, упражнения на выносливость. По словам артиста, целью было не только установление рекорда, но и привлечение международного внимания к традиционным африканским танцам.
0: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 15 без осадков, в Петербурге 12 выше нуля, осадков также не ожидается.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной, да и вообще в принципе о денацификации, потому что выходит она далеко за пределы Украины, это уже понятно. С авторами коллективной монографии «Украинство». С нами вновь Федор Кауфман.
4: Добрый день.
3: Приветствуем. И сегодня Константин Чепрасов. Константин, рад вас видеть тоже.
4: Здравствуйте.
3: Почему собрались? Новость, которая обошла вниманием наше информационное пространство, но обращает на себя, как бы просит разобраться в ней совершенно точно. Дело в том, что командиры крупных правых украинских подразделений решили собраться вместе и о чем-то заявить. Вот Федор как-то в одной из наших предыдущих встреч говорил о том, что на самом деле создают украинские корпуса внутри ВСУ и явно уже выходящие за пределы. И это не только касается системы образования, детских садов и школ, куда они приходят, но и нечто большего. И вот будуем новую армию разом. Трика и Хартия объединились, чтобы реформовать військову подготовку. Так о чем же идет речь? Попробуем поговорить здесь сегодня. И в том числе, наверное, выйдем за эти пределы, понаблюдаем за тем, что происходит, в принципе, сегодня в ВСУ, за счет чего эта структура держится, чем она наполнена. Опять же, почему-то мы слышим сухую статистику, сухую информацию о том, сколько уничтожено, куда продвинулись. Но вот о содержании этой неонацистской бандеровской структуры, к сожалению, говорят сегодня не так много. Но, Константин, да, начнем. Что это за встреча была, почему она так важна?
4: Да, но здесь важны прежде всего персоны, которые эту встречу организовывали. Потому что, ну, надо понимать, что ВСУ, вообще украинская армия, она не является однородной. И не в смысле, что какие-то там более крутые, грубо говоря, подразделения, какие-то там ТРО, например, да, тероборона, как бы они там менее подготовлены и так далее. Но, по сути, с 2014 года в украинской армии всегда была некая часть. Ядровая, не ядровая, может быть, параллельная. То, что мы называли нацбаты, то есть, по сути дела, нацисты, каратели, это всегда была не армия. В том смысле, что это не были кадровые военные, которые всю жизнь занимались тем, что служили, получали там лычки, звездочки и так далее, да. Ну, кто такой тот же Белецкий, да, как бы признанный экстремистом в России?
3: Террорист-экстремист.
4: Он сейчас бригадный генерал, но он, как бы, у него предыдущее звание полковник. То есть он никогда не был рядовым даже. То есть это просто, ну, хулиган такой, да, нацист какой-то там, активист вот правый, да. И он сразу же запрыгнул в армию. И вот в армии украинской много таких. Более того, по крайней мере, это сами украинцы говорят, что в немалой степени именно то, что Украина как бы смогла дать какой-то отпор в 22-м году, да, именно благодаря это произошло, благодаря тому, что были вот эти люди, которые, ну, за 10 лет были прогнаны через АТО. То есть, ну, надо представить, да, как бы так называемая украинская антитеррористичная операция, которую они проводили, то есть карательная операция как бы в Донбассе, она же прогоняла через себя огромное количество людей. И там тоже, что важно, там были люди, ну, представим себе каких-нибудь там 16-17-летних глупеньких мальчуганов, которые пришли на Майдан, да, и они там заразились нацистской идеологией бандеровской. Через пару лет они уже были в Донбассе, проводили карательные акции, да, они, ну, их же учили при этом, и учили как бы, ну, неплохо, скажем так.
3: И прошло 10 лет еще.
4: Прошло 10 лет. Те, кто остался в армии, во-первых, кто остался в армии, кстати говоря, ну, наиболее мотивированные в армии, кстати, не остались. Они прошли какое-то время, они получили навыки, потом они шли в бизнес, куда-то еще, кстати говоря, как тот же вот Оболенский, да, который ныне глава корпуса Хартии. И там таких много. И нам это тоже важно, потому что, как бы, ну, есть проблема того, что люди, которые все время в армии, у них несколько иное мышление. Ну, правда, деформация есть, да. А, по крайней мере, сами украинцы говорят, что в чем их преимущество перед нами? В том, что у них есть вот эти кадры, которые берутся из бизнеса, которые берутся из сферы администрирования, то есть которые открыты к новому опыту, которые могут спокойно, достаточно воспринимать новое без какого-то консерватизма и так далее. Да? Опять же, вопрос спорный, но мы же видим, что у них есть эффективные подразделения. Да? Опять же, это не просто берут каких-то белых воротничков и запихивают в армию. Да? Там все равно у этих людей, они послужили в армии, отучились в каких-то армейских образовательных, скажем так, учреждениях, да, и повоевали и так далее. Так вот, два этих корпуса ныне, да, Хартия, достаточно серьезное подразделение. И
3: я здесь должен спросить перед... И не признано у нас террористическое...
5: Нет, оно не признано. А знаете, что интересно? Мы уже про Хартию как-то в свое время говорили. Вот подразделение – это вообще изначально президентская бригада Оболенского, да, на базе которой был собран вот этот корпус Хартия, второй корпус НГУ. Да,
4: первый национальная Азов,
5: да, первый Азов,
3: террористическая экстремистская запрещенная
5: Да, второй Национальной гвардии Украины, вот это вот Хартия. Вот этот Оболенский, он очень популярен в армии, и когда он поднимался по ступенькам вот своей военной карьерой, он в свое время возглавлял батальон в 4-й бригаде, которая сейчас входит в корпус Хартия, 4-я бригада «Рубеж». Он там возглавлял батальон до того, как перешел в бригаду Хартии, когда Хартия была еще не корпусом и бригадой. Я просто напомню, что такое рубеж. Рубеж – это то самое подразделение, которое в ноябре, получая награды от Зеленского, вышло с нашивками, где просто было СС напрямую написано. Не в каком-то измененном виде, не какие-то там другие руны, а именно эсэсовские нашивочки были. Вот он прошел через этот рубеж. Теперь рубеж входит в корпус Хартию, а Оболенский возглавляет вот эту вот Хартию. Но у самой Хартии, когда мы начинаем смотреть и их официальную эмблему, и то, что используют там в различных видах служащие этого корпуса, абсолютно различных бригад, то это всегда вот эта вот неязыческая, руническая тема. То есть нам всегда нужно помнить об этом. Они на чем сходятся? Там есть идеология. Эта идеология имеет вот этот вот оккультно-мистический подтекст. неоязыческий, и они это не скрывают. Вот тоже, то, там, не знаю, вот когда мы смотрим на обложки вот этой пресс-конференции, там этот, все эти руны уже они выкладывают. Для них, вот всегда мы должны это помнить, для них предъявление вот этой символики, обозначающей в определенном неонацистском кругу, что мы свои... Это очень важно, потому
4: можно
5: что...
4: сказать, эстетика Третьего Рейха.
5: Да, там, да, она, конечно.
4: Сильно в почёте, об этом прямо это сразу
5: эстетика же. Третьего Рейха. Вот кто такой Оболенский, вот что такое хартия, которая якобы когда-то была там президентской элитной бригадой и так далее. Вот. А на Оболенском и на хартии военных преступлений уже достаточно против мирного населения.
4: Да, ну и возвращаясь к их пресс-конференции, там что важно, да, что собрались две серьезные величины внутри армии. И это серьезно, как бы серьезная сила, да, и серьезное мероприятие, потому что сейчас это уже корпуса. Корпус это, причем, кстати говоря, сам Оболенский на этой пресс-конференции сказал, ну, типа, вот наши два корпуса это где-то 80 тысяч человек. То есть представьте, два корпуса по 40 тысяч человек каждый, примерно. Это уже, ну, в общем-то, как бы очень серьезная сила, да, это там две,
5: это кулак уже,
4: две армии, условно говоря. И они что говорят? Они говорят, что мы сейчас, по сути дела, будем и дальше сращиваться в некий единый армейский военный механизм через обучение, создание единого центра обучения младших офицеров. То есть у них есть уже некий верховный уровень, да, сами руководители корпусов, начальники их штабов и так далее. Но они последовательно продвигают, скажем так, вот такую установку на то, что нужно насыщать армию низовыми, инициативными, грамотными, современными командирами. Конкретно на этой пресс-конференции говорилось о двух основных позициях. Первое – это сержанты. И это тоже очень серьезное дело, потому что, ну, мы все помним как бы и фразу Суворова, да, что каждый солдат должен знать свой маневр. Поэтому это как бы серьезное дело, когда каждый солдат действительно понимает, что происходит. Особенно в современной войне. Ее называют сетицентричной, но неважно как. В любом случае, сегодня от поведения конкретного солдата очень многое зависит. И это уже не ситуация, когда, не знаю, в бой идут батальоны, там сотни человек, да, они идут там через минные поля, на пулеметные точки и так далее. Совсем другие боевые действия. Поэтому даже один, как бы, сегодня солдат, он должен знать и картографию, и минно-взрывное дело, все подряд, в общем, да, саперные какие-то навыки иметь. Они будут учить сержанта. Что такое сержант? Ну, что в нашей армии, это отдельный вопрос, да, но они ориентируются на США. В США сержант – это, ну, это вообще становая сила, скажем так, да, вот этих низовых подразделений, там, взводов и рот. Сержант – это лидер, прежде всего, это не сами говорят, что сержант – это низовой лидер. И они этих лидеров хотят отбирать, обучать, они это не говорят, но, разумеется, индоктринировать нацистской идеологией, потому что, ну, это сугубо нацистские подразделения. А дальше этот лидер уже будет, разумеется, индоктринировать всех других, ну, то есть он будет продвигать эту идеологию. Ну, и, разумеется, они будут его учить. Они будут учить его и тактики ведения боя, управления войсками и так далее. Соответственно, на самом низовом уровне уже они хотят создать вот эту базовую там какое-нибудь отделение, взвод или роту, которая руководится низовым, очень грамотным, обученным и знающим современные реалии боя, особенно все, что связано с применением дронов, наземных дронов, НРК, да, каких-то там FPV и так далее, и умеющим это, этим управлять. А вторая позиция, ну, это называется на английский манер battle captain, то есть условный такой, совсем всем условно назовем, да, там, капитан битвы, командир битвы. То есть, в сущности, это такой среднего уровня командир. Причем не обязательно, чтобы это даже был офицер. То есть, мы не обязательно там, заканчивать какой-то вуз и так далее. Они сами говорят, а что нам эти офицеры, которые имеют статус там лейтенанта или капитана, как бы в окопах, причем это сами украинцы приводят такие примеры, да, когда отправляют какого-нибудь кадрового лейтенанта или капитана, и он на передке теряется и совершенно не понимает, что делать. Но берет какой-то рядовой и говорит, так, а теперь я расскажу, что делать. И все слушаются, потому что понимают, что это вопрос жизни. А когда вопрос жизни, ну, извините, ты, если хочешь жить, будешь слушать того, кто знает, что делать, чтобы выжить.
6: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Продолжим буквально через пару минут.
7: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
0: Thank you.
8: сказано.
9: Реклама.
10: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум! Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
8: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Константином Чепрасовым, Федором Кауфманом о том, что происходит сегодня в ВСУ.
4: Они как бы нацелены на что? Опять же, они просто перенимают американский как бы опыт. Что есть, например, командир батальона. И они говорят, он сейчас тонет в рутине. И нам здесь важно то, что... Ну, это передовые какие-то тактические, прежде всего, решения, да, которые, я думаю, и нам будут интересны. Потому что как бы это опыт, на который надо ориентироваться, в том числе хотя бы изучать его. Потому что с технической точки зрения все одинаково. Что они говорят? Вот есть какой-нибудь командный пункт батальона, да, или полка. Это куча экранов, откуда стекаются со всех различных источников данные, с дронов, разведчиков, там, я не знаю, с каких-то вышек и так далее. И стоит измученный командир и 24/7 смотрит в эти экраны, да, что, где, когда, и на тактическом уровне постоянно вот это и занимается тактической рутиной. Но, говорят они, и это разумно, как бы, да, в этой связи, он же должен спать, он должен принимать пищу, но у него есть какое-то психологическое выгорание, он не может это делать 24/7. У него есть заместитель, но этого тоже недостаточно. И они говорят, что нам нужно обеспечить непрерывность управления боем. И для этого командира нужно, например, батальона, да, освободить от каких-то рутинных задач ведения боя. Вот здесь два человека пошли вот туда, их надо подержать дронами. А вот здесь там надо туда накинуть как бы пару мин с миномета. Да? Зачем этим заниматься командиру батальона? И они говорят, вот есть бэтл-кэптен. Это будет смена бэтл-кэптена. Например, он там дежурит, не знаю, 12 часов. И вот эти бэтл-кэптены будут отвечать за рутину. Если вдруг что-то серьезное происходит, они зовут как бы командира. А командир освобождается, и тоже, что важно, они сами это проговаривают, да, ну, белецкие войски. Они говорят, наша задача...
6: Террорист-экстремист.
4: Экстремист, террорист, запрещенный в Российской Федерации. И они говорят, наша задача освободить этого командира, чтобы он постоянно думал над оперативно-стратегическими какими-то задачами, думал о том, как перехватить инициативу. И это как бы первый момент, да? А второй момент, вот мне кажется, следует еще несколько моментов обсудить про эти сами корпуса. Потому что это тоже серьезное дело, и оно такое новое для украинской армии. Вот здесь чуть-чуть можно отмотать назад и вспомнить, что у нас был Единый Советский Союз, который был демонтирован, и от него осталось определенное количество местных армий. Советская армия, вооруженные силы советские, они были рассчитаны на мобилизационную войну, да, что нападает на нас НАТО, мы объявляем мобилизацию и так далее. И под эту большую мобилизационную войну была соответствующая оргштатная структура с дивизией, ну, с армиями, корпусами, дивизиями, то есть крупными такими с точки зрения там, техники, личного состава, подразделениями. Потом, поскольку у нас Советский Союз исчез, да, двухполярный мир исчез, в принципе, и в Европе, и у нас очень активно стали говорить, зачем нам большие армии? Против кого мы мобилизацию будем объявлять? Против Европы, это наши друзья, зачем? Давайте мы создадим маленькую, компактную, удобную армию, которая, ну вот, будет там, я не знаю, какие-то локальные конфликты разруливать, да, или там бороться с террористами.
3: Да, ядерное оружие же есть.
4: Да, и это самый главный момент. Это, кстати говоря, был тоже как бы важный аргумент Серебряковской как бы реформы. Да? У нас, если будет война всерьез, ну, мы обменяемся ядерными ударами, а после этого уже кто знает, что там будет. Уже, может, ничего не будет. А если какие-то локальные вещи, ну, вот у нас будет контрактная армия, это будут профессионалы. Их будет мало, разумеется, потому что профессионалам нужно платить много денег. И их, главное, надо учить. И это тоже деньги. Ну, вот по-разному каждые страны как бы в эту сторону шли. У нас этот процесс тоже шел, да, у нас долгое время было сокращение армии. Только после 22 года и с началом СВО, когда начались уже достаточно крупномасштабные боевые действия, мы начали возвращаться и всерьез к дивизионной структуре, мы начали создавать новые подразделения, мы начали восстанавливать учебные заведения, высшие как бы учебные, да, военные, которые...
3: Ну... Выяснилось, все закрыты, да, да, командирские, да, училища, как бы, и танковые.
4: Много чего, к сожалению, произошло негативного в этом смысле. И поняли, что, ну, есть такая известная фраза, генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Да? Вот, к сожалению, те боевые действия, которые ведутся сейчас, они, ну, это некая новизна. Это что-то вот среднее такое между Первой и Второй мировой войной, когда еще никто не понимал, что там будет. Так вот, на Украине этот процесс тоже шел. И, в принципе, украинская армия медленно деградировала, сократилась там до сотни с небольшим тысяч человек. Там было какое-то количество бригад, и с этим они вступили в 2014 год в карательную операцию против Донбасса. И уже тогда были созданы и батальон «Азов», признан экстремистским, запрещен Российской Федерации, и другие, как бы, эти самые нацбаты, так называемые, где набирались просто футбольные фанаты, нации, различные правые, как бы, экстремисты, хулиганы и так далее. Да? Просто весь сброд, который можно было найти, объединенный одним – ненавистью к москалям и москалинам. И надо тоже понимать, что москаль – это одно, но еще и москалиное население, да, как они, как бы, омерзительно говорят. И туда они записывают, ну уж весь Донбасс – это точно. А, в общем-то, и большую часть русскоязычных. И они туда пошли. И, в общем-то, ну, по крайней мере, сами украинцы считают, что как бы тогда всерьез они смогли, ну, что-то противопоставить там донецкому ополчению и так далее, только за счет этих нацбатов. Ну, просто нацбаты были готовы лить кровь мирного населения. Да, армия, она как бы уже ничего этого делать не хотела. А нацбаты уже тогда, то есть они в каком-то смысле получили инициацию уже тогда. Они тогда начали бомбить мирных жителей. И, как мы вначале говорили, да, они через эту систему пропустили огромное количество людей. Причем, ну, условно говоря, какой-нибудь там 18-20-летний парень, который это прошел, он там кого-то убил, где-то помародерил. Ну, то есть он уже, в принципе, ну, у него психика определенным образом заточена в эту сторону, да, опять же, у него уже как бы есть определенное представление, что его уже накачивают этим, да, что это вообще не люди, как Гитлер говорил, да, солдаты своей армии, я освобождаю вас от химеры под названием совесть. Совесть – это химера, а как бы вы освобождены от нее. Как бы, когда вы режете москалей, как бы какая совесть может быть? Ну, или там, не знаю, неважно, евреев, цыган и так далее, да, это не люди, вот люди только мы.
3: Нечто подобное мы недавно, извините, что перебиваю, услышали от некоторых представителей Израиля по отношению к жителям Ирана, чуть ли не слово в слово. Но это такая отдельная история, тоже потребующая...
5: Да, и от руководства Америки вот уже в отношении жителей Ирана тоже мы слышим разговор о том, что это не люди, это вообще какой-то...
3: И совесть не мучает.
5: Во-первых, совесть не мучает, а во-вторых, конечно же, здесь нужно говорить... Повторить о том, что мы не раз говорили, что украинский неонацизм, то, что происходит на Украине, это частное проявление, к сожалению, глобального фашистского реванша. И просто когда мы обсуждаем все время вот этот вот вопрос о том, что происходит с армией, с армией ВСУ, давайте все время не забывать о том, что это не просто территориальный конфликт, не просто какая-то политическая разборка. Это вопрос экзистенциальный. Это, простите, опять как во время Великой Отечественной войны, борьба добра со злом. Но это так. Это так. Небезусловная Россия со своими проблемами, совсем-совсем-совсем противостоит какому-то очень страшному глобальному субъекту. И здесь, конечно, очень важно говорить о том, что происходит с армией. Ну, как бы давайте...
4: Да, а я здесь тоже как бы в продолжение чуть-чуть... Да, да. Такого, как бы, в этой части просто не могу не добавить, что... Но мы же... должны понимать, что армия – это только верхушка айсберга. Армия не существует сама по себе. Армия – это всегда часть общества. И если говорить о нацистской Германии, ну давайте вспомним, да, в начале 30-х Гитлер приходит к власти. Сразу же начинается очень серьезная такая политика нацификации всего общества. В 45-м году все это заканчивается, да, то есть там с 33-го по 45-й – это вот там 12-13 лет, да. Как бы за это время они перетрансформировали радикально свою нацию. А сегодня, после Майдана, уже прошло гораздо больше. Ну, не гораздо больше, но, тем не менее, больше лет. И там же те же самые процессы происходили. Важно понимать, да, что нацистская бандеровская идеология – это не как бы... не что-то такое, что витает в определенной элите, например, да, она тем и страшна, что она поражает все общество или немалые его
3: части. Несколько поколений, да, в отличие тоже от той Германии, которая до Гитлера что-то успела увидеть, и, ну, разная как минимум, да, и коммунистическая партия была, и какие-то движения Коминтерна там и так далее. И потом с ГДР появилась, советская, да, разное, много всего было. Ну, действительно, сколько поколений захватило? Здесь же мы видим уже с Яслей, и уже поколение, которое выросло только с 14-го года, с 13-14 Майдан, а начиналось-то все еще раньше, мы же это помним.
5: Актив, конечно, готовили раньше, ну, все эти, как бы, вещи, они, как бы, происходили сразу после развала Советского Союза. Да мы и не раз говорили, что подполье не нацистское, бандеровское подполье в Советском Союзе было всегда.
4: Но тут, к сожалению, надо признать, да, что вот в ядре этой нацистской идеологии бандеровской все равно существует представление, что есть люди, а что есть не люди.
5: Да, да.
4: И мы – это люди. Они по-разному могут говорить, но у них в любом случае есть представление о том, у широких народных масс, что есть Россия, и это некая азиатчина, это некое тоталитарное государство. Но там же не вопрос о государстве, да, что это некий народ, который чем-то испорчен, поражен какой-то проказой. Они в любом случае, это в разных вариациях приводит к одному, что жители России – это не люди. Нам это надо понимать, когда мы говорим о всех этих, как бы, процессах, которые в армии происходят, что там процессы, которые происходят в армии, они, к сожалению, находят отклик в широких народных массах. Либо пассивно, либо активно. Но это как раз вопрос о денацификации. То есть, если мы завтра возьмем и разгромим все нацистские подразделения, все армейские и так далее, извините, куда девать население, да? Потому что это очень серьезный, как бы, вопрос, что населению промывали мозги до 2014 года, мягко, да, а после 2014 года просто невероятнейшим образом вот этот, как бы, процесс, как бы, шел активно с детских садов и яслей, да, и это же тоже социальная база, и в этом страшно то, что там формируется параллельная система власти. Есть Зеленский, есть какая-нибудь Рада и так далее. Но это все в каком-то смысле клоун, его свита, которая вот на авансцене что-то там, как бы, отплясывает, да. Но где-то там за кулисами готовится даже не массовка, да, а, как бы, следующий акт, и там уже будет, как бы, что-то более серьезное.
3: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман. Сегодня с нами Константин Чепрасов. Мы говорим о том, что происходит в ВСУ. Говорим о том самом неонацизме, о денацификации Украины. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
15: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «а» и «е» слитно, поэтому «тает». Хотя этот дифтонг я по-латыни прочитал бы как «тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь для нас», «Кино» и «тает».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие 3 года, говорится в сообщении Кабмина. МРОТ в 2027 году увеличится почти на 7% и составит 28 935 рублей, а средний размер пенсии по старости почти 30 тысяч. Больше 200 миллиардов рублей направят на капремонт школ. Расходы на развитие здравоохранения увеличены, будет направлено более 7 триллионов. Ключевые приоритеты – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
0: О политике.
1: Посла Дании вызвали в МИД России. Ему заявили протест в связи с провокационными действиями вертолета ВВС Королевства в отношении российского корвета «Сообразительный», сообщили в ведомстве. Москва расценивает опасные маневры как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и обвинения в адрес России в связи с инцидентом абсурдные и не выдерживают никакой критики. Повторение подобных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьезного инцидента, отметили в ведомстве.
0: О нововведениях.
1: Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Как сообщили в Минцифры, постановление правительства об этом уже подписано. Теперь подтвердить учетную запись можно будет не только в МФЦ и банках. Как пояснили в ведомстве, изменения расширяют возможности пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.
0: О происшествии.
1: Прокуратура взяла на контроль ДТП в Волгоградской области. В результате пострадали 7 человек, в том числе 4 детей. Всех доставили в больницу. По предварительной информации, произошло столкновение 2 легковых автомобилей. На месте аварии работают специалисты. Причины ЧП выясняются.
0: О Москве.
1: Ночные заморозки и туман придут в столичный регион этой ночью, сообщили в гидрометцентре. Температура в Москве будет до плюс 3-5 градусов, а по области плюс 2-7 градусов, рассказали синоптики. Они добавили, помимо ночных заморозков, 1 октября в Москве и области будет объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Он будет действовать с полуночи до 9 утра.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара – 83 рубля 56 копеек, евро – 94 рубля 88 копеек, юаня – 12 рублей 47 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 15 без осадков, в Санкт-Петербурге 12 градусов выше нуля, осадков также не ожидается.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной монографии «Украинство». С нами Федор Кауфман, сегодня с нами Константин Чепрасов. Сегодня говорим о том, как, не шибко афишируя, или, может быть, о том, что не очень слышно здесь у нас, а вот там, на Украине, командиры крупных правых корпусов создают параллельные структуры власти. Вот что же там происходит? Новое ядро внутри ВСУ. И о том, что это, ну, вообще-то, событие, которое требует осмысления и анализа.
3: А кто остался в ВСУ? Да, они говорят, сейчас мы уже о женщинах пошли разговоры, мы будем призывать. Кто-то сказал, надо с 18, кто-то сказал, с 18 не надо, надо с 16 уже. Чего тут сильно? В одной из предыдущих программ мы говорили, что в школах они сделали необязательными физику, химию, географию, литературу, историю, но действительно быстрее боец надо к фронту и на смерть отправлять. Весь вопрос, с кем воевать будут и как долго они могут держаться. То есть вот есть некая картина, но она сложная. наверное, действительно на линии соприкосновения непосредственно. И много говорится о том, что все замедлилось, затормозилось. Действительно, 1-2-3 человека на передовой есть, больше не могут находиться, потому что небо закрыто дронами. И это очень сильно осложняет, ну, и наше продвижение, и их продвижение. Но ресурс вот этот, насколько он большой, с тем, чтобы вот так далеко думать, собирать, оформлять, что они, в чем идея? Еще 10 лет держаться, или они хотят до Москвы дойти, или они понимают, что они будут потихонечку отступать, и надо время тянуть. То есть для чего вот это вот оформление? И говорится ведь о том, что из этих корпусов, да, такая, как вторая или первая власть должна быть такая эсэсовская уже.
4: Да, ну вот по поводу корпусов, да, давайте еще раз зафиксируем, что помимо этих двух обсуждаемых нами, есть еще первый корпус Нацгвардии под названием «Азов», запрещен в Российской Федерации, является экстремистским. Соответственно, это уже не 40, а 120 тысяч. В ВСУ есть также какое-то количество бригад, ну, условно говоря, по 4-5 тысяч человек, которые также являются сугубо нацистскими. Просто даже вот по эмблемам, которые там есть, ну, просто достаточно посмотреть, как бойцы в чем ходят, ну, с какими нашивками и так далее.
5: Там видно, это по командирам, по всему, что там происходит. Таких достаточно много. Да, еще напомню, что вот этот первый корпус, им руководит Денис Прокопенко. Мы помним, что это террорист, известный сиделец.
3: Террорист-экстремист,
5: да,
3: тоже.
5: Да. Из Азовстали. Вот, то есть это один из крупнейших активистов украинского неонацизма.
4: Их сейчас уже 150 тысяч человек. Ну, около того, да. То есть они, их все равно власть всегда держала в таком черном теле, потому что она их боялась. Они же понимают. Но в нацистской Германии сразу же практически СС стали формировать эти параллельные структуры власти. Потому что боялись вермахт. Потому что вермахт – это старая прусская аристократия, которая смотрит на какого-то выскочку Гитлера, да, какого-то там вчерашнего как бы низового, просто там чуть ли не рядового. Да,
5: да.
4: И ну кто это, что это. Да. Но они утерпели какое-то время. Но нацисты же тоже не дураки. Они понимали, что без параллельной системы власти ничего не будет. Они создали сначала просто СС, потом войска СС и так далее. Это всегда была параллельная структура.
5: Да, и тут вопрос сразу, много или мало? Что такое 150 тысяч вот этих вот корпусов вот этого кулака на Украине? Если сравнивать, допустим, с той же нацистской Германией, то вот перед войной эсэсовские вот эти структуры составляли где-то 220-230 тысяч. Это для 80-миллионной Германии. Понимаете, да? А сейчас сколько на Украине осталось? 25 осталось? Сколько? Я не знаю.
4: 25-30.
5: Миллионов. Ну да, плюс-минус.
3: Про 30 уже, да, вроде.
4: Ну, это такой самый максимум,
5: да.
4: Который, да, может,
5: да.
4: С большой-большой.
5: Вот. То есть и здесь мы имеем уже кулак в 150 тысяч для вот такой вот страны, с таким населением и с такой армией. Это мощнейшая сила.
3: Её нет на фронте? Они или они как?
4: Эти подразделения вы имеете?
3: Да.
4: Здесь вопрос очень интересный. Они себя очень берегут. Вообще вопрос о том, кончаются они, не кончаются. Сами украинцы постоянно говорят, что у нас кончаются люди, ужас и так далее. И в чем-то они правы. Но нам надо понимать тоже, что информационное пространство на Украине, оно отличается от того, что есть в России. Там они как бы очень, ну, просто в силу того, что власть, она как бы разделена между разными центрами, да, и там как бы централизованной власти по большому счету нет. Там, ну, влияние разных государств, да, где-то британцы влияют, где-то американцы. И в этой связи постоянно эти группировки друг с другом элитные враждуют, да, и постоянно в публичное пространство эта вражда выливается. И они, разумеется, в какую-то пикировку ведут. И для нас-то это плохо, потому что они через это публичное пространство постоянно скрывают какие-то проблемы свои, вскрывают, предъявляют обществу, предъявляют элитным группам и говорят, решайте, иначе как бы, ну, либо мы пожалуемся нашим кураторам, либо они уже знают, либо еще что-то. И там эти проблемы, они не загнивают и не прячутся под ковер, скажем так, да? Вот, эти нарывы, они постоянно-постоянно вскрываются. Они откровенно признают, что да, да, этих людей выбили. Но, во-первых, не всех выбили. Во-вторых, еще раз, они себя берегут. Было немало случаев, когда тот же Азов запрещен Российской Федерации, да, ему отдавали приказ. Когда наши войска освобождали Авдеевку, там было какое-то количество окруженных, и Азову, запрещенному в Российской Федерации, дали как бы якобы приказ прорвать это окружение, вывести людей, ну, а дальше что там с вами случится, да, ну, отходите, да. Они не выполнили этот приказ, потому что не понимали, что это значит залезть в голову в тигру, они это не делают. И это тоже показатель того, что эта система власти это уже существует. То есть главнокомандующий отдает указания, приказ какому-то воинскому подразделению. Идите, сделайте, выполните вот эту задачу. А ему говорят, извините, нет. Как нет? Это же армия. Ну, у вас, может, и армия, а у нас как бы какая-то... У нас тут как бы свои правила, да? Это первый момент. Второй момент, связанный с людьми. Вообще, кончились люди на Украине в целом или нет, это как бы большой вопрос, да? Вот давайте чуть попозже к нему перейдем. Но самое важное то, что они эту проблему, те же самые руководители и хартии, и всех других корпусов, все время держат в голове и проговаривают. И они откровенно говорят, то есть они... ищут способы приспособиться к той ситуации, которая есть. И они говорят, да, у России больше людской ресурс, у России там мощнее экономика, промышленность и так далее. Значит, мы должны выигрывать за счет технологий и за счет, ну, некого, условно говоря, креативности. Да? То есть, в принципе, именно украинская армия первая начала массово применять FPV-дроны. То есть они, разумеется, не сами по себе. За ними стоит огромный научный, промышленный потенциал всей Европы. А там, ну, в течение там десятков лет, когда у нас постсоветский период происходили те процессы, которые происходили, да, закрывали заводы и так далее, у них, конечно, тоже что-то закрывалось, но у них как бы много и не закрывалось. И там процесс постоянно шел, процесс даже на уровне банального осмысления военного опыта современного, процесс на уровне развития различных технологий. То есть украинцы в этом смысле, они просто находятся, ну, на прямом таком канале, да, как бы связь, ну, в принципе, вся связь, она американская, европейская, британская, там, Старлинки, спутниковая связь, да, радиоэлектронная разведка и так далее. То есть они все современные технологические фишки Запада используют, а у нас как бы поэтому есть пробелы. И в этой связи они говорят, ну, у нас же это есть, так значит, мы можем компенсировать недостаток людей за счет этих технологий. И мы уже видим, как тот же третий армейский корпус активно внедряет, например, те же наземные роботизированные комплексы. И на той пресс-конференции, которую мы в зачине, да, передачи начинали говорить, там Белецкий, признанный экстремистом, террористом, да, он откровенно говорит, что, ну, у нас уже очень серьезный опыт НРК, и мы учимся друг у друга, говорит он. Мы у господина Оболенского научились тому, как применять боевые НРК, снаряжать их пулеметами, там 7,62, 12,7, проводить атакующие мероприятия или, наоборот, оборонительные. А у нас же, говорит он, очень большой опыт по снабжению НРК, и мы передаем этот опыт уже хартии. И они, в принципе, откровенно говорят, и даже уже, ну, есть, по крайней мере, видео, которые можно верифицировать относительно, да, и, наверное, в это можно поверить, что у этого самого третьего армейского корпуса есть уже опыт того, как они обороняли отдельные позиции только при помощи НРК.
3: Просто... Это робот, который вместо это... бойца находится...
4: Да, на это наземная роботизированная платформа, на которой стоит пулемет и который удаленно управляется. Оператор сидит где-нибудь там за несколько километров, например, по оптико-электронному каналу им управляет, да. Там хорошая оптика, тепловизор, замаскированная позиция, да, с дрона ты ее не увидишь. Идут какие-нибудь наши пехотинцы и нарываются на кинжальный пулеметный огонь. А подавить они его не могут, потому что, ну, там, или дроном можно как-то еще, а они отходят, да, и все. И как бы, в принципе, это уже... будущее уже рядышком, да, когда роботы будут воевать с роботами. И у 3-й штурмовой бригады, да, 3-го армейского корпуса, опять же, есть, по крайней мере, видео, где они показывают, как они используют вот эти атакующие НРК для атаки позиции. Ну, зачем тебе вперед пускать своих пехотинцев? Это очень ценный ресурс. Вперед едут роботизированные платформы, они начинают огонь вести, огонь на подавление, да. Разумеется, когда по тебе стреляет крупнокалиберный пулемет, там пехота начинает залегать, прятаться и так далее, да. В это время штурмовики уже как бы живые люди подходят, начинают там свою работу. Это уже, как бы, это уже не будущее, понимаете? Это уже то, что существует сейчас. Опять же, поскольку есть так называемая киллзона, да, вот эти условные 20 километров в обе стороны, где вообще выжить практически невозможно, где просто рои дронов летают, и пехотинцы, которые там находятся, у них главная задача не отсвечивать. Вот главное, чтобы никто не увидел. Поэтому там небрежно брошенная банка тушенки или фантик от шоколадки, это уже ужас, потому что опытный оператор дрона просто как бы километры каждую там травинку уже понимает, знает, где что лежит, он это увидит. Ага, здесь кто-то прячется. Ну, сейчас мы это все разберем, да? Поэтому что такое вот эта передовая линия фронта? Ну, это вот там на километр 2-3 норы, да? В ней, как в этих норах сидят пехотинцы. И просто вот их задача услышать, что кто-то мимо прошел, противник, да? Сказать по рации, что вот что-то здесь такое, какое-то движение наблюдаю, и ни в коем случае не вступать в бой. Потому что как только ты вступил в бой, чужого, как бы, вражеского пехотинца кто-то ведет дроном, значит, тебя сейчас, как бы, обнаружат, срисуют, и все. Дальше уже все будет плохо.
3: Это сильно затянет продвижение.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов сегодня с нами, Федор Кауфман. Еще буквально пару минут, еще один небольшой перерыв, и мы сразу продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано
7: реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы продолжаем. Еще одна часть нашего сегодняшнего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство», с Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым о том, что происходит в ВСУ, ну и, конечно, о неонацизме на Украине и в рядах ВСУ.
5: Вот с одной стороны, их напичкивают всем современным оружием, да, которое может быть. Мы же понимаем, что это не сами украинцы думают, а это очень большой такой штаб и западных советников, и кого угодно, как сделать эту военную силу более вредоносной для России. Ее накачивают стратегически, тактически, так мы ее преобразуем по-другому, корпуса тем или иным способом. И та же хартия, там, и тот же рубеж, и хартия, там огромное количество людей прошли подготовку в натовских вот этих вот лагерях, там большое количество бойцов имеют вот этот вот опыт. И, а с другой стороны, они всегда, вот о чем Константин говорил, делают ставку вот на этот сержантский состав, вот на подготовку людей. И мы помним, как 10 где-то лет назад, в районе 10 лет назад, в рамках Азовского движения, запрещенного в РФ, создавалась школа сержантов имени Евгения Коновальца, который создал идеологию ордена ОУНовского. А мы всегда говорим о том, что и ОУНовцы 20-30-х годов, и современные бандеровцы, неонацисты, они все время создают плотный субъект орденского типа.
4: Да там достаточно посмотреть, каким образом они проводят воинские клятвы. Они это не делают формально. Рядовой Пупкин, выйти, прочитать присягу и так далее. Там видно, что это такое квазирелигиозное действие действительно. Но, наверное, можно это сравнить с какими-нибудь там такими харизматичными пасторами в Америке, да, вот как бы как какие-нибудь отдельные протестанты. И они как бы неспроста говорят о том, что нам нужно вот этих командиров, низовых, инициативных людей, постоянно-постоянно лидеров выявлять. Они их в том числе хотят, ну, в каком-то смысле делать проповедниками нацистской идеологии. Но там не только идеология. Это не будет какой-то там комсорг или какой-нибудь товарищ, который отвечает за патриотическое воспитание. Это будут фанатики. Фанатики нацистской, бандеровской идеологии, которые будут этим всем заражать всех остальных. Но как бы очень убежденный человек, имеющий авторитет в мужской и воинской среде, очень быстро как бы перекует под свою, скажем так, идеологию всех других. Да? Тем более, когда от него зависит жизнь других людей, когда он помогает эти жизни сберегать и так далее. А они же эти самые командиры своих корпусов-то нацистских. И они этим проводят противопоставление к оставшейся части армии. Это тоже важно. В чем построение этой параллельной структуры? Это уже идет в течение нескольких лет. Но в 22-м году им было не до этого. Уже с 23-го года этот нацистский субъект, военный, да, ну и общественный в том числе, там же это все неотделимо, там прорастает вся сетевая структура, да, в общество. Он откровенно-откровенно все больше и больше начинает критиковать власть. И что они говорят? Что есть вот это, они ее называют феодальная украинская армия. Ну в чем феодализм? Да, что воинская должность, она, ну, это такой источник зарабатывания. В этом смысле там шел такой естественный, хотя, наверное, искусственный скорее даже, да, негативный отбор, что в армию не шли люди, которые были замотивированы, они шли куда-то в другие места, в ту же политику, да, и как бы они в этой связи постоянно делают на этом акцент и говорят, да, что мы этих лидеров будем воспитывать, выковывать, сберегать. И на это отзываются как бы люди, потому что долгое время, ну, на Украине есть такое, в армии, да, есть такое понятие, как СЗЧ. Это аналог нашего СОЧ, самовольное оставление части, там, самовильнее, залишенной частине. Долгое время там была такая система, украинская армия. Когда вот такой СЗЧшник, так называемый, грубо говоря, дезертировал, да, но он мог вернуться, и у него была некая амнистия, когда он мог прийти, сдаться властям, и там была возможность, по сути дела, по выбору уйти в ту часть, в которую ему хочется. И многие использовали это, потому что перевестись в рамках армейской системы, феодальной украинской, невозможно. Соответственно, он дезертировал, потом приходил, каялся, говорит, а я хочу в третий армейский корпус, как бы, или я хочу в хартию. И они за счет этого тоже людей пополняют. То есть, в принципе, люди-то туда и утекают. Но сейчас закрыли эту, как бы, возможность, да, и киевские главари сказали, нет, вот ушли в дезертиры, СЗЧ, да, штурмовые части сразу же, как бы, да. Ну так, а сами украинцы признают, что там более 100 тысяч человек в этой СЗЧ, может быть, даже по 200. А это что? Ну, это люди, которые где-то там утекли, да, и где-то по хатам как бы прячутся. Ну что, вы их всех силком загоните в штурмовые подразделения? Да вряд ли. Скорее, там, господин Белецкий, да, экстремист и террорист, продавит что-нибудь такое, скажет, слушайте, хлопцы, давайте как бы к нам, да, мы вас и життя ваши будем сберегать, и вообще все будет замечательно. Поэтому, в общем, у них даже исходя из того, что вот сейчас в армии творится, даже там есть резерв, и это не сотни человек, это, по сути, как бы сотни тысяч человек, по их же признанию, кто находится в этом самом СЗЧ, да? А еще общество. И, как бы, если говорить про общество, то там тоже, как бы, вопрос, да? Во-первых, у них сейчас есть мобилизационный возраст, 25 лет. До этого было 27, они снизили до 25. Уже несколько лет подряд, то, о чем вы говорили, да, как бы они ведут разговоры и о мобилизации, о снижении мобилизационного возраста, и о мобилизации женщин, и как бы это серьезный вопрос, да, потому что они сейчас пока это только прорабатывают, но они-то прорабатывают несколько лет, и как бы рано или поздно они к этому могут прийти, то есть они к этому сейчас не приходят, потому что пока не надо, но когда надо будет, вот 100%, они это мобилизуют. У них есть в этой связи главное преимущество. На Украине существует, построен нацистский тоталитарный режим. Он не до конца еще закручены гайки. Вот если придут вот эти самые, как бы, эсэсовцы, условно говоря, бандеровцы к власти, вот тогда это будет уже ультра-тоталитаризм нацистский, и там уже и 16-летние, и 15-летние встанут, если надо, там кто угодно встанет. Причем люди на уровне там советника депутатов Рады или советников министров обороны говорят о том, что, ну, а чего, нам надо всех мужчин высвободить, чтобы их мобилизовать, отправить на фронт. Так давайте мы женок поставим за станки, на заводы или на например, в охранной части в тылы. Да пусть они по дронам стреляют с пулеметов. А всех хлопцев, мужчин, надо отправлять, человеков, да?
9: Ну, конечно.
4: Надо отправлять, да, на фронт. И это не какие-то маргиналы говорят, да? Это власть говорит.
9: Да, это очень серьезный разговор. Вообще разговор о том, что там понимают гораздо лучше, чем мы, что там происходит. Вот это оформление параллельно неонацистской структуры, которая еще больше возьмет. Уже много лет в этот политикум в основном могли войти люди, только те, которые так или иначе все равно принимают националистическую повестку. Но следующим этапом идет как раз то, о чем говорит Константин, создание абсолютно тоталитарного неонацистского государства. Они это понимают очень хорошо и уже не скрывают. И что самое главное, медленно, а в принципе и не так медленно, но очень верно, это все идет в ту сторону. Вот караван идет, все, вот караван идет. Оружие Запада поступает, люди обучаются, структуры работают, ядро из этих неонацистских корпусов изначально создается. И оно не может создаваться просто потому, что какой-то Белецкий все-таки этот террорист, он не является там вот каким-то человеком, который может все крутить. За этим стоят крупные силы, как на самой Украине, так и на Западе. Ой, эта сила устраивает очень серьезный фашистско-реваншистский субъект, о котором мы не должны забывать.
3: Ну и у нас несколько минут остается, не могу не спросить, что с этим делать. Мы начали и, собственно, говорим о денацификации. Все показанное и явленное, ну, масштабно, конечно, как минимум, и требует, ну, не просто ответа, да, конечно, мы ведем специальную военную операцию, но что-то нужно будет делать конкретно.

0: То есть, что это не банды, а очень сложный, накаленный субъект. Просто если мы это все-таки принимаем, а мы до конца не можем как бы это принять, да, мне кажется, вот все-таки, если мы это принимаем, то мы сразу начинаем понимать опасность этого для существования России, для существования наших жизней, для существования будущего, для будущего наших детей. Если мы примем эту опасность, то мы сможем ответить. А если мы все-таки будем закрывать глаза и говорить, что мы выстраиваем мирную жизнь. Ну вот Константин довольно подробно рассказал, как там общество пронизано, да, всем этим, и что они все равно сдвигают Украину к тому, что это тотальная война для них. А пока мы сохраняем мирную жизнь и говорим, мы хотим жить, мы хотим вот как-то отстраниться от войны, то мы ничего сделать не можем. Давайте мы сначала первый этап пройдем, признаем, что как бы все равно кто-то хочет решить окончательно русский вопрос.
1: Да, самое главное, ну вот уже несколько раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков серьезные слова, он говорит, что то, что начиналось как специальная военная операция на Украине, превратилось в войну с Западом. Но нифига себе, как говорится, а штука война с Западом. Но это же не какая-то легкая прогулка и так далее. То есть, по сути, на высшем уровне пока говорится только, что у нас на сегодня, на Украине, стартовала война с Западом. Но тогда вопрос, а какие стратегические цели этой войны? Чуть-чуть побухтаться и закончить? Так, а может быть, цель войны в уничтожении России? Потому что, ну, исходя из того, что мы видим, да, США всяческим образом хотят уничтожить Китай, да. Чтобы уничтожить Китай, нужно сначала уничтожить Россию, потому что единая огромная госграница, сырьевые ресурсы, интеллектуальные ресурсы и так далее. С Китаем невозможно ничего сделать, пока Запад что-то не решит с Россией. Поэтому если у нас война с Западом, то, наверное, цель в уничтожении России. А к этому тогда надо, соответственно, относиться и готовиться.
2: Соавтор коллектива монография украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Мы говорим о денацификации Украины, выходящей далеко за пределы Украины, как-то уже понятно. Спасибо, продолжим.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель Александр Проханов о героях будущего.
5: Я посещаю ядерные центры. Я восхищен ядерщиками, строителями ядерных ускорителей. Один из них только что был запущен в кольцо, и президент запускал. Этот ускоритель позволит нам раскрыть тайны вещества, тайны бытия, открыть совершенно новые, уникальные, новые элементы, пополнить им таблицы Менделеева, создать новую науку, новую металлургию. Но мы видим Вселенной. Я посещаю вирусологические центры. Вижу вирусологов, этих удивительных людей, которые, у которых в руках не гранатометы. У них в руках пипетки, пробирки, маленькие колбочки. Они сражаются с наступающими на нас чудовищными эпидемиями, которых мы еще не знаем и не ведаем. Они только зарождаются где-то в болотах Лимпопо, может, даже во льдах Антарктиды. И они уже готовят, эти люди, вакцину против этой эпидемии. Это воины нашего невидимого фронта, это герои, которые отражают это грядущее несчастье. Я посещаю Институт космических исследований, смотрю этих удивительных людей, которые сейчас здесь, сидя за своими кафедрами, своими столами, мыслят и думают, и общаются с Луной, с Солнцем, с Венерой, с галактиками, солнечными системами, с метеоритами, загадочными явлениями, которые двигаются в сторону Земли. Они выстраивают Вселенную и ищут в этой Вселенной место России. Потому что Россия – это страна Вселенной. В этой Вселенной России есть свое суверенное место.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда».
3: В Москве 23 часа, в Тольятти – полночь, в Кемерове – 3 ночи, во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: Силы ПВО в течение дня ликвидировали 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Там рассказали о дронах самолетного типа, перехваченные и уничтожены в Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА сбиты.

0: Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.
1: О важном.
0: Финансирование дорожного хозяйства из бюджета составит почти 4,5 триллиона рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на следующие 3 года. Документ направлен в Госдуму. Больше 560 миллиардов выделено на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Средства в том числе пойдут на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, программы лекарственного обеспечения. Кроме того, в следующем году увеличат сумму пособий по беременности и родам. На эти цели будет направлено больше 1,5 триллиона рублей.
1: О торговле.
0: Для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата денег на товары. Торговые площадки обязаны вернуть средства покупателям не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее онлайн-магазины сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. Завтра вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
1: О происшествии.
0: В Новокуйбышевске Самарской области горит кровля 5-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, рассказали в МЧС. Возгорание произошло в одной из квартир, после чего огонь перекинулся на крышу и другие помещения. Жильцы дома эвакуированы, организована работа пункта временного размещения. К этой минуте пожар локализован.
1: О спорте.
0: Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций с Данией, сообщил главный тренер команды Жорже Жезус. Он рассказал, что еще до 2 последних матчей принял решение не выпускать Роналду в стартовом составе. Однако во время встречи с Норвегией изменил планы и отправил форварда разминаться. В итоге футболист так и не появился на поле, хотя провел разминку. Сам Роналду пообещал объяснить свой поступок позже.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 14 без осадков, в Петербурге 10 выше нуля.
1: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема эфира сегодня – почему вы не можете найти работу? В связи с чем вдруг такой внезапный вопрос? В 1,5 раза выросло число россиян, которые не могут найти работу более года, то есть долго ищут. В общем, какие у вас причины, почему вас можно отнести к этой категории? То есть потеряли работу, ушли с работы, и вот долгое время не можете ее найти. По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Жду ваших звонков. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Все как всегда.

0: «Дядь Кай». Имя исполнителя. Я впервые слышу эту песню, да и имя исполнителя тоже впервые, но тема так или иначе подходит к эфиру, к теме нашего сегодняшнего эфира, и именно поэтому ее и поставили в эфир. Соответственно, да, Америку открыл. Соответственно, вопрос, ну, вытекает, собственно, из слов песни, из песни слов не выкинешь, как известно. Почему вы не можете найти работу? По какой причине? Число безработных, которые не могут найти более года, выросла в полтора раза. Таких безработных уже около 226 тысяч. Есть цифра официальная. В общем, может быть, вы относитесь к этой категории людей. По какой причине, друзья? Что не получается, что не сходится, если вдруг вы к этой категории людей относитесь? Вот ушли, уволились, потеряли работу, вас сократили. Еще 150 причин, по которым вы остались без работы. Может быть, по болезни. И потом вдруг не смогли найти работу. Долго-долго-долго ищете и не можете найти. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Полностью эта новость звучит так. «Известия» пишут. Россияне стали чаще оставаться без работы более года. Число тех, кто не может трудоустроиться столь длительный срок, выросло почти в полтора раза, примерно до 226 тысяч. Дольше других ищут работу молодежь и люди предпенсионного возраста. Среди профессий, представители которых сталкиваются с такими трудностями, менеджеры по продажам, администраторы и сотрудники сферы услуг. Это, кстати говоря, вот мой комментарий короткий, странно, администраторы вроде бы, кстати говоря, везде нужны и все. Всегда. Это вот работа, которую ты всегда можешь найти, потому мне странно видеть именно администраторов, ну, вот в списке тех людей, которые не могут найти работы. Сотрудники сферы услуг, это я уже сказал, но это такое, знаете, общее понятие, общее место. Кто такие сотрудники сферы услуг? Это, может быть, уборщики там, они тоже всегда нужны, официанты, они тоже всегда нужны. В общем, кто это? На ситуацию влияют низкие зарплаты в доступных вакансиях, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда. Вот так как говорится. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Сергей из Воронежа, вы первый, слушаем вас.
1: Ну, про себя скажу, и знаю много таких товарищей, как я. Когда-то был уволен из вооруженных сил и пытался найти себе работу. Встал также на биржу труда. Долго находился не потому, что мне нужна была работа. Я ее и без биржи труда мог найти. Но социальные выплаты, хоть небольшие, но в размере 5000 рублей, мне не лишние бывают каждый месяц такие выплаты. Поэтому, может, люди так же, как и я, стоят на бирже труда, чтобы получать какую-то копейку, а работу они сами находят и сами продолжают трудиться.
0: А, неофициальную, да, неофициальную?
1: Конечно, конечно.
0: Ого. А уволенные из вооруженных сил по какой причине? И уточните, пожалуйста, да, из вооруженных сил, вы в СВО участвовали или не участвовали, просто служили, проходили службу где-то?
2: Да, я тоже принимал участие, но сейчас немножечко о другом. Это были времена Сердюковские, когда он был министром.
0: До этого. Все, я понял.
2: Да.
0: Еще
2: и
0: до этого.
2: Многие были уволены, да.
0: А, все понятно. После реформы, там была небольшая реформа, насколько я помню.
2: Да, она была очень большая реформа. Из 65 вузов 20 осталось, поэтому она была очень большая.
0: Но это не реформа просто в традиционном понимании. Реформа была, это милиция, полиция, официальная реформа. А реформы вооруженных сил, по-моему, вот как таковой все-таки не было. Это была такая внутренняя история, сердюковские времена, действительно. Хорошо, а скажите, так вот со стороны имени вашего, фамилии, в общем, нет, не фигурирует, поэтому вы, что называется, анонимно. А вы как считаете, это нормально просто вот получать у государства вот эти деньги, собственно, и, ну, как-то со стороны выглядит не очень, откровенно говоря?
2: Согласен абсолютно. Это не нормально, но государство кинуло, как вы сказали, это была не реформа, 45 вузов, почему бы попытаться не кинуть в обратно?
0: Угу. Ну, это ладно, даже не знаю, морализаторствовать тут не буду. Я не могу сказать, что я поддерживаю такой подход. Нет, не поддерживаю. Но, тем не менее, спасибо, что позвонили. Я обещал в свое время слушателям, что никогда не буду их упрекать ни в чем. Я просто слушаю и, собственно, взаимодействую, общаюсь. Да, за редкими, крайне редкими исключениями. Поэтому все равно спасибо за звонок и откровенность. Далее. Сергей из Челябинска, пожалуйста.
3: Значит, нормальную работу, то есть постоянную, я пытался найти в течение 3 лет.
0: Ух ты.
3: Когда меня уволили, мне 62 года, 59 лет я остался без работы.
0: Так, кем работали?
3: Я я работал менеджером по продаже, топ-менеджер. То есть я хороший менеджер. Понимаете, а
0: топ-менеджер, ну, подождите, уточнить. Топ-менеджер, в моем понимании, это руководитель крупной компании.
3: Нет, хорошо, не руководитель. То есть я объясняю, что такое топ-менеджер. Это, ну, когда продажа сложного оборудования, одна организация продает другой. То есть нужны мозги. То есть это...
0: Я примерно понял, но это все-таки просто менеджер. Внутри компании вы могли считаться топ-менеджером, но официально вас топ-менеджером все-таки найти назвать нельзя. Все, продолжайте, пожалуйста. Да. Я думал, вы богатый человек, топ-менеджер, понимаете, пальцы веером и прочее. Ну, все, я понял. Рассказывайте дальше. Да я вам этого желаю. Ваши-то 62, побыть топ-менеджером, почему бы и нет? Давайте от этого.
3: После 59 лет найти работу менеджером по продажам невозможно. Пришлось работать и в такси, и один мне руководитель сказал, я говорю, почему вы не берете, ну, умных ребят? Он мне сказал очень простую вещь. Он сказал, понимаете, в чем дело? Я знаю, что ты можешь продавать и так далее, но ты, как вам сказать, мне проще набрать молодых и построить под себя, потому что ты дурную работу делать не можешь и не будешь. С тобой очень сложно. Да, ты умеешь продавать, но руководить тобой очень сложно. Я пытался устроить в разные компании возраст. Я вначале думал, что я один такой. Моего друга, который проработал 35 лет, за 2 месяца в Москве до начала 60 лет просто вызвали и сказали, Дмитрий Иванович, нам не нужны.
0: Он а все-таки официальная причина какая была? Уточните, пожалуйста.
3: Увольнение мое?
0: Да-да.
3: Ну, как вам сказать, 59, вы не справляетесь с планом и так далее. То есть, ну, объяснить-то можно все, что угодно. Понимаете, в чем дело? Я другое скажу. Я пришел в Челябинске на биржу труда. Мы вместе с консультантом меня направляли. Никто не приглашает, не читает резюме. Понимаете, в чем дело?
0: Но резюме действительно нынче не особенно читают, это бессмысленно. Пустотой это отправляешь.
3: Никто не читает, понимаете? Они смотрят возраст. Я вам другое скажу. После 55 нам незнакомых найти работу нормальную невозможно. Это я точно вам говорю. Поэтому то, что происходит в нашем государстве, можно критиковать.
0: Вы думаете, в других государствах после 59 зеленый свет на все, да, вы считаете?
3: Я там не был, я не знаю.
0: Давайте тогда просто интенционно выделять в нашем государстве. Мне кажется, повсеместная история, как мне кажется, что...
3: Я там не был, не знаю. Но я знаю другое, что найти работу... Все говорят, иди на завод. Да я бы пошел, только, ну, извините, я... Они говорят, Серега, ну ты физически не выдержишь.
0: Все, я понял, спасибо. Спасибо, что позвонили. 8-800-200-97-02. Почему вы не можете найти работу? Так звучит тема эфира. Звоните, перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
5: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о своем пути в большой спорт.
7: Раньше меня не брали в гимнастику. Ну, не брали. Вот когда меня привели, меня не брали, потому что я была высокая. И я была хиленькая, я болючая была. И здоровье у меня очень плохое было. И меня не брали. Хотели в художественный, баскетбол, волейбол. Но я увидела батут и яму и сказала, все, мне туда. Но я уже такая резвая была девчонка. У меня весь двор был мой общежитием. И когда все-таки меня записали, я тренировалась, потом попала вот к Борису Васильевичу, и он меня назвал почему-то Коломенской верстой всегда. Его подкупило мое трудолюбие. И где-то он уже потом признавался в искренне, говорил от души. Вы знаете, я не знала, что с ней делать, но ее трудолюбие, говорит, меня подкупило, мы стали работать. Это сошлось все. Он поверил в меня, а я в него. И он сказал, ну, твои длинные ноги мы превратим в достоинство, а не в достатки. И уж, казалось бы, на этих брусьях, которые раньше, они были шириной очень узкой. И мне было так сложно в них сложиться, разложиться, еще что-то делать. И он специально придумал техническую как бы основу, которая мне позволяла выигрывать брусья. Ну, выигрывать и выигрывать.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец, в нашей стране и во всем мире.
4: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Почему вы не можете найти работу? По какой причине выросло количество тех, кто не может найти работу более года? Полтора раза увеличилось это число за последнее время. Как я понимаю, соответственно, друзья, вопрос к вам. Если вы относитесь к их числу или относились, долго не могли найти работу, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, позвоните нам, мне, и назовите эту причину, объясните, пожалуйста, как так получилось. Мне, правда, интересно. Слушаем сейчас Галину из Екатеринбурга. Здравствуйте, Галина, пожалуйста.
9: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
9: Я хотела сказать немножко о другом. Моему мужу 77 лет. У него образование высшее, Уральский политехнический институт, технолог, станки, инструменты. Вот он до сих пор востребован, работает на крупном предприятии инженером-технологом.
0: Да, технари сейчас в цене, даже пожилые, да. Да. Особенно на этих, на заводах, ну, военных заводах.
9: Да. Единственное, что, конечно, у него проблемы немножко с компьютером, но даже руководители идут на это, что закрывают глаза.
0: Да.
9: Ага. Да. То есть вообще проблемы не было никогда с работой в таком возрасте.
0: А конкретно поэтому уточните, кто он, пожалуйста, по профессии, скажите, вот он кто?
9: Он инженер-технолог, станки, инструменты, работает на оборонном предприятии.
0: А, ну, на оборону, да. Там, конечно, там никого не увольняют из, собственно, людей пожилого возраста, так скажем. Действительно, они по-прежнему востребованы, ну, просто потому что кадров нет. Кадров нет, компетентных людей, умеющих работать головой и руками, это правда. 8 800 200 ровно 9702, последние четыре меня сбили, говорили по внутренней связи. Далее у нас кто? Алексей Каменск-Уральский. Пожалуйста, здрасте.
10: Алло, здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
10: Рад, что дозвонился до вас. Второй раз уже слушаю передачу всегда. Но мне кажется, вот тема, которую вы сегодня поднимаете, ну и вообще она существует.
0: Проблема, думаю, вы имеете в виду? Проблема существует.
10: Да.
0: Ну,
10: да.
0: Статистику из пальца не высасывают, как известно.
10: Ну, да.
0: Особенно отрицательную. Да, говорите, пожалуйста.
10: Я хочу сказать о том, что люди перестали ценить работу. Те, которые вот они менеджеры, там все остальные, а вот они по образованию кем были когда-то, на кого они учились, и вот, ну, пускай смотрят какие-то другие профессии, выбирают. Я думаю, что вот у нас, я в армии служил, нам старшина был, он говорил, солдат без работы преступник. Вот и все, я от этого исхожу, я всю жизнь работаю.
0: Без специальности, скорее всего, а не без работы. Без специальности, он говорил.
10: Ну, без специальности надо вот именно и переучиваться, что-то искать такое, чтобы востребованная работа, которая идти на те же заводы, которые там, ну, грамотным надо быть человеком.
0: В общем, просто чаще всего в стройбат отправляли тех, у кого нет конкретной специальности, и эти
10: ямы рыть. Ну, и там люди ведь живут. И там люди жили, хорошие такие. У меня очень много друзей, которые со стройбатом были.
0: Так я еще раз, хорошие. В основном, я сказал не всех, а в основном, потому что делать? Траншеи рыть, кирпичи таскать. В общем, если специальности нет конкретной, куда, зачем ты нужен? Вообще иди копай. Еще раз, кирпичи подтаскивай. Ну, это такой, знаете, разнорабочий. Это вот, это что называется, мы проходили. А вы сам, у вас с работой все в порядке?
10: Да. Я на пенсии, пенсионер, и вот сейчас работаю на большой машине, 24 метра таскаю, работаю. не стесняюсь
0: на
10: ничего.
0: На грузовой вы имеете в виду?
10: Загружаю там.
0: На грузовой. Все понятно. Спасибо. Да, кстати говоря, если вы умеете управлять БелАЗом, допустим, огромным, то я думаю, что цены вам нет. И вы легко найдете работу не только на территории России, но и не только на севере, кстати говоря, да, в России, но и в Беларуси, допустим. Причем неплохо оплачиваемую. Далее. Ирина из Калуги. Здравствуйте.
11: Говорите. Я хочу сказать, что мне 59 лет. Я всю жизнь работала главным бухгалтером во многих организациях, а потом по некоторым причинам переезда уволилась. Какое-то время не могла найти работу, а потом решила, что я не буду искать работу именно главным бухгалтером в своем возрасте, пенсионном. И решила вспомнить то, чем, что меня интересовало когда-либо в жизни. Вот, и посмотреть работу в других каких-то направлениях. Работу нашла, работаю с автозапчастями. Всю жизнь хотела крутить гайки, но не до такой степени нашла работу. Но тем не менее. Вот, посоветовать, что хочу.
0: А можете уточнить, подождите, вы работаете, я не понял, кем конкретно вы сейчас работаете?
11: Подбираю запчасти на машины.
0: А, все понятно, подбирайте запчасти. Все, то есть это уже ручная работа, работа руками, правильно ведь?
11: Ну, в общем-то, да.
0: Все понятно.
11: Вот, мне это интересно. Хочу посоветовать, во-первых, не зацикливаться на том направлении, в котором работали, и смотреть что-то еще, может быть, кардинально вообще другое, но оно может быть оказаться интересным, во-первых. А во-вторых, почему столько много людей очень долго ищут работу? Сейчас на этапе отбора резюме проходит, ну, все это контролирует искусственный интеллект. И многие резюме отсеиваются сразу вот на первом этапе.
0: Потому что плохо оформлено.
11: Надо писать,
0: Надо
11: писать грамотное резюме, да. То есть брать те требования, которые указаны в вакансии. Надо, ну, в общем, в интернете много всяких вот этих вот видосиков, в которых все рассказано, как составить правильное резюме. И это, в общем-то, помогает. Предложений мне много. Даже вот я по разным направлениям каким-то резюме отправляла. Я работаю 4-й год вот в этой сфере, в которой работаю. Но резюме, предложения по вакансиям продолжают поступать до сих пор.
0: Слушайте, уточните, пожалуйста, по поводу того, вы были главным бухгалтером, а почему бухгалтером вас на работу не брали потом? Можете объяснить? Если вы разбираетесь в вопросе, если вы хороший главный бухгалтер, в чем была причина?
11: Ну, потому что главным бухгалтером уже не возьмут в силу возраста, в общем-то. Вот. Я пыталась найти работу главного бухгалтера. Предлагают в основном бухгалтерам каким-то вот прям совсем-совсем...
0: Но рядовым.
11: Да, рядовым бухгалтером на очень небольшую зарплату. Ну, в связи с тем, что сейчас все автоматизировано, и количество бухгалтеров, наверное, такое не нужно.
0: Все понятно. Вот. Спасибо.
11: В общем, я не жалею, что я сменила сферу деятельности.
0: Спасибо большое. Далее. Сергей из Кирова. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
12: Почему-то все хотят стать менеджерами. Вот я послушал этого... который 3 года
0: ищет.
12: Тебе
0: повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Слышали такую песню группы «Ленинград»?
12: Да, понятно.
0: Вот ты менеджер среднего звена, ты не работаешь в, ты работаешь на. Как в той самой песне поется. Вот продолжайте, пожалуйста.
12: Вот-вот я его послушал, значит, я бы тоже его ни за что не взял на работу. Вот, значит, а поддерживаю ту мадам, которая сказала, муж уже 77 лет, и он действительно востребован. Я тоже ушел на пенсию в 67 лет, и я до сих пор, мне звонят, и я тоже востребован.
0: А вы кем работаете-то?
12: Механик в обслуживании торгово-технологического оборудования.
0: А, ну да, такие нужны, конечно.
12: Да, да, вот да, все. Да. Угу. Да, менеджер.
0: А востребованный, зарплата-то высокая, может быть, востребованным, но низкооплачиваемым. Разнорабочие, ну, но разнорабочие тоже везде нужны, как бы, знаете.
12: Нет, мне хватало. И разнорабочие сейчас у нас не хватает, значит, и все. Вот. А менеджер...
0: Ну, так я и говорю, разнорабочие везде нужны, как бы. Вы легко найдете работу разнорабочим, просто вот. Так. Подтаскивать. Да. Вот. Я спросил про зарплату. Зарплата вас устраивает? Она
12: устраивает,
0: конкурентоспособная,
12: конечно.
0: Да? Конкурентоспособная. Да, да. А если не секрет, вот специалист вашего уровня сколько зарабатывает, сколько получает в месяц?
12: Ну, у нас, значит, где-то порядка, я уходил, когда получал, значит, где-то под 60.
0: Вот под 60. Было. Да. Спасибо большое. Далее. Олег из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван,
0: да,
13: это москвич Уральского разлива.
0: Да.
13: Вот. Ну вот у меня отец 55 лет, у них завод, приказал долго жить, там слесарем работал. После 55 лет он получил профессию плотника и благополучно работал на стройке до последнего времени. Вот. А такого менеджера я тоже придерживаюсь.
0: Ну все, хватит, давай, я прошу вас, давайте не будем оскорблять слушателей и других все-таки. Мы все участвуем в эфире, каждый рассказывает свою историю, это важно.
13: Ну да, вот да. Так, и как говорится, у нас вот дворника не стало, уехал тот же дворник в отпуск, ругаются все на них, а вот никого не нашлось, кто бы его заменил.
0: Слушайте, действительно, с дворниками большая беда в той же Москве, это правда. Но там, чтобы вы знали, можно расследование проводить. Не так-то просто в условный жилищник московский устроиться дворником работать. Если ты не таджик. Я вам серьезно говорю. У меня есть реальные истории. Серьезно. Да. Ну вот.
13: А вот в общежитии, Иван, я жил. Со мной рядом дядя Леша жил. Ну, он, правда, там уголовник и все прочее-прочее, но он говорит, надо такую профессию иметь, которая пригодится и в армии, и в тюрьме, и в плену, и везде. Вот он сапожником работал всю жизнь. Он и в тюрьму попал сапожником был, и в армии сапожником.
0: И это ну, правда, такая... кстати говоря, все в сапожники на всякий случай, да, друзья. Все в сапожники на всякий... Ну, я без иронии. Действительно, нужно уметь работать руками. Тут, как бы говоря, как бы искусственный интеллект не скоро доберется до этого. На всех роботов, знаете ли, не хватит. Далее. Марина из подмосковных Люберец. Пожалуйста.
14: Тут вот такой момент есть, что пенсионеров касается. Вот мне рассказывают, я все-таки такого же
0: 50 возраста. Секунд люди только уложитесь, такой... я вас очень прошу. Пожалуйста, продолжайте.
14: Да, я уложусь в 50 секунд. Так вот, первое, это возрастной ценз. Куда бы мы ни шли, говорит, подработка ли, работа, возрастной ценз сразу перерубает шлагбаум, это говорит, все. Потому что уже, ну, говорят, что пенсионеры вас ничего не востребованы. На деле это не так. А молодежь, она как бы за такие деньги не хочет работать, потому что вся закредитована, там машина проплачивает, квартира и все. Короче, так что...
0: А какая у вас специальность? Скажите, вы кем работали?
14: Я товаровед. Меня все устраивает. До сих пор я востребована. Да.
0: Спасибо. Спасибо большое. Так, друзья, почему не можете найти работу? По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. У нас перерыв. Новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев об украинцах.
15: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманены, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации. Это длительный процесс. Но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но фактически воссоединение, единство. Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. На радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О политике.
16: в Европе выступили за диалог с Россией. Премьер Болгарии Румен Радев призвал страны ЕС наладить диалог с Москвой. По его мнению, Евросоюзу пора прекратить делать вид, что разговора с Россией не существует. По словам Радева, никто не поднимает вопрос о ядерных рисках, а конфликт на Украине рискует перерасти в нечто куда более страшное. Политик прямо дал понять, поставки оружия и поддержка Киева имеют свой потолок. Дальше этой дороги нет. Он надеется, что развязка ситуации все-таки произойдет за столом переговоров, а не на поле боя.
4: О происшествии.
16: Рейсы Fly Dubai в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования инцидента с рейсом из Дубая в Тель-Авив. Это позволит компетентным органам продолжить работу и установить все обстоятельства ЧП, заявил перевозчик. Посольство Израиля в России выступило с официальным заявлением. По версии дипломатов, речь идет о попытке теракта. Напомню, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Между пилотами произошла драка во время полета. Один ранил второго ножом и собирался устроить авиакатастрофу.
4: О лекарствах.
16: В России ускорили доступ орфанных зарубежных препаратов для пациентов. До регистрации в нашей стране такие лекарства можно будет ввозить в рамках специальной процедуры, в том числе в упаковке на иностранном языке, но с наклейкой на русском, сообщили в Минздраве. Это повысит доступность лекарственных препаратов для пациентов и позволит своевременно начать терапию необходимыми препаратами, не дожидаясь, пока зарубежные производители наладят печать упаковки и инструкции на русском языке. В ведомстве отметили, выпуск русифицированной упаковки занимает несколько месяцев, в течение которых лекарство может быть недоступно. При этом такие препараты в ряде случаев не имеют аналогов на рынке.
4: О путешествиях.
16: Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты – самые популярные направления среди российских туристов на новогодние каникулы, сообщили в Российском союзе туриндустрии. В топ спроса также вошла Шри-Ланка. Рост бронирований показывает и Танзания. Это связано с открытием прямых рейсов в Занзибар. По данным туроператоров, средний чек сохранился примерно на уровне прошлого года, а средняя продолжительность отдыха составляет 9-10 дней.
4: О валютах.
16: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
4: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 14 без осадков, в Петербурге 10 градусов выше нуля, осадков также не ожидается.
4: Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Почему вы не можете найти работу? По какой причине? Увеличилось число тех людей, кто уже более года сидит без работы, более года не может найти работу. По какой причине, друзья, если вы вдруг в такой ситуации оказались, поделитесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав из Подольска. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
17: В 1981 году был снят фильм «Опасный возраст» называется. Как высококвалифицированные люди теряют работу. Кстати, там в главных ролях Мишка Людоед.
0: Угу. Так, и к чему вы?
17: Ну, вот там как бы семья, там высокообразованные люди живут в центре Москвы. Ну, в общем, фильм «Опасный возраст», 81-й год.
0: Так.
17: Там лучше посмотреть.
0: Угу. Алис Френдлих, да, Юзас Будрайтис, да, Антон Табаков, да, конечно. То есть вы рекомендуете нам позвонили фильм на вечер, да, и все, больше ничего не скажете.
17: Да, спасибо.
0: Ага, отлично. Не, ну тоже как бы рекомендация, давайте прочтем, о чем фильм. 40-летние супруги Радимцевы, прожившие вместе два десятка лет, вдруг обнаруживают, что надоели друг другу. Суд, бракоразводный процесс, размен квартиры. Однако не все так просто. Муж, главный эксперт парфюмерной фабрики Наркис Радимцев, вдруг лишается своего главного дара – способности различать запахи. Жена, Лилия Радимцева, ставит крест на научной работе, а их сын Дима Радимцев уезжает из Москвы поступать в мореходное училище. Вот это да, вот экзотравка. Спасибо. «Опасный возраст», друзья, так называется фильм. Можете посмотреть. Далее. Сергей из Тольятти. Здравствуйте.
18: Да, здравствуйте. Да,
0: пожалуйста.
18: По поводу возрастного ценза. Мне вот 40, и возрастной ценз подтверждаю. HR говорят, что извините, 30-35, дальше установку не брать.
0: Даже секундочку. Стоп. Да. Вы кем работаете сразу с этого? Давайте начнем.
18: Я сейчас работаю в коммерции. Я так называемый менеджер.
0: Угу. А да. По образованию вы кто? Профессия какая?
18: Образование у меня два. Строительный я и юрист по образованию.
0: Неплохо. Два высших образования у вас. Два высших образования.
18: Или... Да, все верно.
0: Два высших образования. Да. И вы сейчас ушли в коммерцию. Поподробнее можете рассказать?
18: Нет, не сейчас. Ушел я давно. Все-таки возраст накладывает.
0: Да какой возраст? Вам 40 лет. Какой возраст-то, блин? Я не понимаю. Какой возраст-то?
18: Ну, вы не понимаете, а HR это... Знаете, я немножко другое хотел сказать. Вот почему вот старшее поколение звонит и не понимает, что вот люди должны осваивать профессию. Смотрите, вот профессия – это ваш образ жизни, скажем так. Вот я не видел ни одного менеджера пьяным лавочки на скамейке. Я не видел ни одного менеджера, который толпится на распродаже в Магните. Вот какую профессию вы выбираете, так вы этой жизнью живете. И потом молодежь не хочет идти ни в сварщики, ни в разнорабочие, ни в строители. Да, у вас будет постоянно, но это будет копейки, и никто не хочет так жить.
0: Но сварщики не копейки более... зарабатывают, извините.
18: Я образно говорю. Это сварщики сейчас зарабатывают, а вот 3 года назад они...
0: Нет, и 3 года, они, 3 года назад они тоже неплохо зарабатывали. Может быть, лет 10 назад.
18: Хорошо.
0: И да, ты еще куда не шел.
18: Смотрите, вот почему так я считаю. Вот из менеджера можно сделать плохого, скажем так, строителя. А вот из строителя менеджера сделать нельзя. Это дорога в один конец.
0: Я думаю, что строителя... В каком смысле? Какая специальность конкретно в строительной сфере?
18: Любая. Любая рабочая специальность, когда работаешь руками, головой, тяжело.
0: Вот из менеджера как раз вряд ли можно сделать хорошего строителя. Я, чтобы вы понимали...
18: Плохого строителя. Я и сказал, плохого строителя можно. А из хорошего строителя даже плохого менеджера не сделаешь.
0: А зачем, собственно? Зачем?
18: Ну, вот хорошего, я говорю, хороший... в один конец.
0: Нет, ну хороший строитель всегда пригодится. Я не видел хорошего строителя, у которого нет работы. Пока что.
18: Вот только что звонил главный хороший бухгалтер, но, к сожалению, она не смогла.
0: Но она не строитель, она главный бухгалтер.
18: Да и хороший строитель тоже не везде пригодится.
0: Ну, даже не знаю.
18: Не за те деньги, которые он хочет получать, строитель. Он пригодится, да, за 60 тысяч, 50 на морозе. Ну, отлично.
0: Угу.
18: Здравствуй, ревматизм.
0: Я понял, несколько правда
18: скептично. Поэтому молодежь выбирает образ жизни. Она не хочет этих профессий. Она не хочет жить так, как живут вот эти вот рабочие.
0: Нет, в общем, справедливо. Я даже отчасти их поддерживаю, эту молодежь. Но с вами не совсем согласен просто. Ладно, это можно, эта песня может длиться вечно. Но, в принципе, мнение ваше услышано. Спасибо, что позвонили далее. Федор из Москвы, слушаем вас.
19: Здравствуйте, мне 55 так. лет, уже будет 56. Я пытался устроиться на завод «Сапфир». Причина отказа была такая, что я на собеседовании был слишком борзый.
0: Это что значит?
19: Вот так вот.
0: Нет, вы можете, собственно, вот объяснить, что значит слишком борзый?
19: Ну, не могу. Отказали мне, и потом искали, что вот... Я слишком борзый.
0: Но это официальная причина была?
19: Ну, нет, просто отказали без причины, а потом я узнал, что одной даме я не понравился при собеседовании, сказали, что я слишком борзый. И по предыдущему товарищу я могу сказать, что я видел и пьяных, и каких только менеджеров, которые ведут себя вообще необоснованно, ну, скажем так.
0: Ну, вообще, да. Разные люди в разные ситуации попадают и оказываются. Это правда.
19: Так что вот с работы у меня проблемы. Хотя я вот по профессии и слесарь, и сантехник, и плотником.
0: И у вас проблемы? И у вас проблемы с работой?
19: Да, да, да, да. Возраст.
0: Ну, даже не знаю. Вы просто сантехник, вот ко мне недавно приходил сантехник, ему за 60 было. Вроде так, знаете, неплохо упакован, насколько я по разговору понял. Ну, хорошо.
19: Каждому свое.
0: Ну, наверное. Спасибо. Наверное. Вам спасибо, что позвонили. Вот я сейчас одно сообщение зачитаю. В Телеграме у меня комментируют. Мой сын окончил колледж с красным дипломом. Специальность организация технологий информационной безопасности. Работу по специальности найти не может, потому что везде требуется опытом работы от года до 3 лет. Откуда взять этот опыт для таких ребят, только окончивших учебные заведения? Лена пишет. Линия, скажу так. И 20 лет назад, собственно, те же проблемы у молодежи были. Ничего не меняется. Ну, как-то вот нужно, да, как-то нужно пристраиваться для начала можно стажером пойти. А вообще лучше во время учебы куда-нибудь пристраиваться, уже думать. Ну, тут и родители должны помогать, знакомые, близкие и прочее, прочее, прочее. Куда-то сначала стажером, потом прикрепляешься постепенно. В общем, так и натаскиваешься. Далее, Владимир из Волгограда, мы слушаем вас.
20: Ну, я кратенько в этот раз для менеджеров отвечу. Это профессия, которой ничего не нужно, кроме умения работать ртом. Поэтому это очень быстро заменимо. Вы заметили, что вам сегодня не позвонили врачи, учителя, которые сказали, что, видите, нас выгнали в 60, там, в 70 лет. Не позвонили. Не позвонили какие-нибудь там операторы ЧПУ. Скажу по себе, у меня есть, ну, как говорится, есть родители, которым 70 лет. Они врачи. Они не работают, их не выгоняют, потому что некем заменить. У меня есть друзья-учителя 40+, их не выгоняют. Им не говорят, знаете, вы уже взрослые, да, 60, некому заменить. У меня есть друзья 25-6 лет. Они ушли на завод с торговли, с менеджеров по торговле. И работают операторами ЧПУ, там, стройки и так далее. Так там все мужчины старше 50-55 лет и работают. Просто все в торговле, в менеджеров, они хотят легких денег, потому что живут на процентах. А работать физически, ежедневно, монотонно, каждый день в течение всей жизни никто не хочет. Ну, легкие деньги, они всегда легкие. Понимаете? Расти там не надо. Чаще всего в торговле. Я сам работал менеджером по молодости. Там, как говорится, дело случая. Сегодня ты хорошо продаешь, к тебе пришли люди. Завтра тебе не пришли, ты плохо продаешь. Вот и все. А монотонно каждый день делать одну и ту же работу, как вы, приходить на работу к 6, к 7, придумывать тему, понимаете, думать, продумать, это тяжело. Поэтому вот эти менеджеры в 50-60 не нужны. Их...
0: Связь забарахлила. В общем, ваша мысль понятна. Чуть-чуть начала барахлить связь. В общем, мысль, еще раз повторю. Мысль понятна. Спасибо, что позвонили. Далее. Степан из Москвы.
21: Работодатель, Степан.
0: Работодатель, что вы работу даете конкретно?
21: Спецтехника, услуги спецтехники. Вот у меня работают на данный момент люди разные, разного возраста. Но... От тебя хочу сказать, что критерий по возрасту нет никаких абсолютно. У меня работают и 60 лет, ребята, 70 лет, 72 года, 30 лет. Главное только желание и больше ничего. Вот.
0: Ну и умение, я надеюсь, не только желание, но и умение, да?
21: Ну, вы знаете, чаще всего принимаем на работу, бывают такие, что приходят, но вижу, что хочет, мы научим, то есть обучаем, есть желание, все получается абсолютно.
0: А вот вы идете навстречу людям по какой причине? Кадров все-таки не хватает, я правильно понимаю?
21: Да-да, не хватает.
0: Все-таки не хватает.
21: Но когда, да-да, когда приходит человек, на него прежде всего смотришь в целом, в общем плане. То есть я не выбираю там, да, там условно, вот ты там, вот там возраст там и все остальное. Нет. Мы смотрим желание, главное только желание, и все. Вот если есть нрав к работе, все, тут как бы... Вот у меня главный механик, ему 63 года, вот. Мужик все делает абсолютно.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Игорь Шатров об отречении Европы от собственной культуры.
1: Многие говорят, что сейчас все вспомнили о традициях, опираются на свою историю, культуру. Но мне кажется, те же европейцы, они были традиционны до определенного момента. А потом как-то потерялись во времени. И забыв о традициях, они начали искать себе тот самый новый культурный код. У них происходит какая-то внутренняя революция. Они думают, нет, если мы будем опираться на времена Короля Солнца, на времена, когда норманны завоевали Великобританию, но мы далеко не уйдем. Нет, нам надо искать что-то новое. Это новое они черпают, между прочим, за океан. Дело в том, что когда-то определенная часть очень специфических людей сбежала из Европы в поисках вот этого нового рая на Земле в то место, которое мы теперь называем Соединенные Штаты Америки. И там родилась новая культурная традиция, которая разрушила фактически и разрушает, продолжает разрушать культурные традиции, на культурные коды.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
2: Уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Что будет? Честный взгляд на 30 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Почему не можете найти работу? По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Почему сидите без работы? Уже долго ищете. Не можете найти. Почему? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Кирилл из Москвы. Мы слушаем вас.
22: Мне, к счастью, по этому поводу нечего сказать, потому что я иду на работу.
0: Поэтому я позвонил, да. Нечего сказать. Пожелаю всем удачи.
22: Но как сказать то, что... Я работаю инженером в научно-исследовательском институте. Вот, и в нашей сфере, по крайней мере, сейчас 60 лет – это не возраст.
0: Что за сфера? Сразу называйте.
22: Аэрокосмическая.
0: Ну, понятно, конечно. Слушайте, а в НИИ достаточно много зарабатывают? Скажите, сколько получают? Вот вы в НИИ работаете, да? Сколько там зарплаты какие?
22: Ну, я лично чистыми получаю 200.
0: Неплохо. Да, в общем, люди, которые квалификации повыше, я так понимаю, еще больше зарабатывают, правильно?
22: Ну, там в зависимости, конечно же, от исполняемых обязанностей. Вот, есть и пониже, есть и повыше.
0: Все понятно. Мы вам желаем повыше, что... конечно, повыше обязательно. Все исполнится. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Марина, Ставрополь, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
0: Да, говорите, рассказывайте.
23: Дело в том, что я буквально лет 5-6 просидела дома с детьми в декрете. Так. И после выхода, мне сейчас на данный момент 44 года, работу найти крайне тяжело. Очень тяжело.
0: А вы кто
23: найти
0: по профессии?
23: Работу. Я по профессии секретарь, офис-менеджер.
0: Угу. Они вроде везде нужны, секретари, офис-менеджер.
23: Везде нужны, да, но оплата... категорически маленькая.
0: Вы не можете найти из-за того, что оплата низкая, правильно?
23: Конечно,
0: да. То есть не потому, что отказывают, резюме не читают, не перезванивают, а потому, что низкая заработная плата.
23: А в хорошем месте отказывают, потому что, да, не подхожу. Там нужно, может быть, более там красивые, симпатичные или 30+ девочки. А в таких местах, где очень большой объем работы, такие как школы, или крупное предприятие, да, я нужна, но зарплата 30-35, на нее не проживешь. Сейчас я работаю доставка, у меня зарплата выше 110 тысяч, то есть, и, знаете, страшно, что тенденция такая. У меня многие девочки, которые уже умеют и бухгалтер, и юрист, они все уходят в такси, в доставку. Она говорит, мы не хотим на эти деньги сидеть и отвечать. Большой уровень ответственности, вплоть до уголовной ответственности, это там главный бухгалтер. И постоянные отчеты, командировки, постоянные какие-то счета надо сдать, то есть... Все уходят.
0: Все понятно, но я вас очень прошу, про внешность не говорите, пожалуйста, потому что я видел разных офис-менеджеров разной внешности абсолютно. Все-таки квалификации часто побеждает, и не внешность. Это, мне кажется, уже ушедшее в далекое прошлое. Вот эта история с тем, что секретарша обязательно должна быть очень красивой. Да, к тому же по голосу слышу, что красавиц каких не видно. И я вам желаю найти все-таки работу, которую вы хотите, высокооплачиваемую, конечно. Спасибо за звонок. Далее... Николай из Хакасии, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, страна.
0: Да,
3: здравствуй, Иван. Не, мне 62 года. Сантехником работал. Сварщик, сантехник работал. Но в этот пришлось уйти. Было 3 человека, остался один. Зарплата та же самая.
0: Какая?
3: 24 часа в сутки. Ну, 19 200 получал, это 23-й год был, ушел, стал на биржу, ну, бюро по трудоустройству, отправили в фирму, отправляли этот на завод работать, на стройке, вредные краски, все наше, никакой защиты, даже простых масок не давали, в трудовой поставили разнорабочий, зарплата невеликая, но держак первого дня в руки сварщика. Платить не надо за сварщика, за вредность, ничего. И так везде. И сейчас пришел на работу, разнорабочий, работы все. Упаковка, станки деревообрабатывающие, все. Зарплата 36. 225 рублей в час.
0: Все
3: вот, вот так вот, то, что говорят этот разнорабочий, профессия сварщика этот не берут, а берут разнорабочим и держак сразу в руки и вперед.
0: Это очень... Ну, я понял. Спасибо большое. Это очень странно. Два моих знакомых, ну, знакомых шапошных, разумеется, работают сварщиками и, в общем, неплохо себя чувствуют. Переучивали в свое время. Далее. Кстати, один вот из представителей творческих профессий был раньше копирайтером. Далее. Дмитрий из Хабаровска. Прошу вас, говорите.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я работал в одной из крупнейших предприятий водного транспорта в городе Хабаровске.
0: Государственная или частная?
5: Ну, коммерческая организация, там сменились собственники, компанию начали потихонечку сдувать. Я был сокращен, встал на биржу труда. И, значит, пока работу ищут, я что хотел сказать, что в связи с тем, что компании практически не осталось такого плана в Хабаровске, поэтому с работой очень тяжело. Хотел только сказать, что в новостях, к сожалению, говорят о том, что развитие идет, докладывают президенту о том, что развитие идет водного транспорта. А на самом деле все это ерунда полная, все это рушится, и на работу пока найти невозможно. Ну, работа специфическая в этой сфере. Поэтому вот так просто крик души. Кратко.
0: Угу. Еще раз, по профессии вы кто? По-моему, вы не сказали именно по профессии.
5: Ну, профессия связана с речным транспортом.
0: Нет, профессия какая конкретно?
5: Профессия механик-наставник.
0: А, ну вот, все понятно. Спасибо, спасибо. Далее. Светлана из Саратова, слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Иван. Я вот хочу заступиться как бы за вообще за людей. Сейчас вот даже у начальства нет такого отношения, что ценен человек. Если он ценен, пусть он как бы...
0: Когда-то было иначе? когда-то были ночи?
8: Я не знаю, может быть, как-то, не знаю. Вы знаете, у меня прекрасная знакомая, она была репетитором моего сына, она работала 30 лет, работала в техникуме нефтегаза, она преподавала химию, была там как королева этой химической лаборатории, и там какая-то случилась ситуация у человека. Человек очень высокой квалификации преподавателя, я просто, ну, два высших образования у человека. И случилась ситуация, ей там предложили, говорят, вы пока увольтесь, потом мы вас возьмем, там разборки какие-то с министерством. Она ушла. Она говорит, работа тяжелая, зарплата не такая высокая. И она сейчас работает в сетевом магазине. Вот просто она ушла, как бы, ну, как, я не буду называть, какой сетевой магазин. И мне просто за человека вот обидно. Какая-то нехорошая ситуация. Там они побоялись там технику, там директора уволили, а эту просто, говорит, мы вернем.
0: В общем, мысль ваша понятна. Я мысль вашу понял. Да. Ну, в общем, да, 30 секунд остается, уже не успеем никого послушать. Спасибо всем, кто звонил. Все-таки вывод промежуточный такой, все зависит от человека, несмотря на специальность. Мне кажется так. Всем спасибо, кто звонил.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Павел Склинчук о работе Госдумы.
3: Ну, действительно, 450 депутатов избрали, и, конечно, профессионально занимаются законотворчеством, ну, человек 50 максимум. У большинства депутатов задача больше такая медийная, то есть выступать на телевидении, направлять какие-то письма, предложения, вот все то, что мы называем в Госдуме предложили, партийную повестку как-то продвигать. А вот законотворчество – это председатели комитетов, и как у нас Госдума управляется как спикероцентрично, то есть Володиным, также и в каждом комитете ключевая роль у председателя комитета. Аппарат ему подчиняется, и поэтому эти фигуры, ну, фактически, самые главные будут